0: пытался жену отбить у Добрыни Никитича.
1: Действительно.
0: Ну вот. И на самом деле нет такой идеализации, как в сказках. И есть история человека, у которого есть слабости, как тот же Добрыня Никитич, который вообще, он тяготится своей силой богатырской. Он вот получил ее от Бога, но он только что женился. Вот у него молодая жена, кстати, дочка Микулы Селениновича, а ему нужно идти на войну. Его князь Владимир отправляет куда-то в дальние края. И вот Добрыня приходит к своей матушке и плачет у нее на груди. И говорит: матушка, породила бы ты меня лучше камушком, бросил бы в речку, лежал бы я без движимости. А так мне надо вот эту свою богатырскую силу идти проявлять, там, змей каких-то убивать. В общем, все
1: очень все жизненно такая, да, действительно, в этом что-то есть. А вообще в целом, вот сам по себе эпос, какое правильное определение? Потому что, ну вот иногда мне кажется, что это действительно такая загадка для нас самих.
0: Ну, эпос, если мы говорим именно о фольклоре, да, героический эпос – это песни, именно песни, да, то есть не прозаические какая-то форма, а песенная. Песни, которые слагались о людях, наделенных, как мы бы сейчас сказали, суперспособностью, наделенных силой. И эпос показывает молодому поколению, ради чего жить и ради чего умирать. Потому что эпическое сознание, оно под ценностями подразумевает не то, что мы сегодня. У нас сегодня ценности, знаете, защита природы, толерантность, там, не знаю, права человека. А в эпическом мире и для эпического сознания ценность – это только то, что ты считаешь более ценным, чем твоя собственная жизнь. И вот то, за что ты готов умереть, за вдов-сирот, за честные церкви, монастыри, как это поется в былинах, вот только это является ценностью. И знаете, это вот действительно драматично, жизнь обычного человека, да, а в эпосе жизнь героя. Он всегда наделен какой-то способностью. Не обязательно физической силой, это может быть красноречие, хитроумие, богатство, умение играть на гуслях. В былинах есть, например, гениальные шахматисты, которые обыгрывают царей и получают за это трон, например. Да? То есть вот такие таланты. Так вот, ради чего жить? И чему, ну, как бы, чему посвятить свой талант? Вот на этот вопрос отвечает героический эпос.
2: А можно сказать, что вот через эпосы былины где-то вот, скажем, народная мудрость кодифицирует вообще вот то, как бы, правильное поведение, то есть когда там ребенок слушает, естественно, эпосы былины, он впитывает действительно какие-то правильные ценности, то, как ему жить, вот ценности, основанные, скажем так, на многовековом опыте народа.
0: Именно так, причем былина погружает ребенка в ситуацию ценностного выбора. Когда, ну, например, классическая вот такая сцена: герой победил змея, освободил красавицу и выходит с этой красавицей на руках из пещеры. Красавица, ну, говорит ему: давай поженимся, я люблю тебя. Как поступает почти любой герой от, не знаю, там, шумерского эпоса до голливудского кинематографа? Ну, закат, поцелуй на фоне заката, все счастливы. И только русский герой Добрыня Никитича говорит: дело в том, что я обручен уже, у меня, да,
1: Анастасия Микулич. Очень жизненно, кстати, дома, тоже.
0: Да, вот, и поэтому... Да, извини. Вот, то есть, таким образом, вот через эту ситуацию, в которую погрузился ребенок, он и впитывает не просто абстрактные ценности, а модели поведения. То есть, как повести себя в этой ситуации.
2: А вот, допустим, если сравнивать там... язычество и христианство, то, допустим, все-таки с появлением христианства в мир пришло как раз милосердие, а язычество, в том числе язычество славянское, наших предков, оно было так там, типа, пожестче. Вот вообще там, допустим, насколько видоизменялись народные былины под, как бы, влиянием христианства и насколько, соответственно, женилось вот это вот наследие языческое дохристианское с появлением, собственно, православия, которое тоже стало частью ДНК русского народа?
0: Ну, абсолютно замечательный вопрос. Дело в том, что героический эпос любого нехристианского народа и внехристианского язычников, в эпосе такого рода всегда главная цель героя – это слава, личная слава, попытка прорыва в бессмертие. Да, ну, люди не знают Христа, не знают этого пути. Поэтому Гильгамеш собирался убить монстра Хумбабу, чтобы прославиться, да, а не для того, чтобы отомстить ему за что-то. Монстр ему ничего не сделал. Так вот, этот прорыв к личной славе, молве, которая, может быть, заставит богов взять тебя после смерти к ним в их божественное сообщество. Слава и добыча. Вот две ценности языческого эпоса. Если мы посмотрим на русский эпос,

0: Это совершенно не языческий, антиязыческий эпос. И все герои, которые ведут себя так, вот по этой языческой модели, Дунай Иванович, Василий Буслаев, Михайло Потык, они все или погибают, или наказываются очень жестоко. Ну, не жестоко, а сурово, да? А правильная модель поведения в русском эпосе – это слава Божия, когда человек совершает поступок, подвиг абсолютно бескорыстный, во славу Божию. Он какую-нибудь там вдову, сиротину увидел, каких-то осажденных черниговцев, которые там плачут, Богу молятся. Он просто мимо ехал или амуромец. Но нет, ему нужно обязательно лезть их спасать, потому что это русский человек, как вы сказали, милосердие, сострадание, его сердце разгорается, он не может с собой ничего поделать. Как у языческого героя есть гнев, героический, языческий, да, жажда славы или
1: гнев воспоил богиня.
0: Да, Ахиллеса Пелеева сына. Совершенно верно. Это главная тема. Вот. А здесь
1: начинается Илиада Гомера.
0: Знаете, вот в русском эпосе другой гнев, это как бы такое праведное ревнование, да, о поруганных святынях, о чести другого человека. Поэтому, если смотреть на былины, не вижу я там никакого язычества вообще. И мне кажется, что это в 70-х годах наши ученые, когда Рыбаков. У них был заказ отыскать в былине побольше всего языческого, они там за уши просто притягивали всех. И это дошло до совершенно чудовищных каких-то размеров уже в нулевых годах, когда совершенно серьезно в диссертациях писали о том, что Илья Муромец – это змей, а потому он и лежит без рук, без ног и не движется на печи, потому что это змей на самом деле. Это там первопредок, упырь какой-то. И вот приходят и люди, инициируют его, жрецы какие-то, и у него отрастают руки и ноги, но на самом деле он так змеем остается. Вот эта ересь, это чудовищное как бы вот, ну, искажение смыслов русского эпоса. А, мне кажется, мы поэтому и думаем, что там дремлют какие-то там хтонические языческие смыслы, но на самом деле наш эпос гораздо моложе, чем, может быть, хотелось ученым.
1: А что было до него? То есть до него вот то, что кто к чему апеллируют вот эти странные люди, которые сами себя называют там родноверами или еще кем-то, а я считаю, что это просто субкультурщики.
0: Да нет там ничего. В том-то и дело, что такое чувство, что эпос вот в том виде, в котором он нам дан, как некие связанные сюжеты, он уже порождался как христианский текст, как явление христианской культуры. И он, возможно, корнями, вот ее корни прослеживаются куда-то скорее в сторону Византии, может быть, Балкан, болгарского эпоса, потому что...
1: Ну, благословение тоже.
0: Ну да, ну и Византии, вот сюжет о Велесарии, например, которого оклеветали византийские вельможи, значит, и император его засадил в темницу, а потом, когда пришла беда, его попросили встать на защиту Константинополя,
1: очень
0: он встал.
1: Очень русская история.
0: Да, абсолютно та же история, стопроцентное совпадение с Ильей Муромцем. Также оклеветали бояре, его засадили в темницу, и даже женский образ есть, родственница императора или родственница князя, которая втайне от всех ходит и приносит ему Евангелие, свечи, и еду, и одеяльце пуховое, чтобы, значит, вот герой не мерз и не худел.
1: Такой бродячий сюжет.
0: Знаете, бродячие сюжеты как раз это всегда некий суповой набор, из которого все равно разный суп готовится. Вот смотрите, например, бродячий сюжет муж на свадьбе своей жены. Как Одиссей, который возвращается домой и видит там женихов, которые пытаются, значит, его Пенелопу себе присвоить. И очень многие народы мира имеют этот сюжет, но как по-разному они решают вопрос. Одиссей, как мы знаем, убивает всех до одного.
1: Ну, вполне себе в духе древнегреческой языческой традиции.
0: Также делает герой тюркского эпоса Алпамыш, который 40 дней пытает этого горя жениха. Значит, Карл Великий, который всем предъявляет монету своим изображением, говорит, это я вернулся, это жена моя, вот половинка кольца, разрубленная мечом, видите, половинки сходятся. То есть по-западному доказывает свои права на женщину. Вот. А что делает Добрынь Никитич, когда он возвращается? Ну, он просто слегка похлопал гусельками Алёши Поповича по голове, потому что это Алёша Попович пытался отбить у него жену. И Илья Муромец говорит, ну, подожди, мне же оставь его на богатырские семена. Нужны нам богатырские семена. Вот. И Добрынь Никитич прощает Алёшу. Вот. То есть сюжет бродячий, но каждый народ по-своему именно в ценностном плане этот сюжет использует.
1: Класс. Я даже никогда об этом вот так не думал.
2: Да, у меня даже, знаешь, вспоминаю про эпос забавную историю, как раз в букинистическом отделе Дома книги, открываю книжку, в советское время, изданная там году 65-й, значит, сказка и эпос «Папуа Новой Гвинеи». И, видимо, не особо вдумывались советские издатели, значит, и переводчики, что издают. Я открываю там буквально посередине, значит, фрагмент текста, где некого, значит, маленького мальчика, там, люди из враждующего племени взяли в плен, и прямо написано по тексту. И воин этого племени сделали его своим мальчиком для удовольствия. Я думаю, по нынешним-то временам пропаганда...
1: Это ж бача базии.
2: Запрещенная. У всех эпосы разные получаются, да.
0: Да, да, да.
1: Ну, может, настолько были неиспорченные люди, что подумали, что он все нормально, пятки щекотал.
0: Нет, в былинах много секса, но это всегда традиционная семья.
2: Да, потому что мы не Папуа Новой Гвинеи. Да.
1: Это клад, о котором мы не знаем. Это клад, который от нас спрятали, который у нас украли. Вот я думаю, сейчас люди возвращаются со своих дач в московском регионе, так точно слушают, внимательно затаив свое дыхание, уставшее после дачных выходных, и думают, что же я об этом ничего не знаю. Как знаете, так вышло-то, что мы ничего не знаем из своего эпоса?
0: Как будто специально, вот как будто какой-то злой дух предпринимал шаг за шагом усилия, чтобы разлучить нас с нашим эпосом. И ведь другие народы, как они уважают свой эпос, сколько памятников у них стоит. Да, а у нас, может быть, есть хоть один фильм или один сериал о героях нашего эпоса. Может быть, у нас есть музей былины, может быть, у нас есть институт изучения русского эпоса. Нет. Был центр русского фольклора, который в 15-м году зачем-то закрыли. Но на самом деле этот процесс искажения, он начался очень-очень давно. Я хотел бы привести несколько примеров того, как это вот все последовательно искажалось. Например, большинство людей думают, что Садко крутил роман с дочерью морского царя. Есть такое распространенное мнение. А потому что опера есть, в которой Садко действительно женится на дне морском на, значит, царевне в Волхове. Вот. А это как бы придумано в XIX веке. В настоящей былине действительно морской царь, будучи дьяволом водяным, пытается навсегда оставить Садка у себя на дне морском и показывает ему 300 красавиц и предлагает выбрать любую из них, ну, чтобы соблазнить его таким образом. А у Садка есть законная жена, которая ждет его в Новгороде на берегу. И тут в эту трудную минуту для героя появляется Никола, святитель Николай былинный. Он очень часто в былины заходит и многим богатырям помогает. И он говорит ему: ты не вздумай в брачную ночь ничего с ней сотворить, и тогда освободишься. И действительно, Садко выбирает самую некрасивую, единственную там девку-чернавку, ее даже иногда называют шелудивкой. Вот. Но мы понимаем, что это не живые существа, а обманки некие, да, голограммы. Вот. И он ночью случайно только вот руку на нее забросил. Утром просыпается, он лежит на берегу реки, одна рука у него в воде, а все тело на суше. И он поднимается, это родной Новгород, он возвращается к жене, к детям. То есть вот такой удивительный смысл, совершенно другая ценностная нагрузка, если сравнивать с образом Садка двоеженца, который есть в опере. Опера божественно прекрасна, но просто в то время, когда она писалась, ну, нужно было вот это... романтическая интрига, значит, ария влюбленной царевны.
1: Ну, это под влияние уже западного романтизма как раз.
0: Да, совершенно верно. И вот это последовательное искажение, ну, как бы многие, пласт за пластом, многие годы, десятилетия накапливалось. Но здесь были политические мотивы. Например, вот в XIX веке, когда отменили крепостное право, профессура в университетах, она очень... пыталась, ну, как бы понравиться студентам, студенты были революционно настроены, и тогда, значит, вот профессор Миллер, в частности, выступал и говорил о том, что Илья Муромец — это такой народный мститель, который явился в Киев, что это борьба классов на самом деле. Это уже 60-е годы
2: 19-го века. Сословие богатырей восстало против эксплуататоров царей.
1: Князей, да.
0: Но какие пертурбации? Когда пришли к власти большевики, они, наоборот, объявили всех богатырей классовыми врагами.
1: Контра.
0: Да. Ну, Алёша Попович, понятно, ну, клерикал церковный. Да. Добрынин Никитич.
2: Это, кстати, я даже поэтому писал.
1: Аристократ.
2: Писал большой пост на канале. Это, кстати, была книга Демьяна Бедного, известного приспособленца, который в книге обосновывал то, что, значит, русские богатыри — это сволочи-эксплуататоры, и нанес там такого, значит, бреда, что даже товарищ Сталин выпал в осадок и написал резолюцию, что, типа, Сталин написал на книгу Демьяна Бедного, значит, что Демьян Бедный таким образом через кличку богатырей разжигает ненависть к великорусскому народу. Настолько это была книга такая.
0: Ну вот, и был еще в 1936 году постановка тоже в одном московском театре, где Соловей, разбойник и богатыри были хорошими, положительными персонажами, а вечно пьяные такие отвратительного вида Илья Муромец, Добрынин Никитич. А почему Илья Муромец? Он, оказывается, кулак. Он из богатой крестьянской семьи, поэтому его тоже не... Но потом выяснилось, что 1936 год, в общем-то, Отечеству нужны защитники Отечества. Поэтому в «Правде» пропечатали, что богатыри — это наши люди, брать с них пример. Но пошло искажение немного в другую сторону, очень тонкое. Вот давайте попробуем вместе разобраться. В советское время, конечно, богатыри идеализировали, на них опирались, да, при работе с детьми, молодежью, гораздо больше, чем сейчас, кстати. Вспомним и фильмы, да, «Птушко», значит, и много всяких предметов декоративно-прикладного искусства про богатырей. Вот, и пластмассовые богатыри у нас, помните, солдатики были в детстве, кто застал? Но, тем не менее, было вот такое искажение. Богатыри были объявлены защитниками родной земли. То есть вот в рамках границы, как бы, они все защищают, да, то есть они вот защитники именно территориальной вот этой вот границы. В былинах совершенно не так. Богатыри защищают любого, абсолютно любого страдающего человека, который нуждается в защите. И Илья Муромец идет в Царьград, чтобы вызволить его от идолища поганого. Что ему не сиделось в родной Руси? Нет, переоделся нищим, пошел с посохом. А правда идолище запретил просить Христа ради и запретил молиться там, и церкви разорил. И, значит, посохом этому идолищу в лоб, и на этом все закончилось.
1: Ну, то есть, вполне себе наши «их там нет», сотрудники разных военных компаний, могут быть богатыри.
0: Абсолютно. А если копать глубже, то вот наши, например, в 19 веке, то, что Российская империя поддержала балканских славян, да, то есть, это же не защита Отечества, но пришли на помощь, потому что действительно зверства там творились. Целыми деревнями болгар вырезали, да. И вот пришли на помощь, отозвалось сердце русского человека, да, и сейчас тоже, вот СВО — это абсолютно в духе русского героического эпоса, потому что что такое граница, если за той границей что происходит, какие ужасы, и сейчас мы знаем, что в Лавре, да, вот это происходит в Киевской,
1: ну, там же мощь Ильи Муромца.
0: Вот там-то он и лежит, вот не потерпел бы Илья Муромец, пришел бы в Лавру, врезал бы посохом точно кому-то в лоб там, в Киеве.
1: Да, хочется понять, точку, есть ли эта точка, знают ли ученые точку на временной нашей линии прямой, где началась осознанная, умышленная работа по перепрограммированию русского эпоса. Вот сейчас мы видим эту рекламу, постановки всякие, там какие-то мюзиклы, там русские богатыри, кто угодно, кто-то там с каким-то луком тюркским, кто-то там с какими-то еще черкесскими такими символами, отсылками. Там они все борются за одну царевну, чисто русскую этнически, а единственный русский там богатырь — это единственный, кто без бороды. Вот. Я понимаю, что это уже какое-то, ну, какая-то терминальная стадия болезни. А вот где она началась, когда? То есть вы обозначили 19 век, а до этого занимались люди тем же самым?
0: Смотрите, здесь, да, занимались. Здесь две причины. Нужно разделять чисто коммерческую заинтересованность, вот взять сюжет о богатырях и приноровить его к каким-то запросам сиюминутным, да, чтобы продать какой-то продукт про богатырей. И второе – это политическая задача. Вот я бы назвал начальные точки и на первом треке, и на втором. Самая начальная точка искажения русских былин – это Лубок. Лупки – это такой, ну, бумажный телевизор, как бы, да, то есть это клейма с картинками популярными, которые, вот, ну, клейма печатались, потом раскрашивались простовики краской простенькой, и там были какие-то подписи. Так вот, лубок пришел в нашу страну из Германии. Это в основном Нюрнберг, Кёльн, там печатался лубок. И функции лубка было, собственно, три. Первое – это душеспасительные всякие из Евангелия, да, значит, сюжеты, притчи, как правило. Второе – это порнография. И третье – это местные немецкие всякие богатырские сказки, которых немцев тоже было очень много. И вот когда германские клейма завозили на Русь, порнографию как-то невозможно было печатать, потому что очень быстро бы закончилось это все. А вот христианские сюжеты печатали, и готовые немецкие клейма русифицировались. То есть есть, например, изображение лубочного Алёши Поповича, который абсолютно выглядит как прусский драгун. И, да, то есть вот просто подпись «Алёша Попович, смелый богатырь». При этом он выглядит вот как немец такой, с усами, без бороды. Значит, ну, это вот начальная точка. И когда...
1: Это какой век?
0: Ну, это екатерининские времена.
1: 18.
0: Ну, да, да. Вот. И, конечно, когда образованные люди брали в руки этот лубок, не зная настоящих своих былин, они думали: боже, какая пошлость, что это такое, как это вообще, ну, вот у древних эллинов какой эпос, да, а у скандинавов какой, тогда еще, по-моему, не было открыто, да, вот, значит, а у нас вот какое-то безобразие.
1: Непотребство,
0: да,
1: какое-то.
0: А потом появились замечательные сказочники, Чулков, Попов и Левшин, троица, которые, значит, у них там про Добрыню Никитича, про Илью Муромца, такой замес, там и каббалисты, там и джинны, там и арабские красавицы, и какие-то еврейские торговцы ядами, и все это намешано, классическая авторская сказка, при этом герой якобы вот Илья Муромец, ну, как они думали, кому интересно в современном обществе это богатырские сказания? Дай-ка я их сейчас модернизирую, актуализирую. И в итоге там получается, что Алёша Попович там вечно кого-нибудь соблазняет. Да?
1: Такой Арамис.
0: Ну, да, такой трикстер, но при этом, ну, странное поведение. То есть, например, он сдается в плен там какому-то чужому богатырю. Ну, то есть, совершенно характер не выдержан. И дальше пошло-пошло, пошли оперы из Зингшпиля, да, где брались, ну, такой брался образ немецкого рыцаря, и говорили: это Добрыня Никитич. Да? Вот. И пошло-поехало. А теперь я бы хотел рассказать о начальной точке, так скажем, вот такого политического заказа на искажение русских былин. Это, если не ошибаюсь, 36-й или 38-й год.
1: Какого века?
0: 1800. Это поздно. Но это у нас, в России. Потому что на Западе это началось раньше. Там вообще объявляли все наши предания кровавыми, варварскими. Как бы не вникали особо. А именно у нас это вот Катков выпускает статью, в которой пишет, что былина о Илье Муромце, который 30 лет лежал на печи, показывает характер русского народа. Что это ленивое такое существо, которое вот лежит лениво на печи 30 лет. Ну, я сейчас своими словами, но смысл такой.
1: Не хочет добавочный продукт производить.
0: Да, но когда вот что-то происходит, когда его заденут за живое, тут он как медведь разъярится, как дубина народной войны Наполеона смела. Да? То есть у русского человека якобы есть два модуса. Это тупое состояние спячки. Да? И второе состояние, по мнению Каткова, это вот такой буйный, бешеный, жесткий совершенно, ну, как бы, погром всего на свете. Да? Это абсолютная ложь. Да? То есть Илья Муромец не то, что не спал на былине. Он, вот Даль Владимир Иванович рассказывал, что он слышал в детстве былину, где пелось о том, как Илья Муромец молился на печи и даже яму под собой протер, потому что поклоны пытался класть, хотя ему трудно было. А молился он о пленниках соловья-разбойника. И там удивительное совпадение, что 30 лет Илья Муромец на печи, вот без движения, больной лежит, и 30 лет бесчинствует и хозяйничает на прибоезжей дороге жуткий соловей-разбойник. Так вот, Илья Муромец никогда не ленился и не спал. А после этой статьи Каткова, как по волшебству, появились стихи от Никитина. «Что ты спишь, мужичок, и весь день без просыпу лежишь, кем ты был и кем стал?» Вот это «кем ты был» — это отсылка была к такому сконструированному языческому раю Новгорода. Вот был Новгород республиканский, там и язычество, и все. Вот. А потом про плохое самодержавие московское, значит, кем ты стал. Вот
1: очень оно... мощный нарратив этот.
0: Да, мощный. Оно как бы вот это самодержавие подавило силы русского богатыря. Почему он лежит на печи? Да потому что не может он себя проявить. Он подавлен, споили его, обленили, да, отупел он как бы из-за этого. Вот. Ну и вот этот совершенно лживый такой дуализм был навязан абсолютно образованному обществу. Все так и воспринимали богатырей, что это туповатые ребятишки, которые пьют в основном у князя на перу, если что, бьют всех направо и налево, не разбирая. Вот. Но удивительно, что насколько это неправда, что Илья Муромец, вот он ленивый, да? Илья Муромец постоянно в движении. Он там описывается, как он рано утром просыпается раньше всех, водой умывается белым полотенчиком, вытирается, смотрит в подзорную трубочку на все, значит, стороны. Потом приходят, там его братаны, значит, лежат, а он атаман. Илья Муромец, Былинах, атаман. У него под атамане Добрынь Никитич, Исаул Алёша Попович и там много-много других богатырей. И он так: ребята, время нам пробуждайтесь от Великой Хмелинушки, просыпайтесь, это после пира. Да, то есть, и он все время в движении, у него даже нет дома, у него только шатер походный с собой. И вот этот образ удивительного такого мобильного богатыря, он был искажен, да, и вот превращен в такого ленивого, спящего, а в некоторых стихах еще и писали пьяного мужика. И эти стихи, уж что там были за чиновники в министерствах, попали во все детские хрестоматии. Их начали потом иллюстрировать и так далее. И следующий этап такой вот политической подмены, это как исцеляется Илья Муромец, это уже позже. Когда была мода на язычество пошла, да, на мифологию, во всех былинах от всех лучших певцов записано: пришел к Илье Муромцу Иисус Христос со апостолом. Иногда пишут три ангела Божьих, иногда святитель Николай. Но в большинстве вариантов Иисус Христос приходит, лежит больной Илья, и спаситель в образе нищего странника. И говорит: подай мне ради Христа. А Илья ему отвечает: да я не то, чтобы подать, я бы и сам готов принять. Вот, тот говорит: ну раз ты готов принять, сейчас я тебе подам. И наградили его талантом вот этой силой богатырской. Вот, и все. И в конце поется, что посидел Илья уже, едет на коне тяжко от силушки, как от тяжкого бремени. Это удивительно не соответствует образу героя других эпосов, который чем больше силы, тем лучше. Да, вот дайте мне силы, я хочу прославиться, я хочу как можно больше добычи. А здесь русский человек, он этой силой, ну, не то что тяготится, но это для него... миссия, понимаете, он, Илья Муромец, за свою жизнь ни разу никакого там, ну, не знаю, добычи, никаких подачек, ни почести не принимал, да, то есть абсолютно бескорыстное служение.
1: Невозможно, конечно, представить, сколько сил было положено на то, чтобы мы это потеряли.
0: Да, и это продолжается до сих пор. Знаете, алгоритм сейчас такой. Сначала ребенку в детском саду и в начальной школе смешивают былину со сказкой. И все это высмеивается, как бы. То есть все равно богатырьки такие, ну, как бы пузатенькие, с Бабой-Ягой дружат. Настоящий Илья Муромец никогда в жизни не встречается с Бабой-Ягой, он не знает, кто это. Не знает, кто такой Леший, Водяной. Это, я повторюсь, две разные планеты, параллельные вселенные. А здесь сначала смешивают вот это, и такое все смешное. Потом в школе мы даем три былины. Как правило, «Исцеление Ильи Муромца», «Вальга и Микула», вот, и про Добрыню, «Бой Добрыни со змеем». Ну, и «Славе разбойник», конечно. Самые детские, самые такие простые, базовые вещи. И на этом все. Вот англичане своего «Беовульфа», героический эпос, изучают в университетах, там, да, в
1: Обязательно.
0: Обсудят, абсолютно, каждое слово. Нет более изученного произведения средневекового, чем «Беовульф». А мы рассказали в четвертом классе про былины.
1: И все.
0: И все. И в сознании людей это что-то детское. Это Игра такие сказки, фигня там дубинами.
1: Слово да. полку Игореву, это пятый класс, по-моему,
0: да?
1: проходили.
0: Абсолютно. Пятый, шестой класс. Вот, то есть, и все. И мы к былинам на взрослом уровне не возвращаемся. А вместе с тем там очень много именно взрослой фактуры. Там отношения дружбы и предательства. Там отношения любви и верности. Там, да? Там взаимоотношения с властью. Да, то есть как князь Владимир ну, будучи, как бы, идя на поводу бояр хитрых, да, подмутчивых, подмолчивых бояр-косопузых, значит, очень часто репрессируют своих богатырей. И как богатыри на это реагируют? Тоже такая, на самом деле...
1: Со смирением.
0: Деле, да, тоже, на самом деле, история, которая повторяется вот на протяжении нашей российской истории постоянно. Вспомнить того же Суворова, да, который попал в опалу, потом был возвращен и ничего, начал служить. А давайте посмотрим в эпосах других народов. Например, Рустам, да, это Шахнаме. Да если там хан ему что-то поперек скажет, там гнев такой, да я вообще лучше увижу твою корону на хвосте дракона, снесу тебе голову, покидаю я твой дворец навсегда, понимаете? Ну, то есть совершенно другая реакция. Или, например, возьмем французов. Гийом Короткий Нос, Гийом Оранский, приходит к королю своему и говорит: ты мне не дал ни разу ни клочка земли за мою службу. Перечисляет других, которые получили наделы, угодья, и говорит: я убью тебя лично, мой государь, и твоих 9 пэров Франции тоже, потому что я ничего от тебя не получил. Абсолютно другое взаимоотношение. Это вот лояльность, но это лояльность в обмен на дары. Это, кстати, классическое взаимоотношение властителя и героя в внехристианском эпосе. Ты мне должен давать почести и дары, а я тебе служу своей силой. И если я не получаю ничего, то я обесчещен. Я должен наказать своего властителя, своего короля. Вот так. И, конечно, совершенно не так в русском эпосе. Это именно служение, потому что князь Владимир, ну, это христианский государь, он защищает веру, он защищает, как бы, там, честные монастыри и так далее. Ну, вот подмутили его бояре. Ну, что делать? Ну, посижу в темнице немного.
1: Вот такой князь-то подход. Одумается.
0: Да.
1: Счастью, товарищ, да. Сталин-то не знает про репрессии.
2: Ну, кстати, это тоже, я в детстве заметил, то, что наш эпос, вообще наши сказки, они намного более добрые, потому что, в принципе, читал много, то есть не только, там, допустим, сказки западноевропейские, там, но и Калевалу, естественно, у меня была там книжка советская, вот эти сказки народов Советского Союза, там, про батыров, там,
1: о,
2: и прочее.
1: Да. И тоже, наша любимая.
2: И тоже я про себя, как, еще в детстве там отметил, что как бы, вот такой как бы жести, кровищи, летящих голов во все стороны, как вот в сказках, допустим, при всем к нему уважении, народов восточных или западноевропейских в наших сказках нет. Это, наверное, именно как раз влияние православного христианства, можно отметить, или, или какой-то национальный характер такой.
0: Ну, а характер неотделим от христианства. Разве мы помним русских людей, какими они были до принятия христианства? Какими они были? Были ли они русскими вообще? Они русские, поскольку они христиане. Два примера только абсолютно верно вы заметили. А вот в языческих эпосах, нехристианских, не только уничтожить врага, но изнасиловать его жену, желательно и мать.
2: После
0: тоже.
2: Убийства.
0: Да. Детей уничтожить. Всех до последнего. Да. Детей обязательно. В одном эпосе есть такое, что последний ребенок остался, и говорят: нет, вот ты его одного оставь, пусть он нищий среди нас ходит, грязный, и мы будем как бы бросать ему кости. Все-таки одного последнего вот оставили. Вот. А что мы находим в русских былинах? Соловья-разбойника казнили, а у него 29 сыновей, огромная семья. И вот эта вся толпа, значит, детей приходит в Киев вместе с женой соловья выкупать его у князя. Они еще не знают, что его казнили. Они прикатили 3 огромные телеги ордынские с золотом. И у князя Владимира глазки загорелись тогда. Он такой: о, хорошо.
1: Бюджет.
0: Да.
1: Бюджет,
0: да. На что Илья говорит ему: князь, а дети-то что, по миру пойдут скитаться? Он говорит: ну, решай, ты соловья-разбойника победил. Он говорит: золото это детям надо оставить. Вот чтобы детям врага оставить золото, добычу, которую можно себе забрать, такого нет вообще ни в одном нехристианском эпосе. Более того, для героя нехристианского типа это позор, это безумие. Значит, ты недостоин этого золота, раз ты от него отказываешься. Значит, ты вообще никто, это позорище. А тебе будут рассказывать, какой ты глупый, что ты отказался. Это вот первый пример. Действительно, вот эта доброта, и нет такой вот четкой грани свой-чужой. Вот русский народ умеет, на самом деле, переходить по мосту на ту сторону и находить там своих, и находить там тоже тех, кого можно защитить. И второй пример – это заповедь, которую Илье Муромцу дает его отец, крестьянин муромский. Когда Илья Муромец отпрашивается в Киев служить князю, его отец говорит: – не убей в чистом поле христианина, не помысли зла на татарина. Очень много раз Илья Муромец будет сражаться с татарами и побеждать их, но он никогда не нападает первым, пока он не увидит, что у татарина действительно злое намерение. То есть вот эта удивительная черта русской цивилизации – приходить с миром. И презумпция дружбы, презумпция мирного сосуществования – это то, на чем, возможно, была построена империя. Да? Потому что мы видим, что освоение Сибири там, да, происходило мирно, не так, как освоение Америки. Где
1: всех,
0: там всех
1: сохранили, конечно.
0: Да, абсолютно. Так вот, вот это не по мысли злом на татарина, это обеспечило потом то, что в дружине у Ильи Муромца и Сухман, Сухментьев богатырь, и полкан богатырь, явно, или Дэшт Кипчак, или как бы вот тюркские да, такие имена. То есть вот это истоки русского мира, и империи, и народов. Потому что русский человек давал возможность разным народам общее вот это пространство для диалога, для мира, что они не резали друг друга, а как бы выстраивали какие-то уже цивилизованные отношения.
1: Но то это может сделать только человек и народ, обладающий богатырской силой.
0: Абсолютно так. Ну и такое у него призвание, служение. Вот ему заповедь дали, не по мысли зла, вот он и не мыслит зла.
2: А вот сейчас заметно, что и на Западе, даже, к сожалению, бывает, что и у нас, наоборот, вот когда какие-то снимаются фильмы по мотивам там, сказок, эпосов и мифологии, зло и добро меняются местами. То есть, допустим, там какой-нибудь фильм «Сумерки», где вот вампиры положительные герои, которые будут чувствовать, а негативными героями могут быть люди, там, охотники за вампирами, там, какие-нибудь христиане. Вот насколько вы думаете, что это какая-то целенаправленная работа и такая идеологическая диверсия, когда тебе могут там с детства рассказать то, что там богатырь, там, Илья Муромец, это, собственно, человек, которому Иисус Христос дал силу бороться со злом, а какой-то смешной, пузатенький человек, а вот Баба-Яга – это такая там положительная, собственно, положительный персонаж, а не, собственно, хтонический демон, как изначально это в нормальной мифологии у нас и было зашито.
0: Ну, я сначала думал, что это просто бездарные сценаристы, у них не хватает таланта придумать что-то, кроме как поменять местами, да, антагониста и протагониста. Но все больше я потом сталкивался с, действительно с каким-то странным, таким прям навязчивым, целенаправленным подходом. То есть, начиная с фильма «Последний богатырь», где, помните, Добрыня Никитич, по-моему, плохой, и все богатыри плохие, да? Вот, первая серия. А я тут со своим племянником недавно общался и рассказывал ему про богатырей и говорю, вот, Добрыня Никитич, он даже сильнее, чем Человек-паук. Он говорит, нет, Человек-паук сильнее. Я говорю, да почему же ты так решил? Так это вот мультик. И он мне ставит, тогда еще YouTube был, значит, ставит мультик, значит, как Спайдермен, этот Человек-паук, Капитан Америка и Бэтмен. Значит, ну просто, извините за выражение, натирают задницу нашим богатырям. Просто там побеждают их всячески, унижают. И там миллионные просмотры у этого ролика.
1: Нет, что за ролик такой?
0: Ну, какой-то вот мусорный, очень плохо нарисованный, да, но при этом кто-то его запустил, и как-то этот мой 8-летний племянник о нем узнал. И он мне говорит, вот смотри, у меня пруф есть, доказательство, что богатыри твои мне неинтересны, потому что они слабее. Я потратил кучу времени, чтобы сломать уже вот эту установку, которая у него сформирована кем-то, каким-то неведомым создателем такого странного, любительского по виду даже ролика. Вот. Но на самом деле вы правы, что поменять местами зло и добро, это очень часто пытались сделать.
1: Что нужно делать людям, вот у которых отозвался наш сегодняшний разговор? То, что отозвалось, абсолютно точно могу сказать, мы знаем нашу аудиторию. Вот с чего начать? Куда бежать? Куда воюем? Что спасаем? Есть что спасать?
0: Опять же, как будто специально затруднен доступ к былинам. То есть для того, чтобы прочитать, например, всю историю Добрыни Никитича от того момента, когда, извините, его зачали, да, его отец богатырь и матушка, да, и до того момента, когда он сражается уже в последней своей битве, это нужно взять, значит, Рыбникова отдельно, потом собрание этого Киреевского, потом, значит, Гильфердинга отдельная книга, потом еще Астахова, потом Маркова, Григорио, то есть 5, 6, 7, 8, 9 разных, еще там по 2-3 тома в каждом этом издании.
1: Еще поди найди их.
0: Да, полистать, выбрать Добрыню Никитича, отфильтровать, значит, варианты от забывчивых певцов, которые уже там его, не знаю, там, ну, путают. То есть, на самом деле, несмотря на вариативность фольклора, все-таки народ всегда четко выдерживал, что Добрыня Никитич был женат, Илья Муромец никогда не женился, а потом со временем появлялись варианты, что уже Илью Муромца женили, там, ну, в общем, так называемые испорченные, дефектные варианты, их тоже все нужно понять, что их читать не надо, да, потому что они поздние, уже советского времени. Вот. И вот я предлагаю, например, книгу, вышла в Институте наследия имени Лихачева, «Былины про старого казака Илью Муромца», и вторая книга «Былины про Добрыню Никитича». Это сводный текст, где от детства и до конца эпической биографии путь богатырей прослеживается.
1: Вначале было слово, вот на основе этих слов и будем двигать подлинную, настоящую русскую культуру, наш русский эпос. Благодарим Арсения Станиславовича Миронова за этот глубочайший, интересный разговор. Я так жалею, что он заканчивается. Я думаю, вы, дорогие слушатели, тоже. Поэтому мы продолжим.
0: Спасибо, что пригласили. Всегда готов.

0: консерватники.
1: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области. И аномальные дожди продолжат лить в Москве еще два дня. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженными силами России нанесены групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины. Удары дронами «Герань-4» по украинскому парому, сухогрузу и «Сенеру» были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ в Черноморской зоне, сообщили в Минобороны. Российские военные перехватили и уничтожили днем более 200 украинских беспилотников самолетного типа. Ведомстве уточнили, что дроны нейтрализованы над 9 регионами. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что националистам поставили задачу задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья, чтобы мирные жители покинули дома. В дальнейшем там планируется оборудовать позиции боевиков и пункты управления беспилотниками. В окрестностях Алексеева-Дружковки мотострелки уничтожили отряд боевиков, который отступал из Константиновки. Российские силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб. О работе мобильных огневых групп в ДНР репортаж военкора вестей Дмитрия Ермакова.
2: Мобильные огневые группы – это только один из элементов, одно звено эшелонированной обороны республики от беспилотников. Работаем вместе с парнями, получили информацию от купола Донбасса, едем в свой квадрат.
3: Сотрудники ФСБ России по ДНР постоянно на самых опасных дорогах республики. Водитель машины – тот, на ком лежит ответственность не меньше, чем на остальных членах группы. Вовремя набрать скорость, сменить точку в случае опасности или наоборот, идти ровно, чтобы товарищи по оружию вовремя заметили угрозу.
4: Надо где-то и резко войти в поворот, если летят дроны. Детектор, если работает, надо быть уже побыстрее.
3: Слаженность группы – один из ключевых факторов эффективной борьбы за чистое небо. Патрулирование приносит свои результаты. На высоте кружит беспилотник. Время на реакцию – секунды. Медлить нельзя. Пока один бьет короткими очередями, второй готовит зенитный беспилотник. Еще один аргумент в борьбе с винтокрылыми.
5: Дрон перехватчик. Вот у нас получилось сбить укроповский «Хорнет». То есть не долетел до точки назначения. В день бывает и два собьёмы, три.
3: Только за прошедшие сутки на ДНР удалось сбить несколько десятков камикадзе. А если наглядно...
2: Вся эта гора беспилотников различных типов и видов была уничтожена мобильными огневыми группами всего за несколько недель. И это только малая часть того, что противник запускает в наше небо. Они здесь не как коллекция, а с другой целью, как предмет исследования, анализа и поиска уязвимостей.
3: Сотрудники Федеральной службы безопасности каждый день адаптируются к новым вызовам, меняют тактику противодействия и опережают оппонента. Особого внимания требует к себе и главный калибр. Режим стрельбы с колес по быстрым целям задает свои требования и к маневренности, и к скорости наведения.
6: Это очень удобный вариант, потому что утес очень тяжелый, он стоит на станине, никакого усилия мы не применяем. Очень все легко, удобно.
3: Каждый день сотрудники ведомства рискуют своей жизнью, чтобы сохранить чужие. Без колебаний отправляются туда, где гарантированно ждет опасность и успешно ей противостоят, оберегая мирные кварталы городов региона. Дмитрий Ермаков, Антон Хоботов, Вести, Донецк.
1: Корпус стражи Исламской революции уничтожил пусковые установки ракет «Хаймарс» и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом сообщило агентство «Фарс». По его информации, удары были нанесены с использованием беспилотников. Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные атаковали в ночь на 12 июля порядка 140 целей на территории Ирана, якобы в ответ на удар по коммерческому судну в Ормузском проливе. Исламская Республика, в свою очередь, выпустила ракеты по объектам США на Ближнем Востоке. ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма, внесенного в перечень террористов и экстремистов России. Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни. При этом телеканал CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла. Грэм был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жестокому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. Президент США Трамп распорядился приспустить американские флаги на госучреждениях в связи со смертью сенатора-республиканца. Аномальные дожди продолжат лить в Москве еще два дня, заявил специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха понизится, днем будет не выше 22 градусов.
7: Аномальные дожди продолжат лить еще двое суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. Ну, столица нашей родины вчера буквально за час-полтора в сопровождении мозаичного града в несколько сантиметров местами выпало до 14 литров дождевой воды на метр квадратный. На юге Подмосковья воды было по колено, по 3,5 ведра на метр площади или чуть более 40% нормы месяца. Ну а в целом за сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 миллиметров, на Балчике 15, Бутово 20 или 23% от нормы месяца. Ну а на юге Подмосковья здесь самые переувлажненные места было в Коломне 23 миллиметра, в Кашире 38, в Михнево 41, это 52% от всей июльской нормы. При этом порывы ветра достигали штормовые 16,21 метра в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 8-бальному шторму из 12 возможных. В течение воскресенья и понедельника центральная Россия будет оставаться во власти вот этого аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, ну а значит ливневые дожди продолжатся. За двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля. Дневная температура воздуха понизится до 19-22, поэтому, повторюсь, камней с неба больше не будет, вероятно, сильных гроз, града, шквалов, смерчи уменьшится до минимума. Ну а за окном в основном такие проливные дожди, хотя со слабой грозовой деятельностью эта история сохраняется.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Спорт. Студия Екатерина Бредина, здравствуйте. Футболист Монако и сборной России Александр Головин летом может сменить клуб, сообщает «Спортэкспресс». Наиболее серьезный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт. Также в гонку за россиянина может включиться «Зенит». Предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. Нижний Новгород на своем поле победил «Ротор» в матче первого тура первой лиги со счетом 4-2. У Нижегородцев забили

0: Есть художники настоящего такого профессионального класса, которые работают в других жанрах. Это монументальная живопись, то, что сейчас замечательно воссоздаются росписи в церквях, делаются новые произведения. Конечно, сейчас нашу эпоху трудно назвать взлетом церковного искусства, но, тем не менее, есть выдающиеся мастера, и не надо им отказывать в современности. И мне кажется, что тут буквальное вот цитирование и повторение старого даже, это уже подвиг. А если что-то новое можно в этой, так сказать, русле сказать, это уже, так сказать, удел какой-то гениальности. К сожалению, конечно, бывают произведения не очень высокого свойства, но это все зависит от того, кто кого пригласил, кто кому нравится. И, наверное, кто сколько стоит тоже. Вот. Но есть художники, пишущие портреты, исторические картины, такие художники в большом смысле, которые могут, личности, которые могут заниматься и то, что называется дизайном, и интерьером, и вот, так сказать, конечно, живописью, скульптурой. И такие тоже сейчас есть замечательные люди, кто, в общем, свою жизнь посвятил такому искусству. И тут вопрос школы. Важнее всего школа. Вот у нас она осталась, и в советское время, вопреки, кстати, авангардистам, которые мечтали все развалить, значит, и навсегда завязать с классикой, все-таки в 30-е годы была восстановлена академия в Петербурге, уже не императорская, а институт имени Репина, и туда приглашались, значит, недобитки, старые кадры, которые даже из-за границы, в общем-то...
1: А ее закрыли после революции сразу, что ли?
0: Она не была закрыта, нет, там просто было течение вот этого вот нового пролетарского искусства, как они себя назвали, или передового искусства, коммунистическое авангард, которая разрушала традицию. То есть были отменена программа старая Императорской академии, были разбиты гипсовый класс, потому что без рисования гипсов молодой художник совершенно дальше не может двигаться. Но как бы это ни прошло. Но единственное, что родился из возрождения Академии Императорской в советское время, родился соцреализм, который такой вот мы часто вспоминаем, и картины, значит, муссируются вот эти «Сталин в гостях у Ворошилова» там и прочее. Но, тем не менее, этим художникам нельзя отказать в профессионализме. То есть вот это все социальное подчас вранье там, которое изображалось, это, ну, как бы ушло в прошлое, но сохранилась школа рисунка, живописи, композиции, работы с формой скульпторов и архитектура, кстати, тоже. Поэтому благодаря вот тому периоду мы как-то в новую историю вошли уже в современную, все-таки с тем, что у нас есть основа этой вот многовековой школы, которая, конечно, была от Европы заимствована в XVIII веке, но сейчас русские художники умеют рисовать, писать, потому что рисунок, он бывает профессиональный, бывает дилетантский, тут как бы отличить довольно легко. Вот где есть этот профессионализм, там человек владеет мастерством, и он может выразить любую эмоцию, любую какую-то мысль тонкую.
1: А вот скажите такой вопрос, как к таким дилетантам от искусства. Вот у меня была претензия к искусству современному такая, что, вот, допустим, какой-нибудь тебя приходит в центр «Гараж», и там у них на полу сложно что-то с пустых бутылок. Я думаю, ну это я и так и сам могу тоже дома сделать такое. Прихожу потом подлечить глаза уже в нормальный музей типа Третьяковки. Вот, допустим, для наших слушателей, есть ли, допустим, какие-то критерии, позволяющие, может быть, непрофессионалу понять, что же является настоящим искусством живописи?
2: Что перед ним, искусство или нечто, притворяющееся искусством?
0: Но есть какие-то безусловные такие вот вековечные жанры. Это историческая картина, это портрет, это пейзаж, это живопись на холсте в раме. По ней люди уже соскучились за этими концепциями, потому что, ну, конечно, можно что-то изобретать, новые какие-то формы, но я даже соглашусь, что они нужны, может быть, но я не вижу как бы результатов этих вот текстовых концепций, в которых так все описано прекрасно обычно, вот, а смотришь на эти бутылки разложенные, да, думаешь, что

0: был ремонт, и забрали, что-то забыли убрать, или это оказывается, когда... Но это не работает. То есть теоретически, конечно, можно что-то делать по-другому совсем и другими способами, но я не знаю такого, что сейчас имеет действительно такое отношение к искусству в этом жанре. А картина, где написаны по профессиональным критериям хорошо написанная картина, которая может по уровню, так сказать, как-то продолжить линию вот тех художников, которые там же в Третьяковской галерее или где-то, это замечательно, это никогда не устареет. Это то, что соединяет времена, и то, что вперед дает молодым художникам, а их у нас каждый год выпускается несколько десятков, то, что им дает опору в жизни. Просто небо не изменилось со времен потопа, вот, а может быть и раньше. Не изменились человеческие отношения, не изменились страсти, не изменилась любовь, не изменилось... Ничего не изменилось. То есть вот отобразить, это найти образ для сегодняшнего дня, вот это нужно быть талантливым человеком. Но если человек просто выходит хорошим ремесленником, допустим, и просто может изобразить тонко как-то пейзаж, ну... Не хочу художника назвать ремесленником, но ремесло важно. Вот. Но как бы более скромные задачи, это тоже очень хорошо. Но для таких особо одаренных, конечно, выразить сегодняшний день, его какой-то драматизм, его вот накал, так сказать, это способами традиционного искусства изобразительного, это вполне как бы это стремление заслуживает уже уважения, потому что это, во-первых, это понятно, не надо писать длинных концепций. Ну, вот нам говорят, ну, вот это, да, конечно, для быдла там, а это для каких-то особенно ученых, вот эти бутылки для тонких. Это тоже такое как бы фуфло для меня. Вот. Человек приходит, человек, в принципе, реагирует на искусство. Ну, большинство людей. Есть, конечно, кто отморожен полностью, такие тоже, к сожалению, есть люди уже, это плод нашего времени. Вот. Но те, кто хочет образ какой-то, те, кто хочет сопережить какому-то образу, я думаю, что вот это направление, оно очень живо и всегда будет именно актуальным искусством.
1: Я тоже сейчас буду выражаться как дилетант. Когда вот смотрел и так поверхностно изучал историю русского искусства XX века, то у меня сложилось ощущение, что красоту то изгоняли, то брали на государственный паёк на какое-то время. Даже можно там, да, посмотреть на наши здания разных эпох. Для меня здания эпохи конструктивизма, они интересные, но они некрасивые. Это мой личный вкус, хотя, возможно, там есть какая-то красота, геометрические формы, еще что-то. Но вот лично мой глаз, искусство же это всегда про личное отражение. И каждый человек имеет личный диалог с художником, с мастером, с произведением. А «Сталинский ампир», хотя к нему очень много вопросов, там есть попытка подчинить красоту и поставить ее вот на услужение государству. А потом происходит коллективная хрущевка, в которой мы все до сих пор живем, и вот в этом мире мы существуем.
0: Ну да. Но,
1: это так? Или
0: ну, наверное, так. Но вот я не знаю, в текстах того же Малевича там слова «красота» нету. Там начинается его одна из книг тем, что Давид Микеланджело, все мы согласны, что это уродство. Вот, ну, не знаю, кто мы там, и все согласны. Он себя то объявлял председателем космоса, там, то еще кем-то. Но как бы эта эпоха конструктивизма, она же эпоха военного коммунизма, она же, в общем, эпоха таких довольно жестких репрессий, она должна была заменить некий старый образ, образ, как бы, который вообще предполагалось стереть как ненужный атавизм. Вот наследие, допустим, и того же XIX века. Сейчас замечательная выставка Щусева, можно посмотреть проекты, какие были, допустим, на рубеже веков. Вот конструктивисты это все как бы отрицали, хотя многие архитекторы конструктивизма вышли из классической среды, но просто на потребу, так сказать, новых задач каких-то делали вот эти на мой взгляд, совершенно антихудожественные вещи, и они по концепции антихудожественные, потому что в них предполагалась жизнь в каком-то новом укладе такого общежития, да, регламентированного, где там каждому по комнате, комната там для свиданий, общая кухня, там еще что-то. Вот в таком духе...
2: Общий мужчина и женщина.
1: Сейчас это называется ко-ливинг.
0: Да. Ну вот, они такие дома стоят, они, как правило, очень плохо построены, поэтому все время трубят о необходимости их реставрировать, потому что они просто плохо сделаны, и наспех все это. И как бы считается в мире, так сказать, современного понимания искусства, что это наследие тоже эпохи. Я, честно говоря, если бы они вот перестали бы в кавычках украшать наши улицы, сильно бы не расстроился. А вот,
3: вот
0: сталинский ампир, или Будённовский, да, ну, это наследие вообще-то еще императорской России, Российской империи, что архитекторы все вышли оттуда, а не той школы. И в целом народ, в общем-то, больше ратовал, были же конкурсы тоже все-таки проводилось, не то, что продавливалось все сверху. И победило, в конце концов, вот такое помпезное, пафосное строительство, но все-таки с элементами классики. Какие-то, может быть, мысли были о таком вот итальянском ренессансе там и третьем или уже четвертом Риме, я не знаю. Но, тем не менее, эти дома, они немножко схожи с эпохой Муссолини, может быть, в Италии. Они, быть может, схожи... Ну, в то время много в Европе такого строили, и у нас не исключение. Но у нас это как бы грандиозно, пафосно, и они все-таки эти дома в каком-то вот русле классической культуры сделаны. Поэтому они не... Жалко, что они иногда стоят на месте монастырей, древних церквей, палат 17 века и того, что, чем, того чуда, которым была Москва, но уже это мы не можем поменять сейчас. Поэтому сталинские дома, наверное, уже стали каким-то атрибутом таким этой новой Москвы.
1: Традиции при этом, да. Они на фоне остального выглядят достаточно традиционно.
0: Да, да, они монументальны. Ну, уже все привыкли к ним. Но все-таки вот у людей есть тяга к красоте именно, которую конструктивисты хотели вообще как понятие...
1: Изжить
0: полностью. Поэтому всем нравилась вот эта новая тенденция в то время. И голосовали за такие проекты.
1: Ваш отец, Илья Сергеевич Глазунов, в очень непростое время, конечно, был художником, потому что... Если смотреть на его работы, знать его судьбу, он как раз красоту-то любил, ценил и понимал. И как он смог вот в те времена, а, как я понимаю, все-таки основной как бы, этап жизни пришелся уже даже на постсталинское время, да, там, ну, Хрущев, да. Как он смог в те времена вот это сохранить? Каково это быть художником, любящим красоту? Когда красота-то, в принципе, подавляющему большинству не нужна. Нужны там цифры, метры, погонные метры, шпалы, рельсы, догнать и перегнать, кукуруза, вот это все.
0: Ну, в те годы школа у него все-таки в те годы была очень сильна еще петербургская школа. Он, кстати, свой эту альма-матер очень уважал всегда, Академию художеств, где он учился. И... Он был мальчик блокадный, он потерял родителей, он потерял многих родственников, он такой был одинокий, юноша, значит, изучавший и страстно горящий искусством. И у него всегда было, кстати, такое очень сильное чувство вот, критического взгляда на себя. Он себя там проклинал, он мне и рассказывал, и в воспоминаниях у него это есть, когда он рисовал череп просто в трех ракурсах, такое классическое задание. Вот. Не получался этот череп, и вот во что бы то ни стало, до ночи надо добиться, чтобы форма отчеканилась на рисунке. Он, конечно, страстно любил Эрмитаж и Русский музей, и, в общем, тогда это было такое, в те годы, такой, в общем, пропагандизма достаточно, и разрухи, и голода. В Эрмитаж они ходили как за глотком какой-то вот, не знаю, духовных, духовной пищи. восторгались этим Тициановским складком там, или, в общем, залы сами тоже много могли рассказать. И он всегда был как-то... У него вот в такое глубокое советское время всегда было осознание какой-то вот ценности, что ли, неприходящей вот той культуры Российской империи. То, что создано было, как он говорил всегда, до залпа «Авроры», он очень любил. Но школа в Петербурге была сильная, там учили, там, кстати, так сказать, искусством жили все-таки студенты, не хотели быть менеджерами от искусства или заниматься...
1: Комиссарами от искусства. Да,
2: да, а да. Я должен вспомнить, что в Академии художеств преподавал как раз художник великий русский Иван Билибин во время блокады.
0: Билибин, да, в 42-м году умер Билибин. Он был вот из эмиграции приглашен, кстати. И вот эти наши любимые мультики, значит, советские, там, «Сказка о мертвой царевне», это, в общем-то, наследие билибинского такого стиля и школы.
1: Он там прослеживается,
0: однозначно. Да.
2: Кроме Билибина, кто-то еще в этот период, как раз, когда там обучался ваш отец, это был с художником такого калибра дореволюционной школы?
0: Ну, конечно, тех уже не было, но ученики... преподавали еще ученики Чистякова, которые еще помнили великих мастеров, там ученики Репина. Этот дух витал, как в Петербурге говорят, тут стены учат. И тогда стены учили. И, в общем, они бились действительно, чтобы найти свой образ, чтобы стать большими художниками, свой образ в искусстве, я имею в виду. Без всякого эпатажа, там, без всяких... побочных каких-то. Но у них возможностей не было, как у современных студентов. У них были, в общем, голодные годы и холодные мастерские, в общем, неотапливаемые иногда до поздней уже зимы. И, в общем, люди жили искусством, питались им и создавали какие-то вещи. Вот я смотрю эти рисунки там и живопись из фондов, но они замечательно сделаны. Сейчас просто, так сказать, критично надо современным студентам на себя взглянуть, чтобы такому же уровню соответствовать. Но Илья Сергеевич всегда стремился именно найти свой путь. У него очень рано состоялась первая персональная выставка, из-за которой, кстати, у него был некоторый конфликт даже с академией. Ему тройку за диплом поставили, потому что написали статью. Да, но у него уже появилась вот эта русская тема. И в ЦИДРИ была очередь на его выставку огромная. Он уже со многими познакомился. Он стал такой, как про него... западная пресса написала «Удар в спину соцреализма». То есть, как бы, язык-то тот же, ведь вот этот навык, я имею в виду, академический,
2: другие,
0: да. Но другой совсем образ. Где-то на выставках радовались, значит, колхозницы от роскошного урожая, там, горы пшеницы, а он искал какой-то драматизм какой-то времени, он искал исторический образ. У него... какая-то сложная была очень работа вот над собой. Даже мне сейчас трудно нам, наверное, понять в то время, какого дорогого, какого-то стоило это именно не быть не в русле. Конечно, если бы он писал там... У них темы такие были. Сейчас бы студенты, вот все возмущаются, студенты сейчас темами, там что-то это, не, и то им не так. А тогда было, допустим, даже я, когда учился еще, я застал это. «Молодежь в сельскохозяйственном производстве», тема там на четвертом курсе. «И будь здоров, иди».
1: Но это тоже может быть очень красиво.
0: Да, да, может. Найди способ это как-то показать красиво. Найди способ это сделать не казенно. И не так просто на потребу, что ли, да? Нужны работы с натурой, ты должен поехать там в деревню, сделать какие-то зарисовки, найти что-то. То есть кто был талантлив и умен, в то время так и делали. Они искали в этом свою тему. Вот. А кто был так прямолинеен и просто для отчета какого-то? Ну, были такие, да, темы, к сожалению. Сейчас, кстати, галеристы многие торгуют такими картинами. Вот. И чем казённее, тем, наверное, интереснее они, как документ того времени. Но были очень тонкие, хорошие художники. Но Илья Сергеевич сразу отличался, мне кажется, от многих, потому что он искал тему исторической России. И этим он и привлекал людей, потому что он давал образ, которого не было, больше негде было у современного художника тех лет посмотреть. И это было событие для... И вспоминают многие эти выставки его, значит, знаменитые «Два князя», вот эта его серия, с, где аппликация использована, кстати, от окладов сельских икон такая. Экспериментальная, что ли, манера вот с жемчугами и тканями. Но замечательно, это его такое новое слово было. И никто этим не занимался. И люди шли, шли и смотрели на былинные образы. На... Кстати, он и современную жизнь выразил, особенно в графике. Замечательно, какими-то вот этой знаменитой его лестницы с маленькой фигуркой, поднимающейся. Это такой образ на все времена. Многие нашли какой-то, видимо, отзвук в своих душах вот тому, что показал им молодой тогда еще художник.
1: Рядом с галереей Ильи Глазунова на Волхонке есть музей сословий. Я лично его очень люблю. Кто живет в Москве или кто в Москву приезжает или приедет, обязательно посетите, потратьте там час-полтора времени, получите огромное удовольствие. Это музей, который описывает быт нашего народа, трех наших сословий, основных крестьянства, дворянства, священства, на, в первую очередь, на конкретных артефактах. И эти артефакты в массе своей из личной коллекции Ильи Сергеевича Глазунова. Почему он чувствовал вот эту такую тягу, необходимость? Это видно просто по тем вещам, которые там собраны. Вот сохранить это каким-то образом, не дать этому уйти, исчезнуть. Он с вами говорил на эту тему, как-то объяснял?
0: Да он, конечно, и не только говорил, он мне и привил эту страсть, значит, к не коллекционированию. Он никогда не называл себя коллекционером. К окружению себя вещами, которые вдохновляют и дают, опять-таки, какой-то импульс для поиска вот образа, образа той России, которую он любил. Он еще в 60-е, 70-е годы на себе выносил иконы, в общем-то, приготовленные для растопки бань, причем не где-то из каких-то очень дальних мест, это буквально вот Ростов-Великий, Ярославль, вот, можно было поехать и увидеть, как в сельском храме все выломано, приготовлено, допустим, для сожжения или просто утилизации какой-то. И какой-нибудь сторож ему говорил: «Сергеич», как он любил цитировать тогда, «Сергеич, дай на бутылку, вот, и возьми, сколько унесешь». И он какую-нибудь икону одну брал, вот, которая его чем-то пронзала, там, не обязательно какой-то древности. Он, кстати, не сильно разделял вот так на какую-то ценности такие вот древние или 19-й пусть век. Просто, опять-таки, красота его пронзала. И он что мог действительно унести, моя хрупкая такая мама, которая с ним всегда ездила, есть замечательные фотографии, они такие вот в каком-то он пальто, в таком, значит, еще убогом, вот шапка, зимой стоят на фоне Ростова, вот одна из таких поездок, вот, и она явно мерзнет, стоит зимой, вот... Поехали, что-то нашли, что привезли как сокровище в мастерскую, еще в маленькую мастерскую, где у него не было еще жилплощади, так называемой, никакой. В мастерской чудо происходило. И я вот с детства к этому уже был чуду, значит, прикосновен. Значит, когда темная доска, черная олифа, не видно даже, что там за иконой. И вдруг такой компресс маленький с растворителем открывает... Какое-то как появляется окно туда, вот в мир каких-то красок, какое-то волшебное вот, впечатление. Я это унаследовал тоже, я тоже собираю. И я помню, что когда уже кончились вот эти вот поездки, уже не стало мамы, но Илья Сергеевич был себе верен, он, значит, в Измайловский парк, на вернисаж. Мы с ним на первом поезде метро ездили вместе уже, я уже, так сказать, подрос. Мне тоже этот был интерес уже заронен так сильно. И вот там было в 5 утра, такое вот можно было что-то купить недорого, он, ощущение вот это, такой охоты за чем-то любимым. И он привозил, он как ребенок радовался просто вот какому-то оттуда привезенной какой-нибудь вдруг иконе. И опять реставратор, опять вот это окно. Вот, и это было такое не увлечение, а это было... такая благородная, наверное, страсть, которая помогала ему и продлевала, может быть, даже и лета как-то, не давала впасть иногда в какие-то грусть и тоску. Он очень любил вот это все, любил себя этим окружать и любил это показывать. И вот, конечно, в музее уже выглядит это вся как коллекция. Но эта коллекция не создавалась вот так в поиске за какими-то дорогими шедеврами. Это коллекция плод любви просто к той России, опять-таки, которую он любил. И вот эти артефакты старой России, они многих у него в мастерской приводили в священный трепет. Даже партийные руководители, которые вдруг открывали это для себя, может быть, которые даже готовы были и подписать что-то на дрова, вот, придя в мастерскую, пообщавшись с ним, он умел заразить вот этим своим подлинным, неподдельным чувством. И многие люди вспоминают встречу с Глазуновым в его мастерской среди вот этих икон, среди каких-то предметов русской старины, вспоминают как некий акт какого-то перерождения. Вот. И я помню просто эти встречи и помню этих людей, которые сначала приходили, значит, равнодушно, потом в каком-то удивлении, потом уже размягчались от воздействия красоты. И потом до сих пор, кто жив, вот рассказывают об этой, может быть, одной, может, нескольких встречах, может быть, друзьями становились. Но это все работало опять на его вот это такое миссионерство его о России.
2: А как получалось вот такое миссионерство России в советскую эпоху, скажем так, протянуть в массы, потому что многие сталкивались с какой-то цензурой, как я помню, читал про некоторых наших вот первых рокеров советских, они, скажем, писали текст про, там, советская репрессия, но чтобы он прошел, они писали: мы эту песню посвящаем жертвам там террора Аугусто Пиночета там для редактора, то есть какие-то, может быть, были тоже ухищрения, чтобы в массы тоже вот эти сюжеты православные на тему исторической России до советской, с чем приходилось сталкиваться?
0: Не, ну, конечно, его знаменитейшая картина «Мистерия 20 века», она была снята с выставки, и вообще даже был разговор о высылке из СССР. То есть он сталкивался в жизни очень часто с железобетонной стеной всех наших контролирующих органов, которые воспринимали его как человека, живущего вопреки. Вот. Но он, кстати, всегда говорил: лучше на нарах своей стране, чем значит, в своем особняке где-нибудь на берегу Средиземного моря, и был этим словам верен, и на деле их доказал. Ему оставаться предлагали там десятки раз в разных странах, где он писал портреты. Он же такой был в этом смысле не советский человек. Он был, его принимали в круг, допустим, какой-то аристократии, как своего. Он умел из носка сделать галстук себе такой какой-то, вот, как у Врубеля на автопортрете. Он любил красивые пиджаки. Сразу первая поездка в Италию, это приехал уже человек одетый так немножко по-другому, не как все. И вот этот его лоск у некоторых вызывал даже ненависть, у некоторых вызывал зависть, а у некоторых восторг, что вот он такой живет и работает здесь, служит своей стране, огромные очереди на выставке, а выглядит это красная Мальборо, которую он всегда, значит, одну от другой прикуривал, бросил поздно, к сожалению. Вот. Но это был лоск человека такого, живущего вопреки системе, что ли. И не знаю, насколько он это не делал искусственно тоже. Вот Илья Сергеевич, кстати, никаких на себя ролевых игр не вступал ни в какие ролевые игры. Он был сам собой всегда. И всегда был искренен, всегда был, если даже обижал кого-то, то он говорил то, что думает. Вот. Его воспринимали все по-разному. Вот. Но большинство, конечно, любило и уважало его вот за его мировоззрение, за его отстаивание, его позиции. Он все-таки картина «Два князя», где да, сидит юный и князь, взрослый князь, и смотрит на пожарище, это Городец. Вот. Это такая программная вещь. Я ее видел в репродукциях, в маленьких, где угодно. Вот на судоремонтном заводе Великого Устюга, который закрывался, я как-то зашел, что-то мне там нужно было, я уже не помню. Но зашел в цех и увидел там у старшего мастера вот это «Два князя». Мне так каким-то теплом повеяло родительской мастерской и дома. Но просто его любили действительно вот за это. Вот. И он соответствовал этому образу, потому что назваться-то легко, а вот соответствовать трудно.
1: И вот Академия, которую вы возглавляете, это, безусловно, наверное, одно из больших, там, да, одна из больших частей наследия Ильи Сергеевича. А вот какие они, студенты Академии живописи, вояния и зодчества, сегодня? К вам же поступают люди, если на бакалавриат, родившиеся, ужас, в 2006 году. Там, да, 17 лет, это человек, родившийся в 2006 году. Какие они, что они, любят ли они красоту, могут ли они ее воспроизводить, созидать?
0: У нас, к сожалению, все вот эти начала 2000-х были посвящены бесконечным дебатам о современном искусстве, о ненужности старой школы, ну, старой так условно, как дело подавалось, о каких-то новых путях, бесконечные эти личности, значит, в каких-то странных там одеты, вещали по всем каналам, и это на самом деле дало свой результат. Все-таки то, что сейчас называется какой-то либеральной интеллигенцией, вот это все, это круг был, уже был, потому что сейчас прекратились эти вещания, к счастью.
2: Вот, проблема с теми Марат Гельман, который все это проталкивал активно.
0: Проталкивал, много деятелей, да. Да. И все это, значит, активно очень. И вот молодой человек просто с детства, ну, когда уже задумывался, может быть, о какой-то художке там или куда поступить, вот видел, допустим, это каждый день. А в училищах тоже, ведь училища бюджетные, многие педагоги умерли, некоторые ушли оттуда, чтобы просто где-то зарабатывать. Не во всех училищах остались те, что ли, кадры, которые могут научить рисовать. Начались вот эти брожения в разные стороны. И очень сложно вот из этих абитуриентов, у них в программе не было рисунка, например, обнаженной фигуры в рост. Они не знают, как ставятся слитки на плоскость. Вот. Ну, по какой-то причине там в их лице или училище отменили это. И, ну что же, они на первый курс приходят с тем, что они как бы должны были уже пройти давно, им приходится, вот мы называем иногда реанимацией первый курс, потому что там надо проходить то, что они должны бы были пройти раньше в своих вот училищах. Иногда поступают просто после школы. Но я скажу, что талантливые люди есть всегда. И каждый набор — это стариковские разговоры, что раньше было все лучше, и все были умнее там. Я не согласен, потому что люди замечательные, студенты у нас. И, кстати, таланты такой, который, ну, вот окрыляет человека, он хочет постичь и школу, и хочет искусство мировое знать, и свое в первую очередь. Такие люди есть. Но, к сожалению, вдогонку надо доучивать. А ведь искусство, оно глубоко национально, поэтому мы пытаемся вернуть вот этот национальный русский колорит в обучение, потому что все культуры мировые, вот это как букет цветов, да? И если ты национально мыслящий человек, ты чужую культуру, соседнюю или дальнюю какую-то, малознакомую даже, будешь воспринимать с большим интересом и жаждой узнать. И никакого такого вот общепринятого искусства для всех, что ли, его нет и быть не может. В советское время говорили интернациональное, нет никакого интернационального искусства, сейчас какое-то универсальное там было, звучала, значит, такая мысль, его нет и не может быть. Искусство национально, даже вот эти вот бутылки, про которые мы начали разговор, они тоже достаточно национальны. Вот. Поэтому тут чем какой духовной пищей себя наполнить? Студент сам должен себя наполнять. Конечно, ему расскажут, покажут, но надо, но можно научиться, научить нельзя. Вот. Поэтому, ну, мы можем только помочь. Мы ориентируем на русскую национальную школу, которая во многом европейская школа. Ну, я не беру сейчас иконы там или наша допетровская, хотя мы этому тоже учим. Это два отдельных таких направления, они где-то вот смыкаются, где-то нет. И искусствоведам также мы даем углубленно знания по-русски. У нас сейчас факультет открылся на факультете искусствоведения. Главная кафедра будет русско-византийского искусства. То есть мы будем изучать наследие православной Византии, именно с ее, так сказать, корнями греко-римскими, и как это спроецировалось на нашу великую русскую цивилизацию. Вот. Студентам надо вот давать это. Готовы они принять, не готовы, они вырастут. Если есть талант, есть какая-то тяга действительно вот, к познанию и к прекрасному, то никто не собьет уже потом с пути.
1: А вот кого из выпускников Академии вы бы рекомендовали посмотреть? Люди вот сейчас едут по всей стране, нас слышат от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Вот зайти просто даже в телефоне, вбить какое-нибудь имя или несколько, чтобы...
0: Нет, сначала надо сбить Академию.
1: Конечно.
0: Вбить. Да, в Академии все, значит, у нас представлены, кстати, картины. У нас замечательный был выпуск вот в том году, в позапрошлом году. У нас авторы, как бы авторы дипломных работ, а дипломная работа – это первая такая вот творческая, но все-таки еще последняя учебная. То есть автор уже участвует и в выставках, и мы устраиваем массу выставок. И, ну, может быть, сейчас так стало немного сложнее что-то по разным там, в основном бюджетным проблемам. Но вообще-то мы возим. Возим выставки и по России, раньше и заграничные были. И вот удивительно, что... Удивительно, что, например, в Италию, когда мы ездили еще до вот событий, я не знал, как нас примут, потому что там очень сильны тоже вот эти позиции такого бутылок этих вот и все. Но приняли, просто сказали, у нас самая посещаемая выставка в Туринской академии, мы выставлялись, например. Туринская академия сказала, у вас за 20 последних лет самая посещаемая выставка. Потому что люди соскучились по картине в раме, люди соскучились по адекватной какой-то живописи, где есть опять на что смотреть, где есть образ, где есть человек в какой-то, так сказать, коллизии.
2: Ну, как вот, на Серова, на наших классиков стоят постоянно очереди даже в России, а за современным искусством как-то вход свободный.
0: Ну, у них пустые залы, это, да. Кстати, по всей Европе, это, насколько я видел эти музеи, там, конечно, кто-то ходит, маргиналы какие-то, но очереди стоят на, вот, привозят, допустим, со всей Европы, там, Вермеера или Рембрандта, и очередь выстраивается из немцев, которые не любят вообще очереди очень, но с 5 утра занимают. Или там в Уфице надо записываться. Да. То какой музей современного искусства может, так сказать, столько собрать людей? Вот. Классику хотят, потому что это «будьте как дети», еще Господь сказал. Это, в этом есть живое стремление человеческой души. Вот. Образован ты в искусстве или не образован, или, может, ты вообще первый раз в музей, ну, или ты просто глупый турист с тремя фотоаппаратами и первый раз приехал. Ну, куда? Ты в Уффици, конечно, пойдешь, Боттичелли смотреть, потому что это какая-то великая красота. А у нас сколько такого создано. Это великая красота. Эта красота действует прямо на душу. Вот наша задача студентов, как за 6 лет, которые очень быстро проходят, на самом деле, дать им побольше возможностей прикоснуться и к великому наследию, и как-то самореализоваться, и создать что-то новое, как результат этого всего, откликнуться на современность как-то. Надо именно языком вот традиционного искусства, пластики, там, цвета, формы, откликнуться на современную жизнь, потому что это тоже важно. Но все разные, все студенты у нас, кстати, при всей вот этой консервативности нашей школы, дипломы все разные, и темы всех мучают разные, у каждого свой какой-то есть, вот, так сказать, своя ниша какая-то, и это видно уже по нашим молодым замечательным выпускникам. Вот если поименно их посмотреть, просто на нашем сайте есть молодые педагоги, которые за ассистентуру закончили, допустим, после уже 6-го курса. Вот они замечательные художники, мы пытаемся их как-то, чтобы в нашем кругу оставались те, кто, ну, из хорошей картины и закончил, чтобы они нелегкую эту лямку тянули преподавание, конечно. Это тоже, не для всех. Но я всегда как-то пытаюсь сделать так, чтобы студент, вот, мой студент понимал, что если он останется потом работать в академии, что все-таки будет время для творчества.
1: Ну, в общем, за красотой на сайт Академии живописи, военной изотчества.
0: Да, но это звучит на имени, сайт. Приходите в гости.
1: Конечно, да. Приходите в гости, приходите в музей Глазунова, и, конечно же, в саму Академию тоже. Там действительно красиво и здорово. Мы, консерватники, рекомендуем. У нас в студии был Иван Ильич Глазунов, меня зовут Андрей Афанасьев и
2: Роман Антоновский. Спасибо, до новых встреч.
1: Берегите себя, любите Россию.

0: консерватники. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
2: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. ЦИК завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. И количество пытавшихся атаковать Москву украинских дронов увеличилось до 24, заявляет мэр столицы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус со Стаханов-Москва в Луганской Народной Республике. Предварительно пострадали две женщины, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 5 уничтоженных на подлете к столице беспилотниках. Их общее количество увеличилось до 24. В своем мессенджере Макс, московский мэр, написал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. ЦИК завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Напомню, президент назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Иран простился с убитым в результате американо-израильского ракетного удара верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Десятки миллионов людей провожали духовного лидера Исламской Республики. Из Ирана спецкор вести Григорий Вдовин.
2: На входе в тегеранское метро молодой певец, впрочем, вполне прилично одетый, поет о нелегкой доле сироты в этом суровом мире. Тегеран возвращается в привычный ритм жизни. Первые рабочие дни после череды выходных, связанных с длинными похоронами. Пекарни выпекают хлеб, открываются рынки.
3: Настоящий персидский базар. Здесь, казалось бы, живет и витает сам дух торговли. Купить можно все, что угодно, продать тоже все, что угодно. С кем угодно можно договориться о чем угодно. Единственное правило, своего рода спорт. Надо обязательно и ожесточенно торговаться.
2: И в этом международном виде спорта такого понятия, как языковой барьер, конечно, не существует. Все абсолютно интуитивно.
3: 23, 24, 25. 25. 25 for 2. 26, окей. Thank you very much. How do you do?
2: Магазин орехов и сладостей. С продавцом неожиданно складывается разговор на прекрасном литературном русском.
4: Я учился в Киеве, Киевском политехническом институте в Украине, город Киев, на механиком машиностроении.
5: Тогда можно было себе представить то, что будет происходить сейчас?
4: Никогда.
2: Дворец Гулистан входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И повреждения он получил от американских ракет, прилетевших по всему кварталу этой зимой.
3: Дворец сейчас закрыт строительной тканью. Ведется подготовка к началу восстановительных работ. Если заглянуть внутрь, можно увидеть, что интерьеры действительно очень сильно пострадали. Огромное количество зеркальных и стеклянных деталей утрачено. Все это предстоит восстанавливать, и это очень кропотливая и сложная, долгая работа.
2: 16 век – дата начала строительства, но наибольший лоск был достигнут в 18 столетии при династии Каджаров.
3: Конечно, главный объект этого зала – это мраморный трон. Здесь верховный правитель вел прием в особо торжественных случаях. Огромное количество мелких резных деталей. В целом все в очень хорошей сохранности. Накрыт он строительными лесами для того, чтобы сверху зеркального потолка огромное количество вот этих фрагментов зеркала, которые сейчас держатся буквально на честном слове, не упали сюда вниз и не повредили вот этот уникальный объект.
2: И все это на фоне настоящего людского моря, которое в эти дни разлилось по главным шиитским городам Ирана и Ирака. Итоговые подсчеты, наверное, еще предстоят, но уже сейчас многие склонны называть эти похороны самыми масштабными по количеству тех, кто пришел проститься с верховным духовным лидером Ирана.
3: Вот двигаемся мы в направлении от центра города Тегерана. Толпа людей, ощущение создается, что она бесконечная, потому что они идут, идут и идут. Самого гроба еще не видно.
2: Смерть США и смерть Израилю скандирует и скандирует толпа.
6: Мар-бар, Америка!
7: Мар-бар,
6: Нужно отомстить Трампу.
7: Мы не только потеряли свой духовный лидер, потеряли своего отца. Я вижу здесь журналисты, которые из российских семей. Я вижу, как она плачет. И это показывает. И здесь не надо быть мусульманами или православными. И здесь должна быть совесть и душа.
2: В Тегеране основные траурные торжества развернулись вокруг и в самой мечети Масала. Это самый масштабный иранский религиозный архитектурный проект. Вместе со всем Ираном в эти дни скорбит и американское посольство в Тегеране. Все оно в траурных баннерах. Конечно, посольство бывшее. Посла здесь нет с 1979 года.
8: Многие верят, что Израиль – это американские прокси в регионе. Нет, все наоборот. Это Америка – израильский прокси. Война между злом и добром не имеет конца. Или мы перестанем существовать, или они – Израиль и США.
2: Как вы считаете, возможно ли открытие этого посольства снова?
8: Никогда. Этого не будет никогда.
2: С флагштока спущен звездно-полосатый флаг, чтобы можно было его как следует потоптать. А господин посол как будто свой кабинет покинул совсем недавно. Все осталось на месте. И осмотреть действительно есть что. Современный Иран представляет собой цельную и прочную политическую систему, выстоявшую и внешнему давлению противостоящую, выстроенную и оставленную после себя верховным духовным лидером Али Хамини, с которым страна простилась. Масштабные похороны завершились в его родном городе Мешхеде. Страна уверенно отстаивает свое право не поддаваться силовому давлению, как будто показывая, попытки навязать диалог с позицией силы обречены, и Ормузский пролив остается действенным и невероятно эффективным рычагом противостояния ракетным ударам США и бесконечным противоречивым заявлениям американского президента. Так что вполне уверенно можно утверждать, что дело Али Хамини живет.
9: Знал ли он, что на него ведется охота? Безусловно. Боялся ли он смерти? Конечно же, нет. Наследие имама Хамини еще предстоит изучать, но главное, с чем он вошел в историю, своего рода духовный завет, который он оставил иранцам, состоит всего-навсего из одного слова. Это поднятая и сжатая в кулак рука и призыв «боритесь». Григорий Вдовин, «Вести недели» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного «Ботафога» Данила, сообщает журналист Валентин Фурлан. По данным источника, интерес к Данила также проявляют итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и английский «Ньюкасл», которые запрашивали информацию о возможном трансфере. Приоритетным вариантом для игрока является переход в один из ведущих европейских клубов. В составе сборной Бразилии Данило принимал участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Шинник дома сыграл в ничью с Сочи в матче первого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-2. У хозяев забили Илья Порохов и Вадим Карпов. У гостей отличились Александр Осипов и Роман Ежов. Еще в одном матче Нижний Новгород победил Ротор 4-2. Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен продвинуть проект масштабного расширения чемпионата мира по футболу до 64 участвующих сборных, начиная с турнира 2030 года. Об этом сообщает журналист Роман Малина в социальных сетях. Этот шаг является ключевым элементом предвыборной кампании функционера перед голосованием на Конгрессе в 2027 году. Для реализации этого плана Инфантино задействует поддержку дружественных ему футбольных руководителей из Африки. Россиянка Арина Ковшова стала серебряным призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Милане в упражнениях с лентой. Мария Борисова, также представляющая Россию, показала в данном виде программы 8-й результат. Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова обыграла соотечественницу Марию Козыреву в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Яссах. Она отдала сопернице только 2 гейма и победила со счетом 6-2, 6-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В прогнозе на 13 июля в Челябинске и Сатке будет плюс 25 градусов, пройдут дожди с грозами, в Екатеринбурге плюс 23 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске плюс 22, пройдут дожди, в Петропавловске и Камчатском без существенных осадков, днем плюс 17 градусов. В Петербурге в понедельник без осадков, днем будет плюс 27 градусов. В Москве сегодня временами пройдут сильные дожди, днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 738 миллиметров.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом Радио России.
2: Музыка лета. Это песни полевых трав на волшебную купальскую ночь, когда огонь костров сплетается с тайной древних хороводов. Июль – это своеобразный лепесток ромашки в букете, собранном ко дню семьи, любви и верности. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Сегодня нить традиции в нашей программе свяжет несколько праздников. Давайте слушать, как звучит душа народа. Открывает нашу программу группа «Странники» с песней «Купала на Ивана».

0: откладывай на потом, отправимся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Мы снова с вами оказались на Алтае. Чистый воздух, прекрасное озеро, лес окружает нас, замечательная погода, вокруг поющие коллективы. Ну, а мы встречаемся с новым для меня коллективом, который я раньше и не слышал, и не видел, чему я очень радуюсь. А я радуюсь тому, что я с ними познакомился. Это коллектив под названием «Простора». Именно через «А». Почему через «А»? Я хочу задать этот вопрос руководителю коллектива Виктории Чековой. Во-первых, сколько лет коллектива? Я так понимаю, что он молодой. И, во-вторых, почему это название и откуда оно?
3: Наш ансамбль получил и название, и сформировался в таком виде, в каком он сейчас есть. В конце 2025 года с легкой руки Александра Яшина, который руководил ансамблем в течение 10 лет предыдущих, и назывался он «Равень». Ансамбль занимался самыми разными традициями. В итоге получилось так, что мы сконцентрировались на песенном материале брянщины и изменили название. Опять же, Александр Сергеевич нам помог в этом. «Простор» — это диалектное слово, которое означает, собственно, то, что и слово «простор», только имеет свою диалектную окраску.
2: Понятно. Ну, что ближе к музыке, брянщина и брянская музыка, в принципе, достаточно хорошо известны. Это популярный регион, куда многие ездили, и песни эти звучат и на слуху.

0: Прекрасно. Вот подобное пение – это, наверное, самый прямой путь общения с каким-то пространством, да, с природой, с миром.
1: Я могу сказать про себя, потому что музыкальный мой путь начался с джазовой музыки. А там очень много интеллектуальной работы, вот этого всего. И когда я столкнулась вот с этим песенным материалом, меня это просто изумило. Потому что это совершенно другое ощущение времени. Оно живое, пластичное.
0: Другой мир, другая природа, да. Другой язык художественный, да.
1: И вот этот обрядовый звук, это какое-то просто волшебство настоящее. Какая-то машина для телепортации в высшие сферы, вот не меньше.
2: Ну, вообще, это как фантастика. Будто ты правда коммуницируешь с каким-то иным измерением, потому что по своей профессии я этнограф, и ты, когда читаешь описание обряда, ты какие-то сухие строчки. Водился карагод, вот исполнялся для того-то, того-то. Но совершенно ни одна научная статья не передаст те ощущения, которые ты испытываешь во время вот этого обряда. Потому что мы, когда вели карагод на Вознесение, мне казалось, что он пролетел как мгновение, вот когда мы шли из центра села за пределы в поля, а потом возвращались обратно, и я говорю, девочки, а путь-то такой долгий, оказывается, а ты даже не заметил, то есть ты в какое-то состояние совершенно иное, такое небытовое вошел, и потом из него вышел, и это тоже очень важный опыт, мне кажется, для любого исследователя, но и для человека, который живет традиционной культурой.
0: Ну да, наведение гармоничных связей с окружающим миром, это одна из задач человека, по идее, должна быть, да, то, что мы не нарушать должны это пространство, а должны войти с ним в какое-то дружественное состояние и научиться разговаривать. Да? Недаром считается, что на стрелу, особенно когда мы упоминаем стрелы, да, которые с неба на землю посылаются, мы же на самом деле стрелу эту пытаемся отвести от жилья человеческого и вывести ее туда, где необходим дождь, где необходимо участие небесных сил. Туда, где жито, то есть где посеян будущий наш урожай. И вот такого не бывало, по крайней мере, на моей памяти, чтобы не было дождя. Вам в этом году не повезло?
1: Ну, тучки собрались. Дождь пролился уже в Москве, они догнали нас. Но, тем не менее, они появились все-таки. Сначала ничего не предвещало, но...
2: Стояла жара, ни одной тучки вообще на небе не было. Мы там просто думали, жаримся. А потом мы уже выезжали из Новозыбково, и вот смотрим в сторону Верещак, что-то идет. Мы такие, ну, девочки, следующий год еще подготовимся посильнее, и тогда грянет точно.
0: Да-да-да, надо войти еще в этот контакт, да, чтобы вас поверили... Небесные силы сказали, ну, они по-настоящему это делают, надо им ответить.
2: Ну, мы шибко старались.
0: Ну, а что еще?
1: Мы можем спеть жнивную песню.
0: Давайте.
1: Как раз таки.
2: А уже из другого села.
1: Жнивная песня из села Лопазна, Суражского района, Брянской области.

0: Напою деда старого. Это на кого намек?
1: На мужа.
2: На мужа, вероятно.
0: Вероятно, на мужа, да. Хорошо. Так, теперь у нас какая тема?
3: Мужчинам на Брянщине отношения суровые. Там явно можно предположить, что матриархальный строй главенствует, потому что довольно часто с мужчинами в песнях приключаются самые драматические события.
4: Продают.
3: Да, продают.
2: Но это шуточная песня, все-таки не будем ее брать в расчет.
3: Притаптывают коромыслом. И прочие вещи с ними происходят. Но есть песни, в которых мужчинам благоговейные отношения.
0: Например?
3: Ну, давайте споем песню шуточную.
4: Поем песню из села Верещаки. Слава богу, что мой муж хороший. Где мужчина, вот редкий случай, когда в песнях мужчина вот хороший.
2: Редкий случай. Макака в моей семье, поэтому запеваю ее я.
4: Да. Женщина из счастливых отношений.
2: Слава!

0: Представлю участниц коллектива. Это Анастасия Рублева, Анастасия Иванова, Дарья Карелова. И еще у нас есть одна участница — Дарина Сибурина. Сегодня, к сожалению, ее с нами нет, но вообще нас пятеро.
1: Спасибо огромное фольклорному ансамблю «Простора». Желаю вам на этом пути удачи всяческой, освоения этого богатейшего материала. Дальше он делает что-то невероятное с вашими голосами. Это звучит очень мощно и убедительно. Я думаю, что наши радиослушатели это оценят.
2: Восьмого июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В нашем деле семья не только сокровище, данное свыше, но и крепкий семейный фольклорный ансамбль. Вообще все начинается с семьи. Первые музыкальные звуки ребенок, родившийся в любви, слышит от матери, когда она поет ему колыбельную. Затем отец учит играть сына на гармонии или балалайке. Собираясь всей семьей за праздничным столом, дружно поем народные песни. Фольклорный ансамбль семьи Шестопаловых сначала назывался «Креницей», и был он организован на базе Суджанского техникума искусств. Но после известных трагических событий в Курской области все участники коллектива оказались в разных городах. Ансамбль стал семейным. Семья Шестопаловых с самого начала боевых действий на их родной земле помогала нашим военным. Ирина и Евгений привозили на передовую вещи, еду. Своей основной задачей они считают сохранение традиционной инструментальной и вокальной культуры Курской области и воспроизведение образцов этой культуры в исконном виде на сцене. Послушаем в исполнении семьи Шестопаловых самую известную народную пляску села Плехово Курской области «Тимоня».

0: с Ириной Шестопаловой и Евгением Шестопаловым. В студии «Радио России Курск» беседовал Алексей Русанов.
1: Мы встречаемся в нашей студии с семьей Шестопаловых из Суджанского района. Это уникальный и единственный в регионе творческий коллектив, в котором поют и играют несколько поколений одной семьи. Это хранители традиций. Детей к музыке приобщали с пеленок. Когда те повзрослели, вместе отправлялись в экспедиции, собирали народные курские костюмы, записывали фольклор, а в родном доме, в мастерской создавали музыкальные инструменты из тростника, что растет на болоте. Ну давайте знакомиться с вашей семьей. Сколько артистов в вашем семейном ансамбле, кто и за что отвечает?
2: Каждый человек в нашей семье уникален. В музыкальном смысле у нас каждый отвечает в нашем ансамбле, как и в жизни, так и в музыке, за определенные вещи. Женя, например, у нас в основном играет на ударных инструментах, хотя умеет играть и на укулеле, и на гуслях, и на балалайке. Ритм жизни дает нам Женя, можем так сказать. Вот. Ирина Анатольевна у нас главная игрица, которая заигрывает или играет придувальные на куиклах. Это довольно сложно, поэтому ей отдаем самую трудную роль, как маме. Я отвечаю, чтобы все слушались. В ансамбле Ариши. Она тоже у нас играет и фифкает, естественно, поет. И наш дедушка музыкант, и с Ириной семьи все были предки музыканты. И вся наша семья с мала до велика поет и сохраняет традиции Юго-Курской области.
3: Руководитель у нас все-таки папа больше, а мама уже там корректирует, где пританцевать.
2: У нас тандем.
3: Ну да.
1: Интересно, конечно же, инструментальная часть. Музыкальные инструменты вы сами создаете?
2: Сами. Ну, есть такие, которые заказываем, которые не можем сделать.
3: Традиционные музыкальные инструменты.
2: Да. Например, вот кугиклы, на которых играют девочки. Мы зимой ездили на реку нашу, на Суджанскую, заготавливали камыш, его сушили, и потом всей семьей вместе с Женей и детьми садились и делали инструменты. Представим такой момент, что у нас Ариша может уронить куиклы и сразу на них наступить на все. Вот необходимость возникает.
3: Это сейчас, знаете, есть такая необходимость, очень сейчас смешной будет момент. Евгений Евгеньевич, если заказывают куиклы, а у него нет времени их сделать,
2: их
3: он забирает
2: своих
3: у меня
2: детей.
3: И у Ариши. И говорит, а я вам сделаю потом. Ну и ждем у моря погоды. Пока не грянет какой-нибудь концерт, тогда садится он и делает.
1: На кугиклах играли преимущественно девушки. Над парнями, мягко говоря, народ подсмеивался, поэтому они играли на рожках. Но традиция передается с молоком матери, как говорится, она же является и фундаментом вашей семьи. Отчего он начал выстраиваться? Пели и сохраняли традиции бабушек и дедушек?
3: С молоком матери, да, вот начнем с этого. Замечательные голоса, замечательный музыкальный слух от папы и мамы. Им легко дается это.
2: У них выхода просто, понимаете?
3: Ну, они в этом живут, да, с утра до ночи. Когда я была маленькой, отучилась я на фортепиано. Говорят, так, будешь поступать в музыкальное училище? Я говорю, ну, конечно, буду. Только там фортепиано нет, есть аккордеон-баян, давай переучивайся. Я еще отучилась на аккордеоне. Ну, и таким образом владела уже двумя инструментами. Закончив музыкальное училище, я поняла, что я хочу петь. Петь народную песню. В этот же период мы встретились с Евгением Евгеньевичем в музыкальный колледж, это уже был, да, или техникум. И вот как-то у нас завязалось такое общее дело, и мы пошли именно в направлении сохранения традиционной народной культуры.
1: Замечательно, что вы продолжаете это важное дело. Участники вашего ансамбля сохраняют традиционную народную культуру, играют на традиционных народных инструментах, кугиклах, рожках, скрипке, балалайке, гармонии, исполняют традиционные наигрыши Курской области. Тимоня, подмельничка, батюшка, чеботуха. И прямо сейчас я предлагаю послушать традиционный инструментальный наигрыш юга Курской области «Бессереднее».

0: В нашей программе мы представляли лауреатов всероссийского конкурса «Вся страна». Прошло уже два конкурса. Это замечательное творческое состязание. Оно не закончилось после объявления победителей. Самые яркие артисты обоих конкурсов были приглашены в Бурятию для выступления в гала-концерте. Передаю слово нашей замечательной коллеге в Улан-Удэ Галине Михайловой.
1: В дни Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2026» у жителей и гостей столицы Бурятии была замечательная возможность окунуться в мир этнической музыки самых разных народов нашей большой страны. В рамках фестивальной программы в Улан-Удэ приехали финалисты двух сезонов всероссийского конкурса «Вся страна». И это не случайно, ведь победителями конкурса дважды становились именно представители Бурятии. Важно подчеркнуть, что по условиям конкурса участники должны были исполнить одну песню своего региона, а вторую – по заданию жюри, отражающую культуру народов другого федерального округа. В 2023 году республику на молодом конкурсе представил певец Чингис Ратнаев, а в прошлом году гран-при завоевал молодежный ансамбль марин-хористов Республиканского колледжа искусств. Маринхур – старинный бурятский двухструнный смычковый музыкальный инструмент. Его отличительная черта – гриф, изготовленный в форме головы лошади, а струны сделаны из конского волоса. Руководитель ансамбля маринхуристов Эрдем Дембрылов рассказал, что участие в этом проекте для музыкантов стало новой ступенью к развитию.
2: Это очень интересный проект, так как участвует много наших республик, регионов России. И наш молодежный ансамбль маринхуристов предстоит преимущественно из студентов колледжа Чайковского. Поэтому мы готовили эту программу буквально за 1.5-2 месяца. И вот выиграли также гран-при, чему мы очень рады.
1: Именно выступление этого коллектива открыло гала-концерт всероссийского конкурса «Вся страна лучшая» на главной площади столицы республики. Маринхуристы сыграли для земляков интерпретацию русской народной песни «Ой, не темный лес», которая принесла им победу во всероссийском конкурсе.

0: Вот такой получилась обновленная с бурятским колоритом версия русской народной песни, которую исполняет фольклорный ансамбль «Росичи» из Калининграда. И сразу отмечу, что все последующие выступления на гала-концерте «Вся страна лучшая» были в стиле этно-фьюжн. По словам самих участников, этот жанр сегодня близок не только современной молодежи, но и слушателям постарше. И главное, такая подача фольклора и этнической музыки помогает сохранять культурное наследие народов, как, например, делает ансамбль «Лествица» из Ставропольского края. Коллектив уже выпустил 5 альбомов в стиле этно-джаз, а его руководитель продолжает активные исследовательские работы. Основная задача, по словам фольклориста и музыканта Владимира Гуськова, передать мысль предков через современное искусство.
1: И об этом тоже этот проект. Мы начало сборки, мы точка сборки, если хотите, русского этноса вокруг его языка и мультикультурности направлений, локальных традиций. Обращение к народной памяти всегда дело неблагодарное. Почему-то так складывается. Заработать на этом нельзя, но для спасения души очень полезное дело. Вот кто что ценит, да? Наш ансамбль – это этно-джазовый коллектив. Мы поем и, соответственно, играем различные культуры вообще. От Африки до России. Инструментальный состав разный у нас. И у нас есть этнические флейты, этническая перкуссия, гитара, гусли. Основная идея наша – это постараться передать мысли поколений, которые были до нас, современному слушателю, не отходя от аутентичного мелодического восприятия, но погружая его в гармонию джазовую.

0: Еще один гость фестиваля – алтайский певец Урсул, который через песенное искусство сохраняет и развивает традиции своего народа. Особое место в его творчестве занимает благопожелание – традиционные алтайские песнопения. Бурятский зритель тепло принял его выступление, ведь Урсул не только пел, но и рассказывал гостям вечера о значении тех или иных традиций своего народа. Предлагаю послушать, какую роль играют в жизни алтайцев тяняры.
1: Вообще благопожелание – это когда мы не поем, а когда мы проговариваем. Это алхыш сёстер. Ну, как бы благословление, благопожелание, вот, алхыш сёс. А когда мы их поем, это уже называется тяңары, тяңар хожон. Вот в стилях алтайских, да, традиционного песнопения тяңары. Мы их исполняем по всем важным праздникам, на свадьбах, на рождение ребенка, когда им исполняется один год. У нас даже есть огромные большие сборники тяңаров на все случаи жизни, на все праздники. Это тоже передается вот так вот и исполняется.

Уважаемые слушатели, представляю вам выступление заслуженного коллектива народного творчества России Нерехтского рожечного хора из Костромской области. Когда музыканты вышли на сцену, на мгновение вся площадь Совета в столице Бурятии замерла. И многих удивил состав коллектива, среди которого оказались музыканты серебряного возраста, простые дедушки, которых можно встретить в каждой деревне. А вот музыка, которую они исполняют, уже редкость, как и сами рожки. И зрителям, пришедшим на концерт, посчастливилось услышать выступление этого уникального коллектива и вместе с ним звучание пастушьего рожка.

За короткое эфирное время нам не удалось передать всю музыкальную палитру гала-концерта «Вся страна лучшие». Но поскольку Бурятия заслужила право принимать лучших участников всероссийского конкурса «Вся страна», разрешите завершить наш рассказ выступлением обладателя гран-при бурятского певца Чингиса Ратнаева, который стал финальным аккордом этого праздника этнической музыки. Ведущая службы радиовещания ГТРК «Бурятия» Галина Михайлова.

Спасибо Галине Михайловой за прекрасный материал. И хочу пригласить к радиоприемникам и цифровым гаджетам всех слушателей фолк-альбома «Радио России» в следующую субботу. Мы вновь окажемся в атмосфере конкурса «Вся страна 2025». Будет радиоконцерт. Вторая часть. Что хорошо получается у наших северных соседей финнов, так это танцевать и сочинять польки. Марк Кулеписто занимается этим уже 57 лет. Сейчас ему 62. Впервые он сыграл полечку на аккордеоне в 5 лет. И сегодня он один из главных композиторов своей страны, работающих в стиле неофолк-полька. Но мы послушаем его вальс. Кстати, везде пишут, что он играет на аккордеоне, но на фотографиях в интернете вы сможете увидеть в его руках кнопочный мини-баян. Поясним, в Европе баян – аккордеон. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бегущих из Константиновки боевиков встречают огнем в Алексеево-Дружковке в ДНР. Угрозу нейросети для человека обсудили сенаторы. Азиатский тайфун Бави движется в сторону Приморья. Подробности далее. 93 тяжелых квадрокоптера и 45 БПЛА противника сбили за сутки военнослужащие группировки войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме этого, расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили два управляемых авиационных припаса, а также два полевых склада боеприпасов и две станции спутниковой связи «Старлинг». А в окрестностях Алексеева-Дружковки мотострелки уничтожили отряд боевиков, который отступал из Константиновки. Российские силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб, 585 беспилотных летательных аппаратов. О работе мобильных огневых групп в ДНР репортаж военкора «Вестей» Дмитрия Ермакова.
2: Сотрудники ФСБ России по ДНР постоянно на самых опасных дорогах республики. Водитель машины – тот, на ком лежит ответственность не меньше, чем на остальных членах группы. Вовремя набрать скорость, сменить точку в случае опасности или, наоборот, идти ровно, чтобы товарищи по оружию вовремя заметили угрозу.
3: Надо где-то и резко войти в поворот, если летят дроны. Детектор, если работает, надо быть уже побыстрее.
2: Слаженность группы – один из ключевых факторов эффективной борьбы за чистое небо. Патрулирование приносит свои результаты. На высоте кружит беспилотник. Время на реакцию – секунды. Медлить нельзя. Пока один бьет короткими очередями, второй готовит зенитный беспилотник. Еще один аргумент в борьбе с винтокрылыми. Сотрудники Федеральной службы безопасности каждый день адаптируются к новым вызовам, меняют тактику противодействия и опережают оппонента. Особого внимания требует к себе и главный калибр. Режим стрельбы с колес по быстрым целям задает свои требования и к маневренности, и к скорости наведения.
4: Это очень удобный вариант, потому что утес очень тяжелый, он стоит на станине, никакого усилия мы не применяем. Очень все легко, удобно.
2: Каждый день сотрудники ведомства рискуют своей жизнью, чтобы сохранить чужие. Без колебаний отправляются туда, где гарантированно ждет опасность и успешно ей противостоят, оберегая мирные кварталы городов региона. Дмитрий Ермаков, Антон Хоботов, Вести, Донецк.
1: Сенаторы обсудили угрозы нейросетей для человека. По этому поводу накануне состоялось отдельное совещание, на котором парламентарии призвали найти баланс между развитием ИИ и сохранением человеческой сущности. По словам Алексея Пушкова, в ближайшей перспективе должен быть принят пакет законодательных мер, которые остановят процесс, когда человек делегирует машине ключевые задачи – учиться, думать и творить. По убеждению сенаторов, передача нейросети ключевых задач лишает человека развития как личности и ведет к деградации. Однако запрещать использование нейросетей – большая ошибка, полагают политики. Закон нужен для предотвращения вседозволенности и злоупотреблений. Власти хотят повысить школьный возраст для льготных авиаперевозок. Всем учащимся в период летних каникул предлагается предоставить 50% скидку на авиабилеты. С таким предложением выступили единороссы. В Госдуме напомнили, что с января прошлого года такую возможность получили дети от 2 до 12 лет. И вот теперь парламентарии хотят снять возрастные ограничения и включить в эту категорию всех учащихся. На Ближнем Востоке не прекращаются военные действия. Центральное командование США объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Взрывы прогремели в районе 6 городов – Хантаб, Ахваз, Бехбехан, Дисфуль, Амедие и Бендер-Махшер. Об этом сообщает агентство МЕР. В то же время иранская гостелерадиокомпания сообщила о повреждении в результате обстрела вышки связи в окрестностях города Сирик на юге Ирана. На фоне эскалации конфликта и закрытия Армуза цена на нефть снова пошла вверх. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже росла на 3% и составила около $78.5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI повысилась более чем на 3% и достигла отметки в $73.64 за баррель. Бави движется на Приморье. Тайфун уже наделал много бед на Тайване, в Японии и Китае и теперь направляется к российским берегам. По оценке синоптиков, стихия накроет Приморский край в ночь на среду. В регионе прогнозируются ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщили в Примгидромете. На приморскую столицу может вылиться до 80% месячной нормы осадков. Ветер на побережье усилится до 15-20 метров в секунду. Уровень воды в реках может подняться до 2 метров. Почти 4500 погибших. Таково на сегодняшний день количество жертв жуткого землетрясения в Венесуэле. Цифра растет с каждым днем. Об этом рассказали в Национальной ассамблее Боливарианской республики. Ранения получили более 16500 человек. Почти 18000 остались без крова. Накануне в Венесуэлу из России прибыли два борта с гуманитарной помощью. Самолеты доставили в зону бедствия десятки тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Руководство Венесуэлы горячо поблагодарило российскую сторону за оказанную латиноамериканскому народу помощь. Российские медики помогли жителям почти 30 населенных пунктов Республики Сербской. Помощь оказывается в рамках проекта русской гуманитарной миссии «Мобильная клиника». Об этом российской газете рассказали в представительстве Россотрудничества в Боснии и Герцеговине. Команда медиков работала в муниципалитете Шековичи, одном из самых труднодоступных горных районов. За 10 дней они побывали в 28 населенных пунктах и приняли 240 человек с различными жалобами, в основном пенсионеров. Прежде здесь работало несколько заводов, но в 90-е годы предприятия закрылись, и молодежь стала уезжать в крупные города. Население резко сократилось. Около 30 человек стали жертвами пожара в Бангкоке. Трагедия случилась в одном из ночных баров на севере тайской столицы. Во время вечеринки в здании начался пожар, помещения быстро заполнились дымом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек, 63 пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причины возгорания пока не установлены. По версии очевидцев, возгорание началось в одном из электрощитов. Танк Т-70 времен Второй мировой войны разыскивают в Харьковской области. Боевая машина пропала с братской могилы в селе Оскол Изюмского района. Пропажу утром обнаружили сельчане и сразу же сообщили об этом местным властям. При осмотре места происшествия полиция обнаружила также 12 поврежденных надгробий. Об этом сообщили в местной администрации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по нему составляет до 7 лет лишения свободы. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист Монако и сборной России Александр Головин летом может сменить клуб, сообщает «Спортэкспресс». Наиболее серьезный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт. Также в гонку за россиянином может включиться «Зенит». Предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. Нижний Новгород на своем поле победил «Ротор» в матче первого тура первой лиги со счетом 4-2. У нижегородцев забили Артем Соколов, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев и Станислав Лапинский. Оба гола волгоградцев на счету Эмерсона. Нижний Новгород занимает второе место в таблице первой лиги с 3 очками, уступая по дополнительным показателям Уфе. В другом матче «Шинник» и «Сочи» разошлись миром 2-2. Российские велогонщицы Ангелина Новолоцкая и Ольга Костина одержали победу в Мэдисоне на первенстве Европы среди юниоров по велоспорту на треке. Турнир проходит в Германии. Также в воскресенье победителем соревнований в спринте стал Михаил Демиш. Сборная России по дзюдо стала лучшей в медальном зачете Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года. Отечественные дзюдоисты завоевали на турнире 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Мужская и женская сборные России по баскетболу 3-3 среди спортсменов до 21 года выиграли конференции «Азия-1» юниорской лиги наций в Китае и получили право выступить в Кубке мира. Турнир состоится также в Китае в сентябре. При этом Международная федерация баскетбола еще не приняла решение об участии россиян в этом турнире. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 15-17 градусов. В Южно-Сахалинске 21-23, облачно, пройдут кратковременные осадки. Во Владивостоке, Челябинске и Тюмени 23-25, кратковременные дожди с грозами. В Красноярске и Архангельске 21-23. В Кирове, Казани и Воронеже 22-24, временами пройдут дожди. В Ярославле и Владимире 19-21, синоптики пророчат ливневые дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 25-27 градусов. В Москве дожди, местами сильные, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северный, атмосферное давление пониженное.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть восьмая.
1: Дед, зачем это крест стоит?
2: Крест-то? Никола, это бывает не то место, где косари купцов убили.
3: Оно самое.
2: Убили купцов-то. Вот как, значит.
3: Да. Убили. Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече, в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы известны, народ хвастливый, не дай бог. Не утерпит, чтобы не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.
2: Господи, владычица!
3: На другой день чуть свет купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе», — говорят. «Веселее, да и опаски меньше, потому здесь место глухое». Купцы, чтобы образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку. Да, все ничего было. А как только купцы доехали до этого места, косари давай чистить их косами. Сын молодец был. Выхватил у одного косу и тоже давай чистить. Ну, конечно, те одолели, потому их человек 8 было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело и стащили с дороги обоих. Отца в одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть. Цел ли, не знаю. Отсюда не видать. Сказывают, денег потом нашли мало.
2: Мало. Рублей 100 всего.
3: Да. А трое из них потом померли. Потому купец их тоже больно косой порезал. Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты 4 без руки бежал, и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колень положил, словно задумавшись, а поглядели, в нем души нет. Помер.
2: По кровяному следу его нашли.
4: Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки донесся грустный крик птицы. Сплю, сплю, сплю.
2: Злых людей много на свете. Много. Ох, много. Да.
4: Пантелей придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко.
2: Перевидал я их на своем веку, видимо-невидимо. Злых-то людей. Святых и праведных видел много. А грешных и не перечесть. Спаси, помилуй, Царица Небесная. Помню, раз годов 30 назад, а может и больше, вез я купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах. Купец-то. Хороший человек, ничего. Вот, стал быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крыты на манер базов и, скажем, как клоуни в хороших экономиях. Только клоуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, сгинь, видать. Хоть не гляди вовсе. Прошелся я эдак немножко, вот как до вазов примерно. И вижу, огонь режется. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились. И кроме меня с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Пошел я поближе к огню. Господи помилуй, спаси, Царица Небесная. Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой.
5: Ишь ты.
2: В доме-то. Лег я на землю и поглядел. Как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз.
4: Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.
2: Поглядел я туда, а там подвал. Большой такой, темный да сумный. На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек 10 народу. В красных рубахах засучили рукава и длинные ножики точат. Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам.

0: не выйти. Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый.
1: Да.
0: Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись Богу. Может, Господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай. А я тем временем, может, и придумаю, что. Ладно, помолился я Богу, и наставил меня Бог на ум. Взлез я на свой тарантас и тихонько, тихонько, чтобы никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе. Проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то. Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти. Может, верст 5 пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить. Побудил всех. Собрались мужики, пошли со мной. Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал. А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть. Перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях 300 пожертвовал. А мне 5 лобанчиков дал и имя мое в поминание к себе записал. Сказывает, потом в подвале костей человечьих нашли, видимо, невидимо. Костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом взрывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.
2: Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.
1: Сало-то готово. Погоди маленько. Сейчас.
2: Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.
0: Ехал я в другой раз тоже с купцом. Звали его, как теперь помню, Петр Григорьевич. Хороший был человек. Купец-то. Остановились мы таким же манером на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева муж и жена. Народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже. Словно бы ничего. А только, братцы, не могу спать. Чует мое сердце. Чуть, да и шабан. И ворота отперты, и народу кругом много. А все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь. Скоро вставать надо. А я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю. Словно сыч какой. Только, братцы, это самое. Слышу туп. Кто-то к кибитке крадется.

0: она вся трясется, это самое. Лица на ней нет. Вставай, говорит добрый человек. Беда. Хозяева лихо задумали. Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Но недаром сердце болело.
1: Да.
0: Кто ж ты? Сама спрашиваю. А я, говорит, ихняя стрепуха. Ладно. Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю. Так и так, говорю, Петр Григорьевич, дело не совсем чисто. Успел.

0: Ишь, ваше степенство, выспаться. А теперь, пока есть время, одевайся, и говорю. Да по добру, по здорову, подальше от греха. Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте. Гляжу, мать-царица. Входит к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника. Значит, и работников подговорили. Денег у купца много, так вот, мол, поделим. У всех, у пятерых, в руках по ножику длинному. По ножику-то. Запер хозяин на замок двери и говорит: молитесь, проезжие, Богу. А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться-то не дадим перед смертью. Где уж тут кричать? У нас от страху и глотки завалило. Не до крик тут. Купец заплакал и говорит: православные, вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть. Не я первый, не я последний. Много уж нашего брат-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что, говорит, брат православный, моего извозчика убивать? Ха. Какая ему надобность за мои деньги муки принимать? Угу. И так это жалостно говорит. А хозяин ему, ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут. Разговаривать нечего. Стали мы с купцом рядышком, на коленки, заплакали и давай Богу молить. Он деток своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся, да так жалостны, что и теперь слеза бьет. А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: вы ж, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову. К тому мы это от нужды. Молились мы, молились, плакали, плакали. А Бог-то нас и услышал. Жалился, значит. В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтобы, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнет со двора по окошку. Все мы так и присели. А у хозяина руки опустились. Постучал кто-то по окошку. Ты как, закричить? Петр Григорьевич кричит. Ты здесь? Собирайся, поедем. Видит хозяева, что за купцом приехали. Испужались и давай Бог ноги. А мы скорее на двор запрягли и... Только нас и видели.
1: Кто же это в окошко стучал?
0: В окошко-то должно угодник Божий. Или ангел. Потому окромя некому. Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было. Божье дело.
2: Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль длинные ножики, и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь, Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было. За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью. И разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, просторы, судьба людей, собравшихся у костра. Все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике.
3: Зачем этот дед особо сидит?
4: Он того. Ну,
5: старой веры.
4: Вот-вот.
2: Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.
6: Что такое?
7: Человек какой-то идет.
6: Где ты его видишь?
7: Вон. Чуть-чуть белеется.
4: Да ничего там не видать. Темень одна. И шагов не слышно.
6: Да, не слыхать. По шляху он идет?
7: Не, полем. Сюда идет.
6: А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?
0: Пошли и помилуй, царица небесная.
2: Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх.
8: Зачем ему гулять? Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего. Купцы мученический венец приняли.
4: Ну, теперь слышите?
6: А, точно. Идет кто-то.
4: Что-то несет.
6: Ну,
4: точно говорю.
2: Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул, или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое, и на первый взгляд странное. А из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка». Потом он шагнул к костру и улыбнулся еще светлее.

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Пантелей, Юльен Балмусов, Степка, Прохор Чеховской, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Вася, Александр Вдовин, Емельян, Владимир Левашов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Прямо сейчас утренняя гимнастика. Сегодня будем тренироваться на степ-платформе. У кого ее нет, можно использовать обычную ступеньку или пару увесистых книжных томов. Степ-аэробика поможет вам увеличить выносливость и адаптироваться к переходу в осень. Автор комплекса – специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Он проведет с вами утреннюю гимнастику. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились! Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим первые 6 упражнений. Первое упражнение начинаем с обычных шагов на платформу. Повторим 2-3 раза. Раз. Ставим правую ногу на ступеньку. Два. Ставим и левую ногу на платформу, поднимаясь на нее. Три. Опускаем правую ногу на пол. Четыре. Опускаем на пол левую ногу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Следующее упражнение. Стоим лицом к степу, разводим руки в стороны до уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стоим лицом к степу. Поднимаем руки вперед, чуть выше уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь поднимите руки. Согните их в локтях, касаясь пальцами плечей. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Следующее упражнение. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая правую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая левую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Передаю микрофон Лене.
1: Доктор Мозг.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Иногда разговор уже закончился. Ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией. Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Первый шаг – отличить анализ от круга. Если мысли не ведут к конкретным действиям, а только накапливается напряжение, это, скорее всего, руминация. Второй шаг – переключить внимание на конкретные действия – движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать, но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте! С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
6: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
2: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
8: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
9: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
9: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
10: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
4: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
9: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
4: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
9: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
4: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры Причина запоров.
9: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флорой кишечник, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
4: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
9: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
4: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
9: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
4: И как же это средство изобрели?
9: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водоросли фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
4: И как же работает пилорис?
9: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
4: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
9: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
4: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
9: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
4: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
9: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
1: 7009-3159. Радио России. Театр Радио России представляет. Реклама.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы «Востока» за сутки оставили противника без гаубицы, а также 7 станций спутниковой связи «Старлинк». Тревожные кнопки могут появиться на детских площадках. Россиян предупредили о появлении клонированных маркетплейсов. Подробности далее. Вооруженным силам России удалось подавить украинскую артиллерию у Красного Лимана в ДНР. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Расчеты российских самоходных орудий группировки «Запад» ежедневно поддерживают штурмовые подразделения и уничтожают цели на расстоянии свыше 25 километров. По данным источника, противнику ничего не остается, как отвечать на атаки с помощью дронов. Один из пунктов управления БПЛА наша артиллерия уничтожила накануне в ходе выполнения боевого задания. Всего за сутки военнослужащие «Запада» сбили 93 тяжелых квадрокоптера и 45 БПЛА противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
15: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Малеевки, Песков-Радьковских, Красного Лимана и Щурова. Всего За сутки общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожено свыше 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Расчеты противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 2 управляемых авиационных боеприпаса, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 93 тяжелых квадрокоптера и барражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА и для станции спутниковой связи «Старлинк».
14: В свою очередь, восточная группировка за сутки оставила противника без гаубицы, а также 7 станций спутниковой связи «Старлинк». Бойцы уничтожили 60 БПЛА самолетного типа, а также 37 пунктов управления дронами. Об этом сообщили в пресс-центре группировки. Детские площадки могут оснастить экстренными кнопками 112. Такую инициативу прорабатывают сейчас в правительстве. С данной идеей выступили, в частности, в Минпросвещении. Ведомство полагает, что появление тревожной кнопки на детских площадках позволит сократить время реагирования в случае угрозы жизни и здоровью детей. Идею уже поддержали в МЧС и МВД. Более того, обсуждается возможность распространить практику на парки и прибрежные зоны. Продукты немного подорожали. Потребительская корзина в июне повысилась в стоимости на 0,69% по сравнению с маем. Об этом сообщает Росстат. С начала года цены на продукты питания выросли более чем на 2%. Заметнее всего в первый месяц подорожали ходовые овощи, репчатый лук на 26%, картофель стал дороже почти на четверть, капуста на 15%, свекла на 14%. Мясо, птица и рыба также выросли в цене. При этом на 10% подешевели яйца и на 3% сладкий перец, бананы и чеснок. Продажи машин резко подскочили. В июне расходы на приобретение легковушек подскочили на 37,5% в годовом выражении и составили почти 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертные аналитические данные. Согласно результатам исследования, чаще всего россияне покупали японцев. В июне продажи выросли более чем в 2 раза по сравнению с прошлогодним показателем. Востребованными на дорогах остаются также отечественные легковушки и машины европейских брендов. А вот китайцев стали брать реже. Рост продаж составил всего 9% за год. Еще реже стали ездить на корейских авто, а вот американские бренды и вовсе оказались в отрицательной динамике продаж. Россиян предупредили о появлении двойников маркетплейсов. Мошенники начали подделывать официальные сайты для выманивания средств покупателей. С таким предупреждением выступили в пресс-центре МВД России. На онлайн-площадках аферисты размещают несуществующие товары, которые, естественно, до покупателей не доходят. Для распознавания мошенников полиция рекомендует обращать внимание на способы оплаты. Если покупатели просят перевести деньги в обход встроенных платежных инструментов, на карту физического лица или по присланной ссылке, это явно обман. Камчатка тем временем стала объектом повышенного внимания телефонных мошенников. За год аферисты выманили у жителей региона свыше 210 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края. От действий злоумышленников пострадали в том числе 64 пенсионера. Преступники используют различные сценарии обмана, но общая схема, как правило, сводится к склонению жертвы перевести сбережения на сторонний счет. Отмечу, что Камчатка входит в число регионов с самыми высокими зарплатами. По итогам прошлого года средний доход местных жителей превысил 200 тысяч рублей. Как минимум 13 иранских городов подверглись ударам США. Среди них Хабадан, Бендер-Аббас, Бушер, Кешма и Сирик. Об этом сообщило агентство «Но Ньюс». Информация о пострадавших в результате воздушных ударов пока не поступала. Напомню, накануне Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале очередной волны ударов по объектам в Иране. Тегеран, в свою очередь, атакует американские базы в государствах Ближнего Востока. Поставки одежды из США в Россию увеличились более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют цифры американской статслужбы, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. С января по май объем из Штатов экспортировали одежды на 22 миллиона долларов. Сильнее всего увеличились поставки повседневной женской одежды в 3 раза до 9 с лишним миллиона долларов. При этом жилетов и кардиганов на российский рынок стало поставляться меньше. Их экспорт снизился на 8% до 1 200 000 долларов. Бави движется на Приморье. Тайфун уже наделал много бед на Тайване, в Японии и Китае и теперь направляется к российским берегам. По оценкам синоптиков, стихия накроет Приморский край в ночь на среду. В регионе прогнозируются ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщили в Примгидромете. На приморскую столицу может вылиться до 80% месячной нормы осадков. Ветер на побережье усилится до 15-22 метров в секунду. Уровень воды в реках может подняться до 2 метров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
16: Спорт.
17: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся с 9 на 8 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев впустился на 16-ю позицию, а Карен Хачанов на 25-ю. Роман Сфюрин вернулся в первую сотню и занимает 96-ю строчку. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синнер. Костромской «Спартак» обыграл «КамАЗ» из Набережных Челнов со счетом 3-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу. У победителей хет-трик оформил Амур Калмыков, у проигравших отличился Роман Мануилов. В других поединках дня Ярославский «Шинник» и Сочи разошлись миром 2-2, а Нижний Новгород взял верх над волгоградским «Ротором» 4-2. Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба «Ботафого» Данила. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что петербуржцы направили предложение о трансфере 24-летнего игрока. Российский клуб готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность «Ботафого» перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой прошлого года. Московский «Локомотив» взял верх над петербургским «Кристаллом» со счетом 7-6 в матче 11-го тура чемпионата России по пляжному футболу и лидирует в первенстве с 23 очками, на 3 меньше идущего вторым «Кристалла». На третьей позиции с 19 баллами «Саратов» после победы над столичным ЦСКА 4-1. В еще одной встрече в воскресенье «Самарский спутник» был сильнее сборной Санкт-Петербурга 8-4. Российские борцы вольного стиля Усман Индербаев, Исмаил Ханиев и Артур Тагоев завоевали золотые медали в заключительный день чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Саслан Габуев стал серебряным призером, а Инал Чельдиев завоевал бронзу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
16: Реклама.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Реклама на Радио России.
14: В Петропавловске-Камчатском сегодня 15-17 градусов, без существенных осадков. В Магадане 14-16, в Екатеринбурге 21-23, в Омске 25-27, временами дожди с грозами. В Великом Новгороде 26-28 градусов, в Перми 22-24, синоптики обещают ливневые дожди с грозами. В Уфе 25-27 градусов, в Волгограде сегодня жарко 28-30, в Нальчике 23-25, местами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 25-27, в Москве дожди, местами сильные. Воздух прогреется до 22 градусов, сейчас в столице 17 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.
16: Thank you.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Во дворе по улице Машкарина в Орле переложили некачественный асфальт. Около 5000 жителей региона оформили цифровое удостоверение пенсионера. И в Орле можно увидеть работы ливенских художников. Подробности прямо сейчас. Около 190 миллионов рублей направлено со 2 по 9 июля на реализацию национальных проектов в Орловской области. Информацию озвучили на совещании с главами муниципальных образований. Финансирование было выделено на следующие цели: стимулирование выплаты медицинским работникам, благоустройство общественных территорий, ремонт дорожной сети, обучение работников оборонно-промышленного комплекса, проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления, выплаты педагогам за классное руководство, ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров, софинансирование расходов на основании социального контракта и другие цели. Напомним, в текущем году в Орловской области реализуется 42 региональных проекта в рамках 12 национальных. Муниципальное образование принимает участие в реализации 9 региональных проектов. Во дворе на улице Машкарина в Орле переложили некачественно сделанный асфальт. За ходом работы дома номер 16 следят депутаты областного совета. Что еще предстоит сделать рабочим и когда завершится благоустройство, расскажет Мария Симак.
2: Дорога стала ровнее и шире, нашли место для стоянки авто. Удобно всем, и пешеходам, и водителям. Те и другие сейчас и не помнят, что ломали в споре копья, нужна ли парковка во дворе.
3: Большинство за парковку, меньшинство против парковки. Но я вот посмотрел в целом территорию. Знаете, есть место, где и отдохнуть, но вместе с тем, все-таки я прошу понимания жителей, парковочные места тоже должны быть.
2: В итоге теперь довольны все, но вопросы во время предыдущего визита депутатов и Орел госзаказчика возникли к подрядчику. Тогда проверка на качество не прошел асфальт.
4: Обнаружили, что здесь на 0,8 сантиметров ниже проектной толщины. Заставили их по новой снять асфальт и по новой уложить. По новой пересделали экспертизу и так далее, и так далее. Ждем результата экспертизы.
2: На объект рабочие зашли в апреле. Преображение по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Сумма контракта 10 миллионов рублей.
5: Заменили бордюрные камни по ребрике. Дорожное покрытие поменяли. Детскую площадку, лавочки, светильники.
2: Положительно перемены оценили жители соседнего двора Машкарина 10. Теперь тоже ждут благоустройства.
6: Мы запланированы были с прошлого года, но на сегодняшний момент в нашем дворе еще даже не приступили.
2: А что там нужно изменить, что нужно сделать?
6: Там совсем нет асфальта.
2: Здесь, на Машкарина 16, работы еще не завершены. Есть что исправить. Сдать объект со всеми исправленными нюансами должны в конце июля. Всего же за 5 лет в Орле привели в порядок больше 2000 дворов.
1: 4700 жителей региона оформили цифровое удостоверение пенсионера через МАКС. В этом им помогли специалисты 25 клиентских служб отделения социального фонда по Орловской области. Ведущий специалист-эксперт пресс-службы отделения Оксана Максимова расскажет подробнее.
7: 4 месяца специалисты 25 клиентских служб отделения социального фонда по Орловской области оказывают посетителям практическую помощь по созданию цифрового ID в мессенджере МАКС. Цифровое удостоверение пенсионера позволяет подтверждать личность и социальный статус без предъявления бумажных документов. Им удобно удостоверять право на льготы, в том числе для получения скидок в торговых точках и аптеках, при посещении музеев, выставок и театров. Важно отметить, что при сканировании QR-кода подтверждается только льготный статус гражданина. Личные данные, а также данные о размере пенсии или группы инвалидности скрыты, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности. Если вам тоже необходима помощь по созданию цифрового ID в мессенджере МАКС, а также по формированию и загрузке цифровых удостоверений в МАКС, вы можете обратиться в клиентские службы отделения в часы приема.
1: График приема граждан указан на региональной странице сайта отделения Социального фонда России. В Орле появились муралы известных исторических личностей. Портреты изобразили на фасадах и в рекреациях учебных заведений номер 51 и 29. Со стен на школьников теперь смотрят Пушкин, Гагарин, Менделеев и Чехов. Руку к созданию творческих работ приложили студенты-дизайнеры Орловского художественного училища в рамках совместного проекта Минпросвещения и партии «Единая Россия». В ближайшее время в других школах города могут появиться картины с изображением Михаила Ломоносова, Дмитрия Донского и Михаила Лермонтова. В Орле открылась выставка работ ливенских художников. Юлия Апанасюк была в числе первых зрителей.
8: Свое видение красок жизни на суд зрителя представили 15 ливенских художников, преподаватели детской художественной школы имени Силищева. Живописные портреты, пейзажи, натюрморт. Член Союза художников России Александр Блохин кисть из рук не выпускает уже 41 год. Лучшее топливо для художника – вдохновение.
9: Готовился к выставке, это была осень, и осенний пейзаж. И чувствую, что он не получается, потому что крыша скучная. Все, я его отложил. А потом зимой я увидел, что в снегу там в крыше такие проталинки. Все, это дальше пошло у меня со снегом. Вот. И вот все-таки получилось.
8: Родные места, манящий далекий север, портреты тех, кто выстоял в страшные годы блокады, архитектура и пионы, которые хочется понюхать. Идеальные мазки гуашью и маслом гармонично переплетаются с внутренним состоянием мастера.
10: Искусство – это художественный язык. Это язык, которым человек разговаривает со своими зрителями, с собеседниками. У кого-то музыкальный, у кого-то литературный, поэтический дар, а у нас художественный. И именно им мы выражаем свои чувства, эмоции, переживания.
11: Очень сочно, очень ярко, очень красочно, жизнеутверждающе. Просто потрясающие работы, восхищение.
8: Познакомиться с ними в выставочном зале регионального отделения Союза художников России орловцы и гости города смогут до 20 июля включительно.
1: Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.

0: того, что мы называем локальной идентичностью, того, что отличает москвича от жителя любого другого города, российского или нет.
1: Это, конечно, да. Но теперь есть еще один момент. Метро – это такой, значит, демократичный, прекрасный всеобщий вид транспорта, наслаждение глазу, но как бы вот проходит время, меняются общественно-политические устройства, появляются люди побогаче, люди победнее, развиваются автомобильные сети, и автомобиль становится, так сказать, не роскошью, а средством передвижения, а где-то и роскошью. И вроде как в метро спускаются только, ну так, небогатые граждане, рабочий класс и офисный планктон. Есть ли в этом какой-то социокультурный феномен? Или это тоже меняется?
0: Ну, безусловно, это результат развития транспортной системы города прежде всего. И развитие, ну, наверное, транспортной системы городов России вообще на протяжении некоторого времени, когда ориентация на автомобильный транспорт оказалась достаточно сильной, и были построены, в частности, новые районы, кварталы, жилые комплексы и так далее, которые не располагаются рядом с метро, никак с ним не связаны. Что происходит, когда сейчас строятся новые жилые комплексы даже довольно высокого класса? Если мы посмотрим на рекламу этих жилых комплексов, мы обязательно увидим там упоминание того, что этот дорогой жилой комплекс находится рядом со станцией метро или там предполагается строительство станции метро. И это нам подсказывает, что ситуация, похоже, изменяется, потому что в течение последних там, примерно полутора десятков лет в Москве все-таки происходит переориентация на общественный транспорт. Стало понятно, что развивать автомобильную инфраструктуру до бесконечности невозможно. Невозможно без улицы с четырьмя полосами сделать
1: 8, да.
0: Еще 6 туда-сюда, 8 уже никак. И в результате развития вот этой транспортной и автомобильной системы перегрузка все равно происходит такая, что там, где была пробка, она там и остается просто за счет того, что там увеличивается количество автомобилей. Да, и это экстенсивный путь, который ни к чему хорошему не приводит. Это, в общем, доказано многолетним урбанистическим опытом. Что происходит дальше? В течение, вот, как я сказала, примерно 10-15 лет происходит радикальная трансформация транспортной системы. Когда, во-первых, развиваются территории, адаптированные для пешеходов, то есть ситуация, когда у нас где-то вообще нет тротуара или он непроходим, уходит все-таки постепенно в Москве в прошлое. Активно это происходило в процессе реализации программы «Моя улица в Москве» в 2014-2018 годах. И кроме этого развивается общественный транспорт. Ну, если мы сравним, да, то, что мы видели в 90-х, начале 2000-х, и сегодня, конечно, это совершенно разные истории. Развивается связанность города, и в результате оказывается, что метро как транспорт, по крайней мере, для центра города, вполне рабочая история для самых разных категорий населения, уже совсем не только для рабочего класса, как вы сказали, и офисного планктона. Да, безусловно, престижность автомобиля никуда не делась, и одним из важных факторов, почему люди выбирают автомобиль при выборе между общественным транспортом и личным, это еще и ориентация на социальные взаимодействия или, вернее, их отсутствие. О чем говорят люди, которые выбирают автомобиль очень часто. В метро я сталкиваюсь с какими-то другими людьми и вынужден с ними взаимодействовать, тереться локтями, да, как мы говорим. Что происходит в метро? Мы вступаем в коммуникацию вынужденно, может быть, даже молчаливую коммуникацию с огромным количеством незнакомцев. Это довольно тесный контакт, иногда прямо телесный контакт, когда мы оказываемся зажаты в толпе. И это, естественно, некомфортно, особенно вот в современных условиях нашей индивидуализации, где мы все-таки предпочитаем с незнакомцами в эту тесную связь не вступать по возможности. Да? Здесь мы вынуждены коммуницировать, мы вынуждены идти в потоке, и для многих это продолжает быть некомфортно. Это тоже некоторый вызов. Хочется
1: коробочку,
0: забиться,
1: да,
0: в свою коробочку, да, и в ней уже благополучно и комфортно, да, в этой коробочке доехать
1: долго,
0: в то место,
1: долго
0: которое
1: ехать, да,
0: нам хочется. Ну, когда у нас возникают возможности для реализации какого-то климатического комфорта, в том числе, тут же повышается интерес к общественному транспорту. Да? Сделали комфортные остановки общественного транспорта наземного, люди стали активнее им пользоваться. То же самое происходит и с метро. И вот по мере того, как станции метро становятся больше, как сеть становится плотнее,

0: как она проникает в удаленные районы Москвы, даже за пределы, собственно, Москвы, как муниципального образования, метро становится более и более популярным. Да, и мы можем это видеть каждый день.
1: Дарья Радченко, старший научный сотрудник РАНХИКС, о московском метрополитене. Такой известный пример, когда хотят сказать о демократизации метрополитена, то вспоминают лондонское метро, что, ну, оно такое, не чета московскому, конечно, там есть такие более-менее красивые станции, есть вполне такие практичные, что ли, что там можно, значит, наряду там с бомжем встретить и клерка из Сити при всем параде в дорогом костюме, джентльмен такой. Вот это вот, значит, признак такой, что вот, да, иначе не доберешься, застрянешь и не успеешь навстречу, опоздаешь и так далее. Теперь вот вопрос по поводу новых станций. Вот мы увлекались дворцами пышными и красотой, потом, значит, все превратилось в плитку облицовочную и буквы, значит, на этой плитке название станции. Теперь все-таки опять как-то возвращаются к некоторой такой, не то чтобы вот пышной красоте, но все-таки к тому, чтобы было комфортно не просто там провести время иногда на очень забитой платформе, но чтобы все-таки глазу тоже было приятно. Эта тенденция будет продолжена или все-таки будет все минимализировано при строительстве новых станций метро, тем более, что они уходят уже, бог знает, как далеко?
0: Здесь тоже есть два измерения. Все-таки первые несколько десятков, скажем, станций метро как минимум строились как индивидуальные проекты. После хрущевского постановления о борьбе с излишествами, которое, как мы знаем, закрыло все лазейки для остатков сталинской архитектуры, колонн, портиков, рельеф и так далее, для наземной архитектуры, то же самое происходит и под землей. Борьба с излишествами, создание огромного количества, ну, достаточно типовых объектов, в том числе станции метро и наземных павильонов метро, задача экономить ресурсы, да, в пользу количества новых объектов строящихся, она как раз и привела к тому, что у нас появилось большое количество станций неглубокого залегания и минимально оформленных, ну вот буквально облицованных плиткой без каких-то украшений. На самом деле уже в середине 70-х годов маятник начинает потихонечку отлетать в другую сторону, и появляются какие-то украшения. Не типовые светильники, небольшие рельефы или мозаичное панно, которые включаются в станции, и уже в 80-е, 90-е годы украшения станции достаточно активны. И дальше происходит следующее. С одной стороны, у города есть ресурсы для того, чтобы создавать нетиповые проекты и приглашать достаточно известные, интересные архитектурные бюро, художников и так далее. То есть это просто, во-первых, вопрос экономический, вопрос наполнения городского бюджета. А второй вопрос связан с тем, что метро, как мы уже говорили, это не только транспорт. Метро еще и инструмент пропаганды. Пропаганды того, что нужно на текущий момент государству. В данный момент новые станции метро оказываются инструментом для создания локальной идентичности. Почему это вообще важно? Когда человек ассоциирует себя с местом, где он живет, ну, в меньшей степени местом, где он работает, главным образом, где вот он живет, он гораздо лояльнее к нему, он меньше нацелен на какие-то миграционные истории, да, он не очень хочет оттуда переезжать, он это место знает, любит. Для того, чтобы знать и любить место, нужно, ну, какую-то информацию иметь. Что происходит в новых районах? Они часто строятся, ну, буквально в чистом поле, иногда на месте деревень, или, если это речь идет о Москве в пределах МКАДа, то часто на местах, где раньше были какие-то индустриальные пространства, ну, вот, например, ЗИЛ. В урбанистике называется Грейфилд, серое поле. Ассоциации у жителей с этим местом нет, потому что, ну, там не было раньше никаких жителей, не сложилась никакая история этого места. Поэтому ее приходится создавать, в том числе художественными средствами и в том числе при помощи размещения этих художественных объектов на станции метрополитена, для того, чтобы горожанам, во-первых, было, конечно, визуально комфортно, всегда приятнее смотреть на какую-то разнообразную среду, чем на монотонную, это тоже довольно давно доказано. А с другой стороны, еще и выработать какие-то устойчивые ассоциации с этим местом, чтобы, приехав на станцию ЗИЛ, люди видели логотип ЗИЛа. Метро здесь связывается с историей этой территории. История, на самом деле, очень богатая и, к сожалению, не очень хорошо известная многим людям. У этой станции есть свой цветовой код, она такая в красно-серых тонах оформлена. С ним будут вырабатываться устойчивые ассоциации, да, и будет вырабатываться та самая локальная идентичность, или, как еще иногда в документах пишут, локальный патриотизм. То есть связь с этой территорией, любовь к ней. Да, когда мы что-то любим, мы относимся к этому по-другому, более бережно, более деликатно. На самом деле, вот это художественное оформление метро, мы об этом не сказали, но это довольно любопытная вещь. Имеет еще одно важное свойство. Оно поддерживает теплые чувства по отношению к этому объекту. Понятно, что вандализм все равно возникает даже в самых прекрасных местах, и чисто, конечно, не там, где не пачкают, а там, где убирают, но тем не менее. Нетиповые проекты и художественная среда, конечно, создают атмосферу, которую хочется поддерживать. Поэтому московское метро выглядит совершенно иначе, чем, например, парижское метро, которое, в общем, достаточно типовое и в известной степени вандализированное.
1: Да, не могу возразить. Грязновато, так же, как в Нью-Йорке, зато очень чисто в городе Пхеньяне. Там народу очень мало, жители Пхеньяна предпочитают троллейбусы. Ну, вот, собственно говоря, мы попробовали рассмотреть московский метрополитен. Попробовали мы с разных сторон на него посмотреть. В общем, будем ждать, как будет развиваться дальше этот прекрасный вид транспорта. Спасибо нашей гости за очень интересный и подробный рассказ. Еще раз напоминаю, что Дарья Радченко, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства, была сегодня нашей гостьей. Благодарю за внимание наших слушателей. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: На исходе X века великий князь Владимир Святославович, Владимир Равноапостольный, приняв крещение, присоединил земли Руси к христианскому миру. Хотя все мы хорошо помним, что еще его бабушка, равноапостольная княгиня Ольга, стала первой русской правительницей, которая приняла христианство. Но вот что интересно, с момента своего крещения русские земли дали христианскому миру множество удивительных святых жен, преподобных, благоверных княгинь. Однако только в XIX веке у нас появляется первая русская женщина-богослов. Хотя в Византии и на средневековом Западе они были известны на протяжении многих веков. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня я хотел бы поговорить о первой русской женщине-богослове, о княгине Елизавете Волконской. Родилась Елизавета Григорьевна 31 октября 1838 года в Риме. Ее отцом был светлейший князь Григорий Петрович Волконский, а матерью Мария Александровна Бенкендорф, дочь знаменитого героя наполеоновских войн и главы российских жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа. Детство и отрочество нашей героини прошли в Риме, где ее отец служил в российской миссии при папском дворе. Римское детство, несомненно, повлияло на последующий жизненный и религиозный выбор юной княжны. Будучи крещенной в православии, она хорошо знала мир католичества, и католической церкви прониклась самой искренней любовью. В мае 1859 года в Женеве княжна Елизавета Волконская выходит замуж за своего родственника, князя Михаила Сергеевича Волконского, рожденного в Забайкалье, сына декабриста Сергея Волконского и Марии Раевской. За 3 года до брака император Александр II вернул Михаилу Волконскому княжеский титул и произвел его в камер-юнкера. Позднее князь Михаил Волконский сделал блестящую карьеру, став тайным советником, обергофмейстером, сенатором. Он запечатлен Ильей Репиным на этюдах картине «Торжественное заседание Государственного совета». Брак Елизаветы и Михаила Волконских был счастливым. Елизавета родила супругу 6 детей. Примечательно, что дети Михаила и Елизаветы Волконских приходились одновременно внуками декабристу Сергею Волконскому и правнуками Бенкендорфу. Вернувшись из Женевы в Петербург, Елизавета Григорьевна открыла в столице империи один из самых видных салонов, где очень часто бывали прельщенные умом хозяйки и Тютчев, и Тургенев, и Майков, и граф Алексей Константинович Толстой. Несмотря на обилие семейных и светских обязанностей, Елизавета Волконская с головой погружается в мир, который ее привлекал с детства, в мир науки, в мир богословия и истории церкви. Чтобы читать святых отцов в подлинниках, она изучает греческий язык и латынь, и этими языками она впоследствии владела совершенно блестяще. Волконскую искренне тревожили неточности и тенденциозные полемические трактовки, которыми на тот момент изобиловала российская синодальная православная литература. Результаты многолетних исследований Волконской легли в основу 2 книг, первая из которых стала книга «О церкви», вышедшая в свет в Берлине в 1887 году. В силу конфессиональных законов и цензуры в Российской империи, публикация книги, автор которой позволяла себе полемизировать с правительствующим синодом и церковью, была бы невозможна. Доставленная в Россию книга моментально разошлась, вызвав волну и смятения, и возмущения со стороны властей и православной общественности. Говорили, что книгу писали 15 иезуитов, а Волконская ее лишь подписала. эту точку зрения в частности отстаивал вступивший в публичную полемику с Волконской протоиерей Казанского собора Александр Лебедев. Примечательно, что всесильный оберпрокурор Священного Синода Константин Победоносцев по достоинству, пусть и крайне своеобразно, оценил книгу Волконской. Победоносцев назвал княгиню Елизавету Волконскую самой опасной женщиной в России. Он же санкционировал полный запрет на ввоз и распространение ее книги в России и поручил трем видным профессорам богословия – Беляеву, Катанскому и вышеупомянутому протоиерею Лебедеву – написать официальное опровержение на тезисы, выдвигаемые Волконской. В этом отношении крайне интересно отметить отношение Победоносцева с двумя удивительными русскими женщинами-богословами. С Елизаветой Волконской, которую он подверг публичной травле, и с будущей матерью Марии Скопцовой, воспитание которой Победоносцев сыграл очень светлую роль. В истории христианства в России XIX-XX веков и Волконская, и мать Мария Скопцова играют совершенно особую, уникальную, во многом интеллектуально-провокативную и уж точно совершенно незаменимую роль. Так или иначе, заказанный Победоносцевым коллективный труд Беляева, Катанского и Лебедева вышел в печать. Его разбор представляет собой достаточно противоречивое явление. Начав с полноценной богословской полемики, уважаемые авторы достаточно быстро скатываются до уровня элементарного доноса. Они обвиняли Волконскую в отсутствии должного патриотизма и в польских симпатиях. Тем не менее, эта полемика легла в основу следующей книги княгини Елизаветы Волконской «Церковное предание и русская богословская литература. Критическое сопоставление». Книга эта увидела свет в 1898 году. Кстати, в год выхода своей первой книги, в 1887, Волконская официально переходит в католичество, что было в буквальном смысле слова уголовно наказуемым преступлением в Российской империи. Единственная причина, по которой княгиня и ее семья избежали лишения имущества и высылки, стало покровительство Александра III, который на вопросы о том, как можно терпеть подобное вероотступничество, сказал: «Для меня она остается православной». И нужно сказать, что Волконская, вероятно, с ним согласилась бы. Княгиня Елизавета, как и ее дети, в том числе первенец, князь Александр, кавалергард и русский военный разведчик, ставший после революции греко-католическим священником, до конца жизни оставались глубоко верующими и преданными Отечеству русскими людьми. Они никогда не противопоставляли католичество родной русской православной традиции. Как позднее писал сын Волконской, отец Александр, «Мы не отрицаем в православии ничего, кроме отрицания католичества». То есть для них католическое исповедание не было способом насаждения латинства или некой насильственной унии, а поиском единства для христианского мира. Отказом от подчас крайне недобросовестной полемики и выдуманных аргументов. Именно этот поиск христианского единства сблизил княгиню Елизавету Волконскую с Пушкиным русской философии Владимиром Сергеевичем Соловьевым, которому она всячески помогала и который оставил о ней очень теплые строки. Не просто как о патронессе, но как о равном себе мыслителе. Княгиня Елизавета также являлась одной из самых активных благотворительниц в столице, создательницей и учредительницей Петербургского благотворительного общества. И что важнее, в том числе и в силу собственного выбора и своего столкновения с репрессивным законодательством империи, Волконская была одной из самых значимых и ярких поборниц за провозглашение свободы совести в России. До манифеста Николая II об укреплении начал веротерпимости, манифеста, который во многом прекратило репрессивное давление на старообрядцев, на католиков, на иудеев в России, Волконская не дожила. Она скончалась от воспаления легких 15 февраля 1897 года, за несколько месяцев до выхода своей второй книги. Но имя Волконской продолжает жить в русской истории как благотворительница, как поборница веротерпимости, как первая в истории России женщина-богослова.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: Кто? кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
3: Шереметьев.
2: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
4: Виктор Васильев. Илья Носков.
5: Граф Шереметьев – богатейший человек. Нужно срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
4: Ольга Ломоносова.
6: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
4: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
7: Неужто ты город из семьи?
8: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
4: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе мы по традиции будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее традиционном и современном прочтении. В 1763 году король и королева Англии в присутствии важных особ не могли оторваться от захватывающего зрелища. 30-летний сын Иоганна Себастьяна Баха, играющий на рояле, усадил к себе на колени маленького мальчика, который повторял за ним музыкальные фразы. Мало того, он сочинял на ходу еще более красивые витиеватые мелодии, и мальчик буквально поразил всех своим глубоким пониманием музыки и феноменальными способностями. Вдобавок, после 2 часов представления он еще и забрался на четвереньках наверх рояля и поклонился, вызвав бурю оваций. Это был Вольфганг Амадей Моцарт. Когда в Вене в 1756 году в семье Леопольда Моцарта родился маленький гений, родители дали ему длинное имя Иоганнес Хризостомус Вольфгангус Теофилус и потом так далее, так далее. Но чтобы долго не звать сына к обеду, сократили потом, и получился Вольфганг Амадей Моцарт. С ранних лет предприимчивый отец уже зарабатывал большие деньги на таланте Вольфганга. И уже в 5-летнем возрасте, в течение 3 лет, Моцарт с его старшей сестрой ездили с концертами по городам Европы, приводя публику в невероятный восторг. Представления эти длились несколько часов. Вольфганг играл вслепую на органе и клавесине с клавиатурой, закрытой сверху платком. Отгадывал звуки, которые звучали в часах, в стаканах, в колокольчиках. И, наконец, долго импровизировал. Маленькому мальчику приходилось выдерживать нагрузку, посильную не всякому взрослому артисту. Вдобавок, долгие и изнурительные переезды по плохим дорогам, естественно, подорвали здоровье мальчика, и это стало одной из причин недолгой жизни гения.

Рост у Моцарта был 160 сантиметров. Он обладал мягким нравом, очень живым и веселым характером, правильными, нежными чертами лица. Ему нужно было чувствовать любовь окружающих. Он буквально излучал из себя любовь и требовал ее. И сам он без конца влюблялся в прекрасных дам. Он носил очень изящную одежду, красиво танцевал. Часто всю ночь напролет до самого утра мог подтягиваться. Моцарт очень любил бильярд, был заядлым и умелым игроком, хотя часто проигрывал немалые суммы.

Сейчас вы слышите фрагмент произведения, которое было засекречено в Ватикане. Это «Мизерере Аллегри». Именно это произведение исполнялось в Сикстинской капелле на Страстную неделю. Ноты держались в секрете, строго охранялись, а за их копирование грозило отлучение от церкви. А маленький Моцарт по памяти записал девятиголосное пятиминутное произведение, услышав его всего лишь один раз. Второй раз он тайком пронес в шляпе ноты и сверил. Все. А потом хористы подтвердили феномен гения и полное соответствие произведения. Новость эта дошла до папы Климента XIV, но он даже наградил Моцарта за выдающиеся заслуги орденом Золотой Шпоры, который красуется на одном из портретов композитора.

О Моцарте можно говорить часами, но мы вспомним еще несколько интересных фактов из его жизни. Когда юный Моцарт ездил со своими концертами, на его концерте побывал один из графов. Но он не знал, как обращаться с мальчиком, на «вы» или на «ты». И после долгой заминки граф спросил: «А мы удачно совершили поездку?» На что Моцарт с его прямотой ответил: «Мы-то удачно, но вас я там не видел».

С именем Моцарта связывает большое количество предположений. Так, в начале 20 века врачи предписывали Моцарту синдром Туретта. Но они же позже отвергли его, объяснив обилие неожиданных резких слов и сравнений в речи и письмах Моцарта лишь его детскостью и подвижнейшим и неспокойным умом, а вовсе не психическим заболеванием, при котором пациенты неожиданно для себя и других выкрикивают бранные слова.

Со смертью Моцарта связано много предположений. Первое, что Сальери был отравителем Моцарта. Но в 20-м столетии группа криминалистов из нескольких стран провела расследование, и вывод был однозначен. Сальери не был отравителем Моцарта. Антонио Сальери был учеником Глюка и был учителем Бетховена, Шуберта и Листа. Он сочинил 39 опер, огромное количество ораторий, месс и кантат. Он в сравнении с Моцартом занимал очень высокую и прекрасно оплачиваемую должность. В конце концов отказался от должности придворного капельмейстера, освободив ее для Вольфганга. Но того туда так и не взяли. По совокупности всех этих причин, скорее, у Моцарта был мотив убить Сальери, а не наоборот. Но гений и злодейство – две вещи несовместные. Вдобавок, композиторы часто дружески общались, и Моцарт, шутя, даже несколько раз выиграл музыкальные споры. Однажды он сыграл пьесу, для которой Сальери не хватило пальцев. А вот Моцарт использовал, кроме своих пальцев, еще и свой нос. Прошел слух, что Сальери на смертном одре признался в убийстве Моцарта. Но у этой сплетни не нашлось ни единого свидетеля и ни одного письменного доказательства. Еще один слух говорил, что Моцарта убили масоны Венской ложи, членом которой он являлся, за либретто, оперы, волшебная флейта. Но эта ложь легко опровержима, а к либретто Моцарт не имел абсолютно никакого отношения, ведь либреттист оперы Шиканедер умер в преклонном возрасте, на четверть века позже Моцарта, и никто никогда не посягал на его жизнь. Еще одна версия скорой кончины Моцарта – это заболевание, которое лечили ртутью, его хроническая почечная недостаточность. Но врачи того времени умели безошибочно определять эту болезнь и ничего подобного не находили у композитора. Отсутствовали сильные судороги, как обязательный синдром отравления ртутью. Но вот прогрессирующая сильнейшая депрессия в последний месяц – это факт. Сила этого состояния на грани истерики и галлюцинации, видимо, изгубила Моцарта. Ведь он был категорически убежден, что по окончании реквиема его час пробьет. И последние его слова были таковы. «Я говорил, что пишу этот реквием для себя». Но Моцарт бессмертен в музыке. Это гений.

А я предлагаю вашему вниманию фрагмент турецкого ронда в моей обработке. И, как всегда, информацию о наших концертах вы найдете на нашем официальном сайте и на моей страничке ВКонтакте. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. С вами был Виктор Зинчук.

0: Радио России. Театр Радио России представляет. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Подготовка терактов Киева в глубине нашей страны находилась под постоянным контролем российских спецслужб. Стратегию развития здравоохранения обсудили в правительстве. Евросоюзу не удалось согласовать очередной пакет санкций против России. Слишком много противников. Подробности далее. Российские спецслужбы вели агентов Киева до Амурской области, где планировалось совершить теракт на военном аэродроме. Спецслужбы показали кадры со складом в дальневосточном регионе, на котором хранились начиненные взрывчаткой FPV-дроны. Технику забросили по указанию кураторов из Украины в Брянскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
6: Средства террора перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, вооруженными бытовой техникой вглубь территории Российской Федерации. Каждое преступное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось.
5: Напомню, как мы ранее рассказывали, спецслужбы предотвратили теракты на военных аэродромах Амурской и Челябинской областей. Диверсии на объектах «Украинка» и «Шагул» планировали совершить украинские спецслужбы с помощью агентурной сети. В планах Киева было не только взорвать вышеуказанные цели, но и совершить серию терактов на предприятиях ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны. До пунктов назначения беспилотники должны были доставить на легковых машинах с прицепом и двойным дном. Для маскировки в кузов погрузили бытовую технику. В ходе оперативно-боевых мероприятий силовики задержали исполнителей и пособников терактов. Точное количество агентов не сообщается. При обыске у них изъято 24 начиненных взрывчаткой FPV-дрона с модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства. Для беспрепятственного пролета беспилотники оснастили устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы оборудованием. В Красном Лимане ДНР идет зачистка кварталов. Противник отрезан от путей снабжения и лишен продовольствия. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
7: За последнюю неделю российские подразделения продолжили освобождение территории Донецкой Народной Республики, продвигались почти на всей линии боевого соприкосновения. Краснолиманский участок фронта, здесь подразделения группировки войск «Запад» продолжили освобождение самого непосредственно Красного Лимана, причем в городских кварталах уже проводится и разминирование, и с учетом того, что противник находится в крайне затруднительном положении, исходя из того, что были перерезаны логистические маршруты противника, поэтому противник там без БК, без продовольствия, без новых поставок имеется в виду, конечно, они прячутся там и по подвалам. Идет зачистка, также проходит работа и в окрестностях. По Светогорск, Кировскому или, скажем, в районе Светогорска, там тоже есть улучшение позиций наших подразделений.
5: В освобожденной Константиновке, по словам Пушилина, наши войска заканчивают зачистку северной и северо-западной частей города. Параллельно продолжается эвакуация мирного населения. Стратегию развития здравоохранения обсудили в правительстве. Утвержденный план предусматривает, в частности, создание передовых лекарств, а также внедрение во врачебную практику современных подходов. Об этом на оперативном совещании сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В список приоритетных задач в данной области власти включили также расширение применения высокотехнологичной медицинской помощи, борьбу с социально значимыми заболеваниями, а также развитие медицины здорового долголетия. Между тем, почти треть жителей России за первое полугодие смогли обследоваться на предмет здоровья. Диспансеризацию с начала года прошли порядка 52 миллионов наших соотечественников. Такие цифры привела на совещание вице-премьер Татьяна Голикова. Плановое обследование позволяет своевременно выявлять болезни и оказывать необходимую помощь, заключила Голикова. Послы Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России ко встрече министров иностранных дел. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Напомню, проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальным предложением. Из него исключили ключевые меры, включая запрет на въезд в Евросоюз российским военным и ограничения на поставки сжиженного природного газа. Против ужесточения санкций выступали Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов. Добавлю, наши власти считают западные санкции неэффективными. МИД Ирана на фоне последних атак США призвал генсека и совбез ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против иранского народа. Заявление внешнеполитического ведомства страны приводит агентство МЕХР. Напомню, на Ближнем Востоке наблюдается эскалация военного конфликта. Иран и США усилили удары по военным объектам. Корпус стражи исламской революции сообщил об атаке на несколько крупных складов ракет и резервуары с топливом на американской авиабазе «Принц Хасан» в Иордании. Удары по противнику в Тегеране объясняют ответами на атаки американцев по побережью Ирана якобы за то, что исламская армия пресекла попытки ряда судов пройти по запрещенному маршруту в Ормузском проливе. В свою очередь, командование вооруженными силами США заявило о завершении очередного раунда атак по Ирану. Американские военные впервые применили против республики ударные морские дроны. По данным ряда СМИ, взрывы раздавались накануне в 13 иранских городах, где могут находиться радары, пункты запуска ракеты и БПЛА. И вернемся в Россию. 4 человека пострадали при обрушении пирса в городе Артем в Приморье. Среди них 3 детей. Об этом сообщили РИА Новости в Краевом следственном управлении Следственного комитета России. Возбуждено дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщение о разрушении моста, с которого дети ныряли в воду, поступило утром. Очевидцы в соцсетях писали, что под мостом в момент происшествия находились люди. Всех вытащили из-под завалов на берег. Нырять и обследовать дно помогали сами отдыхавшие на пляже. Свет вернулся в дома большинства жителей северной части Подмосковья. Электричество пропало накануне из-за мощного циклона, который принес в регион ливни и шквалистый ветер. Устранением аварии занимались сотрудники компании «Россети». Всего в работах задействовали 54 бригады энергетиков и 65 единиц спецтехники. В институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений. Им оказался глагол «идти». Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией лексикографии института Пушкина Александра Ольховская. У него довольно много значений. Слово описывает движение человека, перемещение транспорта, например, поезд идет на Москву, природное явление – идет дождь, распространение запахов, звуков, света, из кухни идет запах пирогов. Ольховская приводит в пример также употребление глагола в передаче течения времени, годы идут и ход событий, дела идут хорошо. Кроме того, он используется для выражения идеи соответствия «это платье тебе идет» или «развитие идти к цели».
0: Спорт.
8: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Международная федерация настольного тенниса начнет полноценно допускать россиян к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Полузащитник московского футбольного «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение команды. 27-летний португалец уже приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». Кроме того, отмечается, что защитник испанского «Алавеса» Виктор Парада прилетел в Москву и проходит медосмотр для «Спартака». Ранее стало известно, что красно-белые рассчитывают завершить сделку по переходу 24-летнего испанца в ближайшее время. Тем временем Оренбург близок к завершению сделки по подписанию 24-летнего колумбийского правого крайнего нападающего Херсона Гонсалеса, который выступает за Санта-Фе. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что сделка будет оформлена в ближайшее время, а сам футболист прибудет в расположение российской команды для прохождения медицинского осмотра и подписания личного соглашения. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит гимн России перед матчем за Суперкубок страны по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Поединок пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. Об этом 39-летний спортсмен заявил ТАСС. Уайлд завершил карьеру в 2022 году. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
5: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачно, временами пройдет дождь. В Екатеринбурге 21-23 без существенных осадков. В Омске 25-27, временами дожди с грозами. В Великом Новгороде 26-28. В Уфе сегодня 25-27 градусов. В Краснодаре 29-31. А в Ялте 26-28, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 25-27. В Москве дожди, местами сильные. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орле появилась новая схема обмана. Людям предлагают вернуть деньги за отопление. В Ливинском районе завершили подготовительный этап реконструкции моста через реку Кшень. Орел принял финал Кубка страны по пляжному волейболу. Далее подробности. Начинаем со срочной новости. В Орловской области объявлена ракетная опасность. Напоминаем, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место. Номера вызова экстренных служб 101 и 112. Переходим к основному блоку. В Орловской области мошенники придумали новую схему обмана. Они обещают вернуть деньги за отопление, маскируясь под управляющие компании. Злоумышленники рассылают сообщение с суммой возврата и ссылкой на поддельный сайт. Переход по ссылке приводит к утечке банковских данных. Важно помнить, настоящие организации не просят вводить личные данные через подозрительные ссылки. Проверять информацию о перерасчетах и компенсациях нужно только через официальный сервис госуслуги «Дом», обещают легкие деньги, будьте настороже. В Ливинском районе завершили подготовительный этап реконструкции моста через реку Кшень. Переправу на автодороге Ливны-Навесная обновят до конца 2027 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает региональный информпортал. На объекте уже провели геодезическую разбивку, вырубили растительность. Продолжаются разработка земляного полотна для временной объездной дороги и монтаж опор временного моста. В этом году главной задачей специалистов станет возведение временной инфраструктуры, а в следующем году – начнут демонтировать существующий мост, и его стартует фактическая его реконструкция. В Змеевке водитель сбил самокатчика. ДТП случилось 12 июля в 12:40. По данным региональной госавтоинспекции, 80-летний водитель «Лады Гранты» при выезде на улицу 8 марта не пропустил 32-летнего водителя электросамоката, двигавшегося по главной дороге по улице 8 марта. В итоге молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Полицейские установили орловца, который во время выполнения заказа по грузоперевозке похитил у жительницы Орловского муниципального округа имущество. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: В МВД России Орловский обратилась гражданка с заявлением о хищении из гаража бензопилы стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Полицейские в ходе опроса выяснили, что несколько дней назад женщина разместила на рекламном интернет-сайте объявление о продаже лесов. С ней связался покупатель, они договорились о сделке. При этом гражданин предупредил, что к ней приедет другой человек, который осуществит погрузку и перевозку товара. Через некоторое время к дому местной жительницы прибыл мужчина на автомобиле «Газель». Он передал ей деньги от покупателя, а также погрузил из гаража и дома оговоренный груз, после чего уехал. Сотрудники уголовного розыска проверили эту версию. Полицейские установили автомобиль, приезжавший к потерпевшей, и его владельца. Им оказался орловец 1976 года рождения, тот самый водитель. Сотрудники полиции изъяли у него похищенное имущество. Мужчина пояснил, что пока грузил леса, увидел хранящуюся в сарае бензопилу. Он решил ее забрать и использовать на запчасти для своего инструмента. В отношении гражданина следственным подразделением МВД России Орловский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
1: Следствие по делу продолжается. Продолжаем выпуск. За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 60 раз, из них 40 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть на тушение мусора, 20 – на помощь населению. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В субботу, 11 июля, сотрудники поисково-спасательной службы выезжали в Амценский район, где изъяли и уничтожили одну минометную мину времен Великой Отечественной войны. 12 июля ночью поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на улице Панюшкина в городе Новосиль. В результате пожара в квартире выгорела комната. На месте пожара работали 4 сотрудника МЧС России на 2 единицах спецтехники. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. Дважды за сутки выезжали на короткие замыкания. В Свердловском районе короткое замыкание в жилом доме без последующего горения, а в городе Малоархангельске короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом без последующего горения. И в 13:57 12 июля на телефон 112 от очевидца поступило сообщение о том, что в городе Ливны в районе улицы Садовой в необорудованном для купания месте утонул подросток. На место прибыли сотрудники 7-й пожарно-спасательной части, которые извлекли тело подростка в 7 метрах от берега на глубине 2 метра и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства этого происшествия устанавливаются.
1: Телефоны экстренных служб 01 101 или 112. В Ливенах состоялся ежегодный фестиваль «Мы семья». Губернатор Андрей Клычко вручил награды семьям, где воспитывают трех и более детей. Цитата: «Такой праздник, как этот замечательный фестиваль «Мы семья», должен идти по всей стране. Ведь нет ничего ценнее семьи. Отрадно, что число многодетных семей на Орловщине растет», подчеркнул глава региона. На площадках фестиваля провели мастер-классы, были установлены аттракционы, работали зоны исторической реконструкции. Вечером на площади Победы выступили известные звезды российской эстрады. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. «Орел» принял финал Кубка России по пляжному волейболу. Турнир подобного уровня в нашем регионе состоялся впервые. За трофей боролись 32 женских и 32 мужских команды. Финальные матчи собрали на трибуне в центре «Орла» порядка 1500 человек. В результате золото у мужчин завоевали волейболисты коллектива «Факел Ямал» Олег Стояновский и Илья Лешуков. Женскую часть соревнований выиграли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». Молодежка футбольного клуба «Орел» разгромила коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Матч первенцев Союза Федерации футбола «Центр» состоялся в Орле в минувшие выходные. Итог игры – победа нашей команды со счетом 7-1. А уже в среду, 15 июля, молодежка «Орла» примет на своем поле Смоленский университет спорта в рамках Кубка Союза Федерации футбола «Центр». Начало встречи 16:00. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе пасмурно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла. Ветер северный, скорость 3-4 метра в секунду, с порывами до 8. Давление атмосферное 738-748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск в 13:45.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама. Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Курбатова, и я расскажу вам о том, чем мне и моим коллегам запомнилась минувшая неделя.

0: проценты высокие. Перед тем, как брать в долг деньги, посчитайте, а вы сможете вовремя вернуть их с процентами до того, как начнутся неприятности.
1: Ну что ж, 12 июля отмечался День Российской Почты, друзья. И важно, уделив возможности, делать все необходимое для сохранения и модернизации почтовых отделений, улучшения условий труда, внедрения современных, удобных для людей сервисов и услуг. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя работников Почты России с профессиональным праздником. А важно понимать, что 8 июля Госдума приняла закон, направленный на поддержку Почты России, который предусматривает, что организация сможет за отдельную плату принимать у граждан заявления на оказание государственных услуг, доставлять их адресатам, а затем отправлять заявителям результаты предоставленных услуг. Что это значит? Означает ли это, что Почта России вот таким вот образом у нас все более коммерческие рельсы переходит? И, наверное, уже, да, в этой связи мы должны ожидать каких-то реформаций в этой связи, в том числе и работы, не только отделения, где они красивее и красивее, как в Москве становятся, но и какого-то внимания, может быть, гражданам. Еще чего-то, да? Давайте спросим Владимира Климанова, директора Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, доктор экономических наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вообще любопытна вот фраза в этом самом законе, что закон предусматривает, что организация Почты России сможет за отдельную плату принимать у граждан заявление на оказание государственных услуг. Но мне казалось, что у нас Почта России всегда что-то за деньги делает, да, а во-вторых, как-то за государственные услуги тоже за какие-то там добавочные, так сказать, рубли. Что происходит? Поясните.
2: Мы, очевидно, находимся на этапе трансформации задач, которые выполняет такой единый для страны оператор, причем оператор с самым большим числом отделений, расположенных во всех уголках нашей страны. И поиск его нового функционала в таких меняющихся условиях, мне кажется, еще будет продолжаться. То есть мы знаем, что сама почта трансформировалась даже на моей памяти как-то не два раза, потому что в начале нулевых годов это была такая централизация разрозненных почтовых служб, которые были на территории нашей страны. В 2019 году произошло акционирование, и вот целый ряд новых и задач и идей для Почты России тоже появился. Почта стала таким полумагазином, полуместом предоставления каких-то дополнительных услуг. А сейчас мы видим трансформацию ее с такого цифрового агента, в том числе, поскольку многие услуги, они переходят в какое-то виртуальное пространство. Ну и очевидно, что при такой сети расположенных отделений, ну это интересно для того, чтобы донести до гражданина какую-то частичку информации или услуги, или даже товар тот же самый. Поэтому Почта России, очевидно, будет проводником и государственных услуг, и выполнять функции для наших основных маркетплейсов по доставке каких-то товаров. Ну, то есть я не вижу здесь ничего такого вот удивительного. Но в деталях надо, конечно, разбираться, почему это так. Хотя, если говорить про, допустим, даже донесение пенсии до гражданина, который функции выполняла почта, всегда вот ну, такие административные издержки на выполнение этой функции для Почты России определялись со стороны пенсионного фонда. Они там составляли не очень большие значения, объемы, собственно, вот, средств для оказания этих услуг, но, тем не менее, это всегда было.
1: Вот нам слушатели неравнодушные, да, те, кто пользуется, видимо, и услугами, и работает, может быть, там на Почте России в разных регионах, пишут, что разогнали коллективы, что женщины поставлены перед дилеммой, в деревнях работы нет, да, о том, что или хоть что-то получать, но выкладываться на 150%, либо вас никто не держит. И ничего не меняется годами, несмотря на все вот эти вот декламации о том, что реформы Почта России производит там и так далее, люди в маленьких населенных пунктах, где вот эти существуют, да, годами, а может быть и веками уже отделения Почты России,

0: они как там вот работали за копейки, так и продолжают работать. Вот действительно возникает вопрос, да, может быть, сначала начать, так сказать, с вливания какой-то, аккуратно буду выбирать слова, не сливания, а с определения того, кто и как контролирует расходы на зарплату для этих наших уважаемых совершенно почтальонов, работников отделений, сортировщиков и так далее, и так далее. Потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше я вижу замечаний о том, что никто не контролирует расходы зарплатные. Вот здесь удивительная какая-то история. Что скажете?
1: Могу сказать только, что ну, здесь действительно проблемы есть, но давайте посмотрим на это с такой вот чисто аналитической, что ли, точки зрения. Да, на Почте России работает более 200 тысяч сотрудников. Это очень большой коллектив. Очевидно, он громадный. Работает ну, совершенно в разных, да, в разных условиях, потому что ну, вот, количество отделений почты у нас, последняя статистика была там 38 тысяч по стране. Но при этом всегда подчеркивалось, что там то ли 3/4, то ли даже больше этих отделений расположены в сельской местности, и поэтому они не могут быть, условно говоря, там прибыльными, да, и даже те доп. Услуги, которые Почта России оказывает, они не могут компенсировать те издержки на содержание просто этих отделений, включая в том числе и выплаты, пусть небольшие выплаты заработной платы тем сотрудникам, которые там работают. И это тоже нужно признать и понять, и как в этой ситуации ну, выстроить правильную стратегию, но каким-то образом для Почты России нужно дифференцировать задачи, которые возникают перед отделениями там, почты в Москве или в отдаленной сельской местности. Очевидно, что какие-то показатели их деятельности должны быть совершенно разные. Ну и какой-то учет, в том числе заработной платы и работа с тем коллективом, который ну, да. Почта России представляет, он, наверное, должен быть. Это уже внутренние процессы самого акционерного общества Почты России.
0: Владимир Викторович, но полминутки у нас остается. Вот все-таки уже сколько лет говорим мы о том, что Почта России как-то оживляют всю эту мумию. Ну, никак не получается. Но есть хотя бы надежда на то, что мы как-то заработает она у нас в стране, как-то все быстро будет происходить. По примеру, вот этих самых операторов быстрых сервисов доставки, например, да, или еще как-то. Но что-то с ней же надо делать.
1: Я считаю, что главное, что Почта России работает и сохраняет свою жизнеспособность, выполняя во многих случаях важные государственные задачи. Это действительно стратегическое предприятие, системообразующее, как принято просто да. Лексике говорить. И в этой связи вот те социальные функции и государственные функции, которые эта организация выполняет, это уже... хорошо. А то, как она будет трансформироваться с учетом быстро меняющегося внешнего мира, это действительно особая задача, которую нужно реализовывать. Я думаю, что она будет реализована.
0: И мы с вами будем это наблюдать. Спасибо. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Друзья, у нас через минуту буквально будем говорить мы о тоннах, даже сотнях тонн продуктов, которые мы просто выбрасываем. Как быть с этим? Вот тоже вопросик.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Слушаем!
0: 8-925-222-99-92. Коротенечко. Посмотрю я, друзья, и прочитаю то, что успею. Из ваших сообщений Наталья Лазарева пишет, послала как-то заказное письмо с уведомлением, почту доставила до адресата, не застала в рабочее время адресата и вернула отправление мне за мои же деньги. Сейчас подразумевается, что за деньги на возврат почта все-таки доставит письмо, хотя в вечернее время, когда адресат придет с работы. Наталья, я не знаю, что вам на это ответить. Я тоже столкнулся с удивительной истории, связанные с почтой, когда мне, значит, на какую-то мою старую электронную почту Почта России с упрямством, достойным описания Пером Великого, так сказать, направляла уведомление. А я никак не реагировал, потому что мне эта почтовая вот эта вот электронная история, она у меня давным-давно забыта. И нет бы, чтобы смс-кой прислать мне о том, что зайдите на почту, получите. Вот они шлют и шлют упрямо на какие-то электронные адреса. Ну, то есть не задумываются люди о том, что есть, да, возможности иные. А ведь что самое главное связывает нас? За что мы Почту России раньше любили? За то, что было внимание к человеку. А сейчас-то внимания нет. И можно сколько угодно говорить о том, что это все лирика и так далее, и так далее. Но на этой лирике строятся большие, гигантские, вековые, успешные финансовые компании, например. Мне кажется, это надо взять на вооружение просто. Вот это вот мое замечательное выступление только что. Итак, у нас теперь про еду пойдет речь. Почти 42 миллиона тонн продуктов. 42, повторю, миллиона тонн продуктов на общую сумму 1,5 триллиона рублей выбрасывают в России ежегодно. При этом, по опросу 2025 года, 31% россиян признались социологам, что им не хватает денег даже на полноценный обед, не то что на трехразовое питание. А ведь продуктами, которые отправляют на свалку, можно было бы с лихвой накормить всех нуждающихся. Для этого, в общем-то, достаточно и миллиона тонн продовольствия, а не 42 миллионов тонн, которые выбрасываются. И вот еще немного цифр от издания «Мир новостей». Но зато каких цифр, вдумайтесь. Они на многие открывают глаза. 71% от всех выбрасываемых продуктов приходится на домохозяйство. И только 29% на продуктовые магазины и общепит. Причины банальны. Внимание! Мы покупаем больше, чем нужно. Продукты храним неправильно и используем не до конца. В среднем каждый житель страны выбрасывает до 80 килограммов пищи в год, хотя прекрасно знает, что выбрасывать еду, в общем-то, неправильно. И это, к тому же, еще и пустая трата денег наших с вами. Давайте об этом немного поговорим, да, и о воспитании собственной, так сказать, продуктовой дисциплины, и о том, куда продукты деваются у нас в магазинах, кафе, ресторанах, которые не уходят в полной, так сказать, объеме на прямые свои необходимые нужды. Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии, с нами на прямой связи. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Ну, цифры гигантские. Как прокомментируете? Может быть, как-то поправите? Потому что мне что-то ужасает. 42 миллиона тонн – это как-то прям невероятное количество еды.
4: Ну, вы знаете, это мы в этом плане не уникальны. Мы часть глобального такого абсурда. И вот те цифры, что вы говорите, они как раз отражают и как раз вот глобальные проблемы. Угу. Потому что это не только у нас, это и на, во всем мире такие вещи. В принципе, в мире, если говорить по цифрам, я вам еще скажу, больше скажу, что глобальные потери еды вообще в мире составляют 1,3 миллиарда тонн в год. Это данные FAO. Это почти 30% производства. Ущерб составляет больше около триллиона долларов в год. Вот. И этим ущербом, если мы говорим про мировые такие масштабы, можно накормить где-то больше 1 миллиарда человек в год. Понимаете? А у нас сейчас остро испытывает, по данным, опять же, ООН, остро голодающие 320 миллионов человек, а недоедающих это примерно 700, больше 700 миллионов человек.
0: Да. Понимаете, что делать? Но я, вот знаете, здесь возникает вопрос, да, вот смотрите, 71% выбрасываемых продуктов приходится на домохозяйство. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, тратя свои деньги на еду и не задумываясь о том, что они ее неправильно хранят, и она у них тухнет, и они ее выбрасывают, они могут сказать, да я за свои деньги могу и свежие продукты покупать в магазине и тут же их в помойку выбрасывать. Вот это вот как бы вопросы вызывает, да, больше к культуре или к чему-то другому, к культуре потребления, я имею в виду.
4: Ну, это, понимаете, это безусловно, вы правы, это культура потребления. Но здесь надо иметь в виду, что все-таки у нас три как бы составляющих потери. Это вот 71% это продукт не на магазинный ресторан, как вы говорите, на домашние холодильники, а еще где-то 15-20% идет на потери в производстве, и где-то примерно 15-20% идет на потери в ресторанах и в точках общественного питания. И в магазинах ритейла. Поэтому все, что касается вот домохозяйства, это понятно, это культура, это жесткая, может быть, практика, как делается в мире, там, в той же Франции или в Японии, когда жестко относятся к тому, что домохозяйство покупает больше и расходует меньше, это же еще идет большая нагрузка на экологическую систему. Чтобы произвести эти продукты, нужно затратить очень колоссальные ресурсы, и вода, и земля, и энергия, и все остальное. И утилизация тоже требует достаточно больших расходов. Поэтому в Японии, допустим, если вы выбрасываете продукты питания в корзину, тебя штрафуют за это дело, и очень сильно штрафуют. Вот. Это, конечно, воспитание культуры разными способами, и пропагандой, и примерами, и какими-то воздействиями налоговыми. А что касается ритейла или производства, тут другой вопрос. Понимаете, в чем дело? У нас много же в магазине просрочки. И вот до недавнего времени это было экономически невыгодно, эту просрочку передавать благотворительности, так называемый фудшеринг. Почему? Потому что экономически это было невыгодно ритейлу или общепиту. Потому что когда ты передаешь благотворительный фонд в банке еды, то вся эта передача оформляется облагалась налогом. Сейчас, слава богу, правительство поддержало законы о фудшеринге, когда можно передавать благотворительно вот просрочку или продукты с близким сроком истечения без налогов, чтобы...
0: То есть сейчас проще. Магазинам сейчас не обязательно все это на помойку везти, можно как-то это все там нуждающимся...
4: Не совсем проще, потому что вот, скажем так, чтобы отвезти в тот же благотворительный фонд эту просрочку, нужно потратить деньги на транспорт, на оформление документов, потому что те же самые документы нужно оформлять на машину. Это достаточно сложно для них, поэтому экономически ритейлу выгодно просто ее утилизировать. Никаких вопросов, никаких затрат. Вот в чем дело. Поэтому здесь нужно использовать опыт других стран. Например, французский кейс, он самый такой жесткий, известный. Там, если ритейл выбрасывает на помойку продукт питания, там высокие налоги идут. Вот есть итальянский, там, допустим, он более интересный, как пример налоговых стимулов, да, то есть там стимулируют налоговыми стимулами, освобождают от налогов те предприятия, которые используют...
0: Понятно. Да? Анатолий Анатольевич, простой вопрос. Вот торговая сеть, огромное количество еды, выбрасывается, значит, там все, что по сроку годности не проходит, везется на помойку и ни в коем случае не раздается по дороге нуждающимся там, я не знаю, бабушкам условным, да, которые стоят. Да, вот в чем здесь затык-то основной, я не пойму. Почему нельзя просто раздать? Мы каждый раз это спрашиваем. У нас полминутки.
4: Во-первых, это проблема с налоговым законодательством, раз. Хотя правительство в этом плане уже действует, какие-то шаги и правильные меры. Второе, у нас нет инфраструктуры для того, чтобы помочь ритейлу снизить нагрузку. Допустим, вот я стал говорить про бельгийские или ирландские варианты, где есть социальные сети такие, цифровизация. Да. Когда в реальном времени можно сказать, что видно, что есть нуждающиеся, есть магазин, у которого есть просрочка, и цифровая платформа все это автоматически соединяет. Это работает. Ну и третьих, конечно... И третье, конечно, это культурное изменение. Потому что если каждый начнет себя планировать меню, не покупать лишнего, правильно хранить продукты, это, конечно, пойдет только на пользу.
0: Спасибо. Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии. Напомню, что 42 миллиона тонн продуктов ежегодно в России пропадает, а для закрытия потребностей нуждающихся, голодающих, в прямом смысле этого слова, наших граждан, требуется всего 1 миллион тонн продовольствия. Начинаем с себя, начинаем каждый раз думать о том, что не лишнего ли мы купили, потому что в основном все выбрасывается в помойку. Михаил Притеченский далее. Песня по случаю, затем «Московский блок».
2: Песня по случаю.
5: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. Ее называли душой и хрустальным голосом советской эстрады. Накануне исполнилось 90 со дня рождения Валентины Васильевны Толкуновой. Родилась она в городе Армавире, что в Краснодарском крае. Родители работали на железной дороге. Кстати, именно детский хор Центрального дома железнодорожников стал ее первой вокальной школой. Отца к тому времени перевели в Москву. Руководил коллективом, кстати, брат Исаака Дунаевского, Семен Осипович. Потом училась на дирижерско-хоровом отделении Московского института культуры. Окончила Гнесинку. Впрочем, по признанию Толкуновой, певицу из нее сделал композитор Юрий Саульский. В оркестр ВИО-66, которым он руководил, молодая певица поступила по конкурсу. Вскоре они поженились. В ВИО-66 Толкунова исполняла главным образом джазовую музыку. После того, как и оркестр, и их брак распались, от джаза перешла к эстраде. Популярность ей принесла песня «Стою на полустаночке», написанная для телеспектакля «День за днем». Ну а потом молодой композитор Владимир Мигуля принес ей песню «Поговори со мною, мама». И с тех пор более 20 лет она была одной из самых любимых певиц в Советском Союзе, поскольку пела она всегда о людях и для людей. Для Валентины Толкуновой каждая песня была чьей-то судьбой, чьей-то жизненной историей. И публика это ценила.
6: На речке качаются ялики, а к речке

0: необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
9: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-3650. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
8: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
9: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
8: А какие еще возможности лечения существуют?
9: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
9: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
2: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
9: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
2: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
9: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
2: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
9: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
2: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
9: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
2: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
9: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Быть папой значит... Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
13: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы продолжают громить портовую инфраструктуру Украины. Власти рассказали о поддержке малых городов. Двойники маркетплейсов появились в интернете. Подробности далее. Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Основным ударом подверглись порты Одесской области. На этот раз целями стали объекты порта Черноморск, а также два морских парома для перевозки колесной техники и три судна. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее вооруженные силы России сообщили об ударах по портам Одессы, Черноморска и Южного, где находились склады и резервуары с горюче-смазочными материалами. В Измаиле наши военные уничтожили инфраструктуру для перекачки горючего, а также пункты управления портовыми объектами. За минувшие сутки российское ПВО сбило 926 беспилотников и 12 управляемых авиабомб. Черноморский флот уничтожил один безэкипажный катер ВСУ. Потери Киева за сутки составили 1415 человек. ПСУ безуспешно пытаются задействовать авиацию, чтобы сдержать наступление российских сил у поселка Алексеево-Дружковка по направлению к городу Дружковке. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин. На соседнем Красноармейско-Добропольском направлении после взятия Васильевки российские бойцы улучшили позиции и продвигаются в районе Белецкого и поселка Шевченко.
15: Наши подразделения уже продвигаются в районе Алексеево-Дружковки. Там мы видим, что противник применяет в том числе, или пытается применять в том числе и даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке. Но наши бойцы понимают, что с этим делать. Эта работа продолжается.
14: Напомню, накануне российские военные взяли под контроль небо в районе Алексеева-Дружковки и не позволяют ВСУ снабжать оставшиеся группы личного состава в Константиновке. Свыше четверти миллиарда рублей направило государство на субсидии застройщикам в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Благодаря поддержке будет построено свыше полумиллиона квадратных метров многоквартирных домов в двух десятках российских регионов. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании. Глава Кабмина пообещал развивать программу и в нынешнем году.
16: Сегодня мы начнем оперативное совещание с вопроса о поддержке жилищного строительства, особенно в малых городах. Отрасль постоянно находится в центре внимания правительства, поскольку является ключевой для пространственного развития страны, для формирования комфортной среды для жизни. Ну, от нее, кстати, и зависят многие смежные предприятия. В прошлом году поддержали возведение более полумиллиона квадратных метров многоквартирных домов, которые находятся в населенных пунктах, до 100 тысяч человек и в сельской местности в двух десятках российских регионов. По поручению главы государства направили им свыше четверти миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным строительным организациям. Продолжаем реализацию этой программы. Сегодня выделим дополнительно еще около 300 миллионов рублей. Благодаря такому льготному финансированию справить новоселье смогут тысячи семей по всей стране.
14: По словам Мишустина, власти продолжат оказывать адресную помощь жителям пострадавших приграничных регионов. 3 миллиарда дополнительных средств направят в Курскую, Белгородскую и Брянскую области для обеспечения населения жильем. Уголовное дело возбуждено по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
17: По данным следствия, беспилотными летательными аппаратами самолетного типа украинские националисты атаковали несколько районов Московской области. В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате их преступных действий разрушены 5 домов, повреждены 5 автомобилей, 3 человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами. Еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе. Число пострадавших уточняется.
14: Добавлю, с минувшего вечера средства ПВО сбили над Россией 342 украинских беспилотника. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны уничтожили над 15 регионами, включая московский. Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Роскосмоса Кириллу Пескову звания Героя России и почетного летчика-космонавта. Высокие награды присуждаются за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета в составе экипажа МКС. Кирилл Песков родился в 90-м году в Туве, закончил Ульяновское высшее училище гражданской авиации. Он шестой в истории МКС россиянин, совершивший полет в составе экипажа американского корабля «Крю Дрэгон». Вернулся на Землю 9 августа прошлого года. Продолжительность его полета составило 147 суток. Россиян предупредили о появлении двойников маркетплейсов. Мошенники начали подделывать официальные сайты для выманивания средств покупателей. С таким предупреждением выступили в пресс-центре МВД. На онлайн-площадках аферисты размещают несуществующие товары, которые, естественно, до покупателя не доходят. Для распознавания мошенников полиция рекомендует обращать внимание на способы оплаты. Если покупателей просят перевести деньги в обход встроенных платежных инструментов на карту физлица или по присланной ссылке, это явно обман. Сведений о пострадавших россиянах при пожаре в Бангкоке нет. Наши граждане за помощью в посольство в Таиланде не обращались. Об этом РИА Новости сообщили в консульском отделе диппредставительства. Тем временем появились подробности ночного пожара в пивном ресторане на севере тайской столицы. В момент трагедии там находились около 100 посетителей и 20 человек из числа персонала. Очаг возгорания находился неподалеку от сцены. С первых секунд пламя было очень интенсивным. Одноэтажное здание ресторана полностью выгорело. После пожара внутри помещения нашли 25 погибших, 63 пострадали, из них треть находится в критическом и тяжелом состоянии. Причины пожара станут известны после тщательного расследования. И кота вытаскивали сегодня из Москвы-реки. Животное перебегало дорогу на Большом Краснохолмском мосту в Таганском районе. Его задел автомобиль. Кот попытался от него убежать и спрыгнул в реку. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Бедолагу нашел проходивший мимо спасательный катер. Кота передали очевидцу, который позвонил в экстренные службы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
18: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация настольного тенниса начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном с 28 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Сейчас мы еще будем уточнять детали и нюансы, но основное решение уже есть, сказали в пресс-службе. Одна из лучших российских гольфисток Нина Пегова поделилась своими ожиданиями от предстоящего фестиваля «Сильные фигуры». Напомню, что 18 июля состоится матчевая встреча сборных России и мира. Гольф-сезон в самом разгаре. Матчевая встреча сборных России и мира является важным этапом российского календаря. Приятно, что состав сборной мира становится с каждым годом только сильнее. Значит, борьба будет еще более бескомпромиссной. Но мы отдадим все силы, чтобы кубок остался в России. В прошлом году у меня был очень интересный и сложный матч, который удалось выиграть, и в субботу я постараюсь сделать то же самое, рассказала Пегова. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе Владимира Хубулова. Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года. И еще о футболе. В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира. По данным создателей сайта, ее уже подписали более 3 миллионов человек. Авторы обращения утверждают, что Международная федерация футбола и судьи якобы предвзято относятся к сборной Аргентины и ее капитану Лионелю Месси. Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен? Исключите Аргентину с чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс, говорится в тексте петиции. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
0: Погода.
14: И о погоде на завтра, 14 июля. В Петропавловске-Камчатском 21-23, облачно, пройдут небольшие дожди. В Ханты-Мансийске и Сургуте 23-25. Во Владимире и Туле 24-26, кратковременные осадки. А в Сочи, Нальчике, Владикавказе и Севастополе завтра 26-28, Кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра днем максимальная температура составит 23-25 градусов. В Москве временами ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 21 градус, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся в Русь изначальную, накануне Орды, накануне этого нашествия, которое крайне негативно повлияло на нас, но и, возможно, создало в нас те особенности нашего и характера, и нашего самого существования, которое определяет нынешнюю современную Россию. Это наш специальный проект «Русь изначальная», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, члена Императорского православного палестинского общества Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте, Сергей Викторович.
10: Здравствуйте.
9: Сергей Викторович, мы говорим очень подробно о Руси изначальной, о ее развитии, о культурном, о культуре Руси изначальной, о технологиях, о сравнении с Западной Европой. Но когда упираемся в вот эту катастрофу прихода Орды, как-то вот этот момент школьник прежних времен ответит без запинки. Феодальная раздробленность привела к поражению, ну и так далее. С точки зрения современной науки, то, что мы знаем о той державе Рюриковичей, а какой она была, эта Русь изначальная накануне Орды, и вообще она вот готовилась к этой погибели земли русской, понимали ли люди тогдашние, что их ожидает?
10: Ну, во-первых, и сегодняшний школьник будет совершенно прав, без употребления там терминов, модных только в одном из направлений науки, но если он скажет, что удельная раздробленность была одной из ключевых причин поражения Руси, краха домомонгольской Руси, то, в общем, он будет совершенно прав. И это понималось и тогда, в общем-то, и... Если мы возьмем тот памятник, название которого вы процитировали, слово «Погибели русской земли», там автор его не упрекает князей грозных за междоусобицы, потому что, ну, в общем, писал тогда, когда их впору было уже и пожалеть, и сколько их полегло во время нашествия этих князей и так далее. Вот, но он начинает все-таки истоки погибели земли русской, он ведет от смерти Ярослава. От смерти Ярослава Мудрого, то есть с начала эпохи удельной раздробленности. Вот, это косвенное, но очень четкое указание на то, где люди того времени, по крайней мере, люди образованные, думающие, откликающиеся на народное самосознание, потому что слово «погибель земли русской», ну, это эпический памятник или, во всяком случае, элегический с элементами эпического стиля памятник. То есть его слагал человек, явно тесно общавшийся вот именно с иго-устной культурой. Такие люди понимали, что, конечно, если не сама по себе удельная система, которую они могли считать неизбежной, ну, рожденный от князя должен быть князем, мы с вами уже говорили, то усобицы между князьями, то, на что, в общем, указывали как на постоянное зло еще летописцы XII века, и, конечно, автор слова «Полку Игорь», усобицы между князьями, несогласие между князьями, в том числе в противостоянии степи, в том числе прямо на поле брани, как вся Русь видела в 1223 году в первом бою с монголами на Калке, когда князья, не договорившись о тактике, разделили свои войска. Вот, конечно, это было причиной поражения. Другое дело, что не единственное, и, в общем, ну, тогдашнее средневековое сознание, ну, мы должны понимать, оно сознание религиозное, да? Вот. Людей не учили, как в современной школе, искать во всем материалистические причины. Наоборот, их учили искать в первую очередь причины духовные. Поэтому, конечно, и в умственном, духовном разделении общества искали причину люди того времени, и недаром после монгольского нашествия мы видим, ну, фактически конец двоеверия на Руси. Вот. Оно, конечно, там преобразуется, уходит куда-то в народную культуру, сохраняется в виде пережитков, но как система, когда там одновременно молились Богу и Перун, оно исчезло. Человек, он, конечно, видел разные причины, в том числе те, которые там современное материалистическое сознание, возможно, не отслеживает. То, что нашествие было наказанием Божьим, но это, в общем, было общее мнение.
9: Сергей Викторович, как бы ни было тяжело говорить о вот этих годах накануне катастрофы, все-таки вот это уход двоеверия, ведь он какой-то с точки зрения опять того материалистического сознания, в котором мы сейчас живем, он довольно-таки странный. Но если такое сильное язычество было, оно, по идее, вот эту искусственную христианскую веру, ну, должно было заменить, сдуть, вот ушло, вот насадили князья вот что-то такое заморское, насадили вот это все оттуда, еврейскую веру, и все. А мы возвращаемся назад к нашим перунам и дажбогам. Сколько сейчас по просторам интернета бегает людей, которые говорят, вот наша вера-то, древняя славянская вера, вот туда, к Мокоше, вот ко всем этим богам, сколько таких людей ходит и говорит о том, что вот, вот где путь. А тут получается, что наши предки в православии почему-то видели опору именно вот в эти годы, накануне и во время катастроф.
10: Ну, именно во время и после.
9: Во время, да. Да.
10: Во время и после. Да, потому что, в общем, это то, что объединяло всю Русь. Это то, что действительно все-таки было верой тех, кто правил обществом. Это было, что, наверное, самое важное, это то, что давало чувство превосходства над завоевателями, даже несчастье. Вот. И да, сплотились именно вокруг православия после нашествия. И в тех самых городах, в которых там прежде жители ходили к волхвам, ну, вы знаете, уже там в 70-х годах 13 века Серапиону Владимирскому приходилось удерживать своих прихожан от слишком ретивой и, честно говоря, преступной даже охоты на ведьм, когда языческие суеверия обращались против самих язычников.
9: И вот вы упомянули очень такое интересное слово «чувство превосходства даже над завоевателями». Но прежде чем завоеватели проявили свою силу, все вот эти накопленные на Востоке знания, навыки и умения, которые в том числе из покоренных держав монголы творчески преобразовали вот в эту военную машину похода, А было ли вот это чувство превосходства не только среди верующих, но и, так скажем, в военных кругах тогдашней Руси? Ну, уж у нас-то сила.
10: К сожалению, вот как раз, да, чувство материального, заведомого материального превосходства над любой угрозой из степи, оно было. В немалой степени оно, конечно, было навеяно тем, что крупных половецких нашествий на Русь после 80-х годов XII века не случалось. Те, кто помнил половцев как действительно грозную силу, которая самостоятельно может прийти и выжигать целые русские города, ну, в общем, тех уже живых к этому времени или не оставалось, или оставалось очень мало. Память о поражении князя Игоря на Каяле в 1185 году, когда беспрецедентно тяжелым для Руси поражение, когда там несколько князей попало в плен к врагу, и, видимо, не все пленники потом вернулись на родину. В общем, память о нем уже потускнела, хотя она, конечно, была для нас она запечатлена в слове о полку Игоря. Половецкие ханы, там, к этому времени сильнейшие ханы,

0: Земля с тем периодом 12 века. А, собственно, даже когда нашествие началось, оно не остановило борьбу за Киев. А, так вот, оно, и более того, даже разорение Киева еще там несколько лет за его развалины конкурировало между собой. Вот, то есть, в общем, и когда в 1223 году монголы появляются в первый раз, ну, известно, что один из русских воевод пренебрежительно заметил, простые это люди, хуже половцев. Что в немалой степени, ну, вот, повлияло на действия князей тогда на Калке, поражение, которое стало уже, вот, превзошло, во много раз превзошло поражение на Каяле по своим последствиям.
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Викторович, насколько русские князья, они чувствовали, и насколько они понимали, кто перед ним, насколько они изучали приближающуюся вот эту силу? Было ли
0: Ну,
1: понимание вообще в Европе тогдашней понимали, что на них движется?
0: в Европе вообще, в Западной Европе вообще не понимали. Как известно, когда так называемый старец горы, глава исмаилитов, чье государство располагалось на юге от Каспийского моря, тех, которые вошли, собственно, в историю как ассасины, лютые враги Христа, крестоносцы, вот когда глава исмаилитов послал к императору Священной Римской империи в начале 30-х годов посольство с предложением объединиться против монголов, как пишет французский один, ну, англо-французский, правильнее сказать, хронист, ему очень остроумно ответил один из присутствующих, это он остроумно так ответил, пусть эти собаки воюют друг с другом и истребят друг друга, а мы потом придем и завоюем их всех. Там была, понятно, очень ограничена, в принципе. Ну, что-то слышали, что вот какой-то народ там что-то делает. Но, в общем, пока они не появились в половецкой степи, не считали, что это нас как-то касается. Потом они ушли. После Калки, собственно, разорив буквально один-два приграничных города, они ушли, просто поняв, что впереди большая городская страна, и что одним авангардом, вот этим Субедей и Джебе, к тому же уже потрепанным, все-таки они повоевали и в Иране, и на Кавказе, и с половцами, Русь не завоевать. И, да, Субедей поворачивает степь, дальше у него Волжская Болгария на пути, которую он довольно легко сносит, но, опять же, не завоевывает еще. Ну, а потом, собственно, когда Субедей повел, получив первое подкрепление, повел систематическую кампанию в Поволжье и Приуралье против Волжской Болгарии, собирали на Руси, по крайней мере, во Владимире, собирали сведения об этом, это заметно. Его там захват Саксина в устье Волги, бои его с волжскими болгарами еще до 1236 года, когда подошла вот эта основная рать из 10 царевичей с 10 туменами, во главе которой стоял Бату. Вот еще до этого, по крайней мере, Владимирский летописец фиксирует успехи монголов, ну и понятно, что безрадостно фиксирует. Хотя, в общем, к Волжской Болгарии он тоже особых теплых чувств не испытывает, и там у него, конечно, особенно по монтажу известий между собой, сквозит идея, что вот там волжским болгарам есть за что нести эту карту. Вот, от монголов. Но в целом, конечно, да, к нашествию, в принципе, готовились, масштабов его не могли представить. Цели его не могли представить. То есть, в общем, все-таки опыт 1223 года указывал, что монголы будут чем-то вроде половцев. Пришли, ушли. То, что они попытаются и более того преуспеют в завоевании именно Руси, судя по всему, этого не предполагали. То, что придет рать во много десятков тысяч воинов, ну, строго говоря, там по формальной статистике статичная. Она, конечно, уже сократилась, наверное, при подходе к границам Руси. Все-таки они в степи воевали, и с Волжской Болгарией воевали основательно. Но, в общем, изначально 10 тумен. И, в принципе, конечно, вот не представляли ни масштабов, ни целей. Между тем, ну, да, завоевательная программа, сформулированная еще Чингисханом, была действительно, как там все знают, благодаря советскому историческому романисту Яну, До последнего.

0: мой. То есть это, собственно, буквальные цитаты, да, дойти до ограничивающего землю по представлениям монголов океан. Вот всего этого на Руси не представляли. Если в первый момент и подумали, что это, ну, почти что Гог и Магог уже пришли, то потом это где-то потускнело, решили опять же, что, наверное, так прямую не относится. Ну и я говорю, там, если на северо-востоке, ну, действительно была сильная и достаточно консолидированная, хотя и в лице там нескольких братьев, княжеская власть, но остальную Русь Юрий Всеволодович контролировать не мог. Южная Русь лежала в хаосе, за нее там постоянно воевали. В Западной Руси были свои проблемы, немцы и литовцы. Ну, а Рязани, как известно, Юрий Всеволодович, ввиду внезапности возникшей ситуации, помочь не успел. Ну, собственно, на самом деле при Коломне Владимирская подмога потерпела поражение. Поэтому, когда говорят, что не пришел на помощь Рязани, но это не так. Попытался. Вот. Но не успел и не сумел.
1: А если мы будем говорить, прежде чем вот эти боевые действия, это уже отдельная беседа,
0: да,
1: о монголах, об их тактике и стратегии, все-таки а монголы, они понимали, кто перед ними, или так, всех снесем, потому что у нас суперсила?
0: Ну, они хорошо, конечно, знали ситуацию в Центральной Азии, когда начинали завоевания. Субедей за время своего пребывания в, ну, собственно, там, в Поволжье и Приурале, видимо, где он в основном вел военные действия, судя по перечислению народов, на помощи от которых, помощи завоеваний которых он просил в Каракоруме, достаточно изучил географию не только восточной, но и отчасти даже Центральной Европы. То есть он знал, что там дальше где-то венгры, и так, поляки, немцы. Ну вот дальше немцев были уже смутные представления. Вот, то есть, в общем, но они узнавали. Конечно, когда они только перешли Кавказский хребет с юга, то они смутно представляли, что там лежит перед ними. Но вот кипчаки. Кипчаки – дело знакомое. Половцы. Вот, старые враги, собственно, там с того момента, как они вошли в земли нынешнего Казахстана. То, что лежало за ними, ну, в общем, они смутно представляли. Ну, вот на Калке они провели успешную разведку боем. И дальше уже, ну, соответственно, и в войне, и в разведке изучали, что вокруг них такое лежит. То есть, в общем, конечно, к моменту, когда Бату вторгся в Рязанское княжество, ну, во-первых, у него наверняка были подневольные консультанты, так сказать, из Волжской Болгарии, той же, из соседних народов, завоеванных уже. Вот. Во-вторых, ну, в общем, к этому времени монголы уже, видимо, представляли географию Руси общую. Они знали там, что вот столичные города Владимир и Киев и так далее.
1: Если мы говорим о вот этих планах до последнего моря, завоевание, подчинение, изничтожение, вообще что такое было в планах, в стратегии?
0: Чингисхан изначально, как известно, просто хотел объединить монгольские племена, объединил, столкнулся с тем, что масса внешних угроз, и что у него достаточно силы, чтобы эти внешние угрозы аннигилировал. Чем он, собственно, в первую очередь и занялся. Потом пошла уже логическая цепочка событий, которая превратила его в покорителя мира. Целью и Чингисхана, и чингизидов было создание мировой империи, включение в ее состав непосредственно тех народов и областей, которые, ну, для этого подходят, прежде всего, с точки зрения, что монголы могут жить и частично селиться на данных территориях. Скажем, Центральная Азия и равнинные области Закавказья, и равнинные области Северного Кавказа вполне подходят. Вот, Русь с ее лесами, или, скажем, горные области Кавказа, ну вот они подходят хуже. Поэтому там эти территории нужно облагать данью с монгольской точки зрения. Ну и, собственно, да, дань это то, чего они требовали. Иногда завышенные требования предъявлялись, возможно, с целью показать свою силу в войне. Кстати, в Рязани, по-видимому, именно это, с Рязанью именно это и произошло, как и ранее с Хорезмом. Вот, где-то они предъявляли, когда они видели, что совсем слабое государство, и, в общем, завоевывать его, конечно, можно, но они и так сдадутся, то они предъявляли требования вполне прагматические. Вот. И, соответственно, нашествия как такового не требовалось. Но Русь была большой землей с их точки зрения. Поэтому должна была быть с их точки зрения, конечно, завоевана. И именно поэтому отразившиеся, может быть, несколько в преувеличенном виде в повести о разорении Рязани древнерусской, требования монголов были завышенные и оскорбительные для русских князей.
1: Прежде чем монголы появятся на горизонте, все-таки, вот говоря о вот этой непрерывной сваре, какова роль была тогдашней православной церкви? Пыталась ли она эту свару остановить? Пыталась ли
0: Ну,
1: вообще?
0: конечно, пыталась. Конечно, пыталась. И, в общем, тогдашняя православная церковь на Руси, как правило, возглавлялась митрополитами греческого происхождения, это надо помнить, что, ну, с одной стороны, имело свои минусы, поэтому, в общем, и русские князья, и русское общество уже к началу XIII века, к первой десятилетии XIII века предпочитали русских митрополитов по происхождению. Но, с другой стороны, это имело несомненный плюс в том смысле, что они были независимыми посредниками. Ну и в целом, конечно, да, церковь считала, что если обнажать против кого-то оружие, то против врагов Христа или против врагов православия, что, кстати, угроза со стороны католического Запада, она стала реально актуальной в начале XIII века, когда, с одной стороны, крестоносцы появились в Прибалтике, а с другой стороны, взяли Константинополь, и это на Руси отлично знает. То есть, в общем, было достаточно причин, и крестоносцы, и Литва, и половцы, те же самые, идущие следом монголы, для того, чтобы русским князьям объединиться и действовать сообща. Там, где церковь могла князей помирить, там она мирила. Но чаще всего не могла, потому что, ну, в общем, князья привыкли вежливо выслушивать миротворческие усилия, даже целовать крест друг другу. Ну, а потом возникал какой-то повод обвинить другого в нарушении крестоцелования, нарушить самому и снова все по новой. Ну вот Владимира Суздальская Русь в начале XIII века представлялась, ну не, да, в начале XIII века представлялась Большое гнездо, и позднее, после единственной за XIII век там крупной, за начало XIII века там крупной междоусобицы Липецкой битвы, но вот после этого Северо-Восточная Русь представляла собой такой островок стабильности. Ну, довольно большой даже остров стабильности. Но сил для того, чтобы исправить ситуацию в остальной Руси, не было. Вот. А остальная Русь, ну да, либо уже вынуждена была отбиваться от угроз Запада, как там Полское, Смоленское княжество, либо погрязла в том, кто на каком столе сидит, как, собственно, там, вся Южная Русь.
1: В вашем сериале «Русь изначально» вы все время подчеркиваете, что Русь – это коллективная вотчина Рюриковичей. И
0: Да.
1: вот если мы чуть-чуть займемся нашим любимым таким сравнением с Западом, а вообще вот эти процессы для наших слушателей, они были естественные, они были каким-то, ну, как бы сказать, естественным образом предопределены самим ходом развития истории, развития материальных сил, вот этого всего, которое,
0: Ну,
1: как развивалась цивилизация.
0: они предопределены были скорее логикой и тенденциями. Вот. И тенденции эти, конечно, были общие. В Западной Европе, ну, там действительно феодализм мы видим. То есть, когда власть и собственность делегируется вассалам государя, короля. В Польше мы видим ту же ситуацию, что и у нас вровень, одно и то же. Вот. В Венгрии, но только малочисленность династии Арпадов вела к тому, что там не сложилось вот именно такой ситуации, как у нас и в Польше, но при этом все равно в Венгрии была раздробленность, там, вплоть до пережитков какой-то племенной раздробленности еще в XIII веке. То есть, в общем, там были в общем те же проблемы, как и в принципе, ну, на большей части пространств тогдашнего цивилизованного мира. В общем, ну, мы знаем, скажем, там, кто интересуется, знает историю Японии этого периода. Все эти войны между там отдельными даймё, самурайскими кланами и так далее. Хотя, ну, конечно, тут вспоминается, что Япония выстояла все-таки против монголов, но это особые условия, прежде всего, географии, конечно. И то обстоятельство, что на том этапе, когда монголы пытались ее завоевать, Япония действительно была централизована все-таки под властью военных диктаторов Сикэм, не Сёгунов, а Сикэм. Вот. Вообще, кто выстоял против монголов, ну вот просто так полезно оценить. Китай, как мы знаем, не выстоял. Вот, и, в общем, вслед за Северным Китаем, где власть находилась так называемая Варварская династия, собственно, и Южно-Китайская, собственно, Китайская империя была за несколько десятилетий монголами завоевана. Не без труда, да, но завоевана. Современные китайские историки, ну, собственно, даже традиция, скорее, китайской науки, указывают на то, что одной из главных причин была крайняя степень коррумпированности и морального разложения тогдашней чиновно-аристократической элиты. С другой стороны, против монголов выстояли, ну вот из стран, которые непосредственно с ними сталкивались, а там не становились жертвой каких-то дальних экспедиций, небольших отрядов. Против монголов выстояли Вьетнам, против монголов выстояла Япония. В обоих случаях на конкретный момент вторжения, да, централизованное государство, при этом в очень выгодном географическом и климатическом состоянии, где, ну, для монголов была совершенно непривычная для них ситуация. Опыта вот, в войне ни там, в заболоченных джунглях, ни на море монголы, ну, в общем, не имели. Египет выстоял, точнее, держава мамлюков, которая, в общем, такие обширные территории Ближнего Востока занимала. Тоже на момент прихода монголов крайне милитаризованная с вот этой мамлюкской элитой централизованная монархия, к тому же во главе которой самый известный из победителей монголов половец по происхождению Бейбарс. Но уже его происхождение указывает на то, что к моменту своей победы над монголами в 1250 году он готовился к этому лет 30. Ну, собственно, там, с детских лет, наверное, вот как он там оказался в Египте. Вот, и влился вот в эту очень странную элиту, где рабы-гвардейцы фактически правили страной. Ну, в общем, он был готов, да, к приходу монголов. И в каком-то смысле отомстил им за свой народ. То есть это все особые ситуации. Это все особые ситуации. Уникальные ситуации. Западная Европа, понятно, почему не была завоевана монголами, потому что Русь и отчасти балканские государства послужили буфером, ослабившим монгольский натиск. Вот, в этом смысле те, кто об этом писал, даже там из западных историков и мыслителей, явных неблагожелателей России, что вот там Русь так или иначе заслонила Западную Европу с собой, ну, в общем, они правы. В общем, правы. Другое дело, что Русь таких целей для себя не ставила, и что, в общем, это не помешало монголам вторгнуться в Западную Европу через территорию Руси. Но Русь ослабила, конечно, монгольский натиск. Растратила монгольские силы, а позднее, ну, в общем, монголы могли воевать с Западом только через посредство Руси. Так что нельзя сказать, что Запад вот там оказался в такой же ситуации, как Русь, и выстоял. Нет.
1: Если мы говорим о вот Руси изначально накануне монгольского нашествия, все-таки вот знают или выделяют ли современные историки портрет этой земли? Да, мы говорим о раздробленности, да, мы говорим о постоянной грызне между князьями. Но вот когда мы говорим «погибли русской земли», понимали ли русские себя единой землей? Или это было такой...
0: Ну, собственно,
1: Вот как, если можно, такой портрет развернуть, что это...
0: безусловно,
1: Какая
0: понимаю.
1: цивилизация была накануне вот этого вторжения?
0: Первое, безусловно, они понимали себя единой землей, и, ну, собственно, и летописи, и особенно памятники вот этой дружинной поэзии, слово полку Игореве, слово погибели земли русской, однозначно свидетельствует нам, что Русь воспринималась как единая земля. В сознании ее жителей, объединенная и общим языком, и общим происхождением, вот это самое слово «русичи», да, которое встречается в слове «полку Игореве», подчеркивает общность происхождения. И, разумеется, для образованных людей, вообще для городского населения, в первую очередь общей верой, ну и да, общей властью династии княжеского рода. Как бы они между собой ни боролись, они братья, они родня. И как раз именно поэтому особенно трагично то, что они борются между собой. То есть вот понимание единства Руси и стремление к единению Руси перед внешними угрозами, оно, безусловно, было. Просто не воплощалось в жизнь. Русь, безусловно, цивилизованная страна. Ну, собственно, более тысячи, там, по-моему, сейчас уже к 1500 приближается количество укрепленных поселений, среди которых, ну, как минимум, там, несколько десятков вполне полноценных городов, даже если там оставить вот основные княжеские столицы, которых было около 1,5-2 десятков. Развивается каменное зодчество, развивается литература, то есть, ну, в общем, мы можем видеть, скажем, рост грамотности по увеличению количества сохранившихся, конечно, до нас берестяных грамот и надписей. Поступательно возрастает с каждым столетием, при том, что раскопки археологов позволяют, в принципе, адекватно представить распространенность подобного рода фактов. Вот, в разные периоды. Ну, собственно, да, про литературу мы уже несколько раз упоминали, отдельные памятники, но надо понимать, что это то, что вот мы лучше всего знаем, это вершина. Так, в принципе, мы имеем, при том, что, конечно, очень многое не сохранилось, конечно, ну, гибли города, гибли столицы, горели храмы, и, в общем, очень многое было утрачено, несомненно, но даже то, что сохранилось до нас, ну, в общем, это многие десятки памятников и многие имена известны.
1: А давайте, Сергей Викторович, мы об этом, так скажем, портрете или образе той Руси изначальной до монгольской эпохи продолжим рассказ через несколько секунд. Я нашим радиослушателям напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Русь изначальная» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы будем говорить о Руси изначальной Руси накануне монгольского нашествия, что это была за цивилизация, через несколько секунд. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 13 часов 45 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. На Орловщине развеяли фейк, где губернатор якобы призывает голосовать только за одну из партий. Организацией детского отдыха занимались 260 оздоровительных учреждений. И наши спортсмены успешно выступили на первенстве страны по грэпплингу. Далее подробности. На Орловщине разоблачили фейк, где губернатор Андрей Клычков якобы призывает голосовать только за одну партию. Видеоролик создали с помощью нейросети, используя настоящее поздравление главы региона. В видео также утверждается, что несогласные с этим являются врагами народа, выступают за остановку специальной военной операции и желают краха нашему государству. Проект «Антифейк» сообщает, что видео было создано с помощью нейросети, которая использовала настоящие поздравления главы региона со 108-й годовщины Великой Октябрьской революции. Некоторые тезисы для видео были взяты из высказывания депутата Госдумы Олега Матвеичева от 1 июля 2026 года, но значительно искажены, чтобы создать нужный авторам негативный эффект. В правительство региона заявили, подобных обращений не было, это провокация. В Орловской области очереди возникли только на одной АЗС. В поселке Дубки Ливинского района водители выстроились за бензином. Губернатор Андрей Клычков продолжает следить за ситуацией в мессенджере Макс. Напомним, что в регионе действует система покупки бензина по госномерам. Также существует лимит в 30 литров на одну заправку. Эти ограничения не касаются дизеля и АЗС на трассах. Для неотложных и рабочих нужд работают 5 заправок, где бензин отпускают в любой день и для любых автомобилей. В июне-июле этого года организацией детского отдыха занимались 260 оздоровительных учреждений, из них 249 лагерей с дневным пребыванием и 11 загородных организаций. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Патова.
2: По состоянию на 13 июля 2026 года в загородных лагерях отдохнули 2693 ребенка. Это 33,5% от запланированного на 26 год количества. В лагеря с дневным пребыванием 15 516 детей. За пределами Орловской области в составе организованных групп в федеральных детских центрах «Артек», «Смена», «Алые паруса» за истекший период отдохнуло 30 детей. Это 14% от региональной квоты в 209 детей. Для обеспечения полного охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет, организованные формами отдыха и оздоровления детей, активно используются малозатратные формы отдыха и занятости. Данными формами в июне-июле 2026 года было охвачено 40 038 детей, это чуть более 65% от запланированного на лето 2026 года. Продолжена реализация программы технической и естественно-научной направленности «Инженерные каникулы» в детском технопарке «Кванториум», участниками которой стали 824 школьника. Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей и семей участников специальной военной операции.
1: Департаментом образования предусмотрен механизм компенсации части стоимости путевки в оздоровительные лагеря. На эти цели из бюджета области выделено 6 миллионов рублей, на 2 миллиона больше, чем в прошлом году, также сообщила Татьяна Патова. Одновременно с этим сотрудники Главного управления МЧС страны по региону вновь были в гостях у отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сосновый Бор» в Дмитровском районе. Подробнее о встрече расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В детских загородных оздоровительных учреждениях продолжаются небезопасности. Такие мероприятия проводятся совместными усилиями сотрудников МЧС, волонтеров и представителей администрации. Нужно сказать, что накануне подобный день безопасности прошел в образовательном центре «Сосновый Бор» в Дмитровском районе. Его провели инспекторы Госпошнадзора, ГИМС и пожарные. Встреча с сотрудниками чрезвычайного ведомства началась с практической тренировки по эвакуации в ЧС. Дети организованно покинули жилые корпуса и построились вместе с педагогами на безопасном расстоянии. Инспектор Госпошнадзора по Дмитровскому району провел профилактическую беседу по соблюдению требований пожарной безопасности, особенно в условиях летнего пожароопасного периода. Ребят очень заинтересовал момент проведения мастер-класса по использованию огнетушителя. Некоторые его держали в руках в первый раз. Инспектор ГИМС напомнил детям о безопасности на водных объектах, о том, какие правила важно соблюдать при отдыхе у воды, и о средствах спасения, которыми может воспользоваться любой человек. Были проведены мастер-классы по использованию спасательного круга и спасательной веревки. Кроме того, правилам пользования огнетушителями и индивидуальными средствами спасения на воде был обучен персонал лагеря. Сотрудники МЧС разъяснили административную уголовную ответственность за правонарушение и преступление в области пожарной безопасности.
1: В управлении МЧС напоминают, что безопасным должен быть не только отдых детей, но и их повседневная жизнь. В Ливинском районе мужчина, хранивший марихуану, стал фигурантом в уголовном деле. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
4: Противоправное деяние выявлено сотрудниками отдела наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России Ливинский. В ходе проведения осмотра в квартире, находящейся в пользовании у 39-летнего жителя соседнего региона, полицейские обнаружили в кухонном шкафу средство растительного происхождения, предположительно наркотическое, и изъяли его. Согласно проведенному химиками-экспертами экспертно-криминалистического центра регионального ОМВД исследованию, мужчина хранил в жилище марихуану, вес которой составил 26,94 грамма, что является значительным размером. Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил запрещенное к обороту средство растительного происхождения для собственного употребления. Ранее он нашел дикорастущую коноплю и сорвал ее. В отношении мужчины подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Ливинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Больше 4500 орловцев оформили цифровое удостоверение пенсионера через мессенджер «Макс». Помощь в создании цифрового ID оказывают специалисты клиентских служб отделения соцфонда по Орловской области. Они поддерживают граждан старшего возраста и помогают им осваивать цифровые ресурсы. Цифровое удостоверение позволяет подтверждать личность и социальный статус без бумажных документов. С ним удобно пользоваться льготами, например, получать скидки в торговых точках и аптеках, а также посещать музеи, выставки и театры. При этом обеспечен высокий уровень конфиденциальности. При сканировании QR-кода подтверждается только льготный статус гражданина. Личные данные, сведения о размере пенсии или группе инвалидности не отображаются. За помощью в создании цифрового ID можно обратиться в клиентские службы соцфонда. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские спортсмены успешно выступили на первенстве России по грэпплингу. Национальные турниры состоялись в Уфе. В соревнованиях приняли участие порядка 1500 борцов из разных регионов. Воспитанники Орловской областной федерации грэпплинга завоевали 4 серебряные медали. Лаврент Оганесян и София Агошкова также стали обладателями путевок на первенство страны. Сотрудники Орловского следственного управления выиграли ведомственную спартакиаду. Окружной этап соревнований завершился в Калуге. В течение 5 дней более 260 участников из 15 региональных следственных управлений боролись за медали в 7 видах спорта. По результатам напряженной борьбы в общекомандном зачете победу одержала сборная команда следственного управления по Орловской области. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью от 17 до 18, днем 21-23 градуса тепла. Ветер в основном северный, скорость 1-3 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 743-744 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Реклама. Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО уничтожили 926 беспилотников ВСУ. В Кремле оценили попытки Запада перечеркнуть российскую культуру. Россия ответит Великобритании на расширение санкционного списка, заявили в МИДе. И теперь подробнее. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Также средства ПВО за ночь ликвидировали 342 украинских беспилотника над территорией России. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотников дальнего действия, складом горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Припасов, говорится в сводке. Под удары также попали пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1415 человек. В Кремле назвали печальным явлением попытки Запада задавить и перечеркнуть культуру России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также выразил признательность организаторам Венецианского биеннале за открытость к сотрудничеству России с Россией.
3: Разумеется, попытки задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры на Западе, они имеют место повсеместно, к сожалению. Это печальное явление, попытки перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Земле. Собственно, российская культура всегда была источником взаимного обогащения и для самой России, и для тех стран, где она присутствовала. Да, все равно какие-то проявления нашей культуры за рубежом остаются, но они находятся под страшным давлением. Насчет Венецианского биеннале, можно только выразить сожаление. Во-первых, выразить признательность тем организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями, и поздравить их в связи с тем, что они свободны от вот этой зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе. И выразить сожаление, что в других странах продолжаются попытки аннулирования.
2: Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в одной из социальных сетей, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере 2 миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона. Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для выполнения множества полетов на орбиту, чтобы быть частью космической гонки, передает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, Европа серьезно отстает в космосе от России, США и Китая, которые за последние 5 лет вложили в это направление более 200 миллиардов долларов. Bloomberg отмечает, что европейские стартапы стремятся стать альтернативными возможностями США. Но на данный момент им удалось осуществить всего несколько запусков. При этом в центре их внимания были скорость, возможность повторного использования и отечественное производство, а не возможная полезная нагрузка, что ограничивает использование таких стартапов в военных целях. Ранее Москва неоднократно указывала на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях. Они не прекращают попыток позиционировать космос как новую арену соперничества и конфликтов между государствами, а в качестве основных оппонентов называют Россию и Китай. Россия ответит Великобритании на расширение санкционного списка. Об этом агентство ТАСС сообщили в МИДе России. Как сообщалось, Лондон расширил антироссийский санкционный лист на 10 позиций. Он ввел санкции против Яндекс.Банка, Вайлдберрис.Банка, Росгосстраха и компании «Баланс страхования». Также внес 14 новых имен в список, относящихся к вопросам кибербезопасности. Евросоюз же расширил санкционные списки, включив в них компанию ВК и юрлицо мессенджера Макс. В общей сложности под новые ограничения попали 11 физлиц и 5 компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Также глава евродипломатии Кая Каллас сегодня сообщила, что страны-члены Евросоюза пока не согласовали 21-й пакет санкций против России. Она добавила, что вместо согласования нового пакета антироссийских санкций, министры иностранных дел стран ЕС могут расширить санкционный список и добавить в него 250 физических и юридических лиц. Президент России Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M-бельгийцу Пьеру Леклерку, следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Леклерк, согласно открытым источникам, 13 лет работал в BMW. Под 2013 год он отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Great Wall Motors и в корейской компании Kia. Комфортное лето окончательно вернется в Москву в пятницу и продлится все выходные, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, уже завтра столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Небольшие дожди пройдут лишь местами.
4: Во вторник осадки приобретут скоротечный характер, станет на градус-другой выше, ну а в среду лишь местами брызнет небольшой дождь и потеплеет до положенных в середине лета плюс 25 градусов. В четверг днем прошумит ливень с прохождением холодного фронта, чуть собьет дневную температуру до плюс 20-23. Ну а с пятницы погода наладится и далее до выходных включительно. Москвичей ждет идеальное комфортное лето, и в дневные часы воздух начнет прогреваться до 24-27 градусов.
2: Как отметил Тишковец, в выходные ожидается, что вернется настоящее лето, будет сухо и комфортно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Основатель фирмы экипировщика сборной России по футболу Артур Мовсисян сообщил РИА Новости, что национальная команда в сентябре должна провести товарищеские матчи в новой форме. Мы совместно с коллегами из РФС планируем презентацию формы в сентябре перед матчами, которые пройдут международную паузу. Надеюсь, новый цикл, начиная с сентября, сборная начнет в новой экипировке, сказал Мовсисян. Не буду раскрывать секретов по поводу цветовой гаммы формы, но скажу, что все достаточно традиционно для нашей команды. При этом будет добавлена интересная креативная деталь, добавил собеседник агентства. Российский разыгрывающий Дмитрий Хвостов продолжит карьеру в московском баскетбольном клубе Единой лиги ВТБ МБА МАИ, сообщается в соцсетях команды. Детали контракта не разглашаются. Хвостову 36 лет. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ за Нижний Новгород. И еще о баскетболе. Разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребу подписал контракт с петербургским баскетбольным клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на один год. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров, передают РИА Новости. Также ему запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года. Бывший чемпион мира по боксу филиппинец Мэнни Пакьяо готов провести поединок в России. Об этом он рассказал ТАСС. Ранее стало известно, что Пакьяо возобновил карьеру и планирует провести бой против Флойда Мэйвезера-младшего. Бой в Москве, конечно, почему бы и нет. Это может быть большим событием. Здесь очень много людей, которые любят бокс, сказал Пакьяо. И напомню, что ему 47 лет. На его счету 62 победы, 39 из которых нокаутом. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
1: Погода.
2: Во вторник, 14 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается 21-23 градуса, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске без осадков, от 21 до 23 тепла. В Магадане 12-14 градусов выше нуля, временами дожди. В Хабаровске плюс 29, плюс 31, без существенных осадков. Во Владивостоке 22-24 градуса, временами дожди. В Санкт-Петербурге 23-25 градусов без осадков. В Москве кратковременные дожди 24-26.
6: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть первая.
7: Эпиграф. Если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Итак, сеньоры, начинается книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми. Мы поведаем вам 10 из них.

0: Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека.
1: За какие грехи!
2: Эта чума всех погубит!
0: В то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды, что во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла 7 молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, сошлись вместе. Первую и старшую из них по летам назовем...
3: Первую старшую назовем Помпинеей.
4: Вторую — Фиометтой.
5: Третью — Филоменой.
3: Четвертую — Эмилией.
6: Затем Лауреты — пятую.
7: Шестую — Нейфилой.
3: Последнюю — Элизой.
8: Господи, помилуй нас.
9: Господи,
8: Господи,
9: Господи,
8: помилуй,
9: Господи, Господи,
8: нас.
7: Флоренция обречена на гибель.
8: Флоренция обречена на гибель.
9: Утраты за утратой.
3: Доминует нас чаша сия.
7: Нынче все в руках Божьих.
8: Боже, Господи, помилуй.
3: Послушайте, милые мои дамы, каждый из нас боится за себя. Так почему же при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, чего каждый из нас страшится по праву?
6: Помпинея права.
7: Мы только и видим, как носят покойников или больных.
3: Ничего другого мы не слышим, как только такие-то умерли, те умирают.
6: Мой дом опустел, из большой семьи никого.
7: Я чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы.
3: А мне, куда бы я ни пошла, представляются тени усопших.
6: Тени усопших.
3: А если так, то что же мы здесь делаем? Чего дожидаемся? О чем грезим? Нужно бежать от этой проклятой чумы. Мы можем покинуть город, отправиться в загородные поместья и там предаться тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить.
7: Верно!
6: За городом слышно пение птичек, виднеются холмы и долины.
3: Там и воздух прохладнее.
5: Едем сейчас!
7: Едем, едем!
3: Одну минуточку, дамы. Все мы женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом.
6: И снова Помпинея права.
7: Женщины подвижны, сварливы.
3: Подозрительны, малодушны и страшливы.
10: Без мужского руководства женские начинания редко приходят к похвальному концу.
7: Но где же нам достать мужчин?
0: Пока дамы пребывали в беседах, в церковь как раз вошли 3 молодых людей. Из них одного звали...
11: Памфило, к вашим услугам.
12: Филострато, к вашим услугам.
13: Дионео, к вашим услугам.
0: Все они были веселые и образованные люди, а теперь искали как высшего утешения в общей смуте повидать своих дам, которые случайно нашлись в числе упомянутых 7. Тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей.
3: Судьба благоприятствует нашим начинаниям.
12: Бежать!
7: Бежать от этой проклятой чумы!
13: Можно дальше.
0: На следующее утро, на рассвете, дамы и 3 молодых людей пустились в путь и прибыли к поместью, в котором решено было расположиться. На вершине возвышался палаццо с открытыми галереями, залами и покоями, прекрасными как в отдельности, так и в общем. Кругом полянки и прелестные сады, колодцы свежей воды и погреба, полные дорогих вин.
3: Будем жить здесь весело. Не по другой же причине мы убежали от скорбей.
2: Станем веселиться так, что чума сюда от страха и носа не сунет.
3: Но так как все незнающие меры длится недолго, полагаю необходимым, чтобы между нами был кто-нибудь главным.
13: Мудро.
5: Помпинея — наша королева.
12: О, избираем Помпинею единодушно.
3: Тогда у вашей королевы первое распоряжение. Предлагаю провести жаркую часть дня
7: В рассказах.
2: И снова вам мудро.
7: Здорово придумано.
12: Ой, мы покорны королеве.
7: Жизнь и смерть, верность и предательство, высокие страсти или забавные нелепицы. Вы можете рассказывать о чем угодно, господа, лишь бы страх и уныние ни на секунду не овладели нами. Лучше же всего о любви. Эмилия, может быть, ты начнешь первой?
4: Я? Ну, может быть...
12: Эмилия.
2: Попросим, попросим, попросим, попросим.
13: О любви.
4: О любви? Что мне о ней известно? Ну, пожалуй, я начну с короткой истории о том, как маркиза Монферратская обедом, приготовленным из кур, и несколькими милыми словами подавляет.

0: другое устранить.
1: Случилось так, что маркиз Монферратский, человек высокой доблести и гонфолоньер церкви, отправился за море в общем вооруженном хождении христиан.
2: Прощай! Прощай, любимый! Прощай!
1: Слава о его храбрости достигла ушей самого короля Филиппа Кривого.
0: Но не только о храбрости.
1: Под звездным сводом не найти другой такой пары, как маркиз и его супруга.
3: Уж насколько между рыцарями маркиз славен всякою доблестью, настолько его жена красивейшая и достойнейшая между женщинами всего света.
4: Красивейшая и достойнейшая? А маркиз, вы говорите, в крестовом походе, я верно понял?
5: Истинно так, ваше величество.
4: Аль я не король? Снаряжайте корабль!
1: Никогда не видав маркиза Монферратской, Филипп Кривой внезапно воспылал к ней любовью и решил сесть на корабли для похода. И как задумал, так и сделал. Он с небольшой свитой дворян выступил в путь. И, приблизившись ко владениям маркиза, за день послал сказать его жене, чтобы она ждала его на следующее утро к обеду.
2: Король прибудет к обеду!
6: Сам король будет у нас обедать!
2: О,

0: будет к обеду?
1: Сам король будет у нас обедать.
0: О, Боже!
2: Маркиза, умная и догадливая, велела любезно ответить.
0: Так, значит, сам король. Что же, скажите, что это милость для меня выше всех других, и что его величество будет желанным гостем.
1: Сам король! Сам король!
0: Сам король!
1: Сам король!
0: Сам король!
1: Сам,
0: сам, сам, сам король! Король! Я наверняка не ошибусь, если предположу, что его привела сюда молва о моей красоте. Филипп Кривой. Господи помилуй. Тем не менее, я приму его с честью. Эй, слуги!
1: Да-да.
0: Приготовьте все нужное.
1: Все нужное. Ага.
2: Но относительно обеда и припасов она пожелала озаботиться сама.
0: Слуги! Ага. Тотчас же соберите всех кур, какие только найдутся в окрестности, и из них одних, я повторяю, из них одних, велите поварам приготовить кушанье для королевского стола.
1: Из одних только кур?
3: Да у нас дичи полным-полно, хозяйка.
0: Не смейте ослушаться. А? Из одних только кур.
2: И вот король явился в назначенный день и был принят дамой с большим торжеством и почетом. Когда он увидел ее,

0: Она показалась ему даже гораздо более красивой, достойной и учтивой, чем он представлял ее себе со слов придворных.
1: О, ça charmant, c'est magnifique, какая маркиза. Я бы так хотел опробовать искусство вашего повара, отведать ваших превосходных, ну, кушаний. Может быть, пообедаем?
2: Как будет угодно вашему величеству.
0: Многочисленные блюда, поочередно подносимые, превосходные драгоценные вина приносили великую утеху королю, с удовольствием поглядывавшему порой на прелестную маркизу.
1: Моя дорогая, пора отведать что-нибудь еще?
2: Конечно, мой сеньор. Эй, там! Подайте фаршированные куриные желудочки.
1: Ну что ж, отменные желудочки. Но, душа моя, не пора ли нам теперь попробовать что-нибудь иное?
2: Я вся к вашим услугам. Куриные котлеты Филиппу Кривому.
1: Котлеты.
0: Когда одно блюдо стало являться за другим, король пришел в некое изумление, распознав, что хотя кушанья были и разные, но все изготовлены не из чего другого, как из кур.
2: Куриное филе под можжевеловым соусом, куриный паштет, куриные биточки, куриные почки.
1: А ничего другого нет?
2: Нет. Это все.
1: А как же десерт?
2: Гоголь-моголь из свежих куриных яиц.
1: Безобразие. По моим королевским сведениям, эта местность должна изобиловать разной дичью. Немного разнообразия, всего лишь чуточку разнообразия. Вот чего я искал. И заметьте, я наперед объявил о своем прибытии, тем самым дав вам время и срок для охоты. Куры. О-ля-ля, разве в этой стране выводятся одни куры без петуха?
0: Маркиза отлично уразумела вопрос. И так как ей показалось, что сам Господь Бог послал ей удобный случай выразить свои помышления, она отвечала.
2: Нет, государь мой, но здешние женщины, хотя и несколько отличны от других одеждой и почетом, созданы так же, как и в других местах. Вы не найдете здесь разнообразия.
1: А, вот так, значит. Ну, давайте хоть паштет.
0: Король хорошо понял повод к обеду из кур и тайный смысл речей. И убедился, что с такой женщиной нечего тратить слов и нет места для насилия. И что, как сам он опрометчиво воспылал к ней, так поступит мудро и к своей чести, потушив не к добру разгоревшееся пламя.
1: Пшик.
0: Дабы поспешным отъездом прикрыть нечестную цель своего посещения, король поблагодарил ее за оказанные ему почести и, поручив ее Божию покровительству, отправился в Геную.
2: Прощайте, Филипп. Кривой.
3: Лихо, лихо.
4: Маркиза прелестно провела короля, а Эмилия нас.
5: Помилуйте, разве это история о любви?
2: Кто следующий?
4: Кто еще расскажет историю?
2: А, вот я знаю одну презабавную.
6: Уже солнце склонялось к вечеру, и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу.

0: Весело погуляв, когда солнце пошло на закат, наши герои поужинали на холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, отправились почивать. Так был окончен первый день Декамерона.
1: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Этот человек мог бы сделать несравненно больше для нашего российского государства. Но, увы, не был понят и поддержан власть имущими. Хотя, может быть, и был, но помешали политические интриги при дворе. Сам государь-император Александр III при всем благосклонном к нему отношении просто не понял масштабов замысла и не оказал поддержки. Хотя она не требовала каких-то особых затрат в государственных масштабах. Да и потом уж больно далеко планировалось все это реализовывать. Тропическая Юго-Восточная Азия, острова Полинезии, Новая Гвинея. А там уже вовсю орудовали британцы, немцы, французы. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник, исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий, многогранный талант ученого. При этом он не боялся браться за воплощение совершенно грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные и исторические проекты. Имя. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. Широкая публика знает об этом человеке благодаря старому фильму, популярной некогда книжке «Человек с Луны», и по многочисленным современным публикациям, в которых далеко не все строго соответствует действительности. Да, он пытался создать целую папуасскую республику на земле, которую назвал берег Маклая, где местное население поклонялось ему как божеству. Не мудрено, ведь он их учил и лечил от разных болезней. Этот участок побережья расположен на острове Новая Гвинея между заливом Астролябия и полуостровом Хуон. Его протяженность составляет ни много ни мало 300 километров. Россия не предприняла никаких усилий для того, чтобы оставить за собой эти территории, где вполне можно было бы обустроить, военную базу для своих кораблей. А потом, со временем, землю Маклая довольно вероломно присвоили себе немцы. Мы еще расскажем об этом в следующий раз. Сам Маклай большей частью находился не на родине, не в России, а именно в этом регионе Тихого океана, в том числе и в Австралии, где женился на дочери очень богатого и преуспевающего местного чиновника. В некоторых источниках пишут, будто отец невесты требовал, чтобы жених непременно перешел в протестантскую веру, но оказалось все гораздо интереснее. Подробности у прямого потомка нашего выдающегося соотечественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая-младшего.
2: Во-первых, он был дипломатом. Единственное условие женитьбы было поставлено отцом Маргарет Робертсон-Кларк, следующее: согласие императора и венчание по протестантскому обычаю. Точка. Отец Маргарет являлся на тот момент премьер-министром Южного Уэльса. А Южный Уэльс – это самый большой, как мы понимаем, штат в Австралии. Давайте будем понимать так, фактически Австралия. Он не хотел, несмотря на действительно искреннюю любовь молодых, чтобы она оказалась без средств к существованию, без поддержки, без того, чтобы он мог знать, что она выходит замуж за человека, который не просто путешественник, не просто известен, а действительно еще и признан. И вот это условие он поставил. Миклухо-Маклай решил эти вопросы. Святейший Синод разрешил ему венчаться по протестантскому обычаю, и император поручился, и дал разрешение. И я вам должен сказать, что они повенчались, а потом во время своего путешествия они повенчались по православному обычаю, уже приехав в Россию, действительно, как православные. Николай Николаевич изучал культуры, традиции, верования многих народов. И в Папуа-Новой Гвинее это ярко проявлялось. Конечно же, нету, по моему мнению, сомнения, что он был православным. Русским, значит, православным.
1: Представляете себе регион Тихоокеанских тропиков в середине 19 века. Ведущие европейские страны грабят и порабощают местное население. Вывозят оттуда все, под корень, ресурсы, сокровища, все, что представляет хоть какую-то ценность. Англия, Франция, Германия наперегонки столбят себе колонии. Миклухо Маклай страстно боролся против работорговли и экспансии. В Европе в то время пытались оправдать колониализм, распространяли модные научные теории, будто бы аборигены. Но это же люди неполноценные, это и есть вот по Дарвину переходные виды от обезьяны к человеку. Колониализм несет им напротив свет цивилизации, науку, просвещение. Николай Николаевич Миклухо-Маклай не просто боролся. Как ученый, он доказал, что мозг темнокожих аборигенов ничем не отличается от мозга белого человека. И удивительно, знаете, вот удивительно, что сейчас, в эпоху вот этой лицемерной толерантности западной культуры, вспомните Black Lives Matter, там совершенно не вспоминают нашего ученого, который первым доказал все это своими научными работами.
2: Мы, каждый, живя в свое время, да, там, в 19 веке, 20-м, сейчас уже в 21 веке, все равно живем в свое время. И смотрим, исходя из того времени, в котором мы живем. Так вот, я вам должен сказать, в 19 веке колониализм был благо, которое европейцы несли людям, которые еще стоят на другом этапе развития. То есть давая им возможность развиваться быстрее, получать знания и образование, потому что приходила церковь, давала возможность непосредственно получать больше не только веры, но и знаний, потому что они проводили обучение, точно так же, как и технологии. И это был тот подход. Но в том, что вы говорите, есть абсолютная правда, что при всем вот этом вот красивом желании оно не всегда использовалось во благо этих народов. И Миклухо-Маклай это подчеркивал. Безусловно, да, если мы на тот момент могли говорить о том, что колониализм несет благо, знаете, как вот сейчас в некоторых случаях демократию, да? Угу. Так а действительно ли он несет эту демократию или благо? Не всегда.
1: Все это так, но уж согласитесь, работорговлю никак нельзя назвать благом. Она в тех краях процветала, и Миклухо-Маклай с ней боролся.
2: Абсолютно вы правы, и именно записку о воровстве людей, о работорговле он направлял первым лицам в Австралии, и информировал об этом и англичан. И в этом регионе первый абсолютно подготовил непосредственно программу о защите диких народов. И вот, кстати говоря, слово «диких». Вот кажется нам сейчас, что мы скажем слово «дикий», это как-то унижает.
3: Да.
2: Но это абсолютно нормально. Для 19 века это говорил бы каждый, да, русский, о том, что «дикий» не унижает этих людей. Просто некоторые значения слов немножко меняются, да, так же, как и колониализм, да. Поэтому в защиту именно туземцев, аборигенов, папуасов Миклухо-Маклай выступал, и то, что сейчас мы говорим о защите прав, да, в Организации Объединенных Наций, он уже тогда начал осуществлять. И, конечно же, Миклухо-Маклай яркий пример того, как можно было, да, не просто заниматься научной деятельностью, получая абсолютно точные данные о том, что папуасы относятся к Homo sapiens, как то, чтобы, продолжая эту линию, бороться за их права как равных, а не просто констатировать это в статьях.
1: А вот это очень важный момент. Потому что можно что угодно кричать о правах местного населения, но при этом ресурсы и все другие богатства страны будут по-прежнему принадлежать горстке белых чужаков, и доходы будут по-прежнему обогащать их, а не местный бюджет. Богатейшая нефтяными запасами страна Нигерия. Надо ли рассказывать вам, как живет местное население? Совсем не так, как арабские шейхи. Кот-д'Ивуар. Богатейшие алмазные россыпи и снова нищее население. И этот список можно продолжать и продолжать. Да, Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю удалось доказать всему миру, что папуасы точно такие же люди, как европейцы, и физиологически, и по коэффициенту интеллекта. Но другие его проекты, о которых мы расскажем в следующих выпусках нашей передачи, к сожалению, реализованы не были.
0: Имя и время. Театр «Радио России» представляет.
4: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
5: Не хочешь ехать, так оставайся.
3: Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала, для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок.
5: А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Напишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Реклама.
16: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО уничтожили 926 беспилотников ВСУ. В Кремле пообещали внимательно следить за саммитом коалиции желающих. Россия ответит Великобритании на расширение санкционного списка, заявили в МИДе. Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для участия в космической гонке. И теперь подробнее. Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, местам хранения и цехам сборки беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Юрковка и Григоровка Запорожской области. В результате группового удара по порту Черноморск российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры и наливные эстакады, используемые для украинских военных грузов. Кроме того, уничтожены два морских парома и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Российские военные и спецслужбы отслеживают, откуда прилетают украинские беспилотники на территорию России. Россия не собирается здесь никому ничего доказывать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставлять доказательства того, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство украинским беспилотникам.
18: Наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
17: Также Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за встречей коалиции желающих, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Песков. По его словам, эта коалиция заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение.
18: Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
17: Напомню, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой коалиции желающих 13 июля соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 30 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Одним из основных нововведений станет преобразование действующих центров здоровья в центры медицины долголетия.
19: В этом году мы приступили к формированию новой модели здравоохранения. Мы преобразуем существующие центры здоровья в центры медицины здорового долголетия. И в программе государственных гарантий на 2026 год и плановый период этот переход предусмотрен. 2026 год обозначен как переходный период. Поскольку сфера охраны здоровья выходит за рамки оказания только медицинской помощи, то, безусловно, наши усилия направлены и на такие важные мероприятия, как внедрение здорового и индивидуализированного питания, включая введение в маркировку продуктов информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот, развитие спортивной инфраструктуры, интеграция системы здравоохранения, культуры и искусства в целях поддержания когнитивного здоровья и другие мероприятия, охватывающие иные сферы.
17: Среди других направлений – стратегии обеспечения технологической независимости российского здравоохранения, разработка новых лекарственных препаратов в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», цифровизация отрасли с использованием искусственного интеллекта, развитие медицинской помощи в новых регионах, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и организация производства препаратов крови. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух в столице прогреется до 27 градусов, а в воскресенье до 30, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в столице вновь пройдут дожди с грозами. Температура немного ниже климатической нормы – 23 градуса.
15: Полагаю, что к среде распогодится, но превосходные летние метеоусловия с высоким температурным режимом, с обилием солнца ждут жителей Центральной России, да и большей части русской равнины, предстоящие выходные. Ну а все в результате вот этого сработавшего эффекта Фудзивара, а именно слияние циклонов Бернадетта и Каспийца в один суперциклон, из-за чего атмосфера буквально забурлила от энергии, и на русской равнине уже который день продолжается серия вот этих смерчей опасных погодных явлений, что для летнего сезона крайне редкое событие, в лучшем случае это один раз в 10 лет. Сегодня столичный регион Центральной России окажется в тыловой части циклона, поэтому в Москве будет облачно, с прояснениями пройдут кратковременные дожди, грозовое положение, ветер преимущественно северных румбов по силе 4-9 метров в секунду порывистый, ну и температура воздуха после полудня составит плюс 19-22. По области 18-23, это пока что на несколько градусов прохладнее, чем положено по климатической норме «Макушки лета».
17: Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация баскетбола оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года. На текущий момент к участию в соревнованиях допускаются только юношеские команды по баскетболу 3x3, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИБА. Напомню, что в июле женская и мужская сборная России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года. Россияне проводили первый турнир после отстранения в 2022 году. Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Об этом сообщил руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Благодарю Министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международного союза за совместную работу, которая дает видимый результат, написала Шойгу в соцсетях. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и движение к полному восстановлению статуса наших спортсменов под флагом и с гимном. Впереди еще много стартов, и мы готовы бороться за победы, добавила она. Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Дмитрий Хвостов стал игроком МБА МАИ, до этого разыгрывающий с 21 года, выступал за Пари Нижний Новгород. Вместе с нижегородской командой в сезоне 25-26 годов он дошел до финала Кубка России. В свою очередь, разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребу подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на один год. И двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Вайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. И на этом о спорте пока все.
20: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
16: Погода.
17: Во вторник, 14 июля, в Екатеринбурге ожидается 20-22 градуса, небольшие дожди. В Челябинске 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Тюмени +24, +26 без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте от 23 до 25 тепла, дождя не ожидается. В Омске также сухо, 25-27 градусов выше нуля. В Новосибирске +26, +28. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди 24-26. Ночью 16-18 градусов. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
20: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории, об исследовании и исследователях Кавказа и о многом другом интересном. Я с огромным удовольствием хочу представить нашу гостью, кандидата исторических наук, заместителя заведующего отделом письменных источников Государственного исторического музея, очаровательную и обаятельную Наталью Демирову. Наталья Ильинична, спасибо большое, что нашли время и заглянули в нашу студию.
21: Здравствуйте, Николай, спасибо за ваше приглашение.
2: Сегодня мы поговорим об экспедициях сотрудников ГИМа на Кавказ и, прежде всего, на Кавказ Северный. Вы знаете, готовясь к сегодняшней встрече, просмотрев кое-какие материалы, я узнал, что в 30-х годах века прошлого Государственным историческим музеем были организованы и проведены несколько историко-бытовых экспедиций на Северный Кавказ. Экспедициями в те годы руководила старший научный сотрудник музея Анна Борисовна Закс, которая оставила интереснейшие воспоминания об этих поездках. Впрочем, я не буду забегать вперед. Что называется, вам карты в руки. Прошу.
21: Да, совершенно верно. В середине 30-х годов очень сильно активизировался интерес Государственного исторического музея к собиранию материалов по истории народов Кавказа. Но, наверное, прежде чем рассказывать об экспедициях Анны Борисовны, я бы хотела упомянуть о том, что мы все-таки не можем сказать, что материалов по Кавказу в наших фондах вообще не было. Кавказский регион привлекал сотрудников музея и основателей музея, в общем-то, еще и в дореволюционное время. И один из наших отцов-основателей, граф Уваров, а также его супруга Прасковья Сергеевна Уварова, они неоднократно выезжали на Кавказ, тоже собирали древности кавказские, более того, проводили раскопки. И предметы из этих раскопок, они частично, то, что копалось еще до, допустим, открытия музея, попадало в их личную коллекцию, впоследствии пополняло фонды исторического музея. Собственно, коллекция Уваровых личная, она также влилась в материалы ГИМа. И, кроме того, существовало так называемое Московское археологическое общество, которое организовывало, как раз Прасковья Сергеевна после смерти графа Уварова была его председателем, и оно организовывало археологическое изучение различных регионов Российской империи, в том числе и Кавказа. И поэтому первые материалы исторического музея были археологические материалы Кабанского могильника, храма Хабаярбы в долине реки Асы. В целом, готовясь к нашей с вами встрече, я немножечко покопалась в фондах нашего ведомственного архива, и мне попался очень интересный доклад, сделанный в 1938 году Евгением Игнатьевичем Крупновым, как раз тем человеком, который археологическим изучением Кавказа в этот период занимался. занимался от исторического музея, и он говорил о том, что материалы есть, но очень часто мы эти материалы не можем до конца объяснить, и поэтому не можем использовать в экспозиционной работе. Почему? Потому что то, что в ходе раскопок добывалось, оно сопровождалось какой-то документацией, например. А многое покупали. Покупали у местных кладоискателей. Были такие свои, скажем так, представители на Кавказе, которые и самих Уваровых, и Московское археологическое общество снабжали предметами. И эти предметы, как правило, поступали без контекста. То есть они были не вполне понятны.
2: Извините, перебиваю, да. А что значит не вполне понятны?
21: То есть могли знать селение, в окрестностях которого его нашли, но нету чертежей, непонятно, какая глубина залегания, что в культурном слое находилось.
2: А это важно.
21: Да? А это важно, чтобы датировать предмет, чтобы отнести его к той или иной культуре. И да, вот жаловались как раз при обсуждении доклада Крупного коллеги, что материал есть, но не весь мы можем использовать в экспозиции. И поэтому даже некоторые экспедиции вот археологического плана, ну, я сильно в это углубляться не буду, тут с нашими коллегами-археологами вам, конечно, лучше общаться, но вот в этом докладе упоминается, что, например, были проведены раскопки одного из могильников, который уже был ранее перекопан, а они проводились для того, чтобы посмотреть по тому, что осталось в этом перекопанном слое, действительно ли коллекция наша гимовская, которая с этим могильником связана, она оттуда происходит. То есть такие проверочные работы даже имели место. Ну и к тому же все-таки археологический материал позволяет освещать вопросы древнейшей истории, да, это и формирование народов, населяющих Кавказ в первом тысячелетии нашей эры, и, конечно, хазарские вопросы, и этническая принадлежность жителей южных окраин хазарского каганата, и другие вопросы. Все-таки 18-19 век, конечно, с помощью археологии мы никак не осветим. То есть тут нужна другая форма работы, и такая форма работы в историческом музее велась примерно с середины 20-х годов, но регионально историко-бытовые экспедиции первые, они затрагивали Урал, Русский Север и национальные, скажем так, да, какие-то окраины вот, государства, они не привлекали внимания вплоть до 1934 года, когда вышло всем известное постановление Совнаркома СССР, да, о преподавании гражданской истории в школах. То есть, во-первых, возвращается преподавание гражданской истории в школы и в вузы, восстанавливаются кафедры изучения истории, пишется краткий курс истории ВКПБ, к нему делаются замечания. И в этих замечаниях было указано, что не следует ограничиваться изучением истории России в буквальном смысле этого слова, а надо дать историю всех народов, ныне населяющих Советский Союз. И вот это становится отправной точкой. То есть и в докладе Крупного, и в воспоминаниях Анны Борисовны Закс они прямо указывают, что вот именно это постановление, конечно же, стало толчком для того, чтобы музеи обратили свое внимание на свои коллекции. И анализ коллекции показывает, что кое-какие, конечно, предметы из дореволюционных частных собраний по Кавказу поступали, ну, например, какое-то дорогое оружие, был иллюстративный материал, то есть живопись, акварели. А вот бытовых предметов, которые могут охарактеризовать жизнь горцев, уклад жизни, экономические основания, социальное устройство этого общества, такого рода предметов в фондах нет. И нужно было организовывать экспедиции. У нас традиционно в музее есть экспозиционные отделы, они разделяются по периодам и по номерам 1, 2, 3, 4. И вот Анна Борисовна совместно с сотрудниками тогда еще 4 отдела, они разделили, скажем так, шефство над регионами, и ей как раз достался Кавказ. А почему Кавказ? Она пишет в своих воспоминаниях о том, что впервые она оказалась там в середине 20-х годов. И, во-первых, ее поразил регион. Она в него влюбилась. Вот это дивное сочетание гор, долин, субтропиков, горных рек, свежесть. Вот все это ее очень так сначала чисто эмоционально привлекло. Потом она стала немножечко погружаться в литературу и поняла, что это, конечно, сложнейший конгломерат народов с очень непростыми и интересными и традициями, и взаимоотношениям, и с яркой историей. И это подстегнуло ее интерес, и плюс литература. То есть русская классика, да, наши... Да.
2: Лермонтов, Толстой,
21: конечно,
2: Пушкин.
21: Конечно, да. Конечно, и Хаджимурат, и все вот это, ее просто тогда еще молодую женщину, интеллектуалку, это все ее покорило. И она этим всем увлеклась и пишет, что я не помню, как и кто, но мне предложили составить карту для Большой советской энциклопедии. И первая ее работа, еще не музейная, это составление вот такого рода политической карты, которая иллюстрировала как раз Кавказские войны. И, естественно, что когда добавилось вот это вот постановление, которое предписывает музеям собирать материалы, Анне Борисовне поручают взять под шефство Кавказ как регион. Она обратилась к замдиректору по научной работе музея, им тогда был Леонид Ипполитович Пономарев. И, ну, как она рассчитывала, что все будет обстоятельно, ей скажут, да, хорошо, приготовьтесь, когда-нибудь через годик мы вас отправим. А к ее удивлению, ей говорят, да, отлично, этим летом вы едете. И тут она пугается, боже мой, я не могу, я не готова. Готова, мне надо посидеть в архивах. Но ей говорят, сейчас у музея есть, во-первых, задание на это, во-вторых, есть деньги, поэтому либо вы едете в этом году, либо вы не едете никогда. Мы вам дадим сейчас командировочку, вы съездите в Ленинград, посетите архивы, посетите этнографический музей, посмотрите и летом отправитесь. Ну, ничего не оставалось, Анна Борисовна стала готовиться, и летом 1936 года она отправилась, первая экспедиция была по чеченским землям, Чечено-Ингушская республика, и вместе с Анной Борисовной от музея туда отправился археолог Евгений Игнатьевич Крупнов, которого я уже упоминала. Также дали им в помощь аспиранта исторического музея, у нас тогда действовала действительно аспирантура, готовили кандидатские диссертации, аспирант по фамилии Изгачев, к сожалению, история не сохранила его имени, отчество, только инициалы. Но он особо и не отличался ничем, кроме того, что очень много кушал и очень много страдал. Да, у Анны Борисовны есть запись, что когда они поднялись на гору Гунип, они с Крупновым пошли осматривать, значит, местность, а наш аспирант съел 10 крутых яиц и совсем затасковал и лег спать. Вот такие были молодые кадры советской науки.
2: Интересно.
1: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
2: Я, может, забегаю вперед. Я читал, что вроде бы Анне Закс очень сильно помогали местные жители вот в процессе вот этой экспедиции. Даже она платила, значит, выплачивались какие-то, я не знаю, командировочные или какое-то поощрение вот этим людям, которые помогали.
21: Да, совершенно верно это было. Но мне кажется, что если говорить в плане местных жителей, то тут даже вторая экспедиция будет более яркая, чем первая. И в первой экспедиции, да, были на месте, ну, не знаю, насколько вот финансировался, об этом она не упоминает, в Грозном в 1936 году ей дали переводчика, студента местного пединститута по фамилии Магомедов. Ну, тут тоже сложно сказать, поскольку он студент, могло быть как практика защитная или что-то такое. И уже в самом Ведено, когда они приехали, там с ними в качестве проводника выступал секретарь Веденского райисполкома Омар Али Залимханов. Тоже интересно у него происхождение. Он потомок участника восстания 1877 года. Но поскольку он был, опять-таки, представителем вот местной партийной ячейки, я думаю, что, скорее всего, тут была безвозмездная помощь,
2: да, конечно,
21: вот именно
2: конечно.
21: Как шефская такая. Но они, особенно вот Омар Али Залимханов, он очень помог, потому что он и уточнил маршрут, которым стоит экспедиции пройти, какие аулы стоит посетить. Он помог, собрал адреса стариков, потому что, естественно, важно было не просто идти там, да, как-то не пойми к кому, а надо было начинать с местных авторитетных жителей, старших членов общин. И вот здесь он очень хорошо организовал вот этот маршрут следования, как стоит экспедиции идти. И первая точка, которую они посетили, это резиденция Шамиля Новая Дарга.

0: поверхности металлических шлаков, отходы производства такого металлического. Предположительно, в этой кузнице работали русские мастера, которые от этой тяжелой воинской повинности, да, практически бесконечно, они, если захватывали их в плен, они предпочитали не возвращаться в русское войско, а вот становиться кузнецами, мастерами. Есть свидетельства арабских авторов, что они женились на чеченских девушках как раз. То есть они становились, условно говоря, полноценными, да, членами общины. И даже есть такая арабская карта вот этого лагеря, где указано место, где играют русские, то есть, видимо, на своих музыкальных каких-то инструментах. Да, и есть свидетельство, как Шамиль назло русским генералам вывел в поле действительно вот такой музыкальный батальон, в котором играли бывшие русские солдаты. То есть это все прослеживалось, и это было зафиксировано на вот этом топографическом плане. И это очень хорошо, потому что, скорее всего, конечно, уже некоторое время спустя проследить что-либо из этого было невозможно.
1: Кавказский акцент.
2: Что-то сохранилось, скажем, до наших дней, какие-то фундаменты, вот остатки этой кузницы, ну что-нибудь или нет?
0: Я не знаю, происходили ли впоследствии какие-то, да, обследования точные, но по логике уже наверное, уже стираются, конечно, эти следы. А вообще Анна Борисовна, у нее есть в ее воспоминаниях такая фраза, но это не касается данного конкретного случая, это вообще касается подхода к отбору вещей. У них был такой хронологический критерий, они брали вещи, которые местные называли «шамильзам», это значит «времени Шамиля». И она потом об этом пожалела. Она говорит о том, что мне очень жаль. Это же 39-й год, в 44-м депортация массовая, да, чеченцев, да, ингушей. Она говорит о том, что мы еще наблюдали остатки, вот эти пережитки старой родовой общины и отношений, которые были вот между членами общины, связанные с этим. И надо было это тоже зафиксировать, вот эту современную этнографию. Она этого не сделала, она потом об этом пожалела. Но на самом деле кое-что осталось. И вот, во-первых, в ее воспоминаниях, и я вам сегодня принесла в студию ксерокопии такого интересного документа, который Анна Борисовна сама составила. Ну, я называю это альбом воспоминаний. То есть она собирала свидетельства своей музейной жизни и фотографии, отдельные документы и вырезки из газет и вклеивала в этот альбом. И несколько вырезок посвящены как раз экспедициям, да, в Дагестан и в Чечню. Там можно увидеть фотографии.
2: Давайте посмотрим.
3: Так, интересно.
0: Это вот как раз, кстати, карта, которую она делала для Большой советской энциклопедии.
3: Так, да.
0: Вырезка. Газетные статьи местных газет о экспедиции, о ее работе. И самой Анны Борисовны, написанной для корреспондентов, и местными корреспондентами.
3: Можно я посмотреть?
0: Да. Фотографии участников экспедиции.
3: Это было опубликовано в местных газетах или вот эти вырезки? Это из местных газет или... Сюда я вот пытаюсь понять, но...
0: Вот это непонятно. Вот это подписано, что это «Дагестанская правда».
3: Угу. Да, да, местные газеты, да.
0: Я думаю, что да, в основном, конечно...
3: Ну, естественно, такое событие, экспедиция,
0: да,
3: из Москвы,
0: да,
3: говорится,
0: да,
3: как,
0: да,
3: раньше,
0: да,
3: говорили,
0: да,
3: вы из Москвы,
0: да,
3: из самой Москвы, да,
0: да,
3: это было круто, и тем более, когда целая экспедиция, да, ученые изучают регион, естественно, вся местная пресса об этом трубила.
0: Вот «Дагестанская правда» тоже,
3: да, да, да,
0: август 37-го года, то есть, да, их работу освещали, и это было большой помощью, потому что это повышало уровень доверия местного населения.
3: Да, конечно.
0: Так, и вот я хотела вам вот эти фотографии,
3: давайте,
0: показать. Это как раз первая экспедиция, то, о чем она пишет и в своих воспоминаниях. То есть вот это праздник, например, да, существовала традиция, что новый дом строился, приглашались все мужчины общины для того, чтобы помогать. А потом устраивался праздник новоселья, куда их всех уже приглашали как гостей, как бы, ну, хозяева благодарили таким образом.
3: Это танцующий человек, я так понимаю, да?
0: Да, или, да, да, угу, они танцуют, у них есть угощение, угу, и вот общественная помощь в строительстве сакли, да, подпись. И мне нравится очень вот эта фотография базара в селе Ведено, потому что вот здесь в левом нижнем углу это большая мялка для кожи, и Анна Борисовна описывает такую традицию. старики, которые уже сами не могут выделать свои кожи. Для них построена вот эта общественная, условно говоря, мялка. Они с утра приходят с невыделанной кожей, кладут ее в мялку, и каждый проходящий мимо мужчина обязан остановиться и несколько раз поднять, опустить рычаг этой мялки, и к вечеру они уходят с выделанной кожей. Уже, то да, есть это вот эта традиция помощи, поддержки уже
3: пожилых людей
0: да, в общине. Да. Вот она очень, она жалела, что она лучше, как-то более широко

0: это не зафиксировал, сосредоточившись на времени Шамильзам, да, что она называла, точнее, что местные жители называли, на время Шамиля. Но все-таки вот фотографии сохранились, и сам этот альбом, я считаю, что это, конечно, интересный сегодня музейный объект, который тоже отражает то, что им удалось увидеть на Кавказе в ходе своих поездок.
1: Кавказский акцент.
0: Ну и, конечно, вот эти предметы тоже, они изображены в альбоме, и о них она вспоминает. Это была особая цель первой поездки. Вот две круглые бляшки, но вообще это не бляшки, это медали. Это медали, которые Шамиль жаловал своим отличившимся соратникам. Анна Борисовна знала о таких медалях, и это была большая мечта вот этой экспедиции найти.
2: Заполучить такую медаль.
0: И очень интересная история, как она получает первую, потому что уже прошло больше половины экспедиции, уже было много бытовых предметов собрано, а медаль все никак не давалась в руки, нигде не получалось найти. И вдруг, совершенно неожиданно, они приходят в какую-то саклю, и хозяин, среди прочего, скарба достает вот такую круглую бляху. И, как вспоминает как раз Евгений Игнатьевич Крупнов, он ей сказал: у тебя искры из глаз посыпались, когда ты ее увидела. Но Анна Борисовна проявила тактическую хитрость. Она не подала вида, что предмет ее как-то заинтересовал, и спросила хозяина: а что это такое? А он не знал, что это такое, и ответил: ну, наверное, это там часть украшения для лошади, потому что действительно металлическими какими-то вот такими бляшками могла украшаться конская сбруя. Наверное, Борисовна купила ее за бесценок, как такой вот бытовой предмет. Если бы хозяин знал, что это, возможно, он бы напрочь отказался.
2: Это вина от предков осталась?
0: Да,
2: где
0: если
2: завалялось,
0: бы он, но он не знал. Если что бы он знал, не факт, что он вообще бы согласился отдать это. Но я вот преподаю студентам-музеологам, готовлю их как бы, да, в вузе одном, и мы очень любим с ними обсуждать этот вопрос, потому что это сложный момент. Конечно, это не очень этично с точки зрения вот правил комплектования и того, как музейный работник должен работать. Мы не должны вводить в заблуждение относительно.
2: Так вы сами, а Анна Зак сама не знала, что это такое?
0: Нет, она поняла. Она скрыла, понимаете? То есть тут сложный момент. Хотя я не знаю, окажись я на ее месте, смогла ли я удержаться бы и сказать: ну нет, это медаль Шамиля, не отдавайте ее, нам это слишком
2: она
0: ценно.
2: Она у музея есть сейчас.
0: Да, это да. Все было приведено.
2: Она большая примерно по размерам?
0: Нет, ну это вот как наградные.
2: Тут арабской вязью написано, я так понимаю, что здесь есть перевод.
0: Да, да,
2: значит,
0: мы можем с вами...
2: сейчас здесь плохо, сложно разобрать.
0: Медаль,
2: данная Шамилем Наибу, здесь даже конкретно кому
0: да,
2: это...
0: Да, Идрису Эфенди.
2: Да, и надпись, это герой, совершенен на войне, натиск... А, это герой, совершенен на войне, натиск его, а в бою он бросается вперед. Вот такая надпись на...
0: Да.
2: Да, слушайте, как интересно.
0: И вторая медаль, она уже чуть позже была обнаружена. Медаль, данная Наибу Хаджи Мухаммеду. Надпись: «Храбрость всего мужа усовершенствовалась в войне и в сражениях, поражает противника, как лев». Причем медали разные по своей стилистике. Они изготовлены в разных местах. И это, ну, действительно хорошо по ним видно, да? Здесь вот такой растительный орнамент на вот кубачинский как раз традиции похож, а здесь более геометричный и более такая крупная арабская вязь. Это, конечно, были одни из наиболее ценных предметов, хотя вообще много было собрано вещей совершенно невероятных, и ведь все-таки Кавказский регион, да, знатные представители местной знати, они не только местное производство, да, предметы местного производства использовали, была торговля. И вы видите, что эти две медали сильно разнятся по своему оформлению. Первую медаль они обнаружили в Ведено, а вторая медаль была куплена в Дагестане, и, судя по узору, она была изготовлена в Хунзахе. Вот этот вот характерный растительный узор, он, в общем-то, на этот регион изготовления указывает.
2: — Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. 25 минут пролетели мгновенно. Мне остается лишь поблагодарить нашу очаровательную гостью, заместителя заведующего отделом письменных источников Государственного исторического музея Наталью Ильиничну Демиру. Наталья Ильинична, спасибо вам огромное. И я надеюсь, что этот разговор мы продолжим в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить.
0: Спасибо, Николай. Я тоже надеюсь, что мы не в последний раз с вами беседуем.
2: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стремневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про страны народной демократии. Венгрия, Румыния. Что они себя представляли и как они себя вели в те годы, когда все дружно, большой семьей Совета экономической взаимопомощи строили светлое социалистическое, а местами даже коммунистическое будущее. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Мы с вами первую часть закончили на том, что 48-49 год, Ракоши становится, ну, условно, диктатором сталинского типа.
2: Так.
1: Что происходит в Венгрии?
2: Венгрия именно по советскому пути, используя советскую модель сталинского социализма, пыталась продвигаться, так сказать, к тому, что называлось светлым будущим. И то, что у нас происходило в 30-е годы, коллективизация, между прочим, индустриализация, по команде из Москвы шла индустриализация, требовали, чтобы, когда начал формироваться военно-политический блок под эгидой Советского Союза, он уже в конце 40-х годов стал формироваться, и в 51-м году от Венгрии потребовали увеличения расходов на армию и на оборону, и на оборонную индустрию.
1: Это при том, что Венгрия страна, проигравшая войну,
2: да.
1: Это при том, что она выплачивает репарации.
2: Да, она выплачивает репарации. Ну, там ослабляли репарации, конечно, потом, когда уже стала страна союзницей, как бы сателлитом СССР. Но в любом случае, сильное давление из Москвы, от них требовали вносить какой-то свой вклад в расходы и на армию, и на военную промышленность. Вот в 51-м году требования еще и расширения, как бы, численности армии, расходы возрастают. Это ударило по экономике. А ведь страна-то в каком положении? Можно представить себе, какая разруха была в Будапеште, вообще в целом в стране в 45-м году. И все-таки какой-то начался экономический подъем, и вдруг вот начало 50-х снова сложное экономическое положение – и коллективизация, недовольство крестьян тем, как все это осуществлялось, репрессии.
1: У нас в стране после марта 1953-го как-никак реформы и изменения начинаются.
2: Начинаются медленно, спокойно.
1: Начинаются. Прежде всего, политические реформы.
3: А у Венгрии, где Ракоши, верный союзник Сталина?
2: Ракоши был раскритикован очень жестко. У него два поста было. Премьер-министр и генеральный секретарь венгерской партии трудящихся. От него потребовали, чтобы он оставил должность премьер-министра, который реально занимается экономикой. Был поставлен
1: Имре Надь.
2: Имре Надь с репутацией правоуклониста. Но в Москве считали его своим, потому что он тоже коминтерновец. Он экономист-аграрник. Очень важно было поднять именно аграрную сферу. Но разочарование пришло очень быстро, потому что он слишком далеко зашел в том, что касалось реформ. Реформы распространились на политическую сферу. Этого не ждали. И сразу в Москве забеспокоились. Вроде как реформы в Венгрии выходят из-под контроля. Не совсем то, как это надо. Не говоря о вражде с Ракоши.
1: Это при том, что Ракоши все еще генсек.
2: Да, но его позиции были ослаблены. Это до 55 года продолжалось. Ракоши все-таки переиграл, и в Москве испугались, что как бы реформа слишком далеко заходит, и Венгрия не выполняет своих обязательств, там еще ФРГ вступает в НАТО. Об этом объявлено было в конце 54 года, в 55 году вступили. Сразу у нас забеспокоились. Нужно снова консолидироваться. Угроза германская возрастает. Вот. И на этой волне вот не хотели, чтобы во главе стран народной демократии стояли реформаторы, условно говоря. Испугались.
1: То есть Ракоши удерживается у власти к этому времени уж почти десяток лет.
2: И он сидел до 56-го года.
1: В Москве 20-й съезд.
2: Конечно, ударил. Ракоши сильнейшим образом ударил. Причем главным врагом Ракоши еще в межвоенной компартии был Белокун. А мы знаем, чем Белокун кончил. В 37-м году репрессию, в 38-м году расстреляли. Бела Кун фактически лидер Венгерской Советской Республики. Бела Кун репрессирован. Во времена Ракоши вся венгерская пропаганда работала на то, что товарищ Ракоши, герой Венгерской Советской Республики, а знать про Бела Кун не вспоминали. И вдруг во время 20-го съезда Ракоши в Москве публикуется в «Правде» статья к 70-летию со дня рождения Бела Куна, где сказано о его реабилитации. Автор статьи – академик Варга, венгр, академик-экономист, который работал в СССР, был директором института, который теперь называется «Мировой экономики международных отношений».
3: Авторитетный человек. У нас в Москве он улица академика Варга.
2: Ну, авторитетнейший экономист. Руководил 20 лет, тогда это назывался Институт мирового хозяйства и мировой политики. Он был одним из наркомов Венгерской Советской Республики. Статья о Варге, где было сказано, это в «Правде», не где-то, где было сказано, что вот клад Бела Куна,
3: товарища Бела Куна
2: выдающийся коммунист, да,
3: а товарища Ракоши,
2: он Ракоши не коснулся, но можно себе представить реакцию Ракоши, который в кулуарах 20-го съезда читает «Правду» и что, видит, что Бела Куна реабилитирован.
3: Что сработало триггером на события 56-го года?
2: Во-первых, я бы даже истоки возвел к 20-му году, потому что Трианонский мирный договор, сколько страна потеряла. Вот давайте мы представим степень национального ущемления венгров. Они 2/3 территории своей потеряли. 47-й год, хотя надеялись, что удастся им все-таки часть территории получить обратно, ну, не получилось. Значит, насколько было сильно вот это настроение национальных утрат, национального унижения. Ни в одной стране, скажем, поляки что-то потеряли, но им возместили. Я имею в виду, территориально они потеряли территории, которые как бы и после войны были переданы Советскому Союзу. Но, извините, они получили большие территории, которые принадлежали Германии. И все-таки как-то это было, ну, у вас некоторая компенсация. В Венгрии это ничего не получило. Это одно. Вот это национальное унижение было посильнее. Второе. Начались реформы, и потом вдруг вдарили. У них все-таки вызвали, ну, какой-то энтузиазм, оптимизм, что реформы 53-го года. Потом вмазали, и вот ничего не получилось.
3: Потом это когда?
2: Ну, 55-й сворачивается.
3: 55-й сворачивается.
2: Конечно. Начинает снова закручивать гайки, убирают им Ренадя. Уже были, ну, интеллигенция уже настроена на реформы и прочее, прочее. Вот. То есть столько было и разочарований в обществе, и что это вполне понятно. И причем ведь когда у нас же часто говорят, вот, вмешательство извне, да? Ну, давайте мы посмотрим. Когда обсуждался венгерский вопрос в октябре 56 года, Хрущев, команда. А о вмешательстве извне ничего не говорилось. Говорилось, наоборот, о том, что большой войны не будет. Потому что американцы позволят нам в своей сфере влияния делать, условно говоря, что хотим. Говорили не о каком-то внешнем вмешательстве откуда-то. Говорили о том, что народ недоволен, вот рвануло, надо что-то делать.
3: Имре Надя нет, это 55.
2: А Имре Надь в 56 году в октябре, когда начались бурные события 23 октября, Ракоши был в это время уже отодвинут, и в это время уже Москва возвращает Имре Надя к власти. Он становится 24 октября 56 года, вновь становится премьер-министром. С разрешения Москвы, которая поняла, что это единственный коммунист, который еще хоть какой-то, ну, не до конца утратил, как бы, доверие снизу.
3: Сначала реформы Нади свернуты и Нади убирают. Автоматом получают определенного рода точки социальной напряженности, как сейчас модно говорить. Товарищ Ракоши не оправдал доверия.
2: Товарищ Ракоши не оправдал доверия. Ездил товарищ Микоян его снимать.
3: А народ-то требует продолжения реформ.
2: А народ требует продолжения
3: реформ. А это тот случай, когда к народу прислушались.
2: Вот, народу должны были прислушаться, а потом рвануло. 23 октября что было? За два дня потом страна развалилась. А я вот имею в виду вот органы власти.
3: А вот как к народу прислушивались и что хотел народ, а вот про это в следующий раз.
2: Хорошо.
3: Мы сегодня продолжили разговор про страны народной демократии, про то, а как они себя вели в годы организации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Так же своевольно, как сегодня ведут себя Венгрия или, например, Словакия, или были какие-то отличия. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
2: Спасибо и вам.
3: На сегодня это все. В следующий раз продолжим. Тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
7: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
8: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
7: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
10: Дмитрий Таиров, студия Радио России. Здравствуйте, друзья. Михаил Юрьевич Лебедев, студия Радио России. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
11: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Директор учебного авиационного центра S7 Aero. Друзья, третий финальный выпуск из цикла программ, посвященных авиации, посвященных возможности получить свидетельство, увы, частного пилота, но хотите летать, можете летать. Мы остановились на пилотаж. Это уже вам, не знаете, вы со своим свидетельством еще, может быть, даже и не очень хорошо себе представляете, что такое пилотаж. Поэтому давайте вернемся. Научили летать человека. Что ж там с такими совсем сложными уже авиационными навыками происходит у человека со свидетельством? Как ему еще лучше летать? Как ему выше, дальше и сильнее?
11: Как обычно, практика, еще раз практика. Чтобы научиться летать, надо летать. Но говоря о пилотаже и других применениях, которые возможны для обладателя частного пилотского, для чего люди его получают? Да, как мы уже с вами говорили, кто-то летает по работе, кто-то летает путешествуя с семьей, а кто-то идет в спорт. Есть разные виды авиационного спорта, например, авиаралли. Звучит очень динамично, но с точки зрения зрителя это не столь динамично. Они улетели, через час прилетели, как бы все. У них адреналин, да, по самой верхушке, а зрителям как бы ничего не видно. Очень интересный спорт, он в основном про навигацию, про самолетовождение, то, что называется.
10: Да, самолетовождение, конечно же, отдельный предмет. Самый главный – самолетовождение.
11: Вот. Есть более зрелищный вид спорта, такой как пилотаж. Это уже, соответственно, немножко другие самолеты, чем те, на которых мы учим, но, тем не менее, это очень зрелищно. Вы все видели там... Не
10: знаю, бучки, элероны, да, мельманы, там и...
11: Да, мертвые петли, штопора и тому подобное. Да. Вот, это тоже опция, доступная для тех, кто получил свидетельство частного пилота. Если человек это нравится, хочется, интересно, он может идти в пилотаж и развиваться там. Есть...
10: Это спорт. Это все-таки спортивная уже линия, да?
11: Это прям спорт, да. Не обязательно спорт высоких достижений, есть всякие лиги,
10: да, конечно,
11: в которых
10: конечно.
11: Участвуют именно частники для своего удовольствия.
10: То есть, там, значит, вот уже можно уже научиться и воздушному хулиганству, да, виртуозности,
11: да,
10: такой.
11: Да, да, да.
10: Очень интересно, то есть спортивная линия, да.
11: Угу.
10: А особо талантливый пилотов, выпускников вы не берете в инструкторы? Не предлагаете им такое? Хватает? Ваш педагогический состав, ваши педагоги, это кто?
11: Наши педагоги и инструкторы – это профессионалы своего дела. Если говорить об инструкторах, это большей частью ребята из училищ гражданской авиации. Вот. А говоря о преподавателях, они профильные специалисты. То есть есть такой предмет в рамках подготовки частного пилота, как человеческий фактор, его ведет авиационный психолог. Есть навигация, ее ведет штурман. Есть конструкция самолета, ее ведет человек, который сам эти самолеты конструировал, ну, там, и тому подобное. То есть мы подбираем людей, которые очень хорошо знают область, которую преподают.
10: А на ваш взгляд, почему у вас военных летчиков нет? Почему больше гражданская спецификация такая?
11: У нас есть среди инструкторов, так есть, скажем, бывшие военные,
10: да, бывшие военные пилоты.
11: Да, да. Даже более того, он бывший военный вертолетчик.
10: А истребители, перехватчики, а вот такие ребята, которые на 3М летают там.
11: Пока к нам пока не приходили, да.
10: Скорости не теряли.
11: Наверное, немножко скучновато.
10: Меня всегда забавляло, как часто очень, ну, по крайней мере, много лет назад, летчики, летающие на сверхскоростях, страшно боятся автомобилей. На такой маленькой скорости разбиться можно.

0: На ваш взгляд, кому не стоит пробовать себя в авиационном деле, в пилотном деле?
1: Я думаю, что не стоит пробовать, если вы сорванец, то альпинизм не для вас, да?
0: Вот. Вы это видите, когда принимаете человека, или это выясняется в процессе? Вы отчисляли кого-нибудь?
1: Люди уходили сами, поняв, что это не то, на что они рассчитывали. То есть, если человек надеется, что это... А, вот я вот машины научился управлять, я сейчас также самолетом научу. Вот, когда он сталкивается с тем, что это все-таки более серьезный процесс, требующий большего вовлечения, большего внимания, большего объема знаний, так с кондачка это дело не освоить. Были люди, которые уходили, и молодцы, потому что, ну, они отдавали отчет о том, что делать.
0: Очень важно, да, понимаю.
1: И вот это, пожалуй, это... основное требование к человеку, который идет учиться летать, иметь здравый ум.
0: Здравый.
1: Да. Потому что на авось тут не надо.
0: Валерии Чкаловы не нужны.
1: Валерии Чкаловы нужны в своей области, безусловно. Но, опять же, человек был высокопрофессиональный.
0: Конечно. Здоровитый летчик был в первую очередь, конечно.
1: Вот. А если просто, да, я сейчас покажу, как могу, да, да, вот этого не надо.
0: Понятно. То есть лихачество сразу отметаем. Какой налет часов в среднем происходит за период вот базовый у вас? Сколько человек в воздухе находится?
1: Отличный вопрос. Часто приходится говорить на эту тему, потому что утвердилось такое мнение, что вот 40 часов, ну, потому что так было в ДСАФе, да, что вот 40 часов и все. Но, учитывая, что у ДСАФа была немножко другая задача, да, они брали кучу желающих, ну, как комсомолец на самолет, вот эти все вещи, и за государственный счет из них выбирали тех, кто потом шел в гражданскую авиацию.
0: Гражданскую, военную.
1: Да-да-да, военную тоже. То есть выбирали лучших, кто проходит определенный ценз.
0: Угу.
1: Понятная задача, угу. Понятные условия. Сейчас задача другая. Приходит конкретный человек и говорит, научите меня летать. А как мы с вами, опять же, тоже выясняли, все люди разные, и поэтому вот этих 40 часов многим не хватает. Поэтому у нас сейчас средний налет по выпускникам где-то 57-60 часов. Ну, что коррелируется, так скажем, с данными FAA, которые говорит, что для получения свидетельства частного пилота надо от 60 до 80 часов, чтобы уверенно летать.
0: Как бы он перестает с инструктором летать у вас?
1: Где-то в районе 15-17 часов. В среднем, опять же, это индивидуально.
0: Один вылет сколько времени занимает? Сколько в воздухе находится?
1: В зависимости от задач. То есть, если вначале человек приходит...
0: Среднюю задачу ставим, да, вот такую обыкновенную, стандартную образовательную задачу, там, дойти, развернуться, попасть назад.
1: Вначале один полет это где-то 30-40 минут, потому что потом, с учетом степени новизны, мозг перестает воспринимать информацию, слишком много вводных. Вот. А к концу обучения, когда там уже идут маршрутные полеты и прочее, это может быть и 2, и 2,5, и даже 3 часа, в общем...
0: Скажите, пожалуйста, а как вы вот эти эшелоны свои выстраиваете? До какой степени у вас происходит соотношение между тем, кто летает в этом районе? Как все это выстроено? Прямая связь с гражданской авиацией?
1: Нет, мы пользуемся тем же воздушным пространством, что и все остальные.
0: Да, просто оно заявлено и зафиксировано, да?
1: Да, у нас есть общие правила выполнения полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, ну и мировой, соответственно, тоже. И наша задача научить их летать безопасно для себя и для остальных, выполнять требования законодательства, опять-таки, что обеспечивает безопасность, и в целом понимать, что ты делаешь.
0: А сами вы летаете?
1: Сам я летаю на планерах.
0: Есть у вас в учебном авиационном центре, да, есть и планера?
1: Ну, так скажем, планера у нас есть, но на них мы
0: не входит, да, не учим. По-прежнему летаете на планерах. Вам это необходимо для поддержания квалификации?
1: Нет, это...
0: По-прежнему летаете...
1: Это тяга, это потребность.
0: Планера.
1: Небо не отпускает.
0: Да, друзья, слушайте внимательно летчика Михаил Юрьевич Лебедев у нас сегодня в гостях. Директор учебного авиационного центра. Друзья, выяснилось, что сколько ни плати, без государственного ценза, без получения государственного образования, не прорваться в большую авиацию. И, тем не менее, еще вопрос. Случаи бывали, что ваши выпускники уходили в большую авиацию? Такое было?
1: Да, есть. Причем даже девушка есть.
0: Ну, я не сомневался. Я хотел предложить эту идею. Не женщина ли стала?
1: Нет, это просто один из примеров. Люди, бывает, что учатся у нас, потом идут в училище, понимая, что они готовы профессионально связать свою жизнь с небом.
0: Раз о девушках заговорили, много девушек-слушательниц?
1: Не очень много, но они есть. Они радуют нас своим присутствием, поэтому, ну, давайте так, 10%.
0: 10%. Это отлично, потому что если женщины нас начнут вытеснять из воздушного пространства, что нам останется делать?
1: Только, вы же помните,
0: только в подводнике.
1: Первым делом самолет.
0: Да.

0: Ну, увы, время нашего с вами общения истекло. Я бы мог говорить, и могу, не то что мог, я могу говорить об авиации бесконечно долго. Главное, чтобы не надоели наша аудитория. Но мне кажется, что вы все очень и очень точно, правильно, лапидарно, лаконично описали, так что всем все стало ясно. Что происходит у нас в стране с сферой, с пространством частного обучения летного? Дерзайте, вы все слышали. Большое спасибо вместе со мной, Дмитрием Таировым, говорите нашему эксперту, нашему гостю Михаилу Юрьевичу Лебедеву, директору учебно-авиационного центра.
1: Спасибо, Дмитрий.
0: Последние, ну не последние, разумеется, а так сказать, вот какие-то вот ваши напутствия людям, которые мечтают, но никак не решатся.
1: Так вот, решайтесь. Это здорово, красиво. Да, это здорово, красиво, это захватывает, это дарит эмоции, которых вы на земле не найдете. Поэтому, если вас к этому тянет, приходите. Если вы еще не знаете, попробуйте. А потом приходите.
0: Отличная мысль. Последний самый коварный вопрос экономической линии. Во сколько раз машины дороже самолета? Небольшой.
1: Очень сложный вопрос, потому что как машины бывают очень разными, так
0: ну,
1: и самолеты
0: вот,
1: бывают
0: вот
1: очень.
0: Вы говорили, что
1: давайте
0: средний,
1: так, да, средний самолет. Ну, можно купить самолет за стоимость хорошего, дорогого автомобиля.
0: Угу.
1: И этот самолет вас не разочарует. Но не обязательно его покупать, как мы с вами говорили, возможно,
0: да,
1: арендовать.
0: Да.
1: Вот, поэтому варианты есть, и не обязательно откладывать эту идею только из-за того, что нет денег на покупку своего самолета.
0: Отличные слова. Свобода, небо, воздух. Чистый воздух, кстати, друзья. Все это мы с моим гостем Михаилом Юрьевичем Лебедевым предлагаем вам и желаем. Оставайтесь с нами, друзья, слушайте Радио России, а мы говорим вам спасибо и до свидания.
1: Спасибо вам, всего доброго, Дмитрий.

0: Наши сильные стороны.
1: Радио России. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
4: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин встретился с активистами ОНФ в 15-летний юбилей организации. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер противника. Введение санкций со стороны ЕС не повлияют на работу ВК и национального мессенджера МАКС. И теперь подробнее. Владимир Путин встретился с активистами ОНФ на форуме «Все для победы». Он заявил, что сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. И добавил, что сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которые занимаются ОНФ.
6: 15 лет оказать помощь конкретным людям. А это значит в конечном итоге всей стране, всему российскому государству. Вот эта обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Вот, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. И это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента? Они же берутся после прямой линии с гражданами. Эти линии готовятся, ясно, что работают целые команды, но все равно... Как бы там ни было, это живая связь с людьми. И вот эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба. Они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Вот эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую. Потому что даже облекаемые их, так скажем, наказы, облекаемые в поручения главы государства, не так просто исполняются в рамках огромной административной машины. И здесь, вы знаете, это не беда России. Это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля. Везде одно и то же. Но нигде нет такой структуры, как ваша, как общая. Российский народный фронт.
5: Владимир Путин на сцене зала пленарных заседаний Национального центра России вручил победителям специальной номинации «Все для победы» кубки Общероссийского народного фронта. Среди награжденных Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, охранники Старобельского педагогического колледжа, которые спасали студентов после атаки ВСУ на общежитие учебного заведения. Васильченко и Тараскин до последнего не покидали обстреливаемую территорию, под непрекращающимся огнем открывали все выходы и ворота, чтобы помочь студентам выбраться на улицу. А двух девушек с ранеными ногами охранники на руках перенесли в безопасное место. Всего их усилиями удалось спасти 30 человек. ВКС России поразили управляемые авиабомбы ФАБ-3000, пункт временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурова в ДНР, сообщили в Минобороны. Военное ведомство показало кадры поражения пункта средствами ПВО. В течение суток сбиты 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер противника. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1415 военнослужащих, говорится в сводке. Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Николаевка, Николайполье, Краматорск, Кондратовка, Дружковка, Ижевка, Ореховатка в ДНР. Число сотрудников МЧС, получивших ранения при ликвидации пожара, возникшего в результате атак БПЛА ВСУ в Грайвороне Белгородской области, возросло до 2. Об этом сообщает оперштаб региона. Ранее поступала информация о том, что ВСУ несколько раз атаковали FPV-дронами гаражный кооператив в Грайвороне. При ликвидации пожара был ранен сотрудник МЧС. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 30 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. В документ включены меры по совершенствованию помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, развитию паллиативной помощи, охраны здоровья детей и пожилых людей. В России также продолжится создание передовых лекарств.
7: Предусмотрено дальнейшее обновление инфраструктуры здравоохранения, создание передовых лекарств. Продолжается также внедрение современных методик, подходов во врачебную практику и расширение применения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Особое внимание при подготовке дорожной карты уделили и вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, формирования системы медицины здорового долголетия.
5: Напомню, 9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав приступил к тестированию доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотников. Введение санкций со стороны ЕС не влияют на работу ВК и национального мессенджера Макс. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, сказали Интерфаксу в ВК. В понедельник Евросоюз расширил санкционные списки против России, добавив в них холдинг ВК и компанию «Коммуникационная платформа», оператор мессенджера Макс, сообщается в официальном журнале ЕС. В ЕС предъявляют Максу ряд обвинений, аргументируя его внесение в списки. Всего новым решением в санкционный список внесены более 10 физлиц и организаций. Лондон также расширил антироссийский санкционный лист на 10 позиций. Он ввел санкции против Яндекс.Банка, ВБ-банка, Росгосстраха, национального мессенджера Макс и компании Баланс страхования. Он также внес 14 новых имен в список, относящийся к вопросам кибербезопасности. В МИД России заявили, что будет ответ на расширение санкций. Более 15 тысяч россиян с инвалидностью получили компенсацию по ОСАГО. Это на 22% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом сообщает соцфонд. Указывается, что выплата составляет 50% стоимости полиса ОСАГО. На нее имеют право граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
8: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация баскетбола оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года. На текущий момент к участию в соревнованиях допускаются только юношеские команды по баскетболу 3 на 3. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИБА. Напомню, что в июле женская и мужская сборная России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3 на 3 среди команд до 21 года. Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Об этом сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Международная федерация настольного тенниса начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном с 28 июля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Дмитрий Хвостов стал игроком МБА «Маи». До этого разыгрывающий с 21 года выступал за «Пари Нижний Новгород». Вместе с нижегородской командой в сезоне 25-26 годов он дошел до финала Кубка России. В свою очередь разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребо подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на один год. Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов сообщил РИА Новости, что может стать новым спортивным директором Воронежского «Факела». «Пока мы в переговорном процессе, их завершение от клуба зависит. Я прошел собеседование и, как говорится, вышел в финал. Если бы проект не был амбициозным, я бы даже не собеседовался», – сказал Пименов. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
9: Во вторник, 14 июля, в Новосибирске ожидается 26-28 градусов без осадков. В Иркутске 23-25, дождя не ожидается. В Красноярске кратковременные дожди от 21 до 23 тепла. В Мурманске 16-18 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 19, плюс 21 без осадков. В Петрозаводске дождя не ожидается 20-22 градуса. В Вологде 22-24, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха днем 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, температура ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 22 градуса, относительная влажность 60%.
10: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
11: Сигналы точного времени.
10: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101 и 5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
12: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
10: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» 102.7.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
14: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
15: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
16: Из древней столицы Руси, города Владимира.
10: Большая страна. Разное время.
17: Мы рады приветствовать всех, кто настроил приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
18: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня такой командой работы. Много тем, которые нужно сегодня обсудить. И вы также можете принимать участие в обсуждении, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Звонить не нужно. Мы не ответим, но написать спокойно можно. И также вы можете присоединиться к нашей видеотрансляции недавно. Это стало возможным в мессенджере Макс. И по традиции мы остались в Телеграме и на платформе ВКонтакте. И, конечно же, не забывайте про портал вести.ру, где мы и наши коллеги публикуем самые последние новости.
17: Начинаем мы с атаки БПЛА на Подмосковье. Губернатор Воробьев заявил, что в Московской области сбили 81 БПЛА, при этом погибло 3 человека, пострадали 5. По его словам, трагедия случилась в поселке Пионерском городского округа Искра. Помимо погибших, еще 3 получили ранения. После падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также он заявил, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку, как я сказал, над территорией Подмосковья. Сбито и подавлен 81 БПЛА. Губернатор уточнил, что беспилотники были уничтожены Одинцовским, Нарофоминским, Русским, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским, Озерским, Истринским, Подольским, Ступинским, Домодедовским и Солнечногорских округах, а также над Коломной. Кроме того, в Солнечногорске после падения беспилотника в многоквартирный дом пострадали 2 человека. В здании повреждена стена и остекление. Пострадавшим оказывается помощь. Разрушения зафиксированы и в деревне Бабкино городского округа Искра, где повреждены 2 частных дома. В Можайске повреждены карниз и остекление 2 окон многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших там нет. Губернатор отметил, что на местах продолжают работать экстренные и оперативные службы, а силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Эта новость была из Подмосковья, а теперь мы перемещаемся в Белгород. Дело в том, что целенаправленная охота на гражданских, ВСУ массово атаковали жилые кварталы и соцобъекты. У нас на связи Александр Сердюк, корреспондент из тамошних мест. Александр, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Александр.
19: Здравствуйте, Борис Иванович. Все действительно так. Удары и террор мирных жителей Белгородской области со стороны боевиков ВСУ продолжаются. Бьют действительно по жилым кварталам, гражданской инфраструктуре, применяют как артиллерию. Ну, самая основная угроза и опасность – это действительно беспилотники различных типов. Они и сбрасывают взрывоопасные предметы на жилые дома. Вот в Березовке Борисовского округа беспилотник сделал брос на жилой дом. Женщина, мирная жительница, получила травму. Также вот в селе Репиховка, это уже Красная Руга, автомобиль подорвался на непонятном, неизвестном взрывном устройстве. Тоже был взрыв, от полученных трав. Мужчина скончался на месте. Вот только за минувшие сутки, согласно данных оперштаба, у нас 2 человека погибли. 7 получили ранения различной тяжести. У нас эти 3 дня были выходные, 11, 12, 13, потому что у нас 12 июля – это день Прохоровского сражения, да, день воинской славы. У нас и сегодня выходной, противник. Ну, возможно, из-за погоды чуть-чуть интенсивность атак снизилась, не погода, дожди, облака, но очень активно противник стал применять вот тяжелые гексокоптеры и дроны на оптоволокне. Для понимания вот ситуации, мониторинговые каналы, которые приближают об опасности БПЛА, они раскалены, и вот продолжают мне до сих пор приходить сообщения из Белгородского округа, это по направлению к областному центру, замечены беспилотники. Давайте послушаем. Давайте операторов. Послушаем. И мирного жителя города Белгород, об ударе по многоквартирному дому в областном центре.
20: Слушаем. Внимание! Октябрьский, Отрадная. Большая активность дронов на оптоволокне. Также гексокоптеров Баба-Яга. Быть предельно всем внимательны.
21: Внимание! Трасса М2 от КПП Октябрьского до Новой деревни. Всем стоп движения. В небе ударный БПЛА.
22: Еле убежали. Я думал, что бомба какая-то тяжелая. Дым, все это. Потом загорелся 5-й этаж, потом 6-й этаж загорелся. Все Очень громко было. От той трубы, вот от трубы станет, и прямо целенаправленно. Еле успели убежать.
17: Ну да, Александр.
0: Коллеги, у нас, Борис, за последние вот эти три дня, я посчитал вот сводку оперштаба, у нас 5 погибших, около 3 десятков пострадавших. В Грайворне дрон целенаправленно ударил по 13-летнему мальчику, который ехал на велосипеде, да. Мальчика привезли до больницы, но вот 12 июля, к сожалению, он скончался от полученных травм. Но приятная новость, мы разговаривали с вами в прошлый раз о 17-летней девушке, которую доставили в Москву. Сегодня стали известны подробности помощи медицинской, которую ей оказали в Москве. Давайте послушаем.
2: Пациентка 17 лет, пострадавшая в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, поступила в Российскую детскую клиническую больницу в отделение реанимации интенсивной терапии в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в сопровождении бригады врачей-анестезиологов-реаниматологов. Тяжесть состояния обусловлена минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. При поступлении пациентки выполнено полное инструментальное и лабораторное обследование, в том числе компьютерная томография всего тела. Пациентка осмотрена профильными специалистами, врачами-отоларингологами, хирургами, офтальмологами, челюстно-лицевыми хирургами. После проведения дополнительного обследования будет определена дальнейшая тактика терапии, в том числе сроки и объем хирургического вмешательства.
17: Александр, спасибо большое. Очередной раз говорим белгородцам, держитесь, мы с вами. Александр Сердюк был у нас на связи, рассказал о последних новостях из Белгородской области.
3: Большая страна, разное время.
18: Мы пока ожидаем нашего корреспондента из Санкт-Петербурга. Вот хочется дополнить по прошедшим двум новостям, что, к сожалению, враг не дремлет и намеренно бьет по гражданским целям. И, к сожалению, наверное, это пока какое-то время не будет продолжаться, но мы хотим, чтобы все наши граждане нашей страны оставались сильными и понимали, что работа ведется, очень много работы ведется, что очень много беспилотников сбивается, не долетают до своих целей, и вот враг продолжает.
17: Да, работа идет, просто интенсивность увеличивается, да, с каждым днем, и, к сожалению, отдельные аппараты долетают. А сейчас мы отправляемся в Петербург, Ленинградскую область, там прошел такой шторм, шквалистый ветер, и ливни и грозы обернулись катастрофическими последствиями для региона. Алексей Русанов у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
18: Здравствуйте,
17: Алексей. Расскажите, как идет ликвидация и вообще что происходило?
23: Борис Иван, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, Петербург, Ленобласть до сих пор приходит в себя после мощного шторма, который прошел в минувшие выходные. Шквалистый ветер ломал деревья, сильный дождь затапливал тротуары, улицы. Система водоотведения города приняла больше 4 миллионов кубометров сточных вод. Это вдвое выше нормы. Сильнее всего пострадали Пушкинские и Красносельские районы. Спасательные операции были развернуты и в Финском заливе, в бухте Батарейная. Две женщины без спасательных жилетов катались на сапе, к сожалению, не вернулись, их тела уже обнаружены. В районе поселка Лебяжье в акваторию унесло мужчину на лодке, его спасли, доставили на берег. Также хочу отметить, что из Невы достали упавший во время субботней грозы автомобиль. Вот на кадрах было видно, что подъем из Невы этого легкового автомобиля, женщина-водитель съехала со спуска в воду, это случилось напротив Академии художеств. Пострадавшая еще до приезда спасателей самостоятельно смогла покинуть автомобиль. Также хочу отметить, что энергетики возвращают, сейчас продолжают возвращать свет в несколько районов региона после шторма. Круглосуточно устраняют, сразу приступили к устранению последствий. О ходе восстановительных работ рассказал Сергей Корнилов, мастер Пятидворцового района электрических сетей, филиала Южной электрические сети. Давайте послушаем.
24: Входим в село Ломоносовский район, деревня Князево. Восстанавливаем электроснабжение потребителям, сеть 0,4 киловольта, перетягиваем провода, а также непосредственно меняем вода.
17: Алексей, а сколько приблизительно человек осталось без света?
23: Без света сразу хочу отметить, что остались более 42,5 тысяч жителей региона. Мощный грозовой фронт, действительно, с ураганным ветром. На дежурство сразу вышли более 300 специалистов, 120 единиц техники. Как я отметил, бригады работали в круглосуточном режиме. Это 388 населенных пунктов в среднем. Это Илужский, Кингисеппский, Ломоносовский, Гатчинский у нас районы. Вот по последней информации сейчас завершается восстановление, вот буквально только что поступила информация в регионе, но, возможно, еще перебои с подачей электричества.
17: Кое-где неизбежно, да, наверняка.
23: Да. Конечно, хочется сказать, что больше 200 деревьев Павловского парка загубил вот циклон Бернадет, который обрушился на Петербург. Продолжать будут восстановление на протяжении 2 недель, отметили в парке. Также хочу отметить, что в Кудрово, в городе Кудрово, парк Кервиль, он полностью затоплен. Вот такой, знаете, превратился в одно большое озеро, и тоже сейчас ждут восстановления, оценивают последствия подтопления парка в Кудрово. Можно будет после уже полного схода воды, ущерб растениям быть не должно, но там и различные конструкции, и спортивные сооружения в том числе. Да, и вот как отметил, что не меньше 2 недель понадобится музею, чтобы полностью устранить последствия урагана в Александровском парке. Сейчас действует только один вход для посетителей. Хочу отметить, что сотрудники приступили к работам сразу же вечером 11 июля, после того, как прекратился шторм, продолжалась всю ночь, вот повалено более 50 деревьев, в Александровском саду 98 деревьев. МЧС также сразу вышли на

0: Говорите, Алексей.
1: Да, также хочу буквально отметить, что, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, причина разгула стихии мог стать локальный циклон, он формировался над Ленобластью, и скорость ветра в Петербурге достигала от 17 до 25 метров в секунду. Хочу отметить, что старожилы, вот и в Павловске, и в Александровском саду, не помнят давно более 30 лет такого урагана.
0: Спасибо большое. Алексей Русанов был на связи, рассказал о последствиях урагана, который пронесся над Петербургом и Ленинградской областью, наделав дел, соответственно, люди остались без света, повалены деревья.
2: К сожалению, есть погибшие.
0: Да, к сожалению, есть погибшие по собственной глупости, прямо скажем, да. Но, тем не менее, сейчас погода наладилась, и уже завтра в Питере 28 градусов будет, так что идем дальше.
3: Большая страна, разное время.
2: И отправляемся в Республику Башкортостан. Вновь будем говорить о помощи бойцов СВО. Этот регион можно отдельно выделить. Да. Он не устает помогать и поддерживать ветеранов и бойцов на передовой. Вот сейчас нам все подробности расскажет Сергей Трифонов из Уфы. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
4: Приветствую вас, коллеги. Да, сегодня речь у нас пойдет про очень важное направление
0: помощи. Вот, я тут хотел сказать, да.
4: Да, о психологической, даже психотерапевтической помощи, да, потому что мы, не раз с разных регионов тоже говорили о том, что физическая реабилитация, это, конечно, очень важно, да, но без этого никуда. Но порой бывает намного важнее именно психологическое здоровье, психологическая реабилитация, да. И в Башкирии как раз такую помощь оказывают это Республиканский психотерапевтический центр и Республиканский госпиталь ветеранов войн. Причем последний в прошлом году даже был признан лучшим среди всех госпиталей подобного типа в России. И там, понятно, что в первом психотерапевтический, то есть там он специализируется на этом. Но и в госпитале ветеранов войн тоже работают медицинские психологи. И только вот уже сколько там получили помощь бойцов, и, что важно, тоже их семей, уже идет на несколько сотен человек, да, и особое внимание, конечно, уделяют семьям погибших и пропавших без вести, конечно, потому что им тяжелее всего, да, и, как говорят сами врачи, бойцы длительное время, находятся в такой агрессивной обстановке, да, и идет постоянно борьба за выживание, и когда бойцы возвращаются, они не могут сразу, это понятно, особенно...
0: Да, перестроиться, конечно.
4: Да, перестроиться. И им нужно время, чтобы войти вот в это мирное русло. И поэтому понятно, что и сами люди страдают, их родственники страдают, те, кто рядом, да. Поэтому работа вот именно медицинских психологов здесь крайне важна, да. Здесь, конечно, речь идет, говоря терминами врачей, специальным термином, посттравматический синдром.
0: Да, да.
4: Да, когда человек, только то, что я выше описал, да, многие перестают спокойно спать.
0: Да, реагировать на жизнь вообще,
4: да,
0: очень серьезно.
4: Да, то есть такой, даже не безволие, абсолютно много симптомов, панические атаки и так далее, да. И вот как раз именно для таких пациентов и рассчитано, вот эти два учреждения, да. В первую очередь, я обратился к главному врачу Республиканского психотерапевтического центра Наталье Тулбаевой с вопросом, что ждет пациентов, именно участников СВО, когда они к вам обращаются.
0: Слушаем.
4: Давайте Наталью послушаем.
5: Прежде всего, это диагностика, которую проводит медицинский психолог. Затем это уже занятия врача-психотерапевта, которые могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Также помимо психотерапии проводится физиотерапевтическое лечение, светотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, водные процедуры, терапия средой. И если возникает необходимость, то присоединяются лекарственные препараты. В среднем длится от 21 до 30 дней.
0: Да, это серьезно.
4: Да, и как уже сказала Наталья, то есть это различные терапии, то есть арт-терапия, терапия, музыка, терапия. Многие там рисуют, слушают музыку, в том плане, чтобы от всего от этого оздоравливаться, да. И как раз мы сейчас послушаем медпсихолога уже Республиканского госпиталя ветеранов войн и пациентов, участников СВО. И все это будет проходить на фоне как раз такой музыки, которая, по мнению врачей, оздоравливает
0: Интересно.
4: Их пациентов.
6: Они очень долго были в опасности, в напряжении, поэтому здесь мы помогаем телу восстановиться. Процедуру проходим в таких креслах массажных, но самое основное у нас здесь аппаратная методика в наушниках. Там звуки природы, птички поют и специальное бинауральное биение. За счет изменения частот программирует мозг на более спокойное состояние. Они начинают лучше спать, перестают просыпаться по ночам, и это им помогает

0: адаптироваться.
1: Я уже здесь, в этом госпитале, второй раз. Просто отлично. Отношения, физическая подготовка, все процедуры делаются.
2: Замечательно.
3: Вот, честно, я был в 6 госпиталях по России, это самое лучшее.
4: Приятно слышать.
5: Приятно слушать. И действительно, мы желаем всем бойцам скорейшего выздоровления, восстановления. И членам семьи, конечно, которым тоже тяжело. И, может быть, даже тяжелее, чем на фронте. И таким образом, огромное спасибо и врачам. И Сергею Трифонову, да, из Башкирии. Он был у нас на связи. Напоминаем, вы можете поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать вопросы. И по всем вопросам самые интересные сообщения мы обязательно зачитаем.
6: Те самые пластинки, те самые сказки.
7: Кто это?
8: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый колобок».
9: Какой такой колобок?
6: «Веселый колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
10: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
11: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
6: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
13: Это волшебство технологий.
14: Каждый гость студии – настоящая находка.
6: Большая страна. Разное время.
15: Продолжаем программу «Разное время». Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов. И сейчас отправляемся на юг, в Краснодарский край. Вновь поговорим о ситуации с топливом. На этот раз мы обратили внимание на Новороссийск. Там будут вводить электронную очередь на АЗС. И сейчас скоро узнаем у нашего корреспондента Ольги Тимохина. Ольга Тимохина уже у нас на связи. Как это будет работать? Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Оль.
16: Здравствуйте. Ну, действительно, в Новороссийске у нас сейчас одна из самых сложных ситуаций. Вот сегодня утром бензин отпускали на 19 АЗС, и больше всего наличие дизельного топлива, гораздо меньше бензина 92-95. Ну вот в связи с таким дефицитом в городе, конечно, разработаны меры по эффективной работе, чтобы как-то снизить напряжение. И в первую очередь, я уже рассказывала, это волонтеры и казаки, которые помогают, конечно, водителям сориентироваться на заправках и не выстраиваться в ненужной очереди. Ну а во второй случай это вот эксперимент, который завтра, точнее уже этой ночью на одной из АЗС вводят, это электронные талоны. Это такой первый опыт, его будут изучать, наблюдать и, может быть, потом применят ко всем заправкам. То есть в чем он заключается? Приехать в любое время и заправиться уже нельзя. А самая крупная АЗС в городе на Ленина 143 теперь будет работать по предварительной записи. Значит, открывается предварительная запись ежедневно в 12 часов дня. Талон оформляется через чат-бот в мессенджере Макс или по QR-коду уже на месте. Затем он привязывается к номеру телефона и госномеру авто. И получить такой талон можно только один раз в сутки. Если опоздаешь к назначенному времени, на которое у тебя назначено, то, в общем, бронь сгорает, и придется на следующий день 12 часов записываться заново. Кроме того, всех водителей особо предупреждают, что при атаках беспилотников заправка может остановить свою работу. Соответственно, сдвинется и время талона. Это тоже стоит учитывать. И, в общем, вообще ситуация сейчас в Новороссийске неспокойная, и на всех АЗС вот, в связи со скоплением людей введено такое правило, что когда срабатывают сирены в городе, отпуск бензина у нас прекращается, и водители должны пройти
5: вполне
16: в укрытие.
5: Закономерно, конечно.
16: Ну да, вот об этом нам как раз рассказал начальник отдела гражданской защиты Новороссийска Игорь Васильев.
17: Жители и гости города, которые находились в очереди, если укрытие находится рядом, оставляют свои автомобили и в пешем порядке убывают в укрытие. Если укрытие находится далеко, более 500 метров, убывают в ближайшее укрытие на личных автомобилях.
5: Ну да, действительно, это тоже надо учитывать, потому что город постоянно находится под обстрелами, и прилеты этих самых беспилотников, конечно же, да. Но, тем не менее, в общем и целом-то город двигается каким-то образом?
16: Да, конечно. Все в городе, в общем и целом, нормально. Я даже была удивлена, что если еще в первую неделю какие-то были возмущения, то сейчас в целом люди поняли, что гораздо эффективнее сейчас просто по новым правилам заправляться, узнавать. Вот открыта горячая линия, по которой можно позвонить и уточнить, где конкретно есть бензин. Есть разработана онлайн-карта АЗС, где тоже можно посмотреть. То есть проще позаботиться заранее о том, где ты будешь заправляться и узнать, чем вот бессмысленно возмущаться, потому что особого смысла.
5: Именно так.
16: Ну, как бы все в такой ситуации. Угу. И также в городе сделали упор на общественный транспорт, потому что очень многие действительно пересаживаются на автобусы. Город такой растяженный, и пересаживаются на автобусы, люди едут из центра в станицы и обратно. И, в общем, на работающих АЗС сейчас резервируют топливо под общественный транспорт, так что сбоев точно не будет, если есть какие-то сомнения. Сможете ли заправиться, можно просто на автобусе доехать.
15: А сколько сейчас?
16: Правда, есть минус.
5: Да-да.
16: Вот, я хочу сказать про проезд, да, хотели спросить. Вот, есть, правда, в этом во всем минус, что с 15 июля немножко поднимется проезд для пригородных маршрутов, которые как раз в станице ближайшие Новороссийска ходят. Вот,
5: и, скорее например, всего, давно он не поднимался, да, вот, достаточно?
16: Ну, наверное, да. Ну, плюс с этой всей ситуацией бензин подорожал достаточно серьезно.
5: Конечно.
16: Ну, и до станицы Натухайская, это дальняя точка Новороссийска, теперь стоит доехать 120 рублей. Ну, не теперь, с 15 июля.
5: Понятно. Ну, что ж, приходится мириться с этим, действительно, потому что ситуация по всей стране, в общем, достаточно тяжелая. Больше того, я сегодня прочитал такой ужас, что одна блогерша берет на прокат ребенка-инвалида и ее пропускают без очереди. Вы представляете, до какого цинизма доходит вот ситуация, что действительно просто ужас, ужас. Спасибо большое, Ольга. Ольга Тимохина из Краснодарского края была у нас на связи, рассказала, что электронную очередь на АЗС вводят в Новороссийске. Это действительно тенденция в последнее время. Каждый регион ищет для себя новые меры, где-то по номерам,
15: свои пути решения.
5: Да, по номерам заправляются, где-то по, так скажем...
15: Ну, вот сейчас как новороссийские, по талонам.
5: По талонам, да. И эта ситуация, с одной стороны, понятно, что хорошего в этом мало, но, тем не менее, она вот как-то формализует всю эту работу, и тут уже все зависит от вас.
15: Ну да, здесь, конечно, нужны новые априори пути, пути решения, пути реализации этой проблемы. Нужно на время перестроиться, чтобы это переждать, и после уже вернуться к обыденному потреблению бензина. Вот. Благодарим еще раз Ольгу
5: Тимохину.
15: Спасибо
5: большое. Да. И... да, движемся дальше. Да.
6: Большая страна, разное время.
5: И перемещаемся мы практически через всю страну. Да. Дело в том, что глава Хабаровского края Дмитрий Демишин проинформировал о процессе восстановления на поврежденной дождями дороги в Хабаровском районе. Ну, вы все знаете, что на Приморье тоже обрушился и циклон, и ветер, и обильные осадки, и уровень воды в реке Правая значительно увеличился, что привело к разрушению. Елена Баркова у нас на связи, расскажет все подробности. Елена, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, коллеги. Да, выходные дни в Хабаровском крае выдались напряженными. Вот 11 июля из-за сильных дождей и резкого подъема в небольших реках размыло временную объездную дорогу. За полтора дня в верховьях Хихцира наших выпала полумесячная норма осадков. А в результате без транспортного сообщения стали жители четырех сел. Это Казакевичево, Бычиха, Осиново, Речка, Восхота и Корсакова-2. Ну, это практически пригород Хабаровска. Эти села достаточно населенные. Ну, и помимо этого, там же находятся и дачи, и даже лагеря. Движение удалось восстановить буквально за 10 часов. Вместо трех водопропускных труб, которые там были уложены, уже положили 5. Чтобы пропуск паводковых вод больше шел, соответственно, дорожное полотно освободилось. Дополнительно было срочно доставлен буквально 1000 кубометров скального грунта для укрепления насыпи. Ну и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин побывал на месте разрыва лично, вот на 16-м километре трассы Красная Речка-Казаки, чтобы проверить, как выполнены работы по восстановлению проезда. Вот давайте послушаем.
5: Давайте,
0: его.
5: Конечно.
2: Угрозы подтопления жилых домов нету. Организован подвоз людей с обоих сторон размыва для переправы. Мы контролируем ситуацию. Дорожные службы работают. На участок уже заводятся необходимые материалы для восстановления проезда. Специалисты расширяют русло для ускорения сброса воды.
5: Ну да, как мы поняли, что этот вопрос на личном контроле губернатора.
0: На личном, да. То есть вот пока шли работы по восстановлению, спасатели молодцы, конечно, они организовали переправу людей через разлив на лодке. То есть кому срочно надо было, кто не мог ждать. За сутки перевезли более 300 человек, а также они доставили продовольствие в загородный детский лагерь. Был наложен, налажен подвоз и питьевой воды тех, кто ждал на машинах и не мог проехать куда-то туда либо обратно. Надо сказать, что всего из-за интенсивных дождей в Хабаровском крае вот накануне размыло 4 участка региональных трасс. У нас первые сообщения о происшествии поступили еще утром 10 июля. Это 50-й километр автодороги Биробиджан-Кукан. Там размыло мост через реку Инбира. Были введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Позже поступила информация о размыве моста на 45-м километре той же трассы через реку Быдыр. Для проезда уже грузового транспорта устроили объездную дорогу. В ночь 10 на 11 в Хабаровском районе размыло насыпь на 17-м километре подъезда к поселку Дагордон. Объезд через мост на реке Быдыр и Инбыр специалисты восстановили 12 июля, а к селу Дагордон уже отсыпали утром 13-го, то есть практически вот сегодня. Не так давно. Да. Ну и вот в субботу вот этот был большой разлив, который снес практически объездную дорогу через реку Правы на 12-м километре. Но это мы говорим о том, что это временная все-таки конструкция. К сентябрю должна быть восстановлена нормальная дорога, но тем не менее это укрепили. Сейчас транспорт, на данный момент транспортная доступность на федеральных и региональных трассах полностью восстановлена. Проезд обеспечен по всем участкам. Конечно же, там продолжается наблюдение, задействовано 44 единицы техники, как вот нам сообщают в правительстве края, будет вестись постоянное наблюдение за засыпанными участками, буквально даже не дни, а недели. Но все мы, да, ждем, что к Дальнему Востоку со стороны Китая сейчас движется супертайфун этот Бави.
5: Вот. Я хотел как раз спросить, какие погодные перспективы.
15: Какая сейчас вообще погода?
0: Пока мы, конечно, смотрим. Сейчас вот в Хабаровске хорошо, и в принципе, в пригороде. То есть идут такие небольшие дождики. И по прогнозу на ближайшее время вроде как дожди небольшие. Вместе с тем, ну вот Приморье объявило, да, на среду штормовое предупреждение. Все-таки это рядом. И наши хабаровские МЧС тоже на среду объявил предупреждение, что вот днем 15-го, ночью 16-го в южных и на востоке центральных районов края у нас уже ожидаются сильные дожди. Осадки пройдут у нас на территории Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Ванинского районов имени Лозо, Ульский, Николаевский, Тугрочумиканский, Яномайск. Ну, практически захватит весь край. Ожидаются сильные дожди. И если это так прогноз вот будет, то на реках возможны подъемы уровня воды на 1-1.5 метра. Но мы говорим о небольших реках. Все-таки на Амуре больших таких изменений не ждут наши гидрологи. Говорят, что сейчас даже водность немножко понижена. И вот этот вот тайфун, если придет, он, в принципе, просто пока по Амуру войдет все в норму. Но не исключено, да, что вот эти сильные ливни и маленькие речки будут выходить из берегов, соответственно, будут какие-то потопления и, возможно, будут еще какие-то разливы, размывы.
5: Но тем не менее, МЧС уже, да, на контроле, да, что называется?
0: Да, но у нас еще немножко как бы держит в тонусе то, что буквально на прошлой неделе главы МЧС и Минприроды собирались и вообще предварительно оговаривали паводкоопасный период в бассейне реки именно Амур. Это у нас 5 регионов. Это Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, Амурская область и Еврейская автономия. Росгидромет говорит, что наступает сезон циклонической активности и прохождения тайфунов. По их оценке, они будут более мощные, чем обычно. Больше воды, соответственно, льется. Связывают они это даже с тем, что повышается температура в океане. вот это вот все по их прогнозу.
15: Целый все взаимосвязано.
5: Комплекс, да.
0: На то, что было факторы похожие, которые привели нас тогда к крупномасштабным наводнениям. Ну, 2013-2019 год, это, конечно, уже опасно, особенно 2013 год, когда у нас тут Хабаровский Амур поднялся до 8 метров и затопило всю набережную, всю прибрежную зону.
5: Да, да.
0: Мы не говорим о том, что плавали все острова.
5: Хотя он высоко, да, относительно набережной находился.
0: Да, за это время, конечно, мы как раз вот новую набережную сделали, укрепление. Да, да, да. Вот наши все-таки, Хабаровский гидромет говорит, что, ну, ситуация 13-го года не будет.
5: Угу.
0: Ну и основные риски все-таки примет на себя
15: Забайкалье.
0: Ну
15: да, будем надеяться, что подобного не повторится.
5: Спасибо.
15: Елена, да. Елена, спасибо
5: Елена
15: большое.
5: Баркова была у нас на связи, рассказала, что сохраняется угроза в Хабаровском крае подтопления в связи с погодными условиями. Ну, будем надеяться на все только хорошее.
6: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
18: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
6: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
20: Радость или грусть нас ждут потом.
19: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
6: Радио России. Главное радио страны.
21: На правах рекламы.
22: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
23: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
22: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
23: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
22: И какие цилиндры перестают работать первыми?
23: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
22: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
23: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
22: Получается, это еще и потеря уверенности?
23: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
22: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
23: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
22: Пожалуй, нет.
23: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
22: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
23: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
22: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
23: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
22: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
23: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
22: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
23: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
22: Три, а не один?
23: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
22: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
23: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
22: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
23: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
22: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
23: А еще в состав секрет императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
22: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
23: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
22: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
23: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
22: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
23: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
22: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
23: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
22: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
23: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
22: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 10 0133 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 10 0133 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Спорт меняется, и в реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Российская авиация нанесла удары авиабомбой ФАБ-3000 по украинским позициям. Варшава передала Киеву ракеты для американских комплексов «Патриот». И теперь подробнее. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил Владимир Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, сказал президент, отметив, что у России очень мощная базовая энергетическая инфраструктура. Глава государства ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО. А ранее сегодня Путин, выступая перед активистами ОНФ в Национальном центре России, заявил, что сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Россияне через ОНФ направили на цели спецопераций почти 70 миллиардов рублей, сообщил глава государства. По его словам, обратная связь с гражданами чрезвычайно важна для любого уровня власти в стране.
25: Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну, что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
24: Путин подчеркнул, что Россия совершенствует свои вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют вооруженные силы Украины, складом горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Ударам также подверглись пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах, заявили в Минобороны. Российская авиация нанесла также удары авиабомбы ФАБ-3000. В результате поражен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Щурово в ДНР. В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА ВСУ в районе Устиновки, а также пункт временной дислокации украинской бригады в районе Благодатовки, сообщили в Минобороны. Коалиция желающих хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обратил внимание, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России.
10: Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
24: Напомню, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой коалиции желающих 13 июля соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева. Варшава передала Киеву от 3 до 9 ракет для американских зенитных ракетных комплексов «Патриот», сообщил замглавы Минобороны Польши Цезарь Томчик. По его словам, об этом попросил генсекретарь НАТО. Замглавы Минобороны Польши также заявил, что Варшава получила от Вашингтона заверение, что в случае угрозы Польша получит в несколько раз большее количество. Томчик также рассказал, что расходы Польши на закупку вооружения у США – и строительство различной сервисной инфраструктуры составляют около 65 миллиардов долларов. Польша планирует в ближайшие годы потратить не менее 150 миллиардов долларов на закупку американских вооружений и военной техники, сообщили в Минобороны страны. Судебные приставы конфисковали и передали на нужды СВО автомобиль BMW M5, на котором житель Ярославля устраивал дрифт в центре города, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. В октябре 2025 года 26-летний мужчина, игнорируя красный сигнал светофора, выписывал круги на встречной полосе движения, подвергая опасности остальных участников движения. Подобное поведение носило систематический характер. За прошлый год в отношении него было зафиксировано 166 нарушений ПДД, говорится в сообщении. По данным приставов, за опасные маневры в отношении гонщика было возбуждено уголовное дело с лишением прав управления авто на 2 года, а также с конфискацией машины в пользу государства. Отмечается, что за первое полугодие этого года ярославские приставы передали в Минобороны уже 16 автомобилей, принадлежащих осужденным по уголовным статьям, пишет РИА Новости. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
11: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация баскетбола оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года. Центральный совет ФИБА утвердил сохранение текущего статуса российских и белорусских команд для участия во всех остальных соревнованиях, включая юношеские чемпионаты Европы по баскетболу 2026 года до следующего заседания исполкома, запланированного на сентябрь, цитирует пресс-службу ФИБА РИА Новости. Напомню, что в апреле ФИБА по рекомендации Международного олимпийского комитета сняла ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3-3, но оставила ограничения для всех остальных команд. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит гимн России перед матчем за суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. Встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. «Зенит» сыграет за суперкубок как победитель РПЛ, «Спартак» как обладатель Кубка России. В прошлом году обладателем трофея стал ЦСКА, обыгравший Краснодар со счетом 1-0. Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Дмитрий Хвостов стал игроком МБА МАИ, до этого разыгрывающий с 2021 года выступал за Пари Нижний Новгород. Вместе с нижегородской командой в сезоне 25-26 годов он дошел до финала Кубка России. В свою очередь, разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребо подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на 1 год. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
21: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Реклама на Радио России.
12: Погода.
13: Во вторник, 14 июля, в Великом Новгороде ожидается 25-27 градусов без осадков. В Калининграде от 21 до 23 тепла. Перми – кратковременные дожди, 21-23 градуса. В Кирове – 23-25 выше нуля, кратковременные дожди. В Уфе – плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди и гроза. В Оренбурге без осадков – 30-32 градуса. В Казани – 22-24, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди 24-26. Ночью 16-18 градусов. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
3: Дианелла!
4: Дианелла!
3: Спой нам канцону!
5: Под оливой травка.
3: Спой другую! Другую!
0: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
6: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашему эфиру, к нашей программе. Это «Разное время». Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов.
12: Да, действительно, так оно и есть. У нас еще целый час вещания, много интересных материалов. Вы же можете поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Отправить ваши вопросы, обсудить тему, которой мы посвящаем много внимания, и, соответственно, лучшее сообщение зачитаем, потому что пока нам приходится читать сообщения совершенно не на тему нашей программы, и уже тут доходит...
11: Какие-то перепалки, да, но доходит... призываем вас все-таки быть бдительными и очень внимательными друг к другу. Пожалуйста, не... превращайте это в, ну, у нас модное слово есть флут, вот не надо это устраивать, у нас чат создан не для этого, просим все-таки контролировать
12: придерживаться,
11: эмоции, да, в том числе.
12: Начинаем мы вот с какой истории. В Коми под охраной ЧОПов, ну то есть частных охранных предприятий, находится 272 объекта образования. Вопрос защиты школ, безопасности школ очень важен, мы практически каждые там несколько месяцев рассказываем о каких-то трагических случаях, когда вооруженные школьники приходят или еще кто-то, и не всегда охрана школы, которая, собственно, там и должна пресекать этого рода вещи, справляется с этим, во-первых, в силу, так сказать, преклонного возраста этих самых охранников, а во-вторых, ну, тоже несоблюдение целого ряда мер. Так вот, в Сыктывкаре под руководством временно исполняющего обязанности начальника управления Росгвардии по республике Коми полковника полиции Артема Махмутова состоялось заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. За всеми подробностями мы обращаемся к Виктории Казаковой. Виктория, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктория.
13: Добрый день, коллеги. Да, в Коми перед новым учебным годом проверили работу частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений. Итог неутешительный. 170 выявленных нарушений в 272, как вы сказали, образовательных учреждениях. В случае Их, получается, должны устранить до начала нового учебного года, а в случае игнорирования требований последует приостановка действия лицензии. Mm-hmm. О самых распространенных нарушениях расскажет старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми Владимир Ложкин.
14: На территории республики под охраной частных охранных организаций находится 272 объекта образования. Во втором квартале 2026 года проверено 602 охранника из 19 частных охранных организаций. Установлено, что 46 охранников нарушают требования закона. Всего выявлено 170 нарушений законодательства в сфере частной охранной деятельности. Наиболее частым нарушением явилось оказание охранных услуг частными охранниками, не прошедшими медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболевания, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника. Всего выявлено 100 таких фактов, или 58%. Также выявлены факты оказания охранных услуг частными охранниками, не прошедшими ежегодную периодическую проверку, не имеющими личных карточек охранника, то есть не трудоустроенных в охранной организации, а также лицами, не имеющими правового статуса частного охранника, которые, согласно закону, не имеют необходимых полномочий для оказания охранных услуг.
12: То есть вот что выяснилось, да?
11: Да,
12: то
11: ну
12: есть,
11: как будут бороться с этим?
12: Школы охраняют совершенно посторонние, по большому счету, люди.
13: Но есть и плюсы в этой истории, потому что наблюдается снижение нарушений в сравнении, например, с аналогичным периодом прошлого года. Вот в прошлом году выявлено 590 таких нарушений. В августе будут также проводиться антитеррористические учения. Ну, они особенно необходимы в образовательных учреждениях, чтобы в случае опасности каждый знал, что делать, и не поддавался панике. Профилактическая работа продолжится и в сентябре. Сотрудники Росгвардии посетят образовательные организации, проверят паспорта безопасности, датчики охраны, сигнализации, систему оповещения и видеонаблюдения. На каждом объекте обязательно должна быть установлена кнопка экстренного вызова. С 23-го года, вот, кстати, кнопки тревожной сигнализации стали появляться и на автотранспорте образовательных учреждений. Проект поэтапный, и он продолжается.
12: Да, действительно, это очень важно, когда, я думаю, что выявлены тоже были случаи, когда в ряде школ вообще не было установлено этих кнопок, или они не работали, вот тоже такая ситуация бывает. А главное, что вот отношение к исполнителям очень, я так понимаю, повышенный интерес, потому что действительно люди, не прошедшие ни медицинский контроль, ни, тем более не прошедшие сертификат для этой работы, они просто выполняют роль, ну, так сказать, таких каких-то формальных, вроде бы как существующих, но, тем не менее, совершенно не способных ничего сделать.
13: Их, по идее, самих там надо защищать, а они выходят на защиту образовательных объектов, да, но иногда и такое бывает, да.
12: Ну, тем не менее, в республике идет работа по этому, да, и сертификация проходит, и всякие учения тоже предстоят.
13: Это работа ежегодная, поэтапная, и все то же самое, в принципе, вот каждый год, и хорошо, что вот это все проводится, да, и требования устраняются.
12: Да, бывает, в каникулярное так, время.
13: Человека принимают на работу, а потом говорят, ну, ты потом вот это пройдешь, да, медицинский медосмотр и все остальное. Ну, и, соответственно, и это тоже в ходе вот этих рейдов.
12: На рейдов по школам, действительно, потому что, с одной стороны, чисто формально, если смотреть, то да, в каждой школе есть охранник, в каждой школе есть какой-то пост, но насколько он эффективно сработает, дело даже не в нападениях, а в элементарных пожарах каких-то.
11: Ну да, в реакции действий,
12: как, опять же, эти выходы все черные, насколько они работают.
13: Ну, там, да, много нюансов. Даже вот на подходе к школе, да, можно оценить уже, насколько все, ну, например, если ограждение, да, если элементарно там противотаранное устройство, да, уже подходя к школе, ты видишь, а все ли по уму
12: сделано, да, действительно. Тем более это не очень сложно в результате, когда выясняется, вот доделать что-то, это минимальные затраты потребуют. Скорее тут больше вопросов именно к персоналу, подготовке его и годности для выполнения такого рода работ. Но, как мы видим, в Коми действительно этому уделяется большое внимание. Виктория Казакова была у нас на связи, поговорили говорили мы о том, как осуществляется защита школ в республике Коми, где под охраной ЧОПов находится 272 объекта, но более чем наполовине выявлены нарушения.
0: Большая страна, разное время.
11: Мы сейчас обращаемся, скажем так, к нашей достаточно постоянной важной теме. Это Народный фронт. Он очень часто, люди, эксперты из Народного фронта бывают у нас в гостях и помогают нам бороться со всякими рода нарушениями и нечистотами, скажем так, нашей страны.
12: Во всех смыслах.
11: Да, в том числе. И вот сегодня в Москве прошел форум Народного фронта «Все для победы». У нас даже есть отдельный джингл, и в том числе при обращении к Народному фронту мы используем. Так вот, 4 года назад, летом 2022 года, Народный фронт начал работу под девизом «Все для победы». Все это произошло для усилий жителей России по помощи бойцам СВО и мирным жителям исторически и приграничных регионов. И мы по этому поводу решили пригласить одного из наших постоянных экспертов, да, Павла Вячеславовича Бережанского, члена Центрального штаба Народного фронта, профессора Сеченовского университета, доктора медицинских наук, педиатра. Павел Вячеславович, здравствуйте и поздравляем вас, конечно.
12: Здравствуйте, Павел Вячеславович. Да, конечно.
13: Здравствуйте.
12: Да, событие большое, и действительно в присутствии президента все проходило, насколько мы смогли даже вот увидеть в трансляции. Ну, расскажите вкратце об итогах этой работы за 4 года.
13: Ну, если говорить об итогах, конечно, итоги, они выражаются и в цифрах, но и за каждой цифрой стоят, конечно, люди. По итогам работы было доказано, наверное, что у нас самое неравнодушное население, сопереживающее, и за 4 года по различным акциям было собрано более 70 миллиардов рублей. То есть это люди, которые переводили. По итогам года более 10 тысяч тонн грузов было доставлено мирному населению, было доставлено конкретно боевые части конкретным людям. Конечно, если разделить работу, она делится на две части. Это работа с мирным населением и работа с нашими защитниками, солдатами, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Важно, конечно, это работа вполне, тогда мы всегда оцениваем, мы всегда выезжаем сами, работа наших медиков. Поэтому
12: это очень важная составляющая.
13: Да. Направление, потому что сейчас большое количество медиков участвует, специалистов тактической медицины, большое количество стоматологов сейчас. Мы тоже, когда общаемся, и сразу можно делать протезы. Делают, если надо, делают даже прямо в зоне боевых действий. То есть максимально быстро оказывается помощь. Важное, да, очень важное направление, конечно, вот гуманитарная помощь, которая оказывается. Но если говорить еще о помощи, очень важное направление — Кулибин клуб.
12: Да, Народный фронт. Да.
13: Под собой, наверное, видели в трансляции.
12: Хорошо известные нам. Мы общались много раз
11: С очень со многими людьми. Да.
13: Да. И вот сегодня как раз на выставке Владимир Владимирович тоже показывали работу Кулибин клуба. И более там нескольких сотен вещей, которые изобрели люди своими руками. Кто-то в гараже, кто-то на производстве, уже стало на закупку Министерства обороны и поступает напрямую как раз в зону специальной военной операции. Ну и, наверное, важный самый момент еще — это восстановление солдат, потому что сейчас
12: реабилитация
13: как медицинская, так и психологическая. Потому что в настоящий момент, конечно, все, кто возвращается с фронта, примерно только 10% обращаются за

0: не забывая про свое время, забывая про свою семью, они помогали сейчас на фронте. Это награждение в рамках фронт-форума тоже было.
1: Люди неравнодушные. А кто вообще сегодня принимал участие? Вот что самое яркое, интересное,
2: да,
1: можете отметить за прошедший форум?
0: Ну, в разных номинациях награждения проходили. Да, проходили награждения как раз представителями органов власти. И, конечно, Владимир Владимирович принимал, Татьяна Алексеевна Горин, Татьяна Владимирович Кириенко был. Были представители правительства и министерств. Поэтому большой такой, большой форум. Ну и важно, конечно, что мы можем отметить, да, вот когда проходят такие форумы, люди, они делают все от чистого сердца, но они понимают, что они делают тоже не просто так, что они нужны, что их работу замечают. И вот эти десятки тысяч людей, которые сегодня были, вот это форум действительно для них, потому что приехали представители всех 89 регионов нашей страны.
2: Да, действительно, у нас в каждом регионе есть свои тоже выдающиеся герои, которые оказывают помощь и прочим, прочим. Но, тем не менее, мы хотим отметить, что вся страна как вот в едином порыве этим занимается. Мы общаемся с детьми, мы общаемся с серебряными волонтерами. Да, да. Ни возраст, и старый, и млад, они все нацелены на одно. И каждый делает то, что может. И это действительно очень важно. А уж деятельность Народного фронта, который лично все собирает практически, а потом еще доставляет, это тоже достаточно опасная работа.
1: Иногда, да. Да, да.
2: И но, они рискуют.
0: К сожалению, мы теряли наших коллег.
2: Да.
0: Но для меня, знаете, действительно очень сначала, до начала форума проходили и опрашивали, а если президент прошел около вас, какой бы вы ему вопрос задали? И вот был такой большой вопрос. И, наверное, вот у себя в голове я его тоже сразу сформулировал, что большое количество волонтеров, наших коллег, они, к сожалению, погибли,
2: да,
0: оказывая гуманитарную помощь.
2: Или ранены.
0: Или ранены, да, но... Да, действительно, для них хочется или учредить какой-то день памяти. И, да, мне кажется, таким людям надо ставить памятник.
2: Конечно.
0: Я считаю, что памятники должны быть не просто маленькие, они должны быть большие. Что, понимаете, я прошел со своими детьми, они меня спросили, а кто это? Почему это? Вот что сделал человек, почему им поставили такой, не знаю, огромный памятник? А я скажу, да, это вот люди, вот, которые вот объяснили. То есть настоящим героям должны быть большие памятники, чтобы дети,
2: да,
0: и все вот проходил мимо, интересовались и спрашивали, а кто это?
2: На центральных вот площадях,
0: я, наверное,
2: да, у нас
0: задал бы, да, у такой
2: нас
0: вопрос.
2: Такое количество мусорных памятников до сих пор сохранилось.
1: Павел Вячеславович, а вот какие сейчас еще планируются
2: задачи?
1: Да, в ближайшее время проекты, задачи вот в рамках отделение «Все для победы».
0: Ну, отделение формируется у нас в каждом регионе, не одно отделение. Важно, конечно, это точечная помощь там, где она нужна, максимально быстро. Раз, дальше максимально быстро создавать проекты в рамках вот Кулибин-клуба и вот эти проекты реализовывать.
2: Доносить, чтобы они быстрее доходили до внедрения.
0: Быстрее доходили. Угу. Очень важное направление – это работа с утилизацией, что раньше уничтожали. Большое количество конфискованного товара, утилизированного товара, его же забирали и просто уничтожали.
2: Uh-huh.
0: А сейчас вот Народный фронт как раз добился того, что этот товар не уничтожается, а точечно привозится как раз тоже там, где этот товар нужен. И это более 190 тысяч тонн уже было передано туда, а не просто так уничтожили. И вот это вот основное.
2: И тем более сборы продолжаются, да, ведь постоянно на то, на сё объявляются сборы, и уж о количестве техники, которая была доставлена благодаря Народному фронту...
0: Это... Более 7 тысяч автомобилей было новых закуплено, а еще количество машин, которые были переданы со спецслужб, которые были восстановлены, это огромное, десятками тысяч.
2: Да, действительно, они передаются, и тут же, опять же, мотоциклы тоже показали себя, да, совершенно с неожиданной стороны, и пригодились, а электромотоциклы, которые даже и не слышно, и они еще и следа не оставляют за собой, то тут тоже очень важно, потому что, как мне кажется, в этой деятельности ничего неважного нет.
1: Да, действительно.
2: Тут от каждой баночки варенья, да, заканчивая квадрокоптером, вот эта помощь существует, и я думаю, что она будет увеличиваться по мере, так сказать, развития, придут новые люди в Народный фронт, и вот конкретно на «Все для победы», и ими мы будем тоже гордиться и ставить им памятники. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное.
2: Павел Вячеславович Бережанский, член Центрального штаба Народного фронта, профессор Сеченского университета, доктор медицинских наук.

0: Педиатр, человек вообще профессии очень замечательный.
1: Да, выдающийся.
0: Да, да, был у нас на связи, рассказал он о том, как прошел форум Народного фронта «Все для победы», которому исполнилось 4 года, и мы вкратце подвели результаты и деятельности Народного фронта.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
4: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
5: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
6: На «Радио России Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: «Радио России» – главное радио страны. Большая страна, разное время.
0: Мы продолжаем наш эфир, и по традиции из Москвы мы отправляемся через всю страну практически, окажемся в Бурятии.
1: Да.
0: И вот по какому вопросу. В Бурятии с виновников лесных пожаров пытаются взыскать почти 9 миллионов рублей. И здесь именно идет речь не о природных пожарах, там, сухих грозах, да, и прочих, а о сознательной деятельности человека.
1: Антропоморфных.
0: Да. Алла Мальцева уже готова рассказать нам подробности. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла.
8: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот мы много раз говорили о том, что потери от лесных пожаров исчисляются миллионами, а то и миллиардами рублей. Вот что особенно всегда обидно и печально, что уничтожаются природные богатства часто из-за небрежности и халатности людей. И это тоже не раз говорилось в эфире «Радио России». Вот, к сожалению, таким ярким примером стал у нас Баунтовский район Бурятии. В прошлом году там была сложнейшая ситуация с лесными пожарами. Несколько раз вводился режим ЧС, и тогда огонь прошел по более 500 тысячам гектаров тайги. Наше богатство. А вот в нынешнем сезоне там уже было 20 таежных пожаров на общей площади свыше 1200 гектаров. И вот вдумайтесь такую цифру. В 19 из 20 случаев причиной возгорания стали люди, которые проигнорировали правила пожарной безопасности. А между тем, это отдаленная, малонаселенная территория. На большей ее части глухая тайга, где практически нет дорог. И лес идет по склонам гор. И вот тем, кому довелось тушить пожары в тех местах, говорят, что это невероятно сложно. Лесников туда доставляют вертолетами, а потом им приходится часами пешком идти по бурелому и горным склонам к местам возгорания. И вот каждый такой пожар – это всегда большие расходы.
0: Конечно.
8: Рассказывает. И вот нам сегодня рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Барашнев. Давайте его послушаем.
0: Давайте послушаем.
9: С учетом того, что отдаленность района, отсутствие транспортной инфраструктуры, там пришлось увеличивать группировку, поднимать борта Ми-8 вертолеты, то есть перебрасывать группировку Ми-8 самолетами Ан-2. Час работы Ми-8 – 350 тысяч рублей. Если виновник будет установлен, то, соответственно, нами будут предъявлены затраты на тушение пожара к этому виновнику.
0: Алла, а что с поиском виновных?
8: Ну вот часто, конечно, достаточно, к сожалению, часто найти таких людей сложно, но тем не менее находят, и к виновникам ужесточают меры, то есть это и крупные штрафы, и заводят уголовные дела, но вот теперь все активнее идет взыскание с таких людей, именно взыскание затрат на тушение пожаров. Вот сейчас прокуратура добивается возмещения причиненного ущерба природе и бюджету. Ведь на ликвидацию возгорания привлекаются значительные силы и средства лесоохраны, расходуются существенные бюджетные средства. И вот прокурор Баунтовского района Бурятии Максим Шабоев рассказал только о нескольких случаях халатности людей, по которым сейчас готовятся иски в суды. Предлагаю его послушать.
1: Слушаем.
10: Водитель вездехода с неисправным двигателем передвигался по лесной дороге. В результате выброса раскаленных масляных частиц из выхлопной системы возник лесной пожар на площади 2,5 гектара, на тушение которого затрачено 952 тысячи рублей. В другом случае в результате пала сухой травы на животноводческой стоянке возник лесной пожар на площади 8 гектаров. На тушение затрачено 1 миллион 800 тысяч рублей. Каждого лесного пожара можно было бы избежать при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в лесах.
1: Какие меры? Вот наверняка же все-таки помимо того, что уже после совершения преступления ищут преступников, какие меры предосторожности
0: пытаются,
1: да, профилактики местные власти совершать?
8: Ну вот в данном случае, конечно, тут и сельские сходы, тут фактически вот как только начинается противопожарный режим, то есть все службы активизируются, да и в течение года все время напоминают, что лесной пожар — это страшное бедствие, что у нас очень много сел, которые находятся возле леса.
0: Вот что
8: это
0: опасно,
8: всегда чревато угрозы, да, перехода огня на населенные пункты. Но все-таки это не только вот случай халатности, вот иногда и есть вот такие огрехи в воспитании детей. Вот та же прокуратура Бамутовского района недавно добилась выплаты возмещения затрат на тушение пожара 7-14-летнего подростка. Ну, видимо, по недомыслию. Школьник в начале мая поджег сухую траву, по которой огонь моментально убежал в лес. И вскоре образовался пожар площадью, если мне не изменяет память, свыше 1000 гектаров. И пришлось точно так же вертолетом в тайгу перебрасывать лесников. То есть большой ущерб. Там речь шла о почти миллионах, 5 миллионах рублей. Именно столько было затрачено на тушение пожара. И вот суд, правда, учел имущественное положение семьи, снизил эту сумму наполовину, но, тем не менее, семье вот придется выплатить 2,5 миллиона рублей.
0: А это главное, что вот этим пожарным приходится выезжать на рукотворные пожары, а они бы могли действительно заняться в это время тушением природных пожаров, которые возникают.
1: Да, помимо этого.
0: Помимо этого, а тут разбрасывание сил происходит такое, тратятся огромные деньги, и сколько мы уж раз говорили про пал травы, ну, просто я уже даже не помню. Регулярно мы рассказываем о бессмысленности этого мероприятия. То есть никакого улучшения земли не произойдет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Выгорает все вместе, опять же, с насекомыми, птицами даже мелкими и прочими-прочими. Что здесь вот как раз в этот период, когда поджигают, ну, когда дети, это еще понятно, юношеский пироманизм, это, да, проблема.
1: Неизбежно,
0: да,
1: к сожалению.
0: Психиатром скорее. А вот когда взрослые люди этим занимаются, да еще сознательно.
1: Ну, сколько мы и об этом тоже говорили. Вот Алла приводит такую просто плачевную, ужасную статистику, что у нас 19 из 20 пожаров в регионе — это
0: рукотворные.
1: Рукотворные, да. И что там до 1000 гектар у нас в итоге происходит возгорание. Ну, дорогие люди, ну, пожалуйста, ну, неужели так сложно понять? Вот Борис правильно сказал, сколько раз мы об этом говорим, что из одного вот просто глупейшего поступка страдает...
0: Неаккуратности даже там какой-то кто-то,
8: ну, и бросил. Добавлю, возможно, именно такое наказание крупным рублем послужит другим поучительным уроком.
1: Определенно.
8: Может быть, даже так.
0: Именно так. Спасибо, Алла. Алла Мальцева была у нас на связи из Бурятии, рассказала, что с виновников лесных пожаров пытаются взыскать почти 9 миллионов рублей, и это еще не предел, они будут заниматься этим и дальше. А мы отправляемся опять через всю страну в Калининградскую область.
1: На запад.
2: Большая страна, разное время.
0: И в Калининградской области открылась региональная площадка, медиа-центр Росмолодежи.
1: Ну, коллеги есть, практически.
0: То есть мы можем говорить об этом, что этот вот вопрос тоже поднимается, и он на федеральном уровне существует.
1: Так.
0: И действительно сейчас на примере, так сказать, Калининграда мы узнаем, что же, для чего же она создана, эта площадка, как она работает. А расскажет нам Алексей Анкудинов обо всем об этом. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
11: Здравствуйте, коллеги. Ну, форум «Шум», который проходит в Калининградской области, он имеет уже у нас федеральный статус самого своего основания уже несколько лет, по-моему, уже на протяжении 5 лет ежегодно проходит здесь вот этот форум, проходят различные смены, приезжают ребята, молодые ребята, будущие и действующие медийщики, вот, да, если говорить так общим словом, потому что это не только журналисты,
0: наши
11: это
0: с вами коллеги,
11: видеооператоры, да, радио, журналисты, корреспонденты, репортеры, в общем, все те, кто сейчас делают контент, да, вот, конечно, я не люблю вот эти заимствования использовать в языке, но
0: допустим,
11: различную продукцию, да, что бы то ни было, делают новости, а новости уже в совершенно разных форматах. И дело в том, что проходят разные смены, приезжают сюда эксперты. Сам форум проходит в очень живописном месте. Наверное, это место благоволит творчеству, потому что это Финская бухта, туда за Светлогорск, если проехать, там раньше проходил Балтийский Артек, потом уже вот переформатировали, ну, не сказать, что переформатировали, создали новое такое пространство, новую смену, да, направление. Это форум «Шум». Различные эксперты приезжают. Вот недавно приезжал туда, собственно говоря, один из, ну, на мой взгляд, идеологов этого проекта из администрации президента, это Сергей Кириенко, поэтому внимание, конечно, к этому проекту самое, что ни на есть, высокое. Ну и, как говорят, вот, собственно говоря, представители Росмолодежи, что Калининградскую область можно по праву называть теперь уже молодежной медиа-столицей. И, конечно, ждали открытия этого медиа-центра. И теперь здесь можно как раз-таки собирать вот эти все компетенции. Причем этот опыт распространяется на другие регионы. Ну, Калининград, ну, получается,
0: понятно, что Калининград такой... это точка притяжения для молодых специалистов со всей России, да?
11: И... Да, если говорить о том, что изучают ребята, там не только, да, понятно, что какие-то такие пресловутые курсы по журналистике или там по съемке или обработке звука, то есть еще, конечно, такие политические технологии, когда ребята учат вкладывать смыслы, бороться с фейками, да, проверять факты. Вот недавно была смена с, ну, такое тоже модное сейчас слово, это социальные архитекторы, грубо говоря, там, эксперты в политологии, в какой-то степени это политтехнологии. Я предлагаю послушать как раз вот куратора вот этой смены, эксперта, экспертного института, вот такая тавтология забавная, это Виктория Карпова. Давайте послушаем.
12: Очень важно, чтобы те ребята, которые прошли обучение, они были сформированы в профессиональное ядро, чтобы в дальнейшем они продолжили свою деятельность не только в рамках образовательной программы. Для этого мы прорабатываем разного рода сценарии их вовлечения.
0: Ну да, действительно, это очень важно, когда, во-первых...
1: Такая еще профориентационная история.
0: Да, ребята собираются и общаются со специалистами, с лучшими, так скажем, представителями этих профессий, узнают что-то новое, узнают что-то для себя тоже, открывают какие-то возможности, способности, и тем более здесь еще и наставники, да, есть.
11: Конечно, наставники различные, и это эксперты из самых разных сфер, ну, понятно, что связано это все с медиа, с средой, журналистикой, СМИ, но это очень высокого уровня эксперты, и, собственно говоря, оно и понятно, потому что сейчас мы понимаем, что информация, как помните, еще Ротшильд, да, говорил, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сейчас важно не только владеть информацией, но и уметь ее правильно доносить.
0: Да, потому и борьба
11: мы живем в эпоху информационных войн, гибридных войн, когда нам нужны свои, вот, солдаты информационного фронта, ведь это действительно так.
0: Так или иначе, но они еще и душ спасают молодого поколения, потому что действительно молодым сейчас непросто при таком объеме информации, которую они получают, листая всякие рилсы.
1: Нужен факт-чекинг всегда, всегда проверять, кружочки, что вы читаете и смотрите.
0: Да, и поэтому надо объяснять не только, что это неправда, а почему это неправда.
1: Да, и где находится
0: сама правда. Для чего она делается.
1: Да, да, действительно.
0: Именно так.
1: Алексей, а как вообще стать участником этого форума и на
11: будущее? Там подается заявка заранее, можно подать заявку на сайте Росмолодежи, и вашу анкету проверят и пригласят уже для участия форума. Там понятно, что есть ограничения по возрасту, потому что это все-таки молодежный форум. Вот. Но лично я не участвовал, только в качестве репортера туда приезжал еще в начале, когда форум только начинался, но принимал участие в сторонних мероприятиях, например, на базе вот медиа-центра «Шум», и здесь вот «Центр молодежи», у нас был такой журналистский квиз, когда местные команды устроили викторину, и это были команды участники из представителей местного журналистского сообщества. Вот наша команда выходцев, собственно говоря, с местного филиала ВГТРК заняла тогда первое место.
1: Кто бы сомневался.
0: Да, при такой подготовке, при таких людях. Действительно, спасибо, Алексей.
1: Спасибо.
0: Алексей Анкудинов был у нас на связи, а мы желаем успеха всем ребятам, которые участвуют в этой программе и будут участвовать. Наверняка и в следующем году пройдет подобный форум.
1: Мы призываем всех, не стесняйтесь, все в ваших руках.
0: Да, вы на передовой, так сказать, идеологического фронта.

0: Радио России. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Большая страна. Разное время.
2: Ну вот, наша программа практически подошла к финалу, и на финал мы вам оставили...
3: Сладкую новость.
2: Зрелище, да, во-первых, вкусное, во-вторых, познавательное, в-третьих, направленное на дружбу наших народов.
3: Именно так.
2: Да, дело в том, что в городе Камышине, в Волгоградской области, традиционно 24 августа пройдет, задумайтесь, 18-й по счету арбузный фестиваль. В этом году участники феста выйдут в традиционных костюмах народов России. Данная инициатива будет воплощена в рамках Года единства народов России. Никита Воронов со всеми подробностями уже у нас на связи. Никита, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Никита.
4: Коллеги, приветствую. Здравствуйте, радиослушатели. Да, действительно, на днях в социальных сетях администрация Камышина анонсировала проведение уже очередного 18-го по счету арбузного фестиваля. Для начала будет вообще правильно, наверное, сказать, что это не просто какая-то ярмарка, а масштабный праздник.
2: Да, 18 лет проходит, да. Вот расскажите нам.
4: Традициями и атмосферой всеобщего веселья.
2: О том, чем отличались предыдущие, вы наверняка участвовали?
4: Предыдущий был вот направлен на спортивную составляющую, этот уже как раз-таки направлен на... Год единства народов России, то есть участники выйдут в традиционных костюмах народов, предлагают всем желающим прийти на парад в сарафане, платке, кокошнике или наряде, отражающем культуру народов России. Угу. История же вообще этого фестиваля, она началась 19 лет назад, в 2007-м, но корни у нее куда глубже. Считается, что еще в 18 веке путешественники отмечали, что в окрестностях Камышина арбузы растут особенно сладкими. В народе же живет красивая легенда, будто бы в 1722 году сам Петр I, проплывая мимо Камышина, попробовал местный арбуз и восторженно воскликнул: «Зело отменный плод». То есть очень хороший, превосходный плод.
2: Да.
4: Сегодня эта легенда, она стала частью фестивального колорита. На празднике обязательно разыгрывают театрализованную встречу Петра I. То есть он прибывает, так скажем, на лодке, осматривает арбузные ряды и торжественно открывает фестиваль. Фестиваль этот организуют в конце августа. Главной площадкой является парк Топольки. Это такое живописное место у слияния Волги и Камышинки. То есть Камышинка – это рукав Волги. Сердце фестиваля, конечно, арбузный парад. Жители придумывают костюмы в полосатой гамме, танцуют и поют, идут вот этим парадом как раз-таки к этому парку. Программа фестиваля продумана так, чтобы каждый нашел развлечение по душе. Участники соревнуются в эстафете с арбузами. Фермеры представляют свои рекордные плоды. Вес некоторых арбузов, кстати, может достигать 50 килограммов.
2: Ага, вот это
4: арбуз.
2: Ну
4: и самое вкусное, это, естественно, дегустация, ради чего в том числе многие туда и приезжают.
2: Вот я как фестивале... раз хотел спросить, много ли приезжает из других
3: регионов?
2: Я думаю,
3: достаточно.
2: Людей?
4: Да, тысячи гостей. Даже была такая информация, что до 30 тысяч может собирать этот фестиваль, в том числе, конечно же, из Москвы приезжают гости. На фестивале, вот, что касается дегустации, можно попробовать не только классическую арбузную нарезку, но и настоящие уже кулинарные эксперименты. Это, например, арбузный фреш, арбузный мед. В прошлом году вот, на фестивале съели больше 30 тонн арбузов. Такая статистика официальная есть. Кульминацией же становится такая традиционная забава Называется это у нас арбузное мочилово.
3: Так, это что значит?
4: Участники делятся на две группы, выдают каждой команде арбузы. Задача забросать соперников как можно большим числом арбузов, мякоти, арбузной мякоти, важно учитывать, да.
2: А то я думал, травматизм большой достаточно.
4: Нет, за безопасностью, конечно, у нас здесь следят, то есть не дают чем-то другим бросаться, кроме арбузной мякоти. При этом самому нужно, конечно, постараться остаться хоть чуточку чистым. Угу. И победила та команда, которая вот окажется чуть чище. Вход идет только мякоть. Я еще раз повторюсь, конечно же. Ну. В общем-то, всю эту атмосферу создает и дополняет смех, крики, аплодисменты. Угу. Ради вот этой атмосферы сюда люди из разных городов приезжают.
2: Ну и без песен и плясок тоже не обойдется, я думаю, да?
4: Конечно. Угу. Атмосфера захватывает и местных жителей, что тоже очень важно, ведь для них город словно преображается. Привычная улица наполняется яркими красками, музыкой и ощущением большого общего праздника. Из года в год фестиваль дарит одни и те же простые, искренние и честные чувства. Давайте вот как раз-таки послушаем, что говорили участники предыдущего Камышинского арбузного фестиваля.
3: Слушаем.
5: Это одно из самых ярких событий в Камышине. Собираются все люди, чувствуется вот эта теплая атмосфера, когда все вместе, лето.
6: Мы любим фестиваль, это классно. Здесь можно познакомиться, найти единомышленников, которые также любят арбузы, разукрашиваться, веселиться.
3: Единомышленников, чтобы мочиться арбузы.
2: Да нет, ну еще из арбузов можно много чего сделать, да, из действительно...
3: Ну вот Никита сказал, и мед в том числе
2: Нет, я имею в виду, из самого арбуза можно создать всякого рода вещи, куда что-то можно положить, но я думаю, не только одними арбузами, да, можно угоститься будет на этом фестивале.
4: Ну, конечно, то есть, ну, во-первых, все-таки арбуз это как бы будет центральный плод, так скажем, этого, вот, что подтверждает статистика, что 30 тонн арбуза в прошлом году съели. Но вообще вот эти комментарии, да, участников лишний раз доказывают, что Камышинский арбузный фестиваль – это больше, чем просто праздник еды. Mm-hmm. Это возможность еще, конечно, прикоснуться к местным традициям, почувствовать единение с людьми, которые вот как раз-таки именно пришли туда, можно, наверное, сказать, за одним и тем же, за радостью, вкусом лета, солнцем, хорошим настроением. И когда,
2: таким вот
4: вокруг
2: единством, да, друг
4: с другом. Да, когда вокруг тебя столько людей единодушных, то, конечно, и само настроение у тебя тоже поднимается. Но Камышинский арбузный фестиваль яркая визитная карточка, однако Волгоградская область способна впечатлить и многим другим. В первую очередь, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Не просто так многие говорят, что это место, где буквально ощущается дыхание истории, героизм защитников нашего Отечества. И о том, чем еще привлекательна Волгоградская область для туристов, сейчас расскажет главный специалист отдела туристско-информационной и экскурсионной деятельности Центра развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области Жанна Ходырева.
2: Слушаем.
7: Прежде всего, мы как точка притяжения истории Великой Отечественной войны. Естественно, в первую очередь к нам едут для того, чтобы подняться на вершину Мамаева кургана, почтить память защитников Сталинграда. И наши природно-климатические особенности, безусловно, учитываются туристами. И летний сезон у нас достаточно большой. И сентябрь у нас уже за право летнего месяца борется достаточно успешно. Конечно, приезжают и в том числе погулять по нашим природным паркам, потому что это и богатая палитра, и прозрачный воздух, и тишина звенящая, то есть такие места, где можно полностью перезагрузиться. Это тоже очень важно, особенно для жителей мегаполисов.
2: Кто-то из наших радиослушателей задаст вопрос, а что вы рассказываете о том, что будет аж 24 августа? Ребят, мы поэтому и рассказываем, чтобы вы успели собраться, чтобы вы успели наметиться.
3: Да, времени достаточно еще.
2: Потому что не в один Камышин вы приедете. Вы приедете действительно в область Волгоградскую, которая...
3: Великую Волгоградскую область.
2: Да, наполнена как памятниками войны, так и историческими всякими. Древний Царицын тоже оставил большой след в истории нашей страны. Так что, Никита, спасибо большое. Никита Воронов был у нас на связи. Рассказал о том, что в городе Камышине Волгоградской области традиционно 24 августа, подчеркиваю, пройдет 18-й по счету арбузный фестиваль. Станьте его гостем. Это действительно будет интересно, познавательно и вкусно, потому что действительно те арбузы, которые там произрастают...
3: Ну, считай, когда арбузная столица России...
2: Они несопоставимы с любыми арбузами, которые продаются там в Москве или еще где-то в среднем.
3: Ну, вот интересно, херсонские арбузы могли бы посоревноваться с камышинскими?
2: Тут да, тут хороший повод для батла, в хорошем смысле этого слова, потому что действительно это ягода, а это ягода, да, действительно очень, ну, трудно найти человека, который бы остался равнодушен.
3: Конечно, ну, я думаю, в том числе это и хороший опыт будет для тех, кто... может быть, считает себя экспертом в этой сфере, в арбузной. Вот отведают в том числе и камышинских ягод, ну и замечательно проведет время.
2: Вот на этой сладкой ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. Действительно, вот такие новости на сегодняшний момент мы собрали для вас. И надеемся, что вам было не безинтересно. Иван Фурсов, Борис Петухов вели сегодняшнюю программу. Мы желаем вам всего самого-самого хорошего. Не болейте.
3: Берегите себя и до новых встреч. Услышимся в эфире. До свидания.

0: Звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
2: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военные ведомства должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: Читайте «Клаксон» в июле.
0: Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: Московское время 18 часов.
0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин сообщил о работе над защищенной системой доставки нефтепродуктов в Крым. Российские войска ударными беспилотниками поразили 2 сухогруза в порту Южной Одесской области. В Кремле ответили на демарш стран Прибалтики из-за ситуации с дронами, а МИД вызвал посла Германии. И теперь подробнее. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом заявил президент Владимир Путин в Национальном центре России на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, а это касается и Крыма. Ранее сообщалось, что в Крыму создан оперативный штаб, который объединяет более 500 туристических предприятий. Его основной задачей является оперативная передача информации об актуальных мерах господдержки турбизнеса на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях. Кроме того, этот штаб будет оказывать предприятиям отрасли юридическую и организационную помощь. Как стало известно ранее, по причине логистических проблем ограничения на продажу топлива были введены в Севастополе 22 мая, а 29 мая в Крыму. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом. Путин отметил роль Народного фронта, который напрямую работает с людьми. Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей.
13: Возьмем здравоохранение. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования, потому что вы обращаете внимание на то, что важно вот в этой чрезвычайно важной, тоже прошу прощения за тавтологию, сферы деятельности. Ну, что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее его формирования, его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения, детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам? Уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, для его внуков. Что может быть важнее всего этого для сохранения и приумножения, и укрепления государства российского? Ничего. А вы этим занимаетесь. Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну, что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь.
12: Путин подчеркнул, что Россия совершенствует свои вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Армия России ударными беспилотниками поразила два сухогруза в порту Южной Одесской области, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, военные в течение понедельника продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее в понедельник Минобороны сообщала о ночном групповом ударе по украинскому порту Черноморск. В военном ведомстве сегодня также заявили, что были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. В Москве хорошо известно, какие государства разрешают пролет украинских беспилотников в своих границах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Журналисты отметили, что в субботу страны Балтии выразили демарш МИД России в связи с тем, что ранее в МИД России сообщили, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушных пространства Прибалтики, задали вопрос представителю Кремля журналисты.
14: Наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. И это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
12: Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил ранее РИА Новостям замглавы МИД Михаил Галузин. Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пуска БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки, независимо от юрисдикции, добавил дипломат. Новость последних минут. Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камбаловым. Об этом сообщают РИА Новости. МИД России заявил послу Германии Александру Ламсдорфу об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Ранее в понедельник МИД заявил о вызове в министерство немецкого посла. Дипломату заявлено о недопустимости растущей поддержки киевского режима Берлином, в том числе заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений. Кроме того, МИД указал, что посол ФРГ по окончании командировки вернется на родину на автомобиле. Это дезавуирует заявление посольства о проблемах с топливом в Москве, добавили в МИДе. Президент России Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW М-бельгийцу Пьеру Леклерку. Следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости. Леклерк, согласно открытым источникам, 13 лет работал в BMW по 13-й год. Он отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Great Wall Motors и в корейской компании Kia. На Варшавском шоссе в Москве из грузовика выпали трубы и раздавили такси. Авария произошла в районе дома номер 45. По данным СМИ, таксист выжил. После аварии были перекрыты несколько полос. Движение транспорта в сторону центра было затруднено почти на 2 километра.
15: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3 на 3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3 на 3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 30-го года. Об этом он заявил в интервью ТАСС. «Я могу и готов вернуться для выступления на Олимпийских играх», сообщил 39-летний Уайлд, который в Сочи завоевал золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. Уайлд завершил карьеру в 22-м году. Футбол. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича, об уходе которого было объявлено в начале июля. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 6 по 12 год. Отмечу, что Билич сразу же заявил о том, что хочет, чтобы Лука Модрич продолжил выступление за национальную команду. Ранее сообщалось о том, что капитан сборной Хорватии Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира. Хоккей. Президент клуба КХЛ «Шанхайский дракон» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. 33-летний нападающий провел 3 последних сезона в составе АК «Барса». Московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
12: Во вторник, 14 июля, в Казани ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди и гроза. В Самаре и Нижнем Новгороде от 23 до 25 тепла, кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле 22-24 градуса, кратковременные дожди. Во Владимире и Туле 24-26 градусов, кратковременный дождь. В Воронеже небольшие дожди, 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону и Волгограде от 30 до 32 без осадков. В Краснодаре 31-33 градуса, будет сухо. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 18 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 20 новых автобусов поступит в Орловскую область в 2026 году. В Орле на несколько дней отключили горячую воду почти в двух десятках домов. Орел принял финал Кубка страны по пляжному волейболу. Далее подробности. В этом году запланирована поставка 20 единиц автобусов среднего класса, в том числе на межмуниципальные маршруты пригородов Орла. Об этом на аппаратном совещании в администрации области сообщил начальник казенного учреждения, организатор перевозок Владимир Злобин. Также он проинформировал о важнейших изменениях в сфере организации перевозок межмуниципального сообщения в первом полугодии.
2: Изменен класс транспортных средств по маршруту номер 403 в части увеличения пассажировместимости автобусов. На линию вышли 5 автобусов среднего класса и 4 автобуса большого класса. Все эти автобусы являются низкопольными, что отвечает современным стандартам обслуживания граждан, в том числе маломобильных групп населения. Общая пассажировместимость и суточная провозная способность автобусов при этом увеличились в 1,6 раза. Обеспечен транспортом населенный пункт Панькова Орловского муниципального округа. Населенный пункт Тайное организовано движение автобуса по маршруту 464 по Новому мосту. По обращениям жителей северного района города Орла с 1 июня 2026 года изменена схема движения по маршруту 110. Автобус осуществляет заезд на улицу Космонавта. Принятая мера увеличила территориальный охват и дала возможность жителям выбрать удобную для них остановку для посадки на автобус. Также был обеспечен подвоз граждан к садово-дачным маршрутам в направлении Платоновского территориального управления. С 18 апреля 2026 года осуществляется перевозка пассажиров к садово-дачным массивам Орла и области по сезонным дачным маршрутам.
1: В этом году на территории региона действует 13 дачных маршрутов, из которых 10 обеспечивает организатор перевозок. В Орле возобновили ремонт улицы Комсомольской. Дополнительное финансирование довели. Тема также поднималась на аппаратном совещании в администрации региона. Как заявил губернатор Андрей Клычков, ремонт Комсомольской возобновлен субподрядчиком. По работам на стрелке ситуация остается прежней. Стройка, которую уже фактически должны были завершить, заморожена. Андрей Клычков отметил, что властями определены сроки, которые должны быть соблюдены подрядчиком. В противном случае будут приняты дополнительные меры. В Орле на несколько дней отключили горячую воду почти в двух десятках домов. Неудобства связаны с плановыми ремонтными работами, сообщили в Орелгортеплоэнерго. С 13 по 15 июля до 18 часов горячее водоснабжение будет отключено в ряде домов по улицам Комсомольской, переулку Соляному и проспекту Связистов. С полным списком адресов можно познакомиться на сайте Вести Орел. Сотрудники МЧС России вместе с полицейскими и соцработниками продолжают профилактику пожаров в жилье. Такие мероприятия состоялись в Крамском и Ливинском районах. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Профилактика нарушений в области пожарной безопасности эффективнее, когда эти усилия объединяют сотрудники МЧС, полиции и соцзащиты. С каждым жителем проводится индивидуальная беседа, а для того, кого не застают дома, оставляют листовки и памятки в почтовом ящике. Сотрудники отделов надзорной деятельности по профилактической работе по Крамскому и Ливинскому районам Главного управления МЧС России по Орловской области накануне провели подобные рейды в частном жилом секторе, в первую очередь уделив внимание состоянию электропроводки, правильности ее монтажа, а в личном беседе хозяевам домов сотрудники МЧС довели актуальную статистику и причину пожаров. Нужно сказать, что большая часть пожаров, более 80%, происходит именно в жилом секторе. В 2026 году уже зафиксированы случаи травмирования и гибели людей на пожарах. Предотвратив возгорание и трагические последствия от них, это важная и сложная задача не только сотрудников правоохранительных органов, а в первую очередь это обязанность каждого человека. Поэтому особое внимание уделяется еще обеспечению детской безопасности. В завершении всех бесед, инструктажей и встреч сотрудники МЧС вручают памятки с самыми простыми правилами безопасности, алгоритмом действий в случае пожара или любой другой чрезвычайной ситуации, напоминанием телефонов экстренных служб 101 и 112.
1: Профилактические мероприятия будут продолжены. В Дмитровском районе полицейские расследуют мошенничество при получении социальных выплат. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: Группой дознания МВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданки 1979 года рождения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Как установили полицейские, подозреваемая на протяжении нескольких лет зарегистрирована в зоне с льготным социально-экономическим статусом в городе Дмитровске, а фактически проживала в областном центре. За это время гражданка незаконно получила выплаты на общую сумму порядка 75 тысяч рублей. Полиция напоминает, что Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за нарушение части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. А в качестве наказания за данное преступление предусмотрены штраф, либо обязательные принудительные или исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до 2 лет.
1: Также может быть предусмотрен арест на срок до 4 месяцев. В филиале Фонда «Защитники Отечества» состоялся прием граждан. Участие приняли представители Адвокатской нотариальной палаты региона, аппарата Уполномоченного по правам человека, УФССП и УМВД. В формате видеоконференц-связи к ним подключились жители отдаленных районов. Такой формат позволил оказать помощь максимальному числу семей участников спецоперации. Об этом сообщили в Орловском филиале Фонда «Защитники Отечества». На приеме разбирали обращение о списании долгов, смене статуса военнослужащего, поиске пропавших бойцов и защите прав детей. Некоторые вопросы требовали совместного участия нескольких ведомств. Все обратившиеся получили полноценные консультации, предложены пути решения проблем. Поступившие вопросы взяты на контроль. ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» информирует. В связи с ремонтом Москва через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, 75-07-69, код Орла 4862. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. «Орел» принял финал Кубка России по пляжному волейболу. Турнир подобного уровня в нашем регионе состоялся впервые. За трофей боролись 32 женских и 32 мужских команды. Финальные матчи собрали на трибуне в центре «Орла» порядка 1500 человек. В результате золото у мужчин завоевали волейболисты коллектива «Факел Ямал», Олег Стояновский и Илья Лешуков. Женскую часть соревнований выиграли Мария Егорова и Мария Лазуренко из Калининградского «Локомотива». Молодежка футбольного клуба «Орел» разгромила коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Матч первенцев Союза Федерации футбола «Центр» состоялся в Орле в минувшие выходные. Итог игры – победа нашей команды со счетом 7-1. А уже в среду, 15 июля, молодежка «Орла» примет на своем поле Смоленский университет спорта в рамках Кубка Союза Федерации футбола «Центр». Начало встречи 16:00. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью от 17 до 18, днем от 21 до 23 градусов тепла. Ветер в основном северный, скорость 1-3 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 743-744 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: слушаете «Радио России Орел».
1: «Радио России» 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Из фондов «Радио».
1: Орел. Словно птица расправил крылья над окой. Живет и развивается наш город. Город-крепость. Город-труженик. Третья литературная столица. Город первого салюта. Город воинской славы. Наш любимый Орел. Орел ратный и трудовой.
3: Наша редакция благодарит за участие в подготовке программы фольклорный ансамбль «Взойди, солнце».
4: Поля. Все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова. Кое-где виднелись небольшие леса, и усеянные редким и низким кустарником вились овраги. «Попадались речки с обрытыми берегами», – писал Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети». «Такой, как и мы сегодня, наш земляк видел центральную Россию. Несколько иной она была во времена переселения славян. Здесь были пронизанные реками и речушками необозримые лесные массивы. Первые же люди в наших краях появились еще в эпоху палеолита, затем в течение многих тысячелетий одни народы сменяли другие». Название многим известным нам рекам, например, Оке, дали финно-угорские племена, рассказывает доктор исторических наук, краевед Виктор Левцов.
5: Затем начинается очень интересный процесс, в том числе здесь на территории Орловской области, и, собственно, он ограничивается центральным федеральным округом. Вот на эту территорию, заселенную финно-уграми, по всей видимости, дул ветер запада, то есть шли представители индоевропейской народности. К этим племенам индоевропейцев относятся и племена, например, современных индусов, часть, во всяком случае, этноса индусов, афганцев. К ним относятся и, естественно, жители Европы, практически все. К индоевропейцам относилась часть населения Анатолии, которая сейчас турками занята, хотя турки не индоевропейцы, но подкладка населения была тоже индоевропейская, знаменитые хеты. Поэтому можно сказать, что мы, конечно, видим вот этот удивительный процесс взаимопроникновения, еще начиная с культуры боевых топоров, с бронзового века, сюда населения индоевропейского. А до этого, по всей видимости, население приходило сюда через Азию. Отсюда и вот эти монголоидные черты, которые были в основе. И не монголы испортили наше население, а именно коренное население дало вот эту монголоидную часть нашего этноса. Дальше мы видим, что очень сильное движение идет народностей индоевропейских, которые мы идентифицируем как балты. Это очень близкие родственники славян. Тремя потоками они шли с 5 века до нашей эры, потом рубеж нашей эры, и затем 5 век нашей эры. Потом последние поколения балтов, видимо, без войны, без всякой, смешались с пришедшими славянами. Какую территорию, судя по всему, по археологическим нашим данным, заняли вятичи, постепенно по ней расселяясь? Эта территория уже тогда традиционно тысячу лет там живших балтов. Пришли они, причем очень поздно, вятичи, поэтому они не смогли разместиться на территориях, никем не освоенных. И мы видим сегодня, что они явно пришли туда, где жили еще вот эти тысячу лет балты. Потому что у нас балтские названия рек доминируют. Но все, что кончается на ма, ва, ча, ша, водоча, ну понятно, что о воде речь. Меча, вроде как меч и меча, вот это ма, ва, ча, ша окончание, это балтское окончание. Похоже на славянские слова, ну, можно перевести даже, но немножко своеобразное. Если приходили люди и кого-то заставали до себя и смешивали с ними, они, конечно, брали названия рек, какие были.
4: Нестор Летописец в «Повести временных лет» писал: «Были ведь два брата у ляхов, Радим, а другой Вятка. А Вятка сел с родом своим Пакия, от него получили свое название Вятичи».
5: Немецкий исследователь языка, очень хороший исследователь Фасмер, он считает, что Вятка – это сокращенное имя Вячеслав. Вячеслав – это княжеское имя-титул. Дело в том, что

0: славяне вятичи очень сильно отличаются этнически от славян, например, кривичей. У них совершенно другая форма, ну, не совсем другая, но, тем не менее, в рамках одного славянской общности у них немножко отличается облик. Они, вы сможете на улицу выйти и увидеть таких людей, они до сих пор здесь ходят, очень узкое лицо. Очень узкое лицо, средний высокий рост, круглая голова. Голова – это сзади затылок. Круглый затылок. Затылок-то круглый, а лицо не круглое, оно длинное. И также и волосы на лице у мужчин растут тоже так, борода клином. Вот почему граничащие племена, из которых потом появились украинцы,
1: поляне
0: называли кацапами. То есть козлиная борода. Острая борода, острое достаточно лицо, длинный. Не курносый, а именно длинный костистый нос – это признаки вятичей, это антропологи предполагают. И он сильно отличается от других соседних племен. Какую территорию вятичи заняли? Они заняли территорию Орловской, части Брянской, Калужской, Московской, Юго-Московской, по Москва-река. Далее Рязанской, потом Тамбовской, там жила мордва, вот они немножко внедрялись в мордву. Воронежской и Липецкой областей. Вот почти 10 областей, которые, десяток областей, ну и они заходили немножко в другие области, где жили вятичи. Можем ли мы говорить о том, что вообще был такой племенной союз, и что откуда они взялись и как? Дело в том, что очень много достоверных сведений, подтверждающих. Это есть византийские источники, которые тоже говорят, что они пришли с польских территорий. Есть польские легенды, которые упоминают вятку. Есть чешские легенды, тоже упоминающие. То есть мы видим, что связь с западными славянами здесь налицо. Мы видим также археологию, что действительно отличается достаточно сильно вятическое население от остальных славянских племен, которые здесь жили, тех же кривичей. А здесь жили кривичи, здесь жили северы, здесь жили ильменские славяне, славяне новгородские. Вот они отличаются и по культуре, и по песням, по наряду сильно отличаются. И мы видим, что они похожи на некоторые западнославянские племена. Одновременно друг на друга они похожи. То есть родимичи и вятичи археологически очень близки. Поэтому вполне достоверный летописный рассказ, что это были братья. Два родственных племенных союза.

0: Вятичи, как и все славянские племена, жили родовым строем. Народное собрание племени избирало себе вождя, князя, который командовал войском во время походов и войн. Земля Вятичи была обширна и славилась своими богатствами, обилием зверя, птицы и рыбы. Вели они замкнутую полуохотничью, полуземледельческую жизнь. Помимо земледелия и охоты, вятичи занимались бортничеством и рыболовством, разводили крупный рогатый скот, свиней, лошадей. Археологические раскопки в земле Вятичей открыли многочисленные ремесленные мастерские металлургов, кузнецов, слесарей, ювелиров, гончаров, камнерезов. Металлургия основывалась на местном сырье, болотных и луговых рудах, как везде на Руси. Ювелирное дело у Вятичей было на высоком уровне. Мастера изготавливали браслеты, персни, височные кольца и амулеты.
1: Территория Орловской области – это граница леса и степи. Здесь этнография не похожа на соседние области. Здесь вот это смешение сыграло свою роль. Здесь есть костюмы, которые похожи на северорусские, и западнорусские, и южнорусские, и вообще на костюмы уже финно-угорских народов и татар. Здесь очень много такого своеобразного. Песни не похожи на соседние регионы. И в то же время есть песни, которые откуда-то с Дона приходят и так далее. То есть здесь очень интересный фольклор. Еще Лисков говорил о том, что пришли с разных мест люди, соединились, и получился очень необычный орловский фольклор. Это говорили наши классики и черпали отсюда богатство русского языка, где русский язык впитал в себя и черты

0: соседних народов отчасти. То есть это очень своеобразный, свободолюбивый народ, который жил на границе со степью, многое брал у степи. Это народ свободолюбивый, гордый, очень сильный, который привык полагаться только на себя. Реки были гораздо полноводнее, потому что леса были до 50% области занимали. Сейчас осталось буквально 10%, или даже меньше. Поэтому на ней, безусловно, охотились. Вот тоже найдено подтверждающее археологическое свидетельство. Жили они в таких поселениях, селищах, в больших. Раскопаны такие селища. Жили по рекам путешествовали, в первую очередь, потому что по лесам, да и по полям было тяжело ходить. Потому что травостой выше человека был, и там только можно было мечом пробиваться по нему. А вот на границе было здорово жить, на границе леса и степи, по рекам путешествовать. Они пахали землю, это уже пахотное земледелие, но это были небольшие такие участки, которые освобождали, как правило, от леса, уже поджигное земледелие. Подсечная. У них были дома, правда, часто это были полуземлянки. Если бы мы посмотрели на эти дома, то мы бы их особенно не отличили от современных. Ну, просто они показались бы нам такими вросшими в землю. Очаги были, где они через потолок, дырки в потолке выпускали воздух. Это самые древние. Потом уже землянки сменяются с нашими домами в обычном виде. И уже ко временам, когда они входят в состав русского, древнерусского государства, еще Черниговского княжества, когда Русь распадалась, то мы видим, что это, в общем-то, это подтверждается, кстати, в ряде территорий, археологические исследования, когда консервация происходит деталей каких-то быта. К XIV веку на всей Руси уже одинаковый абсолютно быт. Уже одинаковые лавки, одинаковые кружки, одинаковые крынки, одинаковые палати, одинаковые столы. Все унифицируется к XIV веку. И, в общем-то, их быт, обычный быт Древней Руси. Жили очень мало. Жили, судя по раскопкам, средний возраст мужчин был 25 лет, средний возраст женщин был 20 лет из-за родов, рожали по 10 детей, дети становились совершеннолетними в 12 лет, становились дети уже подростками в 3 года, вот, ну, умирали очень рано. Самые предельные возраста для того времени – это, ну, 30-40 лет. Жили просто, но были те же самые песни, которые до сих пор, хочу сказать, поют на Руссии. Были примерно те же самые танцы, хороводы и так далее. Обряды еще языческие сначала. И, в общем-то, представить, как жили наши предки, вятичи, уже соединившиеся, перемешавшиеся с балтами и теми, кто жил до того, мы можем представить, когда мы смотрим фольклорные выступления фольклорных народных ансамблей в том же Полесье. Эти протяжные песни с чуть таким подвыванием, гортанное пение, эти костюмы, паневы. В общем-то, это законсервировавшийся древний мир, мир рубежа тысячелетий, мир рубежа веков, мир рубежа древнейшего еще до христианского периода и уже христианский.
1: Вятичи были язычниками и дольше других племен сохраняли старинную веру. А главным богом был Стрибог, старый бог, который создал вселенную, землю всех богов, людей, растительный и животный мир. Именно он, как считалось, подарил людям кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо, а также установил первые законы. Кроме того, вятичи поклонялись Ярили, богу солнца, который ездит по небу на чудесной колеснице, запряженной четверкой белых златогривых коней с золотыми крыльями.
0: Поляне, киевляне относились к вятичам, в общем-то, свысока, потому что считали, что они звериным образом живяху, то есть живут как звери.
2: Ну да, нелестные отзывы.
0: Нелестные отзывы. Да. Но это связано, в первую очередь, с поздним принятием христианства. Христианство принято окончательно было уже в 1415 году, а первоначальное принятие христианства – это святой Кукша, 1113 год. И это, конечно, позже значительно, чем 988 год. Когда принято христианство, было официально на Руси. Вятичи долго не входили в соседние общие конгломераты. Они номинально платили дань хазарам, потом перестали им платить, стали номинально дань платить киевским князьям, потом перестали им платить.
2: Угу. Воинственные были.
0: Вы знаете,
2: как выглядел вообще воин вятичи?
0: Мы можем сказать достоверно, что племена были достаточно свободолюбивые. Но территорию чужих, судя по всему, они не захватывали. Это была граница. Здесь выжить бы. Здесь не о захвате шла речь, как и для всей России. Я не могу таких примеров привести, их нет, что вятичи завоевывали серьезно чужие какие-то территории. Но то, что они осваивали и проникали на территорию бассейна Волги, это факт. Потому что там жили финно-угры, как я уже сказал. Мы видим их смешение с финно-уграми, оно существует в сторону Рязани и Тамбова. Особенно, когда были засухи XII века, есть исследования краеведов с Рязани, вятичи туда мигрируют. Ну, о какой-то крови тут трудно сказать. Но они участвовали во многих походах древнерусских князей на Византию. Это есть упоминание летописи об этом. Поэтому, если бы они были плохие воины, их бы никто бы с собой не брал. Мы знаем и о походах киевских князей на вятичи. Мы знаем о походах Владимира I, Красносолнышка, Владимира Святого, еще до крещения и после крещения. Мы знаем о многих походах сюда князя Владимира Мономаха, но если бы это было тихое место и не свободолюбивый народ, то вряд ли бы он стал первым своим подвигом называть прохождение через земли вятичей. Когда ему исполнилось совершеннолетие, 13 лет, он прошел через земли вятичей.
2: Подалась информация, что креститель Руси Владимир переселял какие-то семьи вятичей и использовал их как телохранителей.
0: Вятичи, безусловно, входили в древнерусское войско. Мы конкретных имен не можем назвать и идентифицировать, что это вятичи, но, тем не менее, предположения такие вполне закономерные. Поскольку вятичи были людьми и остаются их потомки такими же сейчас средневысокорослыми, высокого роста. Сейчас недавно были раскопки Орловской крепости, там высокого роста люди практически современного высокого роста, это великаны. Для средних веков это великаны, потому что тогда средний рост был значительно меньше. Человеческая популяция растет, как известно, сейчас установленный факт. Акселерация называется процесс. Здесь были люди сильные, которые участвовали во всех сражениях.
2: Почему на этой территории не сформировалось государство?
0: Вы знаете, государство не всегда формируется из какой-то народности. Есть разные предположения. Дело в том, что государство не сформировалось, например, у кельтов. Там это было связано с тем, что очень сильна была жреческая верхушка. Есть предположение наших краеведов, конечно, это сейчас трудно пока подтвердить, что, видимо, у вятичей могло быть так же. То есть жрецы племени вятичей могли быть достаточно сильны. С этим может быть связано и позднее крещение, и большое количество колдуном позже, с которыми боролась власть, и об этом есть свидетельство. С этим же может быть связано убийство Кукши, просветителя, ведь недалеко не везде миссионеров убивали, совсем не везде. Наверное, все-таки жрецы возглавляли подобные действия. Я не думаю, что он грозил местным князьям чем-то, а жрецы, которые, может, они и были одновременно вождями, эти жрецы. У кельтов, во всяком случае, было так. И они не дали сформироваться, кельты, кельтская верхушка, единому государству, что и предопределило их поглощение Римской империи. Известны и другие такие случаи. Но вот это сразу напрашивающаяся мысль, потому что мы не видим никакого протогосударства, которое здесь существовало бы. Потом, возможно, и по всей видимости так и было, что здесь сильны были тенденции народоправия, что ли, то есть какие-то вечевые законы действовали. То есть очень, возможно, была сильна местная знать, которая тоже высказывала свое мнение и не давала кому-то одному выдвинуться во главе.
1: Одно из последних упоминаний о вятичах историки относят к 1223 году. В собранном русскими князьями против монгольской орды из разных мест войске участниками трагической битвы на Калке упоминаются вятичи 2000. В XIII веке уже нельзя говорить о сохранении племенной структуры вятичей, однако показательно, что племенное имя в обозначении областной принадлежности сохранялось в земле вятичей еще долго после того, как в остальных землях Древней Руси уже к XII веку племенные самоназвания исчезли практически полностью.
3: Орел ратный и трудовой. Вы слушали передачу из фондов «Радио». Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Музыкальная пауза. Радио России.
4: этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Музыкальная пауза. Радио России.
1: Из фондов радио предлагаем вашему вниманию стихи Петра Вяземского. Читает Михаил Ножкин.
2: Сумерки. Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? Державин. Когда бледнеет день, и сумрак задымится, и молча на поля за тенью тень ложится, в последнем зареве сгорающего дня есть сладость тайная и прелесть для меня. Люблю тогда один, без цели, тихим шагом, бродить иль по полю, иль в роще за оврагом, кругом утихли жизнь и бой дневных работ, заботливому дню на смену ночь идет, и словно к таинству природа приступила и ждет, чтобы зажглись небес паникадила. Брожу задумчиво, и с сумраком полей сольются сумерки немой мечты моей, и только изредка звук дальний, образ смутный, по сонному уму прорежет след минутный, и мир действительный напомнит мне слегка. Чу, песня звонкая лихого ямщика с дороги столбовой несется, парень бойкой поет, и правит он своей задорной тройкой. Вот тусклый огонек из-за окна мелькнул, тут голосов людских прошел невнятный гул, там жалобно завыл собаки лай нестройный, и все опять замрет в околице спокойной. А тут нежданный стих, неведомо с чего, на ум мой налетит и вцепится в него, и слово к слову льнет, и звук созвучья ищет, и леший звонких рифм юлит, поет и свищет. Еще тройка. Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, и хохочет, и визжит. По дороге голосисто раздается яркий звон, то вдали отбрякнет чисто, то застонет глухо он. Словно леший ведьме вторит и аукается с ней, или русалка тараторит в роще звучных камышей. Русской степи ночи темной поэтическая весть, много в ней и думы томной, и раздолье много есть. Прянул месяц из-за тучи, обогнул свое кольцо и посыпал блеск зыбучий прямо путнику в лицо. Кто сей путник? И отколе? И далек ли путь ему? По неволе или по воле мчится он в ночную тьму? На веселье или кручину? К ближним ли под кров родной? Или в грустную чужбину он спешит, голубчик мой? Сердце в нем ретиво рвется в путь обратный или вдаль. Встречи ль ждет он, не дождется, или покинутого жаль. Ждет ли перстень обручальный, ждут ли путника перы, или факел погребальный над могилою сестры? Как узнать? Уж он далеко, месяц в облако нырнул, и в пустой дали глубоко колокольчик уж заснул. Моя вечерняя звезда, моя последняя любовь, на потемневшие года приветный луч пролей ты вновь. Средь юных невоздержных лет мы любим блеск и пыл огня, но полурадость, полусвет теперь отрадней для меня. Простоволосая головка. Простоволосая головка, улыбчивость лазурных глаз и своенравная уловка, и блажь затейливых проказ, все в ней так молодо, так живо, так не похоже на других, так поэтически игриво, как Пушкина веселый стих. Пусть спесь губернской прозы трезвой, чинясь коситься на нее, поэзией живой и резвой она всегда возьмет свое. Она пылит, она чудесит, играет жизнью, и, шутя, она влечет к себе и бесит, как своевольное дитя. Она дитя, резвушка, мальчик, но мальчик всем знакомый нам, которого лукавый пальчик грозит и смертным, и богам. У них во всем одни приемы, в сердца играют заодно. Кому глаза ее знакомы, того уж сглазил он давно. Ее игрушка — сердцеловка, поймает сердце и швырнет. Простоволосая головка всех поголовно поберет.
1: Прозвучали стихи Петра Вяземского. Читал Михаил Ножкин.
0: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. На Орловщине развеяли фейк, где губернатор якобы призывает голосовать только за одну из партий. Организацией детского отдыха занимались 260 оздоровительных учреждений. И наши спортсмены успешно выступили на первенстве страны по грэпплингу. Далее подробности. На Орловщине разоблачили фейк, где губернатор Андрей Клычков якобы призывает голосовать только за одну партию. Видеоролик создали с помощью нейросети, используя настоящее поздравление главы региона. В видео также утверждается, что несогласные с этим являются врагами народа, выступают за остановку специальной военной операции и желают краха нашему государству. Проект «Антифейк» сообщает, что видео было создано с помощью нейросети, которая использовала настоящее поздравление главы региона со 108-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Некоторые тезисы для видео были взяты из высказываний депутата Госдумы Олега Матвеевича от 1 июля 2026 года, но значительно искажены, чтобы создать нужный авторам негативный эффект. В правительство региона заявили, подобных обращений не было, это провокация. В Орловской области очереди возникли только на одной АЗС. В поселке Дубки Ливинского района водители выстроили за бензином. Губернатор Андрей Клычков продолжает следить за ситуацией в мессенджере Макс. Напомним, что в регионе действует система покупки бензина по госномерам. Также существует лимит в 30 литров на одну заправку. Эти ограничения не касаются дизеля и АЗС на трассах. Для неотложных и рабочих нужд работают 5 заправок, где бензин отпускают в любой день и для любых автомобилей. В июне-июле этого года организацией детского отдыха занимались 260 оздоровительных учреждений, из них 249 лагерей с дневным пребыванием и 11 загородных организаций. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Патова.
2: По состоянию на 13 июля 2026 года в загородных лагерях отдохнули 2693 ребенка. Это 33,5% от запланированного на 2026 год количества. В лагеря с дневным пребыванием 15516 детей. За пределами Орловской области в составе организованных групп в федеральных детских центрах «Артек», «Смена», «Алые паруса» за истекший период отдохнуло 30 детей. Это 14% от региональной квоты в 209 детей. Для обеспечения полного охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет, организованные формами отдыха и оздоровления детей, активно используются малозатратные формы отдыха и занятости. Данными формами в июне-июле 2026 года было охвачено 40 038 детей, это чуть более 65% от запланированного на лето 2026 года. Продолжена реализация программы технической и естественно-научной направленности «Инженерные каникулы» в детском технопарке «Кванториум», участниками которой стали 824 школьника. Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей и семей участников специальной военной операции.
1: Департаментом образования предусмотрен механизм компенсации части стоимости путевки в оздоровительные лагеря. На эти цели из бюджета области выделено 6 миллионов рублей, на 2 миллиона больше, чем в прошлом году, также сообщила Татьяна Патова. Одновременно с этим сотрудники Главного управления МЧС страны по региону вновь были в гостях у отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сосновый Бор» в Дмитровском районе. Подробнее о встрече расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В детских загородных оздоровительных учреждениях продолжаются дни безопасности. Такие мероприятия проводятся совместными усилиями сотрудников МЧС, волонтеров и представителей администрации. Нужно сказать, что накануне подобный день безопасности прошел в образовательном центре «Сосновый Бор» в Дмитровском районе. Его провели инспекторы Госпошнадзора, ГИНС и пожарные. Встреча с сотрудниками чрезвычайного ведомства началась с практической тренировки по эвакуации в ЧС. Дети организовали покинули жилые корпуса и построились вместе с педагогами на безопасном расстоянии. Инспектор Госпошнадзора по Дмитровскому району провел профилактическую беседу по соблюдению требований пожарной безопасности, особенно в условиях летнего пожароопасного периода. Ребят очень заинтересовал момент проведения мастер-класса по использованию огнетушителя. Некоторые его держали в руках в первый раз. Инспектор ГИМС напомнил детям о безопасности на водных объектах, о том, какие правила важно соблюдать при отдыхе у воды, и о средствах спасения, которые может воспользоваться любой человек. Были проведены мастер-классы по использованию спасательного круга и спасательной веревки. Кроме того, правилам пользования огнетушителями и индивидуальными средствами спасения на воде был обучен персонал лагеря. Сотрудники МЧС разъяснили административную уголовную ответственность за правонарушение и преступление в области пожарной безопасности.
1: В управлении МЧС напоминают, что безопасным должен быть не только отдых детей, но и их повседневная жизнь. В Ливинском районе мужчина, хранивший марихуану, стал фигурантом в уголовном деле. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
4: Противоправное деяние выявлено сотрудниками отдела наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России Ливинский. В ходе проведения осмотра в квартире, находящейся в пользовании у 39-летнего жителя соседнего региона, полицейские обнаружили в кухонном шкафу средство растительного происхождения, предположительно наркотическое, и изъяли его. Согласно проведенному химиками-экспертами экспертно-криминалистического центра регионального ОМВД исследованию, мужчина хранил в жилище марихуану, вес которой составил 26,94 грамма, что является значительным размером. Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил запрещенное к обороту средство растительного происхождения для собственного потребления. Ранее он нашел дикорастущую коноплю и сорвал ее. В отношении мужчины подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Ливинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Больше 4500 орловцев оформили цифровое удостоверение пенсионера через мессенджер МАКС. Помощь в создании цифрового ID оказывают специалисты клиентских служб отделения соцфонда по Орловской области. Они поддерживают граждан старшего возраста и помогают им осваивать цифровые ресурсы. Цифровое удостоверение позволяет подтверждать личность и социальный статус без бумажных документов. С ним удобно пользоваться льготами, например, получать скидки в торговых точках и аптеках, а также посещать музеи, выставки и театры. При этом обеспечен высокий уровень конфиденциальности. При сканировании QR-кода подтверждается только льготный статус гражданина. Личные данные, сведения о размере пенсии или группе инвалидности не отображаются. За помощью в создании цифрового ID можно обратиться в клиентские службы соцфонда. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские спортсмены успешно выступили на первенстве России по грэпплингу. Национальные турниры состоялись в Уфе. В соревнованиях приняли участие порядка 1500 борцов из разных регионов. Воспитанники Орловской областной федерации грэпплинга завоевали 4 серебряные медали. Лаврент Аганесян и София Агошкова также стали обладателями путевок на первенство страны. Сотрудники Орловского следственного управления выиграли ведомственную спартакиаду. Окружной этап соревнований завершился в Калуге. В течение 5 дней более 260 участников из 15 региональных следственных управлений боролись за медали в 7 видах спорта. По результатам напряженной борьбы в общекомандном зачете победу одержала сборная команда следственного управления по Орловской области. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью от 17 до 18, днем от 21 до 23 градусов тепла. Ветер в основном северный, скорость 1-3 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 743-744 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
0: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Российские средства ПВО уничтожили 926 беспилотников ВСУ. Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камбуловым. Минпросвещение дистанцировалось от высказываний о вреде бежевых мам и мармелада в виде червячков. И теперь подробнее. Реакция Москвы на атаки всегда будет жесткой, симметричной и значительно превосходящей по силе исходную атаку противника. Об этом заявил Владимир Путин на выставке Народного фронта «Все для победы», где осмотрел макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Российский лидер отметил, что принцип зеркальности остается неизменным, но масштаб ответов будет нарастать кратно. Президент также дал понять, что противник уже начал ощущать последствия такого подхода и в дальнейшем интенсивно ударов будет только нарастать, создавая все более серьезное давление на силы, атакующие российские рубежи. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, сказал Путин, отметив, что у России очень мощная базовая энергетическая инфраструктура. Владимир Путин также лично пообщался с волонтерами и военнослужащими, высоко оценив их вклад в общее дело. В своем выступлении он отметил, что сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которой занимается Общероссийский народный фронт.
2: Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну, что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Путин также отметил, что Россия укрепляет свою финансовую систему, совершенствует вооруженные силы, добивается новых результатов в сфере УПК и продолжает движение вперед на линии боевого соприкосновения. Средствами ПВО России в течение суток сбито 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников ВСУ. Силами Черноморского флота также уничтожен безэкипажный катер противника, сообщили в Минобороны. Общие суточные потери Киева в зоне спецоперации составили более 1415 военнослужащих. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Противнику нанесено поражение в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ за сутки превысили там 220 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Днепр» противник потерял до 95 военных. Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камбуловым. Президент России пожелал ему успехов на выборах.
3: Конечно, мы понимаем, вопросов и проблем достаточно, но должен сказать, что и вы, и члены вашей семьи относитесь к республике как к своей малой родине и уверен, сделаете все, что от вас зависит для развития республики. А республика и народ Южной Осетии – это все-таки особый народ. Это и воины, и ученые, и труженики. Мы со своей стороны, как уже сказал, будем делать все для того, чтобы вас поддержать. И сегодня у нас есть возможность поговорить о тех приоритетах в развитии Южной Осетии, которые являются очевидными, можно сказать, но и, может быть, совместно поискать пути решения стоящих перед республикой задач.
1: После отставки президента Южной Осетии Алана Гаглоева председатель правительства республики Марат Камбулов стал первым кандидатом на пост главы республики. В Минпросвещении назвали недостоверными публикации о ведомственных рекомендациях по питанию и внешнему виду детей. Вопросы здорового питания и бытовых аспектов относятся к компетенции профильных ведомств, а не министерства. Там отметили, что Минпросвещение не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последние дни. Ранее в СМИ со ссылкой на Министерство просвещения появилась информация, что там заявили, что желание детей есть мармелад в виде червячков неадекватно, и что якобы существуют риски для детей из-за так называемых бежевых мам, женщин, которые предпочитают пастельные цвета в одежде и интерьерах, что якобы препятствует развитию детей. Экстремальная жара вредит итальянской кухне. Производство сыров оказалось под угрозой. Фермеры вынуждены держать окна в коровниках открытыми круглосуточно, использовать вентиляторы и системы водяного тумана, чтобы спасти поголовье от перегрева. Из-за жары коровы больше лежат, меньше едят и дают на 10% меньше молока. А это один из трех ключевых ингредиентов сыра, наряду с солью и сычужным ферментом. Складские помещения в регионе Эмилия-Романия, где вызревают более полумиллиона головок сыра общей стоимостью свыше 300 миллионов евро тоже страдают от жары. Потребление энергии на складах выросло на 30%. Все это может сказаться на качестве продукции и ценах.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под свои гиды, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. А исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Теперь новости футбола. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов российской премьер-лиги. «Зенит» сыграл в ничью с махачкалинским «Динамо» 1-1. А в первой лиге чемпионата России сегодня продолжилась программа первого тура. «Челябинск» дома обыграл «СКА Хабаровск» 3-1. «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1. Манчестер Юнайтед согласовал трансфер полузащитника Астон Виллы и одного из лидеров сборной Бельгии Юри Тилеманса. Стороны уже договорились о сделке. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что МЮ заплатит за Тилеманса около 41 миллиона евро. Президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев прокомментировал расставание Даниила Медведева с тренером Томасом Йоханссоном, с которым российский теннисист работал с прошлого сентября. «С тренером надо иметь определенный контакт, это не просто так. Ну и Дани не слишком простой человек, далеко не каждый сможет с ним работать. Но если он найдет специалиста, с которым появится контакт по психологии, все будет хорошо. А так можно и всю жизнь искать», — передает слова Торпищева ТАСС. Российская теннисистка Алина Чараева вышла во второй раунд турнира WTA-250 в городе Яссы. Чараева победила Викторию Косинцеву из Андорры 6-0, 6-1. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
1: Во вторник, 14 июля, в Казани ожидается 22-24 градуса. Кратковременные дожди и гроза. В Самаре и Нижнем Новгороде 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле 22-24 градуса, небольшие дожди. Во Владимире и Туле плюс 24, плюс 26, кратковременные дожди. В Воронеже небольшие дожди, 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас столица плюс 20 градусов и относительная влажность 82%.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. С вами сегодня Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, и как всегда мы напоминаем наши контакты в начале эфира. Наш номер эфирных мессенджеров 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, там идет прямая трансляция, по которой точно так же можно оставить комментарий, мы его сразу же увидим. Ну и еще есть несколько возможностей, это в первую очередь наше приложение. Скачивайте его в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, устанавливайте на телефоне и слушайте прямой эфир, отправляйте сообщения, слушайте передачи, которые в прямом непосредственно эфире уже прошли. В общем, присоединяйтесь. И еще хочу сказать, что самые актуальные интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
6: Мы переходим к тем обсуждений и начнем с новостей из московского региона. Нынешний...
7: С Крыма давайте начнем.
6: А, все-таки с Крыма.
7: Да.
6: Хорошо.
7: Дело в том, что только что президент России заявил о ситуации, которая сложилась, вернее, о ситуации, которую приходится решать. Вот прямо сейчас Владимир Путин сказал, что Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом он заявил на форуме Народного фронта «Все для победы», который в эти минуты проходит в Национальном центре «Россия». Сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, говорит президент, до которой противнику будет очень сложно добраться. Путин сказал, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться. Ну, а я отмечу, что ограничения на продажу топлива, в частности, в Крыму и Севастополе, начали вводить с конца мая. И уже тогда начали предпринимать первые меры. И вот сейчас на уровне президентском даже озвучено о том, что будет в ближайшее время предпринято. Но это не единственные меры, которые предпринимают власти. Например, правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя. Все понимают, что в связи со сложной обстановкой туристический сезон на полуострове, ну, находится не в самом лучшем состоянии, поэтому, естественно, компаниям, которые занимаются размещением, доставкой туристов, им нужна поддержка. И вот, в частности, правительство России такие меры предпринимает. Со всех сторон, в общем, поддерживают.
6: К нам присоединяется наш корреспондент в Крыму Ольга Кириллова. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги.
6: Ждем от вас самую последнюю информацию о том, как чувствует себя сейчас Крым, что у вас происходит с топливом, как это выглядит.
8: Ну, смотрите, если подхватить мысль о поддержке для турбизнеса, о федеральной поддержке, да, более 3,5 миллиардов, то сегодня был комментарий нашего профильного министра курортов и туризма Сергея Гандея о том, что сейчас Крым ждет конкретных четких механизмов и постановлений, то есть тех регламентов, которые позволят работать уже с этой субсидией. И насколько она будет максимально гибко прописана, от этого зависит, собственно, и количество тех субъектов, которые смогут получить ту или иную компенсацию для того, чтобы они соответствовали, да, тем критериям. По бензину и энергоснабжению сегодня было заявление главы региона Сергея Аксенова. В частности, если коротко сказать, то вот эта ситуация с продажей бензина, которая у нас бензин продается периодически, нельзя сказать, что он продается каждый день. Вот. От чего это зависит, сложно сказать. И, в общем-то, такую информацию не анализируют и наши чиновники в публичном пространстве. Поэтому было сказано, что гарантированной ежедневной продажи бензина и точных там графиков отпуска топлива не будет. Было такое, да, что иногда утром или накануне говорилось о том, что завтра будет реализация топлива, да, и тогда люди понимали, что завтра они могут попытаться заправиться. Сейчас такой ситуации нет, что мы можем это прогнозировать. Естественно, оно в какие-то дни будет появляться. И что касается электричества, то понятно, что здесь мы находимся в различных таких лимитах, и они объяснимы, конечно, технологическими причинами. У нас нет графика отключения электричества, ну, то есть это есть такая вариация. Нельзя сказать, что повторяется одно и то же время, когда свет появляется или когда свет отключают. Но это, естественно, связано с внешними воздействиями вот, беспилотников, которые в теме отца поражают вот именно такие цели для того, чтобы получить результат вот такой, такого коллапса, скажем так, энергетического. Сейчас рассматривается вариант поставок генераторов в те населенные пункты, которые вот очень долго находятся без света. Да, он у них периодически появляется, а потом снова нет. Поэтому они будут питаться за счет генераторов. Вот, это первые такие графики уже есть, куда будет поставка этого оборудования. Вот, но, в общем-то, каждый день, да, в сводках у нас есть информация о том, что тот или иной район или снова обесточен, или обесточен по-прежнему. Но понятно, что энергетики работают круглосуточно, и режим ЧС, который был введен в республике, он технологически позволяет это делать, бригады работают постоянно. Вот. Что касается помощи туриндустрии, то самые первые меры предложила профильная ассоциация, это наш Российский союз туриндустрии, куда, безусловно, входит большинство предприятий крымских тоже. Они предложили такие дельные, конкретные, понятные и чувствительные пункты, которые они именно адресные для этого бизнеса. Вот, потому что первый вот такой момент, когда вот все это стало происходить, что сократился, в общем-то, существенный объем бронирований. По этому индексу сразу отслеживается ситуация, да, как откликаются люди на происходящее. И Союз предложил один из первых мораторий на банкротство, да, проверки, там налоговые санкции, тоже мораторий до 1 января 2028 года. Ну, разумеется, кредитные каникулы до 6 месяцев. Это уже как бы у нас уже работает эта мера, потому что позже ее подхватили крымские власти, и на это откликнулись банки. Вот, сохранение минимального размера оплаты труда на сотрудников, да, которые заняты в таких предприятиях, для того, чтобы, ну, хотя бы можно было человека держать, чтобы он был на содержании, а не потерял эту работу, а бизнес, соответственно, потерял эти кадры. Вот, у нас сегодня было также сказано, что создан оперативный штаб для турбизнеса. Это предполагает такую активную консультацию, да, с деловым сообществом на тему, что нужно еще, чтобы понимать потребности, и на это можно было как таким образом адекватно отвечать. Вот это вот то, что касается основных моментов энергообеспечения.
7: Ольга, а скажите, пожалуйста, мы знаем, что Крым информационно противник очень сильно атакует, различные фейки распространяются. Насколько серьезно в этой части ситуация и как фильтруется информация?
8: Ну, что здесь можно сказать? Вы же понимаете, в эпоху такую цифровую мы можем получать информацию абсолютно из любого источника, и вопрос, конечно, каждого потребителя такой информации уметь разбираться в этом. Поэтому, конечно, он атакует, конечно, это делается иногда слишком просто и примитивно, иногда там изысканно и ближе, так сказать, к профессиональному контенту, да. Но все по-разному происходит, но, конечно, этим пользуются, к сожалению, да. И в этом смысле, ну, естественно, власти просят в очередной раз, и это звучит мысль каждый день, чтобы люди внимательно относились и смотрели информацию, или даже если они смотрят всю, но сравнивали ее с официальными источниками там наших чиновников, которые ведут свои страницы, в том числе в МАКСе, и периодически выкладывают туда информацию. То есть, конечно, есть это, потому что есть интернет и есть, естественно, воздействие.
6: Спасибо большое. Наш корреспондент из Крыма Ольга Кириллова была с нами на связи.
0: Наше время.
6: Ну а теперь, собственно, о ситуации в Подмосковье нынешней ночью. Ну, как известно, с половины девятого вечера в сторону столицы летело более 350 беспилотных летательных аппаратов. Ну и, как позднее сообщили, 81 беспилотник был перехвачен над Московской областью.
7: Остальные раньше, да.
6: Да, остальные раньше. 50 на подлете к Москве были уже перехвачены.
7: Результаты следующие. К сожалению, 3 человека погибли. Еще 5 получили ранения во время этой массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Воробьев. 81 беспилотник, по его словам, как уже Людмила сказала, над 14 городами Московской области был уничтожен. Погибшие это в поселке Пионерский в Истре. В результате падения беспилотника 3 человека погибли, 3 получили ранения. В 5 частных домах вспыхнул пожар. Всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.
6: Ну и такая обобщающая информация. У дрона были уничтожены над Одинцовым, Нарфоминском, Рузой, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским районами, над Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. И, разумеется, столичные авиагавани работали в соответствии с распоряжениями Росавиации.
7: Что сейчас происходит в противостоянии России и Украины? Что на Украине происходит? Какие там затеяли власти военные реформы? И как это все скажется в ближайшее время на происходящем? Чем ответит Россия? Все эти вопросы сейчас зададим нашему эксперту. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
9: Да, добрый вечер, приветствую уважаемую аудиторию.
6: Здравствуйте, Александр Юрьевич. Ну вот первое, с чего хочется начать, это реорганизации, которые сейчас происходят в военном руководстве Украины. Ну, в частности, вот Зеленский сообщил, что уже подписал указ о создании в составе вооруженных сил объединенных сил быстрого реагирования и специального командования, занимающегося дальнобойными ударами по России.
7: Вот как раз то, с чего мы начали, атака на московский регион, это и есть, собственно, дальнобойные удары. Так вот теперь это вроде как выделяется в отдельное командование. Объясните, пожалуйста, Александр Юрьевич, что все это значит?
9: Ну, по моим оценкам, это как раз-таки организационно-административная перестройка для создания необходимых условий перехода на следующий этап эскалации, который уже де-факто реализуется пока фрагментарно, пока не на всех ключевых направлениях. Но, тем не менее, мы видим, во-первых, де-факто преобразование подходов, это реализация концепции middle и deep strike, так называемых, что предполагает нанесение ударов вглубь российской территории. Сейчас мы понимаем, что по отдельным объектам наносятся удары дальнобойными дронами самолетного типа и ракетным вооружением, в том числе, уже на практически 3000 километров в глубину. Это серьезные показатели. Опять же, есть однозначное понимание, что это прощупывание почвы на перспективу. Идет мониторинг приграничного пространства. В частности, в Прибалтике активно развивается сеть РЛС. И помимо того, что на Украине создаются вот эти новые организационные структуры, то и в других странах нашего приграничья идет реорганизация и де-факто создание префронтовых центров оперативного управления. Ну, в частности, недавно, допустим, в Эстонии был под эгидой ФРГ, Нидерландов, соответствующий центр создан. А то, что сейчас формируется на территории Украины, это, опять же, отработка новой тактики, новых подходов. И мы видим, что тот экстерриториальный ВПК, который сейчас действует в Европе, вот не зря сегодня ФРГ заявили, вернее, с нашей стороны были предъявлены определенные претензии, обвинения, но и де-факто мы понимаем, что все основные европейские игроки активно включены в процесс милитаризации поставок, в том числе комплектующих для тех же самых.

0: ну, каких-то дронов или какой-то военной техники, горюче-смазочных материалов. То есть на все, что предпринимает Украина, есть ответ?
1: Безусловно, и не то, что ответ, это действительно очень системная, серьезная работа комбинированными средствами. Но дело все в том, мы это тоже неоднократно здесь обсуждали, что сворачивание проекта Украины, а он сворачивается в том числе за счет ликвидации практически физической возможности активных действий с этих позиций за счет тех ударов, как раз которые мы наносим. Де-факто мы видим, что система ПРО-ПВО, в том числе, которая по линии Запада выстраивалась все эти годы, она перестала функционировать. И наше ракетное вооружение практически уже не перехватывается. И прежде всего это связано, конечно, и с ракетным голодом, и с непропорциональностью по стоимости тех систем, которые поставляются, в частности и Патриот, и зенитная управляемая ракета под эти комплексы, и тех комбинированных процессов воздействия, в том числе с ударными дронами, которые де-факто перегружают их систему. Поэтому да, мы выполняем эту задачу, но чем дальше идет этот процесс, тем как раз ближе происходит трансформация самой эскалации. Как мы обсуждали, вот сейчас, по моим оценкам, мы наблюдаем переходный период, когда зоны, в том числе прямой конфронтации, возможной на треке НАТО-России, будут уже в большей степени проявляться, допустим, на Балтийском направлении, в Черноморской акватории, вполне вероятно. Ну и, как мы обсуждали, вот Финляндия, она уже не скрывает поддержки ударов вглубь, да, если даже анализировать заявление главы государства Александра Стубы, который недавно высказался в такой манере.
2: Но поддержка какого рода? Что имеется в виду, что они предоставляют свою территорию для того, чтобы с нее запускали беспилотники?
1: Ну, смотрите, они предоставляют воздушное пространство, а также есть двусторонний меморандум между Киевом и Финляндией о предоставлении ударных конкретно дронов в интересах ВСУ. То есть это прямая поддержка. Плюс в Финляндии действует довольно разветвленная система ВПК, действует компания «Патрия», которая обеспечивает поставки, в том числе комплектующих, под ударные дроны. И обеспечивает, самое главное, разведку и мониторинг приграничного пространства для того, чтобы формировать цели, списки соответствующих целей. Это вот я уже говорил про сеть развернутых РЛС с позиции тоже Прибалтики, которые работают на вглубь 500 километров.
2: Ну вот Прибалтика пока еще говорит, что не-не-не, мы не предоставляем никакое воздушное пространство, это не мы, это вообще, ну, похоже на нас, но, в общем, это не мы, конечно, да.
1: А вот да Финляндия... Нет, они могут говорить-то все, что угодно, мы же работаем по факту, да, и мы видим, откуда, из каких направлений летит конкретная техника, и какие производственные площадки, допустим, приграничье на территории Латвии сейчас будут разворачиваться. Опять же, это все в публичном пространстве, это официально в Латвии будет открыт совместный индустриальный центр с киевским режимом, где будут производиться дроны. И уже де-факто с этой территории будут вполне возможно предприниматься попытки запуск? Ударов. Я не исключаю этого абсолютно.
0: Александр Юрьевич, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов был с нами на связи. Мы обсуждали происходящее в противостоянии России и Украины.
2: Ну вот что касается Финляндии, буквально сегодня появилась информация о том, что Финляндия активно отстраивает бункеры. Вот только в Хельсинки, например, их уже 5500, причем они комфортные, с саунами и бассейнами.

0: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
2: Шереметьев.
1: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
3: Исключено.
4: Дворянка по праву рождения.
1: Речь идет о чести моей семьи.
4: Служанка по воле случая.
1: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
5: Неужто ты гордость семьи?
1: Или в планах
5: заполучить богатство Николая через постель?
4: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
6: Наше время.

0: Продолжаем, да, продолжаем наш эфир, наш разговор. Людмила Шаульна и Данил Гусельников с вами сегодня. Напомню, 8-925-222-99-92. Любые мессенджеры по этому номеру, пишите, пожалуйста, ваши сообщения. Мы все очень внимательно читаем.
1: Переходим к следующей теме. ФСБ сообщает о том, что продолжают раскрывать и раскрывать задумки Украины и проводить контрразведывательную операцию по срыву беспрецедентной попытки провести серию резонансных терактов и диверсий на территории России. Здесь целая подборка, на самом деле, случаев, когда Украина вербует наших сограждан и с помощью них хочет совершить некие налеты на аэродромы, в частности. Значит, что в этот раз, о чем ФСБ нам сообщает? Атака ударных дронов планировалась на предприятие ВПК, а также военный аэродром, причем который в глубине России находится, в Амурской области и в Челябинской. Должны были эти удары нанести завербованные украинской разведкой агенты. Запустить должны были рой дронов в непосредственной близости от аэродромов. В Центре общественных связей ФСБ рассказывают, что благодаря проведенным мероприятиям российские контрразведчики получили упреждающую информацию о заброске на территорию Брянской области, кстати, в контейнерах, на аэростатах беспилотников самолетного типа и FPV-дронов. То есть аэростатами контейнеры забрасывали, в которых были беспилотники и FPV-дроны. И агенты из Брянской области должны были по всей стране эти беспилотники подготовленные развести. Причем там такие подробности приводятся, что люди сверху мебель какую-то ставили, а вот во втором дне в прицепе у них эти беспилотники лежали. То есть вот настолько ФСБ вело, что называется, этих людей, которые были завербованы, что знают вот такие даже небольшие детали.
0: Причем вели, что называется, очень серьезно, вплоть до того, что камерами слежения были оборудованы гаражи, в которых эти дроны собирались. И был записан разговор с украинским куратором, то есть, в принципе, вот подробно и все было зафиксировано. Действительно, была сорвана такая серьезная операция. И что там очень интересный момент. Ну, телеграм-каналы об этом сообщают, конечно, и Макс-каналы, но я думаю, что эта информация достоверна. Разобрали один дрон, да, исследовали вот это программное обеспечение, как они были запрограммированы. Запрограммировано следующим образом. Цель военная. Но если вдруг в полете, там же искусственный интеллект подключается, если в полете садятся батарейки, и этот конкретный дрон до военной цели не дотягивает, то тогда он должен поразить ближайшую цель гражданской инфраструктуры, среди которых были указаны скорые помощи, пожарные машины, автобусы и, собственно, автомобили гражданских лиц.
1: Ну, то, что Украина бьет по мирным гражданам, по обычным домам, мы только что убедились на примере Московской области, ну и вот здесь и лишнее подтверждение. Подготовка со стороны Украины была серьезная, очень много денег, почти 2,5 миллиона долларов было потрачено на организацию этой спецоперации, на организацию этой террористической атаки. Вся техническая часть была очень хорошо подготовлена. Там были и маячки, и антенны, и подробная инструкция, на каком расстоянии от аэродрома нужно собрать эти дроны. Плюс важная деталь, что вот при нанесении удара за штурвалом этих дронов удаленно должны были сидеть украинские операторы. Ну, то есть с завербованных людей требовалось только все это подготовить и расположить рядом с аэродромами. Это не единственная, скажем так, вот операция, которую ФСБ проводила
0: на прошлой неделе, накануне,
1: да. Два случая покушения на высокопоставленных, ну как сорванных, к счастью, покушений на высокопоставленных военных произошли. Одно нас поразило больше всего, значит, вербовщик украинский убедил нашу россиянку, что между ними романтические отношения, и таким образом заставил ее следить. Ну, не заставил, тут она сама согласилась следить за военным. Ну, благо, что, опять же, ФСБ вовремя среагировали на все сигналы, которые поступали по данной истории.
0: К нам присоединяется бывший глава Центра общественных связей ФСБ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рада вас приветствовать. Ну вот смотрите, несколько операций было сорвано, да, это вот мы только две рассказали, но за последние дни действительно постоянно идут отчеты о том, что срываются серьезные вот такие вот намерения,
1: планы противника.
0: Да, планы противника по или уничтожению конкретных людей, или вот атаки на военные цели, на, в частности, аэродромы, да. О чем это говорит? Стало ли больше просто поступать информации, нам больше рассказывают про то, что происходит, или действительно таких атак и подготовка идет гораздо активнее, чем шла раньше?
2: Ну, во-первых, подготовка идет практически постоянно. И мы должны заметить, что каждый день это все что-то придумывается новое, различного рода фишки, которые позволяют противнику, ну, их поменение должно было позволить противнику нанести больший урон как среди оборонных объектов, так и по мирному населению. Но надо иметь в виду, что, в принципе, ведь не только они шевелят мозгами. У нас ребята тоже это все дело тщательно анализируют, они работают на упреждении, естественно, продумывают различного рода сценарии очередных атак. Все, что связано с тем, что с доставкой, ну, это никого ничего не удивляет. Я много служил и в ФСБ, и, так сказать, в наркоконтроле. Я знаю, что всегда грузовики с двойным дном, различными рода использования технической полости в грузовом или легковом транспорте очень активно используются. Поэтому тут все, в принципе, понятно. Вопрос только в одном. Дело в том, что мы действительно наблюдаем очень мощный, ну, как бы, мощный такой элемент предательства, потому что люди, которые идут на сотрудничество, они, наверное, плохо себе представляют, что их ждет. Ну, каждый, конечно, преступник всегда думает, что все попадутся, кроме него. Но, к сожалению, во всяком случае для них и, к счастью, для нас, вот эта вся история, она всегда бывает очень прозрачной. И надо заметить, что новые технические средства, которые у нас сегодня есть, а я имею в виду не только искусственный интеллект, но и, так сказать, иные какие-то средства, он дает возможность там просто просчитывать на несколько ходов вперед и те или иные акции, которые готовит противник. Вообще у нас ребята сейчас работают очень активно и достаточно эффективно. Я вот всегда, когда мне нужно что-то такое комментировать, я вроде как бы должен их хвалить, а по большому счету я прекрасно понимаю, что они уже встали вот как бы в лыжню, на лыжню, и уже катятся так, как положено, нормальные специальные службы. Несмотря на все ухищения. Да?
0: Что обращает на себя сейчас внимание, что действительно, во-первых, стали рассказывать о таких успешных наших операциях контртеррористических,
1: да? Не только рассказывать, но и показывать видео.
0: И показывать видео,
1: же,
0: да,
1: были,
0: да, да, да.
1: Показательные видео.
0: Людям рассказывают, что работа идет. Вот как-то раньше почему-то вот считалось, что об этом не надо говорить.
2: Ну,
0: вот это
2: вы
0: вот
2: знаете, я не знаю, в какой период не надо было говорить. Во всяком случае...
0: Да совсем недавно.
2: Ну, вот я говорю, что во всяком случае, когда я руководил Центром общественных связей, у меня очень был боевой состав, мы практически принимали участие, все мои сотрудники принимали участие в этих боевых операциях, документировали, естественно, рассказывали, и очень активно рассказывали. Иногда нас даже одергивали, сказать, да хватит, ребята, ну что такое вы творите?
0: Нет, не хватит, и надо вот, больше надо.
2: Да, а я считаю, что вот этого нет. Мы действительно считали, что нужно как можно больше рассказывать. Потому что, в принципе, ведь человек должен увидеть, что с ним будет, или каким образом он попадется.
0: Это вот еще это вот и людям момент. Важно, понимаете? Людям
2: конечно,
0: важно, во-первых, их охраняют, они должны об этом знать. А во-вторых,
2: да, вы знаете,
0: ну, справедливости да. все мы жаждем.
2: Да, вы знаете, дело в том, что когда создавался первый центр общественных связей еще тогда КГБ, да, Крючков, вот Владимир Александрович очень четко сформулировал задачу перед центром общественных связей. Он сказал, гласность в системе органов безопасности – это форма гражданского контроля за его работой. И я считаю это правильно, потому что люди, которые сегодня платят налоги, они должны знать, на что эти налоги идут и как эффективно работают специальные службы.
1: Александр,
2: это очень важный момент.
1: А позвольте вернуться к накануне произошедшим, ну, не, как это правильно сказать, не инцидентам, да, ну, задержанием, назовем это так, потому что теракты, к счастью, не состоялись. Ну, вот смотрите, россиянку убедили в том, что у нее романтические отношения с вербовщиком. Ну, слушайте, как это вообще возможно?
2: Ну, вы знаете, я всегда говорю, женщины доверчивее, чем люди. Поэтому, значит, они на уши лапши навешали, и они, значит, прям считают, что вот он прям весь расплылся, весь себе такой итальянец Челентано, или кто там, я не знаю, там, Шварценеггер, или кто угодно. Ну, знаете, верят, ну что поделать, что мы же с вами прекрасно понимаем. С одной стороны, нас это как-то удивляет, а с другой стороны, мы понимаем, чем более романтичные женщины, тем лучше для России, да. Но в данной ситуации, конечно, они используют эти приемы, и мы уже не с первого раз сталкиваемся. Если вы обратите внимание, какое количество преступлений было совершено женщинами, да? Вот убийство, да, убийство Дарьи Дугиной, да, женщина с ребенком, убийство Татарского, тоже женщина, да, а это Дарья, я не помню, как ее, которая, так сказать, пыталась уехать туда, в этот самый, на Ближний Восток, да, тоже по романтическим своим под представлением, что ждет ее жених, прям такой весь из себя шах-падишах, который с большим удовольствием его примет, и она будет с ним жить. Но для этого она должна была выполнить какие-то определенные задачи. Знаете, вот это конечно, очень, с точки зрения специальных служб, конечно, женщина вызывает меньше подозрений всегда. Да, и всегда можно списать, что она блондинка, можно списать еще на что-нибудь, да. Но, тем не менее, противник это активно использует. И, кстати говоря, так сказать, не только мужчины убеждают женщину, что у них романтические отношения. И вот некоторое время назад, где-то полгода, когда мальчишка тоже, так сказать, попался в лапы, тоже якобы какой-то там обольстительницы, да, которые прямо у них такие романтические отношения, и она попросила, чтобы он ей скинул геолокацию, ну и так далее, и так далее. Понимаете, это все совершенно, ну, такие довольно примитивные приемы, но дело в том, что их на них покупаются. На них покупают. И, конечно, когда мы вот действительно эти вещи рассказываем, а мы должны рассказывать не только о том, что разоблачили, но и технологию, потому что ведь без этого человек не сможет определить, так сказать, врага в своем ближайшем окружении, правильно? И то, что сегодня делает Центр общественных связей, что молодцы, ребята, я как бы только снимаю шляпу, потому что долго я этого ждал. И очень часто даже их критиковал за то, что молчат, как рыба об лёд.
0: Нельзя молчать.
2: Да,
0: вот совершенно
2: не
0: точно,
2: просто,
0: Александр Георгиевич.
2: Но это опять форма гражданского контроля. Это форма профилактики первичной, предупредительная работа.
0: Конечно.
2: Обеспечение возможности исключить такие факты. Конечно, все, что сейчас
0: повышение доверия и снижение тревожности в обществе, это же тоже вот туда же. Александр Георгиевич, не могу не спросить еще один важный момент. Ну хорошо, когда мы говорим с вами о социальной инженерии, да, это воздействие на стариков через страх, на детей, там, через заработать 10 тысяч, на женщин романтических или романтических юношей, да, ну здесь это огромная действительно часть такая, но есть же и еще другие люди, которые по идейным соображениям это делают. Вот в Краснодаре 48-летний россиянин, он точно не за 10 тысяч и не потому, что влюбился.
2: Ну, есть такие. Мы же не можем сбрасывать вербовку на идейно-политической основе, когда человек по факту является носителем тех же самых идей, которые исповедуют его вот эти заказчики. Такие тоже есть, кстати говоря. К счастью, кстати, таких мало, потому что, в принципе, мы живем в меркантильный век, и вот эта романтика, которая периодически переходит в откровенный цинизм, она немножко, так сказать, притушевывается. Но за деньги... Даже, так сказать, за те деньги, которые, может быть, никогда не заплатят, но люди верят в это, верят.
1: Александр Георгиевич, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо
0: очень
1: вам большое за отличную беседу.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что рассказали подробности, которые, в общем, с одной стороны, дают нам спокойствие и уверенность в том, что специальные службы нас защищают и следят за врагами. Александр Михайлов, бывший глава Центра общественной связи ФСБ, был с нами на связи.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров за Байкалем.
5: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: «Радио России» – главное радио страны.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: Об уме популярности инженерных специальностей мы сейчас с вами поговорим. Действительно, в этом году инженерные факультеты впервые за несколько лет стали для российских абитуриентов привлекательнее IT-направлений. Представьте себе, ну, как-то последние годы, вот это еще начиная с ковида, мне кажется, даже чуть пораньше, стало, ну, не то чтобы модно, но реально вот... потянулись наши выпускники школ на IT-специальности, на программистов учиться. Это непросто, там нужно очень высокий уровень математики освоить, да, нужно очень хорошо сдать ЕГЭ по математике, нужно программирование, информатику сдать хорошо. Но вот все-таки на инженерные специальности как-то шли неохотно. Там помимо математики на некоторых направлениях нужно физику сдавать. Физика это очень тяжело.
1: Сложно.
0: Там сложно, да. И поэтому как-то вот эти специальности, они особого интереса не представляли для абитуриентов. В этом году все изменилось.
1: Мне больше нравится, как сейчас вот происходящее оценивают руководители высших учебных заведений, потому что с их слов всегда пишут следующие коллеги, журналисты. Неожиданно увеличился интерес, ну, например, к машиностроению.
0: Упс!
1: Опа! Вот так вот. Сидит ректор, такой думает, ну ничего себе. Ладно, шутки шутками. Действительно, сейчас ребят выбирают такие профессии, как инженер-энергетик, инженер-теплотехник, инженер-электрик, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также инженер-конструктор. Среди, значит, наиболее любопытных направлений машиностроения, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологии и медицины.
0: И есть у меня подозрение... что руководствуются они, конечно же, будущими зарплатами.
1: Сейчас обо всем узнаем. Нам, с нами на связи генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко. Александр Андреевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, ждете подрастающее поколение в изобилии? Скоро решится, наверное, проблема с кадрами.
2: Да. Ну, насчет изобилия, я думаю, это очень оптимистично, потому что работы там довольно много. Да, и мы очень ждем, когда эти ценные кадры выйдут на рынок. Но не все от нас зависит.
1: Ага, ну, Александр Ильич, ну, смотрите, ну, вот эти специальности, которые еще недавно не пользовались спросом, теперь вроде как вызывают какой-то ажиотаж среди ребят. А работодатели готовы к тому, чтобы ребят обеспечить тем, что эти ребята ждут? Но ведь это поколение уже совсем других людей, которые, ну, наверное, на завод пойдут. Я не знаю вообще, как организован быт инженера-материаловеда? Это работа в офисе 5 через 2 на заводе с проходной и звонками. Готов ли к этому современный абитуриент пока что?
2: Ну, однозначно, что современные абитуриенты готовы идти на завод. Но, как вы правильно сказали, что тут ключевой вопрос, а готов ли работодатель? Потому что нужно понимать, у современного поколения совсем другие ценности по сравнению, например, там, с более возрастными людьми, которым было важно стабильность, они готовы были проработать там всю жизнь на заводе, как вы описали, от звонка до звонка, с проходной. Современная молодежь, конечно, у них немножко другие представления, немножко другие требования, им гораздо важнее идейность, то есть им важно быть причастными к чему-то большему, им важно, как устроена корпоративная культура, отношения в коллективе. Конечно, да, это в первую очередь задача работодателя подстроиться под современные реалии, под современное поколение и дать им то, что они хотят.
0: Ну, давайте будем честны. Хотят 200 на выходе. Да? Вот вышел из института, сразу 200 тысяч зарплата. Ну, это такие вот амбициозные планы. Ну, получают, наверное, все-таки в первые годы меньше. Но, тем не менее, вот когда все побежали учиться на программистов и айтишников, тогда действительно это были самые высокие зарплаты на рынке. Именно на этих направлениях. Для выпускников и для джуниоров. А инженерные специальности сейчас могут предложить достойные зарплаты?
1: Сопоставимые, например, айтишникам?
2: Конечно, могут. Но надо понимать, что стать, скажем так, высококвалифицированным инженером на производстве, это не полгода и не год. И
8: нужно понимать, что дойти до такого результата займет несколько больше времени. Плюс очень высокая ответственность. Потому что в первую очередь работодатель, конечно, готов платить большие деньги, угу. когда человек готов брать какие-то серьезные проекты, вести их и брать за них ответственность. Угу. А так, да, ничего невозможного и нереального нету, можно зарабатывать очень хорошие деньги.
1: Про ответственность, это вы хорошо, Александр Андреевич, сказали. Мне кажется, что ну вот у айтишника, ну, приложение не заработало, ну, компания деньги потеряла. Наверное, на этом...
0: Ну, ничего как бы... себе, серьезные деньги компания
1: хорошо,
0: потеряла.
1: Хорошо, а здесь, понимаешь, здесь такой уровень у материаловеда. Неправильно определил что-нибудь там, погибли люди, условно говоря, если делают какую-то продукцию, да? Здесь уже совсем другой уровень ответственности. Я не знаю, вот в целом, те, кто сейчас идут в вузы, они все это понимает, Александр Андреевич, что вот действительно уровень ответственности, он тут такой приличный.
8: Я думаю, что до конца этот момент как раз-таки не понимают. Это один из векторов, где стоит с людьми работать и доносить до них, с чем людям предстоит сталкиваться. И что на самом деле вы...
1: Количество отчислений тогда вырастет, Александр Андреевич.
0: Осторожно.
1: Нужно готовить их к этому уровню ответственности, чтобы они понимали, что и зарплата будет в скором времени соответствовать этому уровню ответственности. Наверное, так.
8: Да, конечно.
0: Но это мы с вами обсудили уже выпускников вузов. А есть еще, вы знаете, какой момент немаловажный? Это, на самом деле, даже ректоры признают. Даже самых топовых наших инженерных университетов. Очень серьезно отстает программа обучения от реалий. Ну, то есть то, что у нас сейчас скорость развития каких-то там, я не знаю...
1: Инженерной мысли,
0: она уже в геометрической прогрессии просто растет как-то невероятно. То есть если то, что раньше менялось десятилетиями, сейчас меняется за полгода, да? А программы-то старые. И педагоги тоже, в общем, как бы они учат так, как они умели когда-то. И чтобы поменять программу, нужно, чтобы эту программу сначала ее разработали, потом она должна пройти медленно, проползти с первого этажа на верхний, там, в соответствующих ведомствах. Да, получить все эти заключения, 5 лет минимум прошло, все уже, соответственно, устарело давным-давно. Вот готовы ли работодатели включаться в этот процесс? Ну, например, создавать направление с дуальной системой, когда человек и учится, вот в колледжах это уже реализуется на самом деле, и учится, и работает одновременно, и получается, что он получает, ну, некие базовые знания, которые во все времена одинаковы, да, но, с другой стороны, и прикладные навыки он тоже обретает сразу.
8: Да, вы верно подметили, что сейчас жизнь очень ускорилась, и вообще эпоха цифровизации дает о себе знать, появилась, и, во-первых, очень много информации, она регулярно обновляется, и сейчас, да, программы обучения очень быстро устаревают, потому что постоянно появляется какое-то новое высокотехнологичное оборудование. Именно поэтому работодатели в этот процесс также включаются, начиная там со стажировок студентов во время учебы, то есть прохождение практики, это возможность впервые пощупать оборудование, как оно работает, ну, как-то вживую увидеть не в теории, в учебниках, а именно на производстве, в реальных условиях, с чем придется столкнуться.
1: Александр Ильич, конечно, ну вот пощупал он у вас на производстве, и сломал, ну ведь жалко. Как тут
8: ну, для этого есть наставники.
0: Наставники, да.
8: Конечно, без этого никуда.
1: Это вот на советском заводе сломать что-то очень сложно, потому что там
0: руками не трогать.
1: Все сделано на века. А современные заводы, они, конечно, совершенно по-другому выглядят. Это, кстати, еще один, Александр Ильич, мой вопрос был. Современный завод, он уже не тот вот завод, который мы видели еще в недавнем прошлом. Он современный, действительно, там хочется работать вот с современному молодому человеку, уж простите за тавтологию.
8: Конечно же, хочется уже, знаете, продать эту идею, что современный завод – это не то, как себе представляют старый советский завод с темными помещениями, с непонятным оборудованием.
0: Ржавые
8: станки, пахнет маслом. Да. Современный завод, как правило, это чистое, светлое, огромное помещение, очень много роботов, современное оборудование. И, конечно же, это тоже производит впечатление на молодых специалистов, которые приходят на практику.
1: Александр Ильич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое.
0: Спасибо,
1: извините, что
0: огромное.
1: Не договорили. Ваша мысль понятна. Интересный разговор получился. Генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко был с нами на связи. В общем, говорили о том, какие они современные заводы, и о том, как на них будут работать зумеры, которые сейчас активно поступают на материаловедение.
0: Ну, вообще, то, что возрождается школа русского инженера, мне кажется, это замечательно.
1: Это прекрасно.
4: Наше время. Театр «Радио России» представляет.
9: Трогай! Но пошли!
4: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
10: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
4: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
10: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
11: Понял.
4: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
12: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
4: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
13: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
14: Есть только миг между прошлым и будущим.
4: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
3: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России.
15: Кто этот граф, которому Аверин про...
4: Реклама.
16: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
17: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
18: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
19: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама.
3: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: С
11: новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. Коалиция желающих договорилась о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. У космонавтов нет инструкции на случай встречи с инопланетянами, заявили на Байконуре. И теперь подробнее. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил Владимир Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, сказал президент, отметив, что у России очень мощная базовая энергетическая инфраструктура. Также глава государства заявил, что у России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к который для противника будет крайне затруднен. Выступая перед активистами ОНФ в Национальном центре России, Владимир Путин заявил, что сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем трудности и страхи. Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей, сообщил глава государства. По его словам, обратная связь с гражданами чрезвычайно важна для любого уровня власти в стране. Путин встретился с активистами ОНФ в 15-летний юбилей организации.
20: 15 лет оказать помощь конкретным людям, а это значит в конечном итоге всей стране, всему российскому государству. Вот эта обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Вот, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. И это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента? Они же берутся после прямой линии с гражданами. Эти линии готовятся, ясно, что работают целые команды. Но все равно, как бы там ни было, это живая связь с людьми. И вот эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба. Они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Вот эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую. Потому что даже облекаемые их, так скажем, наказы, облекаемые в поручения главы государства, не так просто исполняются в рамках огромной административной машины. И здесь, вы знаете, это не беда России. Это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля. Везде одно и то же. Но нигде нет такой структуры, как ваша, как общероссийский народный фронт.
11: Путин на сцене зала пленарных заседаний Национального центра России вручил победителям специальной номинации «Все для победы» кубки Общероссийского народного фронта. Среди награжденных Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, охранники Старовельского педагогического колледжа, которые спасали студентов после атаки ВСУ на общежитие учебного заведения. Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области. По данным Минобороны, авиабомбой ФАБ-3000 поражен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Щурово в ДНР. А в Харьковской области под удар попали пункт управления БПЛА ВСУ в районе Устиновки и пункт временной дислокации украинской бригады в районе Благодатовки. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации не менее 1415 человек. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников противника. Коалиция желающих хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обратил внимание, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России.
21: Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
11: Участники коалиции желающих в эти минуты собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Лидеры ряда стран ЕС, а также Норвегия, Великобритания и Украина договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом. Полиция Капитолия сообщила РИА Новости об аресте мужчины с огнестрельным оружием и временном закрытии одного из блокпостов у здания американского конгресса на время проведения расследования инцидента. Следователи работают над тем, чтобы узнать больше о личности подозреваемого, а также выяснить причины, по которым он на автомобиле и вооруженный направился к Капитолию США. У космонавтов нет инструкции на случай встречи с инопланетянами, поскольку такая опасность считается, такая вероятность считается очень низкой, рассказал российский космонавт Петр Дубров. В понедельник на Байконуре прошла предполетная пресс-конференция, в которой он принял участие. В то же время, по словам Дуброва, на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен во взаимодействии со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия. Старт ракеты «Союз» с кораблем «Союз МС-29» намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля, помимо Дуброва, входит Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Теперь новости футбола. Сегодня в первой лиге состоялись очередные матчи первого тура. Челябинск СКА Хабаровск 3-1, Урал Торпедо 0-1. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте. С пенальти забил Мостовой. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, в шорт-листе Федерации футбола Италии значатся три кандидата, помимо Гвардиолы, это Роберто Манчини и Антонио Конте. Тем временем экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. «Формула-1» срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа. Иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта.
6: Погода.
11: Во вторник, 14 июля, в Нальчике и Владикавказе ожидается 26-28 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Ставрополе 28-30 градусов, вечером дождь и гроза. В Сочи от 26 до 28 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Краснодаре без осадков 31-33 градуса выше нуля. В Ростове-на-Дону и Волгограде 30-32 градуса. В Воронеже от 25 до 27 градусов, небольшие дожди. Во Владимире и Туле 24-26, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди. Ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице 20 градусов без осадков.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
3: Дионелла!
4: Дионелла!
3: Спой нам канцону!
5: Подолива и травка!
3: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
6: Мы будем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
7: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы вернулись в студию, продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Спасибо всем, кто присоединился к беседе. Маруся, Дмитрий, благодарим вас за то, что уже написали. Дмитрий, очень хороший комментарий по поводу завода. Жалко, уже тему обсудили, могли бы эксперту задать этот вопрос о том, как реально сейчас обстоят дела на заводе. Ну да ладно, будет еще когда-нибудь такая же тема. Вспомним ваш комментарий для этого и читаем их абсолютно все. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, под ней тоже можно оставить свой комментарий. Скачивать приложение Радио России в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно. Там все те же самые возможности и даже больше. Например, там есть архив наших передач, если что-то пропустить или можно заглянуть, ну а также видеотрансляции и возможность отправить сообщение. Присоединяйтесь, пользуйтесь.
9: Ну, теперь новости для всех жителей многоквартирных домов. Если вам вдруг захочется, у вас хватит сил, энергии и нервов, то, в принципе, теперь вы можете договориться со своими соседями и установить на крыше вашего дома, например, ветряной энергогенератор. Ну, такие, знаете, стоят такие.
10: Я думал, что ты выберешь из двух, которые теперь можно.
9: Но этот самый замечательный. Да. Нет, ну можно попроще, конечно. Можно просто солнечные батареи, но это поскушнее. А так, ну, представляешь, ветряк стоит на крыше, крутится.
10: Я представил себе хрущевку, пятиэтажку с ветряком на крыше.
9: Главное, чтобы она не взлетела. Да.
10: Ну, вот можно. Без иронии, действительно, есть такое сейчас в законодательстве. Президент России подписал закон, который снимает ограничения на использование объектов так называемой микрогенерации в многоквартирных домах. О чем идет речь? О том, что сейчас солнечные батареи и ветрогенераторы можно ставить ну, в многоквартирном доме. Есть там, значит, некоторые нюансы по поводу того, насколько это, эти объекты микрогенерации могут выдавать энергию в сеть дома. Ну, сейчас во всем разберемся с нашим экспертом, генеральный директор Solar Profit, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николай Дригас с нами на связи. Николай Федорович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Николай Федорович.
10: Ну, расскажите, пожалуйста, да. Николай Федорович, пока что все это выглядит как, ну, я не знаю, как какое-то далекое будущее, но действительно на пятиэтажном доме устанавливают солнечные батареи. Вообще, есть ли уже примеры использования вот этих современных современной микрогенерации в наших домах?
11: Сейчас массово есть примеры уже не первый год. В частных домах и на предприятиях, а вот до многоквартирных домов, наконец, законодатели добрались только сейчас. Этот вопрос давно витал в воздухе, и мы при Комитете по энергетике на одном из совещаний членов экспертного совета еще полтора или два года тому назад обсуждали именно этот вопрос, и было получено положительное заключение комитета в этой части. Соответственно, я очень рад, что, наконец, президент подписал этот закон, но тут я бы сказал, что мы еще находимся на самом начале этого пути, потому что в многоквартирных домах есть естественные юридические проблемы. Много собственников, управляющие компании, некоторые дома с прямым управлением жильцов. Соответственно, закон реально начнет работать где-то в сентябре месяце, потому что прямо сейчас готовится проект постановления правительства, в котором будут конкретизированы условия использования объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Здесь главные трудности, я вижу, именно юридические.
9: Ну, юридические и организационные, наверное, все-таки, да? Потому что, ну, должны же согласиться все жильцы, а поди найди их всех. Это же даже провести собрание собственников непросто.
11: К счастью, не все, а две трети. Я надеюсь, что этот порог как-то будет понижен, потому что когда две трети собственников из 200 собственников квартир в большом доме попытаются там договориться, это будет очень долгий процесс. И я еще лет 8, наверное, тому назад с этой проблемой столкнулся. Тоже именно на многоквартирном доме.
10: Николай Федорович, а как это должно... Я прошу прощения, а как это должно выглядеть? Ну, то есть мы на фасад дома прикручиваем, я не знаю, как не приклеиваем солнечные батареи, а ветрогенератор где ставить? Вот физически это как должно выглядеть? Где должны... Там же какие-то мощности по накоплению этой энергии. Вот это все где должно стоять? Это помещение же какое-то нужно, да?
11: Ну, во-первых, в многоквартирном доме помещение есть для этого, в том числе и для общедомового имущества. Во-вторых, системы бывают солнечные, как с накопителями, так и без накопителей. Но с накопителями для многоквартирных домов, где множество жильцов преклонного возраста, я вижу преимущество и именно в том, чтобы ставить накопители для компенсации общедомовых нужд в данной системе, чтобы при аварийном отключении электричества пенсионеры и малоподвижные граждане могли подниматься там лифтом пассажирским на нужный им этаж. Потому что сейчас, если представить эту картину, человек не сможет физически подняться там на 20 этаж своими ногами в такой ситуации.
10: А получается, что вот эта солнечная батарея, я прошу прощения, Николай Федорович, времени просто очень мало, а хочется задать такие простые, понятные вопросы для жильца многоквартирного дома. То есть солнечных батарей будет достаточно, чтобы лифт работал и при этом не платить за электроэнергию. Правильно я понимаю?
11: Можно обнулить все общедомовые нужды и даже вывести их в плюс путем использования солнечных панелей в той или иной системе, либо в составе фасадов дома. Сейчас есть в России производитель, достаточно известный, это группа компаний «Хэва», которая производит солнечные фасады. То есть вместо вент фасада можно использовать солнечные панели в составе системы. А если это будет аккумуляторная система, она может решать вот такие задачи общедомовые, о которых я сказал.
10: То есть в квартире все равно вы будете тратить электричество и за него будете платить. А вот что касается общедомовых трат, ну там свет в коридоре, работа домофона, работа лифта, вот об этом сейчас идет речь, за это можно будет не платить, правильно?
11: Так? В первую очередь об этом, но и не только, потому что проект постановления правительства, который находится в работе, он будет конкретизировать условия использования микрогенерации в многоквартирных домах. Мы сейчас чуть-чуть забежали вперед, потому что там, я надеюсь, будет позволено и гражданам в отдельных квартирах каким-то образом тоже у себя ставить объекты микрогенерации, используя часть площади крыши, например, которая есть на многих многоэтажках, или там часть фасада. На каких условиях? Пока рано говорить. Этим занимается правительство. Я надеюсь принять участие в доработке этого постановления.
9: Ну, понятно, что говорить рано в том плане, что еще пока это не принято, да, не прописано на бумаге. Но порассуждать же мы с вами можем, правильно? Нам же никто не мешает.
11: Можем.
9: Вот в порядке рассуждения тогда выходит, что невыгодно, ну неинтересно, потому что за чей счет будут устанавливаться все эти панели? Кто заплатит за вот эти вот агрегаты, которые должны быть установлены? Накопители, в том числе, да? Кто заплатит за работу? Ну, не управляющая же компания. Ну, я очень в это не верю. Скорее всего, каким-то образом в долю войдут собственники, да, но при этом за то, что у них работают кондиционеры и холодильники, они все равно будут платить, честно. Неинтересно. Еще один момент очень важный. Такие вот солнечные батареи, ну, на юге, там, в Краснодарском крае, в Ростовской области, там, где большое количество солнечных часов, солнечных дней в году, ну, там понятно. А, допустим, в Санкт-Петербурге, где 30 солнечных дней в году в среднем, посчитано синоптиками?
11: Ну, на самом деле в Санкт-Петербурге производительность годовая по солнечным станциям, она не в разы ниже, чем в Краснодаре. Примерно в Краснодаре где-то 1250-1300 киловатт-часов энергии в год с 1 киловатта номинальной мощности солнечных панелей, а в Питере 900. Это не в два раза. Mm-hmm. При этом не забываем, что в Питере есть белые ночи, когда Краснодар спит, там солнце может почти не заходить там несколько месяцев в году. Поэтому длинный световой день в Питере – это определенный плюс.
9: Но зато там и длинная световая ночь, хотел сказать. Длинная ночь тоже зимой. Там всего полтора часа светового дня.
10: А сколько, правда, Николай Федорович, это может стоить? Ну, давайте, я понимаю, что конкретных цифр, наверное, сложно сказать, но плюс-минус.
11: Ну, плюс-минус, допустим, сетевая солнечная электростанция мощностью 15 киловатт, она под ключ сейчас в среднем стоит 850 тысяч рублей.
9: Ого! Ну, то есть это потянут только жильцы 10-подъездного 28-этажного дома, я так думаю.
10: Говорим спасибо нашему эксперту, генеральному директору «Саварпрофи», члену экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николаю Дриге. Ну, в общем, тема-то интересная на самом деле.
9: Ну, да?
10: Обнулить платежку за ОДН – это уже хорошая история. У некоторых, особенно в старых, кстати, домах, ОДН довольно высокий получается. Но старые дома, опять же, и оснастить новыми системами – это не такая простая задача. Старая проводка, несогласие жильцов, устаревшие коммуникации, там негде разместить и очень-очень много всего.
9: Но и затраты окупаться будут долго.
10: Да, но если все это решить, то, возможно, это и будет эффективно работать. Посмотрим.
0: Наше время.
10: Поговорим сейчас о том, что будет представлять в ближайшем будущем премия «Мы вместе». Президентская известная премия, которая направлена в том числе на создание единства, сохранение исторического и культурного разнообразия народов России, поддержку специальной военной операции. С нами на связи руководитель департамента развития движения «Мы вместе» в добро.рф, координатор международной премии «Мы вместе» Мария Цуканова. Мария, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария.
12: Добрый день.
9: К нам в эфир выходили победители прошлых годов вот этой премии, рассказывали о своих проектах. Удивительные, конечно, проекты. В этом году, я думаю, проекты тоже яркие. Расскажите, пожалуйста, о развитии премии.
12: Да, на самом деле премия является главной в сфере социальных проектов, которые реализуются при поддержке президента Российской Федерации. И знаете, каждый год, когда мы начинаем новый сезон, в этом году это шестой сезон премии, нам кажется, что ну куда еще больше проектов искать? Ну и так уже уникальные истории, и кажется, нечем удивлять. Но только сегодня мы подвели итоги в рамках пресс-конференции. У нас рекордное количество, более 60 тысяч заявок, и за каждой из них стоит реальная история, история доброго дело, знаете, настоящие герои нашего времени, которые в гражданской жизни ежедневно, для которых вообще в целом добро является нормой жизни. И мы каждый год дирекцией премии вместе с оргкомитетом и партнерами думаем о том, а как же еще мы можем увеличить меры поддержки для наших финалистов и для участников премии. Так как этот год у нас объявлен годом Единства народов России, да, у нас есть специальная номинация, посвященная этой тематике, мы получили более 1000 заявок, и, конечно же, каждый проект показывает, знаете, уникальность, уникальность деятельности, которая направлена на поддержание нашего многообразия, на культурного кода, на уникальность новомалых народов. Это, конечно, нововведение, одно из таких значимых этого года. Также, если говорить про нововведение, мы следуем технологиям, мы, конечно же, в оценке, да, выявления 60 000 проектов нам помогает искусственный интеллект. Также с прошлого года, да, представляете, на самом деле такой мощный помощник, пока в тестовом варианте, да, но все мы живем в новом времени, и, конечно, то, что касается большого количества заявок, уникальных, сильных сторон, да, мы его пока в тестовом режиме внедрили как 4-го дополнительного эксперта, но на самом деле помогает нам, знаете, замечать перспективы развития, там, уникальные, сравнивать с международными практиками, и это, конечно же, на самом деле очень интересно. На что отдельно хотелось бы обратить внимание,

0: Ну, нет, нет, на самом деле, то есть расскажу, но я, допустим, никогда маленькая не мечтала стать лидером НКО. Я никогда не хотела быть руководителем некоммерческой организации. Но сейчас, когда я вижу, да, вот у нас Алексей Заров, лауреат номинации «Лидер НКО», да, Вера Митина, руководитель фонда «Ника», и когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что это очень глубокие люди с ценностями, с ориентирами, при этом очень успешные и верные себе. И поэтому премия для нас в том числе является таким фактором профессионализации сектора, который показывает, что добровольчество и развитие добровольчества – это на самом деле очень такая важная и необходимая в наше время сейчас профессия, как никогда. И, конечно, ключевой номинацией премии является номинация «Герой нашего времени», которая направлена на помощь специальной военной операции. Да, здесь и в целом гуманитарные миссии, и гуманитарная помощь на фронт, и социализация военнослужащих, и помощь семьям военнослужащих, и помощь вынужденным переселенцам. Да, и, конечно, это правда самая многочисленная номинация в категории НКО и проекты. И проекты абсолютно разные. От того, как люди, команды физических лиц объединяются вместе, да, в поселке и вяжут носки, там, шарфики и все, что необходимо, да, текстильное для военнослужащих. И при этом есть волонтерские, как бы, проекты, которые делают ложные цели. Это Цех-52. У нас есть такой пример в Нижегородской области, который уже масштабировался благодаря премии и в другие регионы, да, это как бы ребята, которые делают макеты там военных установок, они стоят там по 2-3 тысячи рублей, они делают из обычных там труб зеленого цвета, но при этом они отвлекают внимание беспилотников, там ракет, дронов, да, и позволяют спасти главные жизни наших ребят на фронте и при этом сэкономить ресурсы, потому что каждый дрон, беспилотник, который уничтожил ложную цель, да, это спасенная, как бы, техника военная, которая, mm-hmm. как бы, вот, то есть это просто надо понимать с точки зрения экономики. И проекты, конечно, очень разные. Наша задача премии – поддерживать, масштабировать, тиражировать, привлекать внимание общества и государства в том числе к этим проектам.
1: Совсем мало остается времени, Мария, буквально несколько секунд. Расскажите, как человеку, у которого есть идея, эту идею с помощью вашей премии реализовать? Куда писать, куда звонить, что делать?
0: Ну, смотрите, в премии реализуются не инициативы, а уже действующие проекты. Но можно, если у вас есть идея, вы не знаете, как ее перевести в действующий проект, можно обратиться в региональные клубы премии «Мы вместе». Там обязательно помогут идею оформить проект. Ну, а если вы все-таки понимаете, что у вас есть деятельность по проекту с конкретными измеримыми результатами, то все очень просто. Премия.мувместе.рф, наш сайт. Подавайте заявку уже в 7-м сезоне. Набор будет весной следующего.
2: Спасибо большое. Мария Цуканова была с нами на связи.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И у нас начинается сегмент спортивный.
2: Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, с нами уже в студии. Андрей, привет.
6: Здрасте.
2: Поговорить мы сегодня хотим, ну, по мотивам заявления министра спорта Михаила Дегтярева. Он сказал, что, значит, мы сейчас можем перейти, или уже будем, да, переходить, ты меня сейчас поправь, к определению предрасположенности ребенка к занятию определенным видом спорта. Мол, если раньше мы пальцем в небо тыкали, вот хотел я стать боксером, не стал, а вот мой сын будет, веду его на бокс, то теперь куда я его должен привести, чтобы мне сказали, можно на бокс

0: Или нельзя на бокс?
1: На бокс можно.
0: На бокс можно? Да, я даже...
2: Там боксер рядом такой стоит.
1: Даже без вот... Даже если ты за руку возьмешь, перейдешь. Нет, почему? На самом деле, даже с точки зрения просто человеческой, да, и родительской, ты приводишь ребенка в секцию, да, не обязательно, да, если ты хочешь, чтобы твой ребенок попал в спорт высших достижений. И спустя одно, два, три занятия ты смотришь на ребенка уже, нравится ему, не нравится, подходит, не подходит, да, вот с этой точки зрения. Дальше уже, конечно, немножко другая история. Если какие-то есть предрасположенности, действительно, если хороший тренер, и тренер говорит, что можно действительно попробовать, то дальше вот уже стоит идти в спорт высших достижений. Ну, действительно, если мы опираемся на слова министра спорта Михаила Дегтярева, он действительно говорил, что в СССР выбор спортивной секции нередко основывался на амбициях родителей. Там, ну, на самом деле, даже сейчас так. Да,
2: спорное утверждение.
1: Конечно. Ну, не спорное, ну, просто все там смотрели там лет 12 на фигурное катание, на женское, да, как мы выигрывали Олимпиады там, не там, или в какой-то другой стране. Брали детей, брали девчонок и вели в секции фигурного катания. И когда попадали в этот мир, то вот дальше уже начинались вопросы, да, а сколько, а как, а нравится ребенку, а хочет ли он дальше это делать или не хочет, а сколько это стоит, да, где вообще искать нормальных преподавателей. Ну, действительно, современный подход может опираться на методы определения предрасположенности, и сейчас есть некий такой государственный проект «Сеть стать чемпионом» раннего физического развития.
2: То есть это уже работающий?
1: Да, созданный для как раз бесплатного тестирования детей и определения их предрасположенности к разным видам спорта. Это такая единая федеральная система тестирования, она находится в крупных многофункциональных спортивных комплексах. В час на это нужно времени, специалисты оценивают больше 150 различных показателей ребенка, то есть физические, антропометрические, психофизиологические, функциональные, собственно говоря, способности. Основная программа рассчитана на возраст от 5 до 12 лет, и здесь уже, ну, это тест на тех детей, которые только вот пришли, да, в спорт и хотят выбрать какую-то секцию или, может быть, скорректировать определенные нагрузки, и в итоге родители и тренеры получают подробные итоговый отчет и научно обоснованные рекомендации, в каких, собственно говоря, дисциплинах их ребенок может добиться наилучших результатов без вреда и здоровья. Действительно, на бумаге это выглядит очень хорошо, но как это будет получаться на деле, давайте послушаем, или получается на деле. Мы сегодня поговорили с экспертами и с психологами. Слово Сергею Ладыгину, комментатору и учителю физкультуры школы номер 904. Он, собственно говоря, рассказывает про эту программу, про плюсы и минусы, как он это видит.
3: Если прям брать вот так вот конкретно вот эти все центры для выявления, нормативы, да, вот это куда ребенка отдать, мне кажется, родители так заранее понимают то, что ребенку надо куда-то отдавать, его надо куда-то пристраивать. Многие уже даже с детского садика отдают, да, когда ребенок ходит в детский садик, одновременно после садика они его дают в разные секции, гимнастики там, да, вот тот же волейбол, футбол, гандбол, хоккей, да, вот эти зачастую популярные виды спорта. Поэтому я не вижу смысла этих центров. Ну, может быть, где-то в регионах, может быть, они действительно и нужны, поскольку не всегда у родителей есть возможность отдать ребенку какую-то секцию, потому что они, как правило, начинаются с коммерции, с этой деньги, причем сейчас не маленькие деньги. А если эти центры будут бюджетные, где будут для детей что-то проводиться бюджетные, там же все это будет выявляться, то, конечно, да, оттуда уже ребенок мог бы попасть бы куда-нибудь в более, так сказать, масштабную организацию, где он смог бы развиваться и, возможно, в дальнейшем стать каким-нибудь классным профессиональным спортсменом, который будет представлять Россию на высших соревнованиях Олимпийских игр, чемпионат мира, чемпионат Европы и так далее.
1: Ну, я могу сказать, что этот проект, он был сначала реализован в качестве локального эксперимента, он успешно прошел вот этот локальный характер, и теперь успешно масштабируется уже по России, и есть свои плюсы, соответственно, как в каждом проекте, и, соответственно, свои минусы. То есть плюсы какие? Это готовая инфраструктура, проект не нужно создавать с нуля, в стране уже 139 центров в 41 регионе, методика, в принципе, откатана, вот, например, в Приморье, по-моему, с 2019 года. все это существует, там прошли через тесты тысячи детей, все это проходит на отечественном оборудовании, на российском программном обеспечении, профильные вузы страны в Санкт-Петербурге целенаправленно выпускают специалистов для работы на этих АПК, и, соответственно, для родителей услуга полностью бесплатна, а отзывы о точности результатов и качестве работы персонала в регионах имеют стабильно высокий рейтинг. Несмотря на технологическую готовность в нашей стране, да, это достаточно амбициозно, в принципе, цель Министерства спорта, протестировать 24 миллиона детей в Российской Федерации, конечно, очень сложно, потому что, ну, понятно, что всех ты не протестируешь, слишком низкая пропускная способность, можно там 25 детей в день протестировать, и, соответственно, там уже...
4: Ну, 25 не протестируешь, знаешь почему, Андрей?
1: Потому что частный ребенка, да. Не хватит времени. Ну, понятно, на бумаге это может быть красиво, да, ну, давайте...
5: Слушай, подожди, да,
1: ну, 8 детей,
5: я зашел на сайт, как я обычно это делаю, Андрей. Когда ты рассказываешь что-то, я всегда на сайт захожу.
6: Да. Данил не проведет.
1: Он у тебя не открылся, да?
5: Нет, открылся. Сайт открылся, стань чемпионом, он называется. Я, естественно, думаю, ну, Москву надо посмотреть. Смотрю, в Москве всего одно место, где это можно было пройти. Это Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой на Автозаводской. Я думаю, ну ладно, один, захожу, нажимаю на эту точку, а там большими буквами написано «Временно не работает».
1: Ну, лето.
5: И в Москве, получается, сейчас негде
1: лето.
5: Пройти.
1: Все в отпусках.
6: Потом будет осень и дожди, потом будет зима и холодно, а потом весна не до того.
1: У людей отпуск, на самом деле, как и у нас у всех бывает отпуск, они временно... Нет, ну, может быть, что-то там действительно случилось. Нет, ну, послушайте, ну, вот это действительно проверил один московский вариант, да, он вот пока он не, как бы, функционирует. Вот сразу у тебя появляется вопрос. Действительно, на бумаге может это выглядеть хорошо, да, и, по словам министра спорта, это может выглядеть хорошо. А, ну, даже представим, что это все работает, да, но все равно, естественно, 25 детей в день ты не посмотришь. Нет, ну, посмотришь, конечно, потому что может быть не один кабинет, да, а три кабинета, да, три зала, да, и там по три специалиста, действительно, 25 детей, там, по 8 человек, ну, по часу, да. Но все равно там на шестом ребенке, ну, действительно, вот вздохнул, на шестом ребенке ты уже вскрываешься, да. Ну, нет, ну, при всей, как бы, при всей любви к детям и к педагогам.
6: В связи сразу вопрос. А для чего нужно создавать какие-то отдельно выделенные центры с отдельно выделенными специалистами, с отдельно выделенными зарплатами, когда у нас в каждой школе есть физруки, которые, ну, как правило, в основной своей массе получают спортивное образование, педагогическое, и уж могут отличить ребенка, способного к спорту, там, да, ну, талантливого там, в каких-то направлениях, и нет.
1: Ну, в каждой школе, там, смотрите, на каждом уроке физкультуры, их урок физкультуры 7. В каждом школе, значит, ну, давайте, да, берем какие-то мегаполисы. В каждом классе в среднем 35 человек.
6: Да.
1: Ну, надо, кроме того, чтобы рассматривать детей, если там, вот я сейчас, если кто не видит на видеотрансляции, если там какие-то способности, главное, чтобы у тебя на уроке никто не убился, понимаете? Потому что с тебя потом будут спрашивать. Ну, а таких 35 человек.
6: Ты забыл просто, наверное, как проводятся уроки в школе. Ну, я висела на канате, на свою тройку.
1: Раскачивался.
6: Раскачивалась, да. Я не могла по нему подтянуться. Че меня еще проверять, о чем мы? Да, я не могла отжаться. Я отжимала 100 раза всегда.
1: На одного человека меньше.
6: Ну, значит, то есть со мной все понятно.
1: Нет, ну а там родители видят, они думают, что их ребенок настоящий спортсмен. Они вот берут его за руку, ведут в центр, а вот он закрыт.
4: Это же как бы еще смысл в том, чтобы конкретный вид спорта ребенку подобрать. То есть он может быть хорошо физически развит.
1: Вот в этом на самом деле кроется небольшая проблема, потому что в раннем возрасте очень сложно подобрать нужный вид спорта. Давайте послушаем спортивного психолога Оксану Янковскую, которая психолог сборной России по плаванию. Она очень грамотные и умные вещи говорит. То, что вот думает психология про предрасположенность к тому или иному виду спорта.
7: Сейчас спортивная психология рассматривает определение предрасположенности ребенку к спорту не как поиск одного идеального качества или типа личности. Современные научные подходы говорят о многофакторной модели развития спортивного таланта. Важны не только индивидуальные психологические особенности ребенка, но и среда, в которой он развивается, качество подготовки, отношения с тренером и поддержка непосредственно семьи. С помощью психологической диагностики мы действительно можем оценивать определенные характеристики, особенности темперамента и свойств нервной системы, мотивацию достижения, уровень саморегуляции, эмоциональную устойчивость, способность концентрироваться, переносить неудачи, работать в условиях конкуренции. И вот, например, в командных видах спорта большое значение имеет социальное качество, ну, способность взаимодействовать, принимать роль в коллективе, поддерживать партнеров, учитывать общую цель. Ребенку, которому важно общение, ему действительно подойдут командные виды спорта, и ему может быть комфортнее развиваться именно в этих дисциплинах. В индивидуальных видах спорта часто большую роль играет самостоятельность, внутренняя мотивация, способность длительно концентрироваться исключительно на своей задаче, брать ответственность за результат на себя, самостоятельно регулировать свое состояние.
1: Ну и Оксана Янковская, естественно, говорит, что нет какой-то одной характеристики для определенного вида спорта у ребенка. Но это просто невозможно там выявить, тем более в маленьком возрасте. Там, в 12 лет, ну, это одна история, там, в 5 лет это вообще другая история. 18 лет, там, ну, посмотрим на наших фигуристов, ну, они скажут: спасибо, я пошла жить. Давайте Оксану Янковскую послушаем еще.
7: Здесь очень важно подчеркнуть, что в спорте высших достижений мы не видим одного универсального психологического портрета чемпиона. За годы моего личного опыта работы со спортом высших достижений я могу сказать, что лидеры могут иметь совершенно разные характеры, темпераменты и способы поведения. Нельзя сказать, что определенный темперамент подходит только для конкретного вида спорта. Один спортсмен может быть более эмоциональным, экспрессивным, другой спокойным, рациональным. Но оба могут достигать высочайших результатов, причем в одном и том же виде спорта, если у них сформированы необходимые навыки саморегуляции и есть подходящие условия для развития. И как раз современные исследования также показывают, что большое значение имеет именно спортивная среда, атмосфера, в которой развивается спортсмен, качество коммуникации с тренером, психологическая безопасность и поддержка окружающих людей, которые окружают спортсмены. Именно эти факторы влияют на мотивацию, уверенность и долгосрочное развитие юных спортсменов. Поэтому при выборе спортивного пути важно учитывать не только особенности и способности его, да, не только способности ребенка, но и его собственный интерес, внутреннюю мотивацию, какую-то семейную ситуацию, насколько гармонично, да, человек он будет развиваться в этом виде спорта.
1: Ну, в общем, абсолютно логичные слова, потому что если мы говорим про развитие событий, да, чтобы человек там за компьютером или за телефоном не сидел, это одна совсем история, да, и, грубо говоря, идти в такие центры, да, ты выпустил во двор, да, выходи во двор, поиграем, да, или оттуда действительно там в бассейн, или там на какую-нибудь, да, секцию восточных единоборств, в принципе, без проблем, если там хорошая тусовка, весело, да, там, грубо говоря, они также будут ходить и радоваться, да. Но если мы говорим, конечно, про спорт высших достижений, здесь столько превходящих факторов, да, чтобы взобраться на самую вершину, это на самом деле очень-очень-очень долгий и сложный путь.
5: В общем, будем надеяться, что центр тестирования в Москве откроется, и все желающие туда попадут. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов.
6: Спасибо, Андрей.
5: Спасибо тебе большое.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: На правах рекламы.
4: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
6: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
6: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
6: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
6: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
6: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
6: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
5: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
6: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
6: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло таволги.
6: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
6: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
6: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Советуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
7: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
12: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
13: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: Радио России «Орел». Реклама.
17: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Российская авиация нанесла удары авиабомбы ФАБ-3000 по украинским позициям. Североатлантический совет утверждает, что кибернетическая активность России представляет угрозу безопасности НАТО. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 2030 года. И теперь подробнее. Начнем с новости последних минут. Дежурные средства ПВО России за 12 часов с 8 утра до 20 часов перехватили 146 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. БПЛА уничтожены над территориями 11 регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом заявил президент Владимир Путин в Национальном центре России на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
19: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Мы будем звучать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
18: Путин отметил роль Народного фронта, который напрямую работает с людьми. Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей.
20: Возьмем здравоохранение. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования, потому что вы обращаете внимание на то, что важно вот в этой чрезвычайно важной, тоже прошу прощения за тавтологию, сферы деятельности. Ну, что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее его формирования, его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам? Уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, для его внуков. Что может быть важнее всего этого для сохранения и приумножения, и укрепления государства российского? Ничего. А вы этим занимаетесь. Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь.
18: Путин подчеркнул, что Россия совершенствует свои вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере ОПК. ВКС России поразили управляемой авиабомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Щурова в ДНР, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО в течение суток сбиты 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер противника. Общие суточные потери ВСУ составили более 1415 военнослужащих, говорится в сводке. Североатлантический совет утверждает, что кибернетическая активность России представляет угрозу безопасности НАТО и заявляет о готовности ответить на нее, оставляя время и форму ответа на свое усмотрение. Об этом говорится в заявлении Совета НАТО, распространенном пресс-службой блока. В документе содержится поддержка односторонних ограничений, введенных Великобританией и ЕС против России якобы за вредоносную кибернетическую деятельность. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 30 года. Главной целью этой стратегии названы сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Одно из основных нововведений – преобразование действующих центров здоровья в центры медицины долголетия. Этот процесс начнется в этом году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
1: В этом году мы приступили к формированию новой модели здравоохранения. Мы преобразуем существующие центры здоровья в центры медицины здорового долголетия. И в программе государственных гарантий на 2026 год и плановый период этот переход предусмотрен. 2026 год обозначен как переходный период. Поскольку сфера охраны здоровья выходит за рамки оказания только медицинской помощи, то, безусловно, наши усилия направлены и на такие важные мероприятия, как внедрение здорового и индивидуализированного питания, включая введение в маркировку продуктов информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот, развитие спортивной инфраструктуры, интеграция системы здравоохранения, культуры и искусства в целях поддержания когнитивного здоровья и другие мероприятия, охватывающие иные сферы.
18: По словам Голиковой, за первое полугодие этого года диспансеризацию и профилактические осмотры уже прошли 52 миллиона россиян. В Москве к предстоящим выходным установится теплая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
21: Во вторник влияние уходящего циклона будет ослабевать. В середине дня потеплеет до плюс 22-25. В среду показания барометров продолжат расти. Тучи будут истончаться. Длительность солнечного сияния возрастет. Дневная температура повысится до плюс 24-27. В четверг через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до плюс 20-23. Ну и в последние три дня недели природа подарит нам миллион на миллион. Это когда облака отсутствуют, небо становится бездонно голубым, воздух чистым, а видимость стремится к бесконечности. В пятницу после полудня плюс 21-24, а в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу потеплеет до плюс 22-27, а в воскресенье, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25-30.
22: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил Мостовой. В первой лиге чемпионата России сегодня продолжилась программа первого тура. Челябинск с Кахабаровска 3-1, Урал Торпедо 0-1. Президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев прокомментировал расставание Данила Медведева с тренером Томасом Йоханссоном, с которым российский теннисист работал с прошлого сентября. «С тренером надо иметь определенный контакт, это не так просто, но и Даня не слишком простой человек, далеко не каждый сможет с ним работать. Но если он найдет специалиста, с которым появится контакт по психологии, все будет хорошо, а так можно и всю жизнь искать», — передает слова Торпищева ТАСС. Российская теннисистка Алина Чараева пробилась во второй раунд турнира WTA-250 в городе Яссы. Чараева разгромила Викторию Косинцеву из Андорры 6-0-6-1. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и его команда проинформировали руководство UFC о травме спортсмена еще до боя против Макса Холлоуэя, сообщает инсайдер Джош Коэн. Однако, по информации источника, президент UFC Дейна Уайт сказал Макгрегору и его команде, что шоу должно продолжаться, и запретил сниматься с поединка. В итоге бой завершился техническим нокаутом Макгрегора через 65 секунд после старта. Операция, подготовка к восстановлению, возвращение к тренировкам, снова выйти в октагон и провести последний по контракту бой, написал Макгрегор сегодня в социальных сетях. Хоккей. Президент клуба КХЛ «Шанхайский дракон» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний нападающий провел три последних сезона в составе «Акбарса». И пока это все новости спорта.
16: Погода.
18: Во вторник, 14 июля, в Перми ожидается 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Кирове 23-25, кратковременные дожди. В Уфе от 25 до 27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Оренбурге 30-32 градуса без осадков. В Казани 22-24, кратковременные дожди и гроза. В Самаре и Нижнем Новгороде 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле 22-24. 24 кратковременные дожди. Во Владимире и Туле 24-25 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19 градусов.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на волнах Радио России «Дорогая передача» и я, ее ведущая Диана Гурцкая. Порадуемся, дорогие мои слушатели, ведь сегодня у меня в гостях выдающийся композитор, автор невероятного количества произведений, завоевавших поистине народную любовь, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Максим Исаакович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо вам, что вы пришли к нам. Для меня лично это большая честь.
2: Да ну что, мне лишний раз с вами пообщаться очень приятно, поэтому какие благодарности.
1: По традиции, в начале нашей программы наш продюсер Елена Вакумова коротко напомнит основные вехи творческого пути нашего гостя.
0: Сегодня в главной роли.
3: Максим Дунаевский родился в год Великой Победы, в 1945 году в Москве, в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Долгие годы в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Брак родителей не был зарегистрирован. И только в 16 лет Максим был признан законным сыном Исаака Дунаевского и смог взять фамилию отца. Окончил композиторское отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Писал симфонии. Среди его сочинений – концерт для оркестра, кантата для хора, сонаты, циклы романсов. Максим Дунаевский вполне мог стать автором классической музыки. Но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрод. Он стал писать песни для эстрады, а позже и для кино. Песни Максима Дунаевского исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Жанна Рождественская, Дмитрий Харатьян, Зара и многие другие. Автор музыки к более чем 100 фильмам. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «Ах, водевиль, водевиль», «В поисках капитана Гранта» и многие другие. В 90-е годы работал в Голливуде. Написал музыку к 25 мюзиклам. На телеканале «Культура» вел программу об оперете. Много внимания уделяет благотворительности. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского. С 2015 года художественный руководитель Московской областной филармонии. У Максима Дунаевского четверо детей. Увлекается теннисом. Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила в богатстве интонаций. Мало кто замечает эту удивительную емкость интонационную. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные, сказал о Максиме Дунаевском композитор Владимир Дашкевич.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: В детстве мы заслушивались песнями из мультфильма «Летучий корабль». Чуть позже «Вся страна» и мы напевали песни из «Трех мушкетеров». Чуть повзрослев, мы наслаждаемся песнями из кинофильма «Карнавал». Максим Исаакович, у вас огромное количество произведений, на которых выросло не одно поколение. Скажите, сколько у вас их всего? Сможете сосчитать?
2: Вы знаете, не так много на самом деле. Например, мой отец, Исаак Дунаевский, тоже не знал, какое количество у него песен. Хотя думаю, что оно какое-то невероятное. Но запоминается все равно же не все песни. То есть можно сказать, что там 100, 150, 200, но из них все равно знают какое-то определенное количество. Вот я думаю, что я так прикидывал, вот из них 40-50, которые знают. А остальное не имеет значения.
1: А вот я, например, очень люблю вашу песню «Леди совершенства». Я помню себя, когда я слушала эту песню, я представляла. Как-то абсолютно это некий иной мир, волшебство, сказка. В общем, я очень люблю эту песню. А вот у вас есть одна самая дорогая, самая любимая?
2: Ну, если говорить про «Мэри Поппинс», да, то есть. Может быть, даже не только из этого фильма. Это вообще песня так бы по жизни меня сопровождает. И ее исполняли масса певцов и певиц, и ансамблей, и рок-группы, и рок-исполнители. Это удивительно, что эта песня переживает самые разные жанры, самые разные стили. А вначале она совершенно не задумывалась как хит, и я не задумывался над тем, что она будет хит. Она просто была красивым финалом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это «Ветер перемен».
1: Может, тогда ее и послушаем сейчас?
2: Ну что ж, давайте.
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Это была песня «Ветер перемен», песня Максима Исаковича Дунаевского. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Радио России» дорогая передача. И с нами вместе сегодня замечательный, потрясающий композитор Максим Исаакович Дунаевский, народный артист России. Мы сегодня планируем поговорить о творчестве, о музыке, но начать хочется с личного. Вы родились в творческой атмосфере, ваши родители были публичными людьми. Каким вы вспоминаете детство?
1: Как вам сказать? Да, мои родители были действительно публичными людьми, а потому я с ними очень мало общался. Они общались в основном на публике, будучи публичными людьми. Но это правда, это не шутка. Отец бесконечно был занят и сочинением музыки, и концертами, и общественной работой, и в союзе композиторов. Мама была балерина. Как вы знаете, балет, наверное, это самая времязатратная профессия. Маму я видел совсем мало. Утром репетиции, вечером спектакли, но тем не менее, конечно, родители уделяли мне внимание, и первые какие-то звуки музыки, на самом деле, я услышал из-под пальцев отца, от его рояля, и те пластинки, которые приносились домой и ставились. То есть, в общем, конечно, я был погружен в некотором роде, и у меня были учителя и по музыке очень рано, но музыки я очень не любил. Очень не любил заниматься музыкой. Но какие дети любят? Ну, любой ребенок в 5 лет, ну, наверное, за исключением Моцарта и же подобным Моцартом, могут только действительно полностью отдаться музыке. Нормальный ребенок вряд ли усидит по 6 часов за пианино.
0: А вот вы на самом деле не очень любили музыку, вы, как говорится, из-под палки занимались, отец не настаивал. Я знаю очень много известных примеров, когда заставляют детей заниматься музыкой. Я сама же такая. Вот как вы считаете правильным?
1: Если на моем примере, то не надо заставлять. Меня не заставляли. Папа очень любил спорт, очень. Занимался, ну, в юности и в теннис играл, и в волейбол. Ну, в пожилом возрасте уже ему было это трудно. Но вот я вот до сих пор вовсю играю в теннис, представьте себе.
0: Как здорово.
1: Так что папа очень правильно сделал, что направил меня на спортивный путь, на то, что я не очень хочу заниматься музыкой, махнул рукой. Но в 10 лет, когда папа умер, я немножко подождал, и, может быть, тишина в доме на меня подействовала, не знаю, но я сказал: «Мама, я хочу стать музыкантом». Вот это было сознательное решение. И с тех пор я действительно полностью отдался с утра до ночи, остался музыкой, а сейчас и ночами чаще всего тоже.
0: А отец каким остался в вашей памяти?
1: Он был необыкновенно энергетичным человеком, с положительной энергетикой. Наверное, да. Мы с вами очень часто встречаем людей, очень энергичных, очень таких заряженных.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: Бывает такая электрика, которая тебя электризует, и ты чувствуешь себя не очень хорошо в ауре этих людей.
0: Угу.
1: А вот у него была положительная... Он был, конечно, холериком, несомненно, но это была положительная какая-то очень энергетика или электричество положительное, потому что люди, которые с ним много общались, говорили, что это человек-праздник. То есть их не смущала эта наэлектризованность отца, который приходил в компании, тут же садился за рояль, что-то говорил, что-то играл, был очень остроумен, был как шампанское, вот говорили так про него. Ну, я, поскольку был маленький, я, может быть, всего этого и не знал, но, конечно, эта энергетичность отца, конечно, на меня влияла, несомненно.
0: А какой вы вспоминаете маму?
1: Ну, я думаю, что без памяти о родителях вообще жить нельзя.
0: Невозможно.
1: Нет, конечно.
0: Невозможно.
1: Я не знаю, кем надо быть, какими родителями надо быть, чтобы их не вспоминали, и каким ребенком надо быть, чтобы не вспоминать родителей. Поэтому, конечно, мама очень дорогое существо, хотя очень непростая она была женщина, чрезвычайно. Она была очень красива, на это все обращали внимание. Ну, и прежде всего, отец мой обратил на это внимание, как я понимаю. И она была с очень таким своенравным характером. Я верю, честно говоря, в знаки, вот верю я в них, не знаю почему, но как совпадает,
0: верю.
1: Да, ну вот
0: и
1: как здорово.
0: Верю.
1: Она была, да, знак не очень хороший с точки зрения вот, ну, мое, потому что я не уживчив с этими знаками. Это ноябрьский знак.
0: Скорпион.
1: Скорпион, да, это скорпион. И хотя я со своей женой, со скорпионом прожил почти 20 лет, то есть это о чем-то говорит. Но это, видимо, может быть, что Эдипов комплекс говорил, да, надо попробовать обязательно пожить скорпионом. Но я давал себе слово, когда каждый раз мы с мамой сталкивались на чем-то, и я давал себе слово, никогда не буду жить со скорпионом. Как говорил Оскар Уальд, никогда не давай обетов. Самый худший из обетов – это дать обет, понимаете?
0: Да.
1: Вот, не давай себе обетов. Я должен вам сказать, что мы с мамой не просто жили, но, конечно, она мне очень много дала. Именно благодаря своей личности какой-то. Папа не успел, к сожалению, вдохнуть. Хотя успел, конечно, до 10 лет все-таки это нормально, это достаточный срок. Но мама сопровождала меня всю жизнь как чрезвычайно строгая и очень требовательный критик мой во всех отношениях.
0: Вам наверняка много раз говорили, как замечательно быть сыном такого человека, как Исаак Дунаевский. А ведь иногда слава давлеет над детьми. Может быть, возможно, ощущение есть такого вот дискомфорта. А у вас как было? И вообще, как вы считаете, Максим Исаакович, носить известную фамилию – это минус или плюс?
1: Да, вот знаете, не могу сейчас не повеселить наших радиослушателей одной эпиграммой, которую к моему дню рождения написал и вывесил на стенке мой друг, артист театра Вахтангова, Алексей Кузнецов, потому что я, еще учась в консерватории, был дирижером, возглавил оркестр театра Вахтангова. Тогда был там очень приличный, хороший оркестр. И с вахтанговцами очень дружил всегда, и сейчас дружу. Угу. И вот он, Леша, написал мне вот такую эпиграмму. «В поле ветер, в попе дым, впереди карьера с блеском. Хорошо быть молодым». Еще лучше Дунаевским. И это долго висело и веселило всех вахтанговцев.
0: Максим Исаакович, а вот есть песня любимая, написанная вашим отцом для вас? Какая песня?
1: Я, не знаю, есть, вообще есть, действительно. Это всегда очень трудно определить. Но вот как-то она жизнь так определила, что для меня вот какая-то особая совершенно такой мотив, особое отношение к песне. Если все не так, если все иначе. Вот это для меня песня из кинофильма «Моя любовь». И вот почему-то эта песня меня каждый раз как-то, она меня заставляет так немножко, мурашки у меня по коже бегают. И я очень люблю ее в концертах тоже. И сам играть, не петь, конечно, исполнять вместе с певицами, аккомпанировать или дирижировать. Эта песня всегда включается мною в концерты, посвященные отцу.
0: А ну, тогда, если вы позволите, давайте сейчас ее и послушаем.
1: Давайте.

0: что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.
1: Что такое?
2: Человек какой-то идет.
1: Где ты его видишь?
2: Вон! Чуть-чуть белеется.
3: Да ничего там не видать. Темень одна. И шагов не слышно.
1: Да, не слыхать. По шляху он идет?
2: Не, полем. Сюда идет.
4: А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?
5: Пошли и помилуй, царица небесная.
0: Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх.
6: Зачем ему гулять? Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего. Купцы мученический венец приняли.
2: Ну, теперь слышите?
1: А, точно. Идет кто-то.
2: Что-то несет.
1: Ну?
2: Точно говорю.
0: Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул, или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и, на первый взгляд, странное. А из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру и улыбнулся еще светлее.

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Пантелей, Юльен Балмусов, Степка, Прохор Чеховской, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Вася, Александр Вдовин, Емельян, Владимир Левашов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня сегодня в гостях потрясающие люди, удивительные люди. Я их давно хотел пригласить, все не получалось, наконец-то случилось. Прекрасный скульптор, архитектор, член Союза художников России Андрей Налич. И, как ни странно, его сын, певец, композитор, автор песен и, что для меня приятнее всего, архитектор Петя Налич. Здравствуйте, дорогие. Здравствуй, Андрей.
2: Здрасте,
1: здравствуй,
2: Николай.
1: Петя.
2: Здрасте.
1: Я на Радиокультуру веду передачу, называется «Голос архитектуры». На эту передачу я мог бы благополучно и того, и другого пригласить, потому что у каждого есть архитектурное образование. Правда, никто из вас не занимается архитектурой. Так иногда на даче в субботу-воскресенье пару линий буквально проводите, не более того. Но архитектурное образование есть. Это очень интересная ситуация. Андрей, у тебя же еще есть старший сын, да?
3: Есть старший сын.
1: Он не архитектор.
3: Да, но он где-то какое-то время походил в архитектурный институт, после которого походил уже в полиграфический институт.
2: Он быстрее нас понял просто все в архитектурном институте.
1: Самый тугой был, наверное, отец твой, да?
3: Петя даже аспирантуру прихватил.
1: Подожди, ты выучился в аспирантуре в МАРХИ?
2: Где-то полгода, да.
1: Полгода, да?
2: Да нет, на самом деле такая история. В моем случае я очень любил архитектуру, и сейчас я очень люблю. И, как вы справедливо заметили, если кто-то там на даче спрашивает, как лучше сделать планировку какого-нибудь сарая или бани, я сразу говорю, давай я все тебе сделаю бесплатно. Планировочки, фасадики накидаю, потому что это очень приятное занятие. И Андрей Захидович тоже очень любит рисовать планчики. В общем, у нас хорошо быть архитекторами-дилетантами. Чувствуешь такую свободу какую-то и уверенность, которой иногда не хватает в профессиональном занятии.
1: Ну, причем твердо понимаешь, что ты на самом деле профессионал.
2: Кто приходит, кто просит,
1: а ты король.
2: Ну, в общем, в этом смысле да. И со мной случилось, что просто как-то я почувствовал действие непреодолимой силы, знаете, как в ГИБДД говорят, и
1: да.
2: Перешел в музыку.
1: Прекрасно. Скажи, пожалуйста, вот ты ушел в музыку, ты ушел, проучившись полгода в аспирантуре, и в это время, по-моему, участь в МАРХИ, у тебя уже была своя группа, да, свой ансамбль, как называется?
2: Не совсем ансамбль так. Петрана. Не совсем такая была интересная структура. В 10 классе пришел в мой класс Сережа Соколов, с которым мы подружились, он был очень музыкальный, сейчас тоже очень музыкальный. У него была своя группа тогда, в 10-11 классе. Я тогда еще не сочинял ничего. Потом в архитектурном институте у нас была такая классная музыкальная творческая тусовка большая. То есть, ну, весь курс практически все чего-нибудь пели, танцевали, что-нибудь откаблучивали.
1: Ну, МАРХИ известно,
2: да.
1: Вот такими.
2: Наш общий друг, однокурсник Вася Полетов, он к Зое Харитоновой.
1: Зоя Харитонова, да. Прекрасно знал, да.
2: Да, и он очень талантливый человек, он всякие сочинял пьесы, тоже песни, мы там делали музыкальные постановки, то есть это было варево такое творческое. И потом где-то уже, наверное, на 4-м, на 5-м курсе только я начал что-то сам сочинять, но именно группа, которая бы играла, не было.
1: Музыкальные проекты делал и как-то демонстрировал их.
2: Тогда только, знаете, начинала интернетовская вся эта история раскручиваться, набирать силу, вес и значимость. Я сделал сайтик небольшой, на котором просто можно было скачать первые мои опусы, сделанные в домашней студии.
1: Удачные опусы, как ты сейчас их расцениваешь?
2: Ну, вполне. Ну, собственно, половина первого альбома, включая песню «Гитара» известную, там уже были. Это были удачные опусы, я их оцениваю довольно высоко сейчас.
1: Андрей, дорогой, а ты, что с тобой случилось? Ты закончил архитектурный институт. Почему вдруг пошел в скульптуру? Архитектором же ты поработал несколько лет.
3: Да, я закончил Московский орденно-трудовой архитектурный институт в 1972 году, после чего пошел работать в Моспроект один. Причем пошел работать не один, а со своим дружком закадычным, с которым мы делали, как ни странно, совместный диплом, что было большой редкостью и не поощрялось. Но получилось так, что нам достался Дворец культуры и спорта первого Московского часового завода.
1: ЖОС заканчивал, да?
3: Да, конечно, ЖУЗ, да. Первая группа у нас были Мовчан Геннадий Яковлевич, был Владимир Ильич Красильников, который до сих пор жив, Юрий Николаевич Соколов, который был ректором нашего института, и у нас был конструктор замечательный Сан Саныч Попов, который, к сожалению, разбился вместе с женой на самолете сочинском. Так что нам повезло во всех отношениях с преподавателями, потому что были представлены разные направления в архитектуре, потому что Мовчан был известный очень архитектор и исследователь аварского, по-моему, жилья. друзья, и великолепная у него книжка была, великолепно издана. Ну, видимо, это была докторская диссертация Красильников. Это был действующий архитектор гипротеатра, один из ведущих людей, который много чего построил в Москве. Ну, Соколов был ректор, а Попов – это был инженер, конструктор из архитекторов, что для нас, студентов, было чрезвычайно полезно и удобно, прям так скажем. Вот, после института это был первый Моспроект, и поскольку на защиту этого диплома нам посоветовал председатель комиссии Рычагов Александр Григорьевич, проект был разделен четко на две части – культурная и спортивная. Ну, знающие меня люди не будут сомневаться, что я, конечно, занимался спортивной частью, а друг мой, Лёня Шашенский, занимался культурной. Так мы вдвоем, как два смешных человека, защитили этот диплом. И нам Рычагов, он сказал, что надо поощрять совместную работу молодых людей. Очень хорошо. Мы к этому прицепились и пошли в Моспроект устраиваться именно вдвоем. Нас, конечно, разделили сразу по разным мастерским. Тут мы набрались наглости, пришли на какое-то совещание. Там какие-то крупные люди архитектурные были внизу на первом этаже Моспроекта. Проект один. И нахально заявили, мы хотим работать вот в 13-й мастерской. Более того, мы хотели в одну бригаду, чего же, конечно, не допустили. И по разным бригадам нас рассовали, и так мы оказались в Моспроекте. Причем Леня через 3 года уже убежал в художественный фонд. У него отец был крупный художник и оформитель, председатель секции декоративно-прикладной. А я 8 лет понадобился для того, чтобы убедиться, что там, где нет современной строительной индустрии, не может быть современной архитектуры. Головы не хватило сразу это понять. И я ушел в оформители туда же, где был мой друг. И там я начал заниматься сразу скульптурой. И первая продажа скульптурной у меня была в 90-м году за большой выставки молодежи. В Манеже. Купил Яковлев, хозяин издательского дома «Коммерсант», который тогда только-только возник.
1: В интернете какие-то такие слова звучали. А, Петр Налич попал на Евровидение. Да он блатной. У него папа скульптор, который в «Коммерсанте» ручку дверную сделал.
2: А это прямая дорога на Евровидение, как
1: мы понимаем. Поэтому его туда и взяли.
2: Я, конечно, блатной, но взяли меня за талант, я так скажу, Николай Иванович. Взяли меня за талант, но я блатной.
3: За талант и за ручку, скажем так.
1: Ну, у тебя в «Коммерсанте», по-моему, внутри еще какая-то вещь.
3: Что вы про ручку говорите, когда у меня там была вещь как раз, которую купил Яковлев с этой выставки, это была скульптура небольшая, там, 35 сантиметров, которая называлась первоначально «Разрывающая грудь». Больше того, эту скульптуру пытались украсть с этой выставки.
2: А это уже успех.
3: Это уже успех. Позвонили тетки эти с охраной, говорят, приезжайте, привинтите, парня поймали.
1: Мы знаем, как эти успехи делаются, как ты договорился украсть эту вещь.
3: Ну, конечно, не исключено, что кто-нибудь из моих родственников это сделал.
1: Петь, Евровидение помянули. Скажи, пожалуйста, ну как тебе, что тебя занесло? Ты же вот вроде бы...
2: Ты же нормальный человек.
1: Да, вроде бы нормальный человек, не женщина бородатая. Я не помню, были у тебя так какие-то
2: порции на лице. Знаете, в те времена, кстати, все было гораздо более сдержано.
1: То есть это было до того, до бородатой
2: женщины? В 2010-м, Николай Иванович, году. Это было 16 лет назад. Как меня туда занесло? Одна тетенька написала вдруг, почему бы вам, вашему коллективу, не выступить на Евровидение? Мы с друзьями вообще не знали, что за Евровидение такое, никогда не смотрели и ничего про него не слышали.
1: А тетенька просто с улицы, да?
2: Ну, просто какая-то тетенька, которой нравилось то, что мы делаем. Ага. Поклонница назовем.
1: Поклонница.
2: Она говорит, вы же эстрадный коллектив. Мы такие, мы эстрадный коллектив. Ну, давайте попробуем. Мы узнали, что как. Оказалось, что надо подать заявку обязательно с новой песней, которая еще нигде не была сыграна, заявлена. У нас в разработке было несколько эскизов. Конечно, все говорили, ну, и сами понимали, надо что-то веселое, такое заводное. Но как-то то, что было заводное, было совсем сырое. А в практически готовом состоянии была наша вот эта баллада-стилизация под баллады 60-х годов «Lost and Forgotten». Мы послали заявку на ВКТРК, и нам сказали «приходите», и мы пришли. А дальше вы знаете.
1: Давай вернемся к 2007 году, когда ты прозвучал на всю Россию, не просто на всю Россию, на весь мир со своей песней «Гитара». Я понимаю, что тебе тошно, тебе противно, ты будешь сопротивляться.
2: Не тошно, не противно,
1: Николаевич. Но... Спой, пожалуйста.
2: Я с удовольствием спою, а потом вам расскажу замечательную историю про комплекс музыкантов по поводу собственных хитов, которые, знаете...

0: Гениально,
1: спасибо.
0: Спасибо,
1: спасибо,
0: Петь.
1: Теперь каждый раз по-новому поет.
0: Каждый раз по-новому.
2: А в этом зависит от аранжировки сильно зависит.
0: И каждый раз лучше и лучше. Ты заметил, да? 2007-й это еще слабовато.
2: Да, сейчас пошло просто уже уровень какой-то космический, это правда.
0: Да.
2: Про космический уровень и комплекс песни хита для любого музыканта. Естественно, многие годы, когда мне говорили, ну, знаешь, на гитар спой, там вот это, я так... Потом наступила пандемия, и я остался 20-й, без работы.
0: 20-й год.
2: Без работы вообще. Вам, архитекторам, не понять. Все клубы были закрыты, вплоть до клубов там совсем микроскопических.
0: Но у тебя была основная профессия, ты архитектор.
2: Но я вдруг понял в какой-то момент, что я готов петь песню гитар хоть 10 раз, только деньги платите. Какие вообще глупости. И меня это, как сказать, сняло рукой этот комплекс.
0: Я напоминаю вам, друзья мои, что у нас в студии скульптор-архитектор Андрей Налич и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Скажи, пожалуйста, ты поешь же, ты в деда поешь. Насколько я знаю, у тебя дед был профессиональный певец.
2: Да, легендарная личность. Для меня особенно легендарная, потому что я его с толком не застал. Он в 84-м году уже умер. Мне было 3 года. И он научился, вырос в Боснии, в традиционной мусульманской семье, подавал надежды.
0: Налич — это боснийская фамилия.
2: Да, боснийская фамилия — это тюркский корень, что-то связано, типа кузнецов, что-то такое. И там в него вкладывались денежками. Даже папа рассказывал, помнишь, что там была традиция, что можно держать за одежду человека, в образование которого ты вложился.
1: Да, ты мог подойти, потрогать за одежду, потому что ты дал динар свой
2: на его учебу,
1: на его учебу.
2: И он учился, закончил консерваторию, по-моему, в Загребскую,
1: да. Совершенно верно.
2: И он был настоящим романтическим коммунистом, как очень многие тогда, искренне верил во всю эту историю. Потом началась война, он был в подполье, довольно быстро их всех накрыли, поймали, и он отправился в концлагерь. Потом уже, кстати, после вот Евровидения мне стали писать родственники из разных уголков мира, фамилии Налич. Восстановили, ну, отчасти связь с папиным кузеном, который, наверное, сейчас уже умер. Очень симпатичный человек, журналист, у него огромная семья. И стали приходить всякие апокрифические известия о Захиде Налича. В частности, из Голландии какой-то дяденька, тоже, получается, папин кузен, который там работает каким-то электриком, он писал, что для его отца Эсада, младшего брата Захида, Захид был просто свет в оконце, и все, что он делал, было прекрасно и правильно. В частности, там были такие прекрасные истории, когда их по этапу, значит, немцы пригнали в концлагерь, там было какое-то паровое отопление. Это мне уже вот рассказывал этот родственник голландский. И спросили, кто разбирается. И Захид уверенно поднял руку и уверенно разломал это отопление. То ли это был демарш, то ли он не справился, этого мы не знаем. Но, возможно, за это, в общем, ему сломали гортань, зная, что он певец. То есть он был так, местечковую известность какую-то имел свою в Югославии. И потом уже он практически там умер от истощения, их поменяли на пленного немца, он попал в титовские артистические бригады, в титовские войска. Там прослужил какое-то время, провоевал, и потом я уже так и не понял, почему он попал в Советский Союз.
0: Как он попал в Советский Союз?
1: Значит, небольшое уточнение.
0: Ты-то как сын должен знать.
1: Да я, ну, больше знаю, чем Петя, но, с другой стороны, не знаю того,
0: но
1: что...
0: Но он красиво говорит, и голос талантливый.
1: Ну, у меня голос не хуже.
2: Вот именно.
1: Правда, Петя?
2: Правда.
1: Небольшое уточнение. Я его спрашивал, пап, почему ты, собственно, пошел в коммунисты? Он мне объяснил, потому что, когда пришли немцы, выяснилось, что единственная сила, которая ратует и объединяет людей по принципу борьбы с общим врагом, это были коммунисты, независимо от вероисповедания.
2: Папа был до этого коммунистом, до войны.
1: Возможно,
2: да. У нас
1: да.
2: Фотография есть.
1: Это, я не об этом хочу сказать. Он был молодой человек, который очень веселый образ жизни вел, и он мне рассказывал, как он попал,
2: например...
1: Еще
2: отличную апокрифическую вещь потом расскажу про его веселую жизнь.
1: Да, ну это Петя расскажет. Короче, он сказал, что единственный, кто предложил общую интернациональную форму борьбы с немцами, с оккупантами, это были коммунисты. Остальные все были по своим национальным квартирам, как у нас раньше говорили, с иконным языком. Дело в том, что папа работал в театре в Сараево. У него был друг, еврей, которому отец, благодаря своей местной известности, выхлопотал пропуск в итальянскую зону оккупации, где еврей мог спастись. И этот друг, уезжая, оставил ему свои галстуки. Я еще тогда подумал, господи, какая провинция чудовищная, какие-то галстуки оставляют эти местные артисты. И отец с вызовом носил галстук красного цвета. А у них в театре, ну, русских вообще тогда очень много было, они сразу разделились на 2 лагеря. Одни были за победу Советского Союза над немцами, другие были за победу немцев над Советским Союзом и прочее. Короче, у них был там пронемецки настроен какой-то человек, который однажды схватил отца за этот галстук, сказал, когда ты снимешь эту тряпку. И отец дал ему по морде. Я его тогда спросил, папа, а ты не боялся, что он донесет на тебя? Ответ был совершенно гениальный, какой-то наш кавказский такой. Ну что ты, сынок? Его бы зарезали на следующий день. Этот ответ очень... Короче, отец ушел из театра тогда, и вот работал в библиотеке, он работал почтовым ящиком. Ему что-то приносили, их всех накрыли чуть ли не в одну ночь. Приехал, видно, опытный контрразведчик немецкий, все накрыл, он оказался в концлагере. Ну, а дальше, вот Петя, как правильно сказал, его обменяли на какого-то немца. Есть великолепная фотография, полученная, кстати, на российском радио.
2: Благодаря тоже
1: Благодаря
2: моей эстрадной деятельности.
1: Да-да-да. Фотография, да. На которой среди партизан, чрезвычайно худой, ну, килограмм на 50, наверное, тянет. Рядом с ним какие-то мужики. Мужики-автоматчики, а рядом девчонки сидят, агитбригада. Я говорил: пап, что ты делал у Тита в армии? Был смешной ответ. Что, сынок, как что? Самодеятельностью занимался. Но очень недолго, потому что уже в 44-м году какой-то самолет от нас прилетел, что-то привез. Ну, что они могли привезти? Не знаю, деньги, рации какие-нибудь. Не оружие же возить было самолетами. И этот же самолет забрал несколько человек на лечение. Поехал как бы поправить голос.
0: Попал на лечение и остался здесь.
1: И остался здесь, да. И сначала была здесь газета «За социалистическую Югославию» или что-то в этом роде. Потом, значит, поссорились Тита и Сталин, и югославам, а тогда они все были у нас югославы, было предложено выбрать между Тита и Сталином. Папа выбрал Сталина и остался здесь. Да, к этому моменту у него уже была семья, извиняюсь. Мама была моя, Татьяна Александровна Волкова. Уже брат родился в 47-м году, и я в 49-м. Вот, так что он остался здесь. Я не знаю, что было с югославами, которые выбрали Тита, просто судьбы их не знаю. Не уверен, что она была благополучна в тех условиях. И потом уже он работал на пропаганду, пошел в радиокомитет работать.
0: Папа очутился в Советском Союзе, но профессионально уже не пел.
1: Не смог поправить.
0: Гортань была сломана, но пел дома, за столом как-то. Или ты не слышал?
2: Я не застал.
0: Тебе было всего 3 года, да, когда он ушел из
2: жизни?
0: Папа
2: тоже особенно не слышал, насколько
1: нет,
2: я знаю.
1: Нет, я слышал несколько раз, когда я попал в югославскую компанию какую-то, где, кстати, я видел... феноменального человека. Это был личный охранник Тита, Мома Джурич такой. Был совершенно из кино американского человек такой, плоский, крупный очень. Однажды он этого Тита привязал к себе, когда немцы их обложили. Не то вот забрался куда-то, как в «Спартаке», не то спустился вместе с этим Тита за спиной. Так вот, когда в 65-м году Тита объявил амнистию в честь 20-летия, то хочет, могли вернуться. Но он сказал: ну вот Мома Джурич пускай извинится принародно передо мной. А Мома Джурич сказал: вот пускай Тита передо мной извинится принародно. И не поехал, он здесь остался. Папа поехал туда, его тут же арестовали, продержали какое-то время в Удбе, это КГБ их предупредили, вот вам 2 недели для свидания с родственниками, и дальше мы не гарантируем безопасность. И он уже больше не ездит. 2 недели побыл, уехал. В общем, такая вот судьба.
0: Друзья мои, рассказ наш, ваш, вернее, удивительный, только начался, но время истекло. И этот разговор мы продолжим в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии были скульптор, архитектор Андрей Налич, певец и архитектор Петр Налич, сын Андрея Налича. Поэтому, друзья мои, до скорой встречи.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
6: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
5: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
7: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
8: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Дачные реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время, 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, заявил Владимир Путин. И бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Это касается и Крыма. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
12: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Ну, часть зеркальная, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом.
11: Целями нового массированного удара возмездия по тыловым районам Украины стали не только топливные объекты, работавшие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. Наряду со складами горючего в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях в районе одесских портов поражены сразу несколько судов, которые Киев использовал для переброски вооружений. О результатах нового удара Евгений Решетнев.
13: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами в течение сегодняшнего дня поражены два сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены два морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ, и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по коллекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Его изначальные задачи – постановка боновых заграждений, тяжелых якорей и спасательные работы – были украинским командованием переосмыслены. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный.
14: Морські дрони камікадзе еволюціонували.
15: Погляньте ще раз на цей чорний катамаран.
13: Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из таких под названием «Толока» недавно выставляли на Львовском футбольном стадионе. Это якобы чисто украинская разработка, но западные эксперты описывали устройство как гибрид гражданских технологий и импортной электроники. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники. Пылает нефтебаза в Кривом Роге, поражение АЗС в Волховом Яре Харьковской области и в Славянске ДНР, к которому подразделения российских войск продвигаются все ближе после зачистки масштабного укрепрайона в Константиновке.
16: Всю Константиновку мы контролируем по небу и все передвижения.
13: На Добропольском направлении ведутся интенсивные действия по изоляции населенного пункта. Подразделения группировки «Центр» и 51-й армии уже непосредственно на подступах к городу. Через Доброполье идет важнейшая автотрасса на Краматорск и Славянск. Взятие города позволит перерезать снабжение ВСУ и замкнуть оперативное кольцо вокруг последней неосвобожденной агломерации. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и отряда погранслужбы. Потери противника 200 военнослужащих, 4 бронированные машины, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Евгений Решетнев, «Вести».
11: Между тем, бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Репортаж Евгения Нипота.
17: Передай Сильвестру, голову пониже, работаем тяжелым.
18: Командиры предупреждают своих бойцов об артиллерийском ударе в квартале Константиновки. Штурмовики уходят в укрытие, готовясь к зачистке здания.
19: В данный момент в районе разведки была обнаружена посылка, сделанная с Бабы-Яги. Проводится подготовка к штурму. Наносится огневое поражение по предполагаемому местонахождению противника.
18: Параллельно с работой по позиции на командном пункте 2-го батальона территориальной обороны 4-й бригады южной группировки следят за уничтожением другой Бабы-Яги. Один из эпизодов полномерной зачистки. Группа боевиков спешно меняла вскрытую русской разведкой позицию. Все они впятером забились в подвал трехэтажного здания. Вскоре к дому подошли воины батальона. Забросили противотанковую мину, мощный взрыв которой не оставил ни единого шанса ВСУшникам. Когда пыль осела, бойцы зашли внутрь, проконтролировали результаты своей работы.
19: Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи с своим командованием, они не понимают, куда идти, они не понимают, что происходит вокруг них, они просто выходят на наши позиции, им предлагается сдаться. Кто сдается, кто-то погибает.
18: Продуху обескровленным группам противника не дают ни днем, ни ночью, а потому боевики стараются носа не показывать из укрытий, а прятаться есть где.
19: Достаточно большое количество подвалов, строилось это еще все во времена Советского Союза, и многие объекты там использовались по ГОЧС, соответственно, были оснащены там бункерами большим количеством. Некоторые подвалы многоэтажных домов между собой связаны переходами. Также противник использует коммуникации, канализации, теплотрассы для перемещения.
18: Затянуть новые силы в Константиновку командование врага уже давно не способно, а потому пытается поддерживать тех, кто еще сидит по своим норам.
19: Назвать это организованным сопротивлением, как бы язык не поворачивается. Во-первых, личный состав у них уже вымотан, по данным взятых с пленных. Они находятся там кто-то с ноября, кто-то с марта месяца.
18: А уводить изможденные мелкие группы из города украинская сторона даже не пытается.
19: Таких мы называем колокольчиками, они реально сидят как колокольчики, как маячки. То есть на них уже однозначно поставили крест, их никто не будет выводить, они будут сидеть там до талого. Держат их там только с одной целью, потому что не могут уверенно наблюдать с БПЛА район, но, соответственно, не видят нашего продвижения с воздуха.
18: С каждым днем таких групп противника становится все меньше, и давление наступающих сил уже за Константиновкой лишь нарастает.
19: Наши взлетки перемещаются вперед, мы можем залетать глубже, видим больше, вычисляются места взлета, и туда наносится огневое поражение, то есть противник, как минимум, не может применять уже в таком же объеме, с такой же интенсивностью.
18: Воины батальона 4-й бригады не ослабляют своего натиска, ведь вместе с зачисткой города идет работа по освобождению всего Донбасса. Евгений Пт, Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
11: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
20: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под свои эгиды, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. Тем временем, исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Футбол. «Зенит» предложил бразильскому клубу «Ботафого» 40 миллионов евро за трансфер полузащитника Данила, сообщает канал «Де Манель». «Ботафого», настроенный на продажу футболиста в Европу, не дал ответа «Зениту» и ждет предложений от европейских команд. Хоккей. Президент клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний Яшкин последние три сезона провел в составе «Акбарса». А московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. Формула-1 срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
11: Погода. О прогнозе на 14 июля. В Челябинске осадки будет плюс 23, пройдут дожди. В Хабаровске плюс 31, без существенных осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 23 градуса, пройдут небольшие дожди. В Петербурге во вторник без осадков, ночью 16-18, тепло, днем плюс 25. В Москве завтра кратковременные дожди, ночью 16-18, тепло, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 740 миллиметров.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе чилист, электронщик Матиас Агуайо, новый проект ветеранов электропопа супергруппы Double Speak, совместная работа одного из основателей Animal Collective Ноа Ленокса, более известного как Panda Bear, и лидера Spaceman Free Питера Кембера по прозвищу Sonic Boom, а также британская певица, автор песен, гитаристка и актриса Бет Ортон. Открывает наш обзор на винограмзаписи композиция «Исследование паров» американского электронщика Эвана Бартоломью, более известного как Blue Tech.

Блютек Estadian Vapors из альбома Petite Constellations «Маленькие созвездия», выпущенного лейблом DIN UK. Эван Бартоломью, талантливый музыкант, композитор и продюсер из калифорнийского города Сан-Диего. Начал выступать и записываться в конце 90-х и довольно быстро получил признание. Будучи классически подготовленным пианистом, Эван еще в юности увлекся электроникой и передовыми технологиями создания музыки. Постоянные эксперименты со звуком, формой и структурой произведений привели его к созданию собственного уникального стиля на стыке эмбиента, психоделии, дроуна и intelligent dance music. Сам артист предпочитает описывать свою музыку терминами PsyDM и Space Hope. За более чем четвертьвековую карьеру Блютек превратился в выдающегося саунд-дизайнера, мага и волшебника студийных аудиоманипуляций. И стал признанным экспертом в сфере аналоговых и модульных синтезаторов. В настоящий момент в его портфолио два десятка студийных альбомов, а также музыка для видеоигр, кино, телевидения и рекламы.

0: Это был американский электронщик Эван Бартоломью, выступающий под псевдонимом Блютек. Прозвучала композиция «Dance of the Lumen» – «Танец света» из нового альбома «Petite Constellations».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди чилийский электронщик Матиас Агуайо с песней «Асука Рок-Ролл».

Матиас Агуайо, Асука Рок-Ролл, из альбома «Анино», изданного лейблом «Платун». Матиас Агуайо, хотя и появился на свет 53 года назад в Сантьяго де Чили, но большую часть жизни провел в Германии. В начале 90-х он переселился в Кёльн, где вместе с Михаэлем Майером запустил проект «Зинт», а также стал популярным диджеем, организатором вечеринок и одним из интереснейших музыкантов и продюсеров в обойме влиятельного лейбла «Компакт». Но рамки техноартиста оказались для него слишком тесными и ограничивающими свободу самовыражения. Матиас вместе с музыкантами из Европы и Латинской Америки создает собственную группу, не связанную с стилистическими и жанровыми границами. Так началось бесконечное путешествие Агуайо на неизведанную территорию, где кумби, тропикалия и меренге встречаются с техно, хаосом и фанком.

Это был чилист и диджей, музыкант и продюсер Матиас Агуайо. Прозвучал трек «La Heredera» из нового альбома «Аниноа». А наш еженедельный обзор продолжает новый проект ветеранов электропоп-сцены, британская супергруппа «Double Speak» с новой версией песни «Fat Gadget. Возвращение к природе».

0: Ты жди, не скучай.
1: Ты скоро приедешь?
0: Я скоро приеду.
1: Приедешь с победой?
0: Конечно, с победой. Приеду, братишка.

0: не скучай.
1: Ты скоро приедешь?
0: Я скоро приеду.
1: Приедешь с победой?
0: Конечно, с победой приеду, братишка.

0: Это была песня «Письмо солдату» в исполнении гостя сегодняшней программы «Полевая почта Радио России» Анны Артамоновой. Давайте вот вернемся к вашей работе, основной гражданской работе. Вы служите в театре. Хватает времени у вас на театр?
1: В этом году я получила премию «Актриса года 2026».
0: Вот так.
1: И Александр Александрович сказал, что ты заслужила, но тебя очень мало. Но, говорит, ты редко, но метко. Я ему сразу сказала, я говорю, Александр Александрович, незаслуженная награда. Вот. Но оспаривать не буду, как Тёркин, да, сказал. Я согласен на медаль. Вот, я взяла премию, порадовалась. И я вообще, я долгих лет Александру Александровичу. Потому что основное, конечно, мое место работы — это театр. 21 год я служу в этом театре. Это дом, это семья, это такое человечище. Он помогает всем, всем и никогда не афиширует. Он помогает всем, кто служит в театре, всем родным и близким, ветеранам сцены. К нему из любого города могли обратиться люди, и он всегда оказывал поддержку. Детский дом при цирке Никулина и воинам нашим. Я всегда обращалась к нему за поддержку. Наш театр совершает концерты по госпиталям, отправляет гуманитарную помощь. И он всегда говорит, не надо нигде говорить о том, что я делаю. Но сейчас мне хочется вот просто признаваться в любви вслух и говорить, что это человечище. И дай Бог ему долгих лет жизни.
0: А что касается жизни, как говорится, на театре, скажите, вот по поводу постановок, да, ну, существует театр Российской армии, существует вообще огромное количество театров, где сейчас повестка специальной военной операции, общефронтовых действий должна быть поднята. Скажите, вам приходилось с этим сталкиваться? Есть ли какие-то пьесы, которые, ну, в разработке или, может быть, уже, собственно, и поставлены? Есть ли вообще драматурги, которые в состоянии что-либо сделать действительно качественно, а не просто это какой-то будет пафос и патетика? Есть ли такие постановки, и есть ли какие-то люди, кто действительно вот может создать новую театральную историю, даже можно так сказать, касающуюся нынешнего исторического момента?
1: О, наверное, в этом моменте я вам ничего не скажу. Немножко...
0: А вы сами?
1: По-своему. Я сами с усами.
0: Так, ну, нет, ну, кроме видео, понятно. Вот кроме этого проекта, тем не менее, вы замахиваетесь на Вильям нашего Шекспира, на театр?
1: Ну,

0: делать, действительно. Ну, я думаю, что вы как режиссер и актриса профессиональная, уж, наверное, как сценарист тоже можете выступить в итоге. Или, на всякий случай, найти человека духовно вам близкого, тем более, что вы говорите, что талантливых людей, я думаю, что не только поющих на фронте немало. И так оно и есть, здесь многие тоже бывали в этой студии.
1: Ну вот Александр Александрович Калягин, он занимался как раз раскрытием новых имен. И вот 11 лет он дал мне такую возможность поставить первую мою постановку. Это пьеса о Чехове, начиная с гимназических лет и заканчивая первой постановкой «Чайки». 11 лет идет этот спектакль. Вот. Год назад я поставила «Твой позывной герой», моноспектакль. И другие ребята тоже в нашем цеху, и актеры, и режиссеры имеют такую возможность показать как самостоятельную работу, а дальше, если это проходит, если это интересно, театр поддерживает, и мы ставим. Так что нет, тут я не жалуюсь, я очень даже горжусь и хвалюсь тем, что у меня есть такая возможность не просто как актриса работать, но еще и какие-то свои мысли, чувства передавать.
0: Потому что многие говорят из тех, ну, кто пишет хорошие песни, кто пишет прозу, современную, стихи, в любом случае человек должен быть в эту тему вовлечен индивидуально, то есть он должен быть там, ну, так же, как было во время Великой Отечественной войны, да, то есть практически все, кто написал выдающиеся произведения, они были либо фронтовиками, либо участниками фронтовых бригад. Ну, в любом случае, страна несоизмеримо больше жила темой Великой Отечественной войны, чем сейчас, как мне кажется.
1: Я вам даже скажу, что когда начались мои поездки и походы по госпиталям, у нас зав. Литературной частью Татьяна Грантовна подошла ко мне и говорит: «Аня, пиши». Я же знаю, что ты пишущий человек. Я говорю: я не успеваю, Татьяна Грантовна. Ну, либо я сейчас сяду и буду писать, или... Вот на диктофон написала быстренько, поговорила. Она говорит: пиши, пиши, ставь что-нибудь. И вот они меня даже подгоняли в какой-то момент, когда случился 25-й год,
0: да.
1: И все верили, что вот она, победа, в юбилейный год, не за горами. И ко дню победы мне говорят: Ань, ну давай что-нибудь. И я сказала, что у меня есть идея на троих актеров, а мне говорят: нет, а Сан Саныч говорит: делай одна. Я говорю: почему одна? Зачем? Я не имею права выходить одна и полтора часа держать зрителя. Он говорит: делай одна. И вот он меня как-то благословил, и я попробовала. Мы думали, это разовое мероприятие будет к Дню Победы, а в итоге получился спектакль, и он идет. И я одна на сцене, ну, потом во второй части выходит, сынишка выбегает. Но я ощущаю, что за моими хрупкими плечами наши воины. У меня видеопроекция. И идет и прямая, иногда даже трансляция, и видео засняты, и песни звучат, и мы видим лица ребят, и я понимаю, что я не одна, что вот они со мной, те, кто не могут сейчас приехать и быть на сцене. Мальчики мои, очень нравятся ребятам в госпитале эта песня. Ну, на самом деле, мальчишки у нас невероятно сильные, сильные физически и духом. Еще в самом начале 22-го года я познакомилась с удивительным парнем. Зовут его Пашка. У него много татуировок. И хоть я не люблю татуировки, но у него они очень красивые. На правом плече мама-папа. И он маленький. Такая детская фотография. На левом Юрий Гагарин. Внизу, там, где левая нога, должна быть у него парная ампутация. Там кусочек синенького. И я когда увидела, я говорю: Паш, прости за нескромный вопрос, а там что было? Он говорит: буржуй, поэтому оторвало. Он всегда шутил. У нас скулы, животы болели от его юмора и смеха. И вообще, если где-то группировка в госпитале и гогот-хохот, значит, там Пашка. Ну и, в общем, у меня о нем сложились строчки. Я ему первому отправляю. Я говорю: Паш, проверь, все ли так. Если что не так, продезинфицируй, поправь. Он говорит: все круто, выкладывай, только дивиденды не забудь. Пашка родился в рубашке. В плотной, в бронежилетной. Смерть обманул вредный. К тому же еще балагур. Веселый такой паренек. Хабаровский КВНщик. Лишился обеих ног, а был футбольный болельщик. Манчестер на левой ноге. На правой был Дэвид Бекхэм. Как ранило на войне, рассказывал нам со смехом. Очнулся, говорит, сначала шок. Ощупал причинное место. Фу, цело. А вместо ног кровавое липкое тесто. Жаль Дэвида. Жаль Манчестер. Но все остальное на месте. Есть чем возвратиться к невесте. Веселый такой паренек. На правой руке у него семейное детское фото. На левой король полета Гагарин. А на спине майку задрал, показывает кадр из бойцовского клуба. Финальный на фоне окна. Мы хором сказали: Паш, круто, но ты же не видишь спина. А он отвечает: не вижу, но чувствую. И вновь смешок. Живет такой парень на свете, веселый такой паренек. Когда наш обход по палатам закончился, мы вышли в парк, а там среди березок солдат там травил анекдоты чудак наш Пашка. Вокруг него столько таких же, как он, живых, в рубашках рожденных и только, красивых и молодых, кто на костылях, кто в карете, кто рук лишился, кто ног, курят, смеются, как дети, а ветер относит дымок, а в центре герой наш Пашка, а в сердце его юморок. Пашка, родная рубашка, веселый такой паренек.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России. Напоминаю, сегодняшние гости программы «Полевая почта» Радио России, военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова. Аня, и вот, когда мы говорим о вовлеченности, у вас есть песня «Победители войны». На одном из ваших видео, которое снято не к «Победителям войны», к другой песне, вы ведете с телефоном, естественно, снимается с камеры телефона, и там все просите представиться, ребят, которые сидят в блиндаже, и... Видно, что это огромный охват территориальный. То есть там самые-самые разные города. Москва, Питер, Хабаровск. В общем, из очень многих регионов, городов и регионов. И вот в песне «Победители войны» вы как раз перечисляете. Конечно, это одна, наверное, там десятая людей, с кем вы сталкивались. Но тем не менее, вот что вы испытываете, когда вы видите людей из самых-самых разных частей нашей страны? И не только, кстати, нашей страны.
2: С разных уголков России, разных возрастов, разных вероисповеданий. То есть настолько все разные, и вот их объединяет одно. Это защита Родины. И, конечно, я говорю, я настолько обогатилась людьми. То есть приезжая в любой город, у меня есть друзья, меня ждут. У меня просто мальчишки говорят, вот наступит эта победа, и ты ко мне в гости приедешь, ты ко мне. Я говорю, ну, необъятное будет путешествие. Я сейчас приступаю к съемкам документального фильма «Твой позывной герой». Да, такое же название, как и у спектакля, как и у музыкальной группы «Твой позывной герой». И сразу же нон-стопом «Твой позывной герой. Отцы». Это первый проект о талантливых ребятах, и их таланты никак не связаны с СВО, с фронтом. Один поэт, другой оперный певец, третий блогер, четвертый писатель. А следующий проект «Твой позывной герой. Отцы» о многодетных отцах. Они как раз-таки все с разных уголков России. И вот эту песню, когда я написала, даже видео, которое есть, смонтировала, получилось так, что я одного командира добровольческого отряда «Барс-11 Ямаху» смонтировала с другим командиром из 3-го резервного батальона. А они учились 100 лет назад вместе, были курсантами одного училища, они говорят, Аня, как ты так сопоставила, что мы рядом два кадра в стык? То есть такие чудеса произошли. Я говорю, ну, бывает, бывает. И они порадовались, что они в одной песне, в одном клипе. Вот так, да, говорит, нас соединило. И он говорит, я связь потерял, дай его контакт. А другой мне пишет. И я говорю, Анька, ты помогла мне найти моего друга Серегу. Вот такие вот чудеса, и они все время случаются. Поэтому вот так вот. Это не я пишу песни, это как-то, наверное, через меня такое, что-то такое тик и происходит.
0: Давайте послушаем эту песню. Называется она «Победители войны» в исполнении Анны Артамоновой. Гости сегодняшней программы «Полевая почта» Радио России.
3: Мои друзья-мальчишки, герои классной книжки, под названием «Жизнь». Они...

0: Это была песня «Победители войны» в исполнении Анны Артамоновой. Сегодня она в гостях, военный волонтер, актриса, режиссер, исполнитель своих песен. Аня, вот про этот проект еще, твой позывной герой. Я так понимаю, что это старт этому был дан спектаклем, да? То есть потом это развилось именно уже в песенную такую структуру. И дальше, собственно, фильм, о котором вы говорите. А вот если вернуться к песням, что это будет такое? Кого они охватывают? Кто твой позывной герой?
1: Твой позывной герой — это как раз таки настоящий герой нашего времени. Это и воины, которые там на фронте, и в госпиталях, и дети, молодое юное поколение, которое поддерживает, и это наше будущее. Вот эта вот неразрывная связь, почему мальчик и воин. Вот в этом задумка была. И мы создали три песни. Вот у нас сейчас в резерве три песни, но это только начало. Первая песня «Письмо солдату», вторая «Морская пехота». Она вышла 12 июня на День России, и сейчас на День военно-морского флота мы ее опять-таки анонсируем. И третья песня «Мама». Она вышла на День семьи, любви и верности. 8 июля.
0: А кто вам помогает? Я вижу, что в некоторых песнях инструменталисты с вами задействованы. Скрипачка. И вообще, кто эти все замечательные музыканты?
1: Скрипачка Мария Андреева. Мы с ней пересеклись как раз в Харьковском направлении. Позывной «Енот». И фронтовых девчонок, сестренок у меня очень много. Олеся Шигина. Позывной «Мама». Основатель кинофестиваля «Кино на службе Отечеству». Инна, позывной «Рассвет». Мы с ней случайно познакомились в 24-м. Она подошла на одном из концертов и говорит: чем я могу помочь? А в этот момент я разбила машину. Я говорю: машина есть? Она говорит: есть. Я говорю: поехали. Она говорит: подождите, я не могу так сразу. Я говорю: поехали, поехали. И вот с того момента она мне помогает, моя правая рука. Галя, позывной «Гайка». Она потеряла своего любимого, своего супруга. 8 месяцев длилось счастье. И проклятый «Хаммерс» забрал его, превратил в небесного воина. Вот, так что есть и фронтовые сестренки, девчонки. А также с созданием музыкальной группы «Твой позывной герой» у меня всегда была мечта, вот с пеленок. Мамка подтвердит, у нас 3 сестры у мамы с папой. У старшей 3 детей, у меня 4, у младшей 6. 13 внуков и внучек. И вот из всех 3 девчонок мама говорит: ты всегда была актрисой. Я из платочков, из ничего какие-то сооружала всякие штучки, дрючки. Играла всегда, куда-то уносилась в каких-то мечтах. И вот мама всегда поддерживала меня в этих моих начинаниях. И вот у меня тогда с пеленок я всегда говорила маме: мам, я хочу петь. Она говорит: открывай форточку и пой. И она так делала в детстве. Мама у меня хорошо поет. И я всегда шла к этой мечте. Вот я не хотела, наверное, быть ни актрисой, ни режиссером. Ну, мамой даже одно время хотела, потом сказала: нет, я никогда не выйду замуж, у меня никогда не будет детей. Вот. Но, слава богу, есть детки. И я всегда хотела петь. И вот это желание создать свою музыкальную группу, вот я потихонечку сейчас к нему иду, я создала музыкальную группу, у нас есть виолончелист, у нас есть бас-гитара, аккордеонист, барабанщица замечательная. Я надеюсь, что мы не растеряемся, скрипачка, даже 2 у нас скрипачки, я надеюсь, что мы дальше будем идти и будем творить, и будем создавать и радовать людей.
0: Я вам искренне этого желаю, и чтобы все поездки ваши были продуктивными, то, чтобы ваш проект, твой позывной герой, тоже нашел отклик, и, естественно, чтобы вам хватало и силы, чего уж там говорить, и финансирования, и всего, чтобы то, что вы делаете так замечательно, искренне и талантливо, чтобы это находило своего слушателя. Ну и главное, конечно, вам сил, здоровья и вашему большому семейству, потому что это, конечно, удивительно, как вы умудряетесь это все совмещать. И говорит это только о вашей просто настоящести, и настоящей любви к родине и тому, что человек вы настоящий. Вот. А в завершении у нас прозвучит песня «Победа». Ну, наверное, даже не стоит говорить, как это, почему она была написана, но, тем не менее, все равно вдруг у вас связан с этим какой-то определенный момент или ну, какая-то история, почему она была написана, эта песня.
1: Эта песня родилась тоже в дороге. Вот у меня таких 3 песни и 2 стихотворения. И меня она буквально прям накрыла. И знаете, у меня бывает так, что сначала только стихи, потом музыка, либо наоборот мотив крутится, вертится, я его ля-ля-ля напеваю, а потом под него стихи. А здесь все сразу. И музыка, и стихи. И стихи я не правила вообще. Ни строчки, ни точки. Вот прям вот как написалось, так и потом и записала. Поэтому эту песню я пою на фронте. Всегда ребятам говорю: ребят, там простой припев. кто запомнил, тот завтра со мной в отпуск. Командир мне говорит: Анна Михайловна, не разлагайте обстановочку, все хотят домой в отпуск. И припев такой: эх, еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. И встречу я тебя, моя победа, горячо.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам и до встречи.
0: Гостью сегодняшней программы был военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова, позывной «Солнышко». Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи. И в завершение прозвучит песня в исполнении Анны Артамоновой. Называется песня «Победа».
2: Как соловушки ждут лета, так мы ждем тебя.

0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
4: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. На пути к усыновлению.
7: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
0: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: У микрофона Кирилл Лушников
9: и Юлия Содикова.
8: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
10: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
8: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
11: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
9: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников. И лидеры некоторых стран ЕС будут работать над защитой от баллистических ракет. Теперь подробнее об этих и других событиях. «Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи», заявил Владимир Путин на встрече с активистами ОНФ на форуме «Все для победы». «Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования», заявил президент. «Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей», сказал глава государства.
2: «Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого?» Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО, ну почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников над территориями 11 регионов, сообщили в Минобороны. Российская авиация за сутки нанесла удары авиабомбой ФАБ-3000. В результате поражен пункт временной дислокации бригады ВСУ в районе поселка Щурова в ДНР. В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА в районе Устиновки. Лидеры некоторых стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании, Украины, участвующие в Париже в очередном саммите так называемой «коалиции желающих», договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. Александр Христенко продолжит тему.
3: Очередную воинственную речь Макрон произносил на фоне здания Минобороны.
4: Monsieur le président de la République.
3: Отель де Бриен, особняк 18 века, где во времена войны с Россией жила мать Наполеона, откуда в Первую мировую страной руководил премьер Климонсо, а во вторую находился штаб движения сопротивления де Голля. Но впервые за последнее время, сняв очки и дав возможность военным заглянуть ему в глаза, произносил Макрон вещи совсем в духе Оруэлла, что мир – это война, а раз так, то он не прочь повоевать.
5: Послание, которое мы посылаем миру, просто: да, мир является нашей целью. Мы ценим свободу и право так, что готовы бороться за их защиту, даже ценой крови, если потребуется. Война на Украине четко показала, что сегодня стратегическую стабильность в Европе определяет уже не только запас, но поток. Не только имеющиеся арсеналы, а способность производить их.
3: В Парижском доме инвалидов сегодня собралась коалиция охочих. Так в официальных киевских документах называется коалиция желающих, которая грезит обеспечить долгосрочные гарантии безопасности Киеву через постоянные военные поставки. Союз из более чем 30 стран разросся, в числе только что присоединившихся Молдавия и Северная Македония. Кроме того, в составе коалиции политики исключительно разных взглядов. Например, премьер Чехии Бабиш, который не намерен тратить на Украину ни евро из национального бюджета, и канцлер Мерц, готовый ради оружия Киеву забрать последнее у немецких пенсионеров. Хотя его министр иностранных дел Вадефуль прозрачно намекает, что немцы не должны в одиночку тянуть финансовую лямку войны против России.
6: Теперь, на мой взгляд, настала очередь Европы сделать следующий шаг, а также ясно заявить, мы остаемся на стороне Украины. Поэтому я ожидаю, что уже на этой неделе мы согласуем 21-й пакет санкций, прежде всего потому, что нам необходимо установить потолок цен на российскую нефть.
3: Обсуждение в Брюсселе затянулось, ведь каждый новый принятый там антироссийский пакет душит европейцев все сильнее, признал глава МИДа Дании.
6: 15 июля – своего рода крайний срок. Конечно, остаются сложные вопросы, которые еще предстоит решить. Каждый новый пакет санкций принимать становится все труднее, потому что последствия санкций ощущаем и мы сами. Но Дания готова пойти на эти издержки.
3: Но идти на дальнейшие самоограничения многие оказались не готовы. В ходе санкционного обсуждения выяснилось, что без российской рыбы некоторые страны ЕС не протянут.
7: Португалия и Германия выразили серьезные опасения в связи с предложенным запретом на импорт российской трески и ментая, поскольку являются одними из крупнейших покупателей этих видов рыбы, а их национальные отрасли могут понести несоразмерный ущерб. Для Португалии этот вопрос особенно чувствителен, поскольку треска или бакальяу является национальным блюдом страны.
3: У главы евродипломатии Калас очередное откровение.
8: Yes, first on fish.
9: Да, сперва о рыбе. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой должности, я не знала, что рыба играет такую важную роль в геополитике, что рыба действительно является фактором, который сдерживает все важные геополитические процессы.
3: В свою очередь, Франция и Испания, зарабатывающие на туристах, выступили против тотального запрета на выдачу виз всем российским военным, что лоббировали прибалтийские страны, которые теперь недовольны.
6: Страны все чаще ставят собственные экономические интересы выше общих решений. Это очень негативная тенденция.
3: Ну а Греция заинтересована в том, чтобы у нее по-прежнему было, если не все, то уж российский СПГ, точно. По закупкам российского СПГ Европа бьет рекорды. Страны ЕС заказали почти 10 миллионов тонн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Но у Макрона своя повестка. Очередные объятия с Зеленским, который вручил ему одну из высших наград Украины – Орден Свободы. И это только начало в цепи церемониальных событий. Накануне дня взятия Бастилии. Теперь и главный национальный праздник Франции погрузили в украинский контекст. Кроме Зеленского в Париж приглашены военные ВСУ. Местная пресса публикует мнение, что все это как-то не вяжется с образом суверенной Франции.
9: Этот выбор не является нейтральным. Он означает включение страны, находящейся в состоянии войны с Россией, в самое сердце французского национального праздника, хотя Франция официально не является участником войны. Именно это шокирует часть военных кругов, особенно бывших офицеров, которые видят здесь опасное смешение национального праздника и геополитического расчета.
3: Но, похоже, именно на это и делает ставку Макрон, личный рейтинг которого находится на историческом минимуме. Александр Христенков, «Вести».
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. 39-летний Уайлд, напомню, в Сочи выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а в 2022 году объявил о завершении карьеры. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил Мостовой. В понедельник продолжилась программа первого тура в чемпионате России по футболу в первой лиге. Челябинск обыграл СКА «Хабаровск» 3-1. Торпеда на выезде оказалась сильнее «Урала» 1-0. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом информирует «Газетта Делла Спорт». По информации источников, в шорт-листе Федерации футбола Италии значится три кандидата. Помимо Гвардиолы, в него входит Роберто Манчини и Антонио Конте. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 14 июля. В Челябинске осадки будет плюс 23 градуса, пройдут дожди. В Хабаровске плюс 31 без существенных осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 23, пройдут дожди. В Петербурге во вторник без осадков, днем плюс 25 градусов. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 740 миллиметров ртутного столба.
11: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть вторая.
12: Эпиграф. Соболезновать удрученным – человеческое свойство. И хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Сеньоры, перед вами книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней семью дамами и тремя молодыми людьми, покинувшими охваченную чумой Флоренцию, чтобы укрыться от боли, отчаяния и ужаса в загородном поместье. Там они предались безудержному веселью, дабы посмеяться в лицо самой смерти. Сегодня мы поведаем вам вторую историю. Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день, и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание.
13: Да чего же сладко ступать по росистой траве! Наплясались, довольно. Надобный дух перевести. Нефила, этот лавровый венок твой. Теперь твой черед рассказывать историю.
14: Нефила, попросим.
13: Попросим.
15: И все непременно о любви.
13: Все непременно о любви.
16: Да.
17: Ну что ж, уж я вас не разочарую. Эта новелла повествует о том, как султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужествах королю Дель Гарбо. Но по вине бедствий и разных случайностей она в течение 4 лет попадает в руки к 9 мужчинам.
13: Что? К 9?
15: Ой, это прелюбопытно.
14: Интересно.
17: Прелестные дамы и благородные сеньоры, нам трудно бывает знать, что нам истинно надобно. Многие полагали, что, разбогатев, они будут жить без заботы и опасений, а потом находились люди, которые из желания столь богатого наследия убивали их. Иные, взойдя из низкого положения к высоте царственной власти, в которой полагали высшее счастье, познали ценою жизни, что за царским столом в золотом кубке пьется яд. Я утверждаю, что нет ни одного человеческого желания, которое люди могли бы с полным сознанием предпочесть, как застрахованное от случайностей судьбы. Люди разным образом грешат желанием, а мы, дамы, сильно грешим одним, а именно желанием быть красивыми. Настолько, что, недовольствуясь прелестями, данными нам природой, мы с изумительным искусством стараемся их умножить.
18: Хочу еще вот это коралловое ожерелье, и вот эти парчевые шальвар, и еще сурьму, и белило, и румяна. Или я не дочь султана Вавилона?
17: Я хочу рассказать вам о роковой красоте одной сарацинки, которой по причине ее красоты пришлось в какие-нибудь 4 года сыграть свадьбу до 9 раз. Много прошло тому времени, как в Вавилонии жил-был султан по имени Беменидаб. Была у него в числе других детей одна дочка по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что она красивейшая женщина из всех, какие тогда были на свете.
18: И золотой браслет тоже хочу.
16: Ай-вай-вай-вай, и золотой браслет. Казна пусти, и дочка хорошей.
17: А так как в одной из побед над арабами король Дельгарбу оказал ему чудесную помощь, то султан и обещал Алатаэль ему в жены, о чем тот просил как об особой милости.
16: Браслет золотой, шальвар парчовый, дочь Алатаэль младший, любимый, одна штука. Ой, отписано королю Дельгарба, ой, моя султанская подпись, а, и печать. Уф.
17: Посадив ее с почетной свитой и драгоценной, богатой утварью на хорошо вооруженный и снаряженный корабль, он отправил ее к жениху, поручив ее Богу.
18: Отец! Отец!
16: Ну, будет плакать. А вы смотрите у меня, вручите то, что в руки, и вах, вах, вах.
17: Корабельщики, улучив благоприятную погоду, поставили паруса по ветру, вышли из Александрийского порта и несколько дней плыли счастливо.

0: Они миновали уже Сардинию и, казалось, были близки к цели своего путешествия, когда однажды...
1: Вай, море гневается!
2: Это все женщина, порождение шайтанов!
1: Она навлекла на нас бурю!
2: Вах, вах!
0: Когда настала третья ночь с начала бури, а она не прекращалась, а все росла, они почувствовали, что корабль дал трещину.
1: Спускай его, иначе всем конец!
2: Первым спускается хозяин корабля!
1: Рой, а ну пусти скорее!
2: Рой!
1: Она же не хочет отведать!
2: Все жить хотят!
1: Пусти! Пусти!
3: Добрые люди, а как же я? Ваша сусальная роза, ваша хрустальная чаша, ваш нежный бутон, Аллатей!
1: Храни тебя Аллах, девы небесной красоты!
2: Прости, но мы идем ко дну!
0: Лодка, не будучи в состоянии по причине бури выдержать столько народу, пошла ко дну, и все погибли. Что касается до корабля, гонимого стремительным ветром, хотя он раскололся и был почти полон воды, то на нем не осталось никого, кроме девушки и ее прислужниц, подавленных бурею и страхом.
3: О, милосердный Аллах! Смилуйся над дочерью султана! Сохрани жизнь, Алатиэль! Едва ли у тебя достанет сил сотворить вторую столь же прекрасную деву!
0: На быстром ходу корабль ударился о берег острова Майорки. Когда настал день и буря немного унялась, девушка, почти полумертвая, приподняла голову.
3: Вай-вай! Шальвары изодраны! Бусы рассыпались! И мои служанки, кажется, все умерли! Дева печальная, ветка миндальная, Алатиэль, кто же тебя приласкает теперь, Алатиэль?
0: Уже был 9-й час, а она не видела на берегу никого, кому могла бы внушить жалость к себе. Около 9-го часа проезжал там, случайно возвращаясь из своего поместья, родовитый человек по имени Перикон де Висальго. Увидев корабль, он быстро сообразил, в чем дело, и велел одному из своих людей сейчас же доложить, что там такое.
4: Девы небесной красоты, ваше сиятельство! Вся в слезах плачет не по-нашему.
5: Немедленно доставить в мой замок и деву, и все драгоценные камни, какие там найдете на корабле.
4: Слушаюсь.
0: Он догадался по богатой утвари, что найденная им женщина должна быть из очень родовитых. И хотя девушка очень спала с лица от морской невзгоды, тем не менее ее черты показались Перикону прелестными.
3: Ах, нет-нет-нет! Король Дель Гарбо, понимаете? Я есть его невеста. Я обручена, вах-вах! Помоги мне, Аллах!
0: Она решительно отвергала его ухаживание.
3: Нет!
5: О, непокорная! Тем более разгорается моя страсть!
3: Нет!
5: Ха-ха-ха! Она целиком в моей власти, слуги! Заточите ее в лучшей комнате замка и кормите одними пирожными.
4: Слушаюсь.
3: Нет, нет, нет.
0: Заметив не раз, что девушке нравилось вино...
5: Вино? Ну, конечно.
0: Которое она не привыкла пить вследствие запрета ее религии, он надумал взять ее вином, как первым служителем Венеры.
5: За небесную красоту!
0: Увлеченная прелестью напитка, дева выпила его более, чем приличествовало ее чести. В вследствие чего она развеселилась и принялась плясать на Александрийской лад. Наконец, когда ушли гости, Перикон один с девушкой вошел в комнату. Та, разгоряченная вином, точно Перикон был одной из ее прислужниц, без всякого удержу стыдливости разделась в его присутствии и легла на постель. Когда она ощутила его объятия, то раскаялась, что долго не склонялась к улещениям Перикона.
3: Кто слаще щербета, халвы, пахлавы?
6: Алдель.
0: Но этому великому наслаждению поперечила другая, более жестокая любовь. Был у Перикона брат, лет 25, красивый и свежий, как роза, по имени Марато.
7: Эта дивная женщина принадлежит моему брату, но тем более разгорается моя страсть.
0: Случайно зашел в гавань города корабль, нагруженный товаром и направлявшийся в Кьяренцу в Романии. Хозяевами судна были двое молодых генуэзцев. С ними-то сговорился Марато, заказав, чтобы на следующую ночь они приняли его к себе вместе с женщиной. А когда приблизилась ночь, он тайно отправился в дом ничуть не остерегавшегося его Перикона вместе с несколькими вернейшими товарищами и спрятался там.
3: Кто слаще щербета, халвы, пахлавы?
6: Алатель, алатель.
0: Враги отворили покой и убили спавшего Перикона. Схватили даму, проснувшуюся и плакавшую
8: в драгоценности.
0: А потом, никем не замеченные, быстро направились к берегу, где без замедления сели на корабль. Пользуясь хорошим крепким ветром, поставив паруса, Марато отправился в путь. Дама же горько сетовала как о своем первом несчастье, так и об этом втором.
3: Алатель! Дева печальная, ветка миндальная! Алатель! Что же тебя ожидает теперь?
0: Но Марато принялся утешать ее так, что она, привыкнув к нему, скоро забыла о Периконе.
3: Кто для тебя слаще щербета, бриллиант очи мои?
8: Мой сладкий персик.
0: Уже ей представлялось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила дочери султана новое огорчение, будто недовольствуясь прошлыми. Ибо, так как она была большой красавицей, молодые хозяева корабля до того увлеклись ею, что, забыв все остальное, только о ней и помышляли. Когда один дознался о любви другого, они держали о том тайный совет и сговорились приобрести эту любовь сообща. Точная любовь может быть подвержена тому же, чему товар или барыш.
9: По рукам?
10: Согласен.
0: Когда корабль быстро шел на парусах, а Марато стоял на корме и смотрел в море, ничуть не остерегаясь, они подошли к нему и, быстро схватив его сзади, бросили в море.
3: Прощай, персик! Вай-вай!
0: Когда дама услышала о том и не видела способа, каким бы вернуть Марато, она принялась за новые сетования на корабле. Оба влюбленные тотчас же явились утешать ее и нежными словами, и большими обещаниями, а потом стали рассуждать промеж себя, кому из них первому повести ее к себе на ложе.
9: Вообще-то это я его пнул.
10: Да? А я-то все придумал.
9: Отправляйся ко всем чертям, вот что я скажу.
10: Ах так, а ножа ты вот не хочешь отведать?
9: Чего?
10: Ничего, на!
0: Они начали с крепких слов и крупного спора, который возбудил их к гневу. Выхватив ножи, они бешено бросились друг на друга, нанесли друг другу несколько ударов, от чего один тотчас же упал мертвым.
3: Вай!
0: Другой, раненый в разные части тела, остался жить. В Кьяренце она и раненый сошли на берег, и она поселилась с ним в гостинице. Молва же о ее великой красоте внезапно пронеслась по городу.
11: Дева печальная латель, ветка миндальная латель.
0: И дошла до морейского принца.
12: Прелестнейший розовый бутон. Розовый бутон.
5: Мой бутончик.
0: А потом до афинского герцога.
13: О!
0: До императора Константина.
13: О, в сердце так нечестно.
14: Честно. Такая краса достойна только императора.
0: До Азбека, короля турков.
15: Какой персик, вах.
0: До вельможи Антиоха из Каппадокии, до некоего кипрского купца.
3: А

0: Тут-то наша история и подходит к концу. На Кипре несчастную заприметил родовитый человек Антигон.
1: Мадонна, мне кажется, я признаю вас, но только не могу припомнить,